Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку. Красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не до одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в Царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день, жених с невестой походили по саду и сели на скамеечке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье, она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касацкий принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые сознательно допускают для себя и внутренне, не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного, в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касацкий, и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, сказал он, робко улыбаясь, дала мне это. Он был в том периоде, когда ты еще не сделалась привычно. И ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу. Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи. Свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. «Вы знаете,
ты знаешь, ну, все равно я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это? Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь». «Да, ты вот сказала...» Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. «Ты сказала, что полюбила меня. Но прости меня, я верю, но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает». «Что это?» «Да, теперь или никогда, — подумала она. Все равно он узнает, но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно». И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая. Если бы не императорство не променяло бы этого на того... «Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что?» «То, что я любила». Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. «Вы хотите знать, кого?» «Да, его, государя». «Мы все любим его, я воображаю. Вы в институте?» «Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...» «Ну так что же?» «Нет, я не просто...» Она закрыла лицо руками. «Как? Вы отдались ему?» Она молчала. «Любовницей?» Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте! Не трогайте меня! Ой, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. «Вы знали это? И мной хотели прикрыть их? Если бы вы не были женщиной...» Вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею. И, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частным человеком, он убил бы его, но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Летом он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше него. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому, в то время как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал.
Но не одно это чувство, как думала сестра его, Варенька, руководило им. В нем было и другое. Истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу. К вере. Детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий, так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцам. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал сестре и не жалел его. Ленности у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко давалась им. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте, и не только воспоминание, но представление живое о том, что только могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства, муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминания, и ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие.
На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это. В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия. Здесь же соблазн этот поднялся страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать с Сергием. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось. Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре, и случилось это вот как. В Покров всеночная шла в большой церкви. Много было приезжего народа, служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось, не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов, часто его даже и известного красавца-монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих, не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитвы, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы. Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств. Когда Ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия. Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании и лести к игумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Войдя в алтарь, он по обычаю крестно поклонился, перегибаясь надвое перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой, блестящей чем-то фигурой, он видел углом глаза, не обращаясь к ним. Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы.
Улыбаясь, он говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был...

удовлетворить любопытству генерала, увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился. «Очень рад видеть вас в ангельском образе», сказал генерал, протягивая руку. «Надеюсь, что вы не забыли старого товарища». Все лицо и гумно, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумену и сказал: «Ваше преподобие изволил звать меня». И он остановился всем выражением лица и позы, спрашивая: «Зачем?» Игумен сказал: «Да повидаться с генералом». «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», сказал он бледнее и с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божьем?» «Иди, иди», вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумны и братьев за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости. Что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. «Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают как зверя. Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что жил в скиту и помер святой жизни затворник Иларион. Он жил там 18 лет. Игумен спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Иларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог». Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в пустынь. В пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Иларион. В задней пещере был похоронен Иларион, а в ближней была ниша для спанья с соломенным матрасом, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергий стал затворником. На Масленице 6-го года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках.
Компания состояла из двух адвокатов,

0: одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена. Красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 10 за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать, назад или дальше. «Да куда ведет эта дорога?» — спросила Маковкина, разводная жена, красавица. «В Тамбино, отсюда 12 верст», — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну, а потом? А потом на Эл, через монастырь. А там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкий? Этот красавец-пустынник?» «Да».
1: «О, медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим».
0: «Но мы не поспеем ночевать домой?»
1: «Ничего, ночуем у Касацкого».
0: «Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина».
1: «Нет, я у Касацкого буду ночевать».
0: «Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно».
1: «Невозможно? Пари. Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите». «Да, едемте». Ямщикам поднесли вина, сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами, дамы закутались в белые собачьи шубы, ямщики поспорили, кому ехать передом, и один молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья. Сани чуть подрагивали и покачивались. Ямщик ухарски пошевеливал вожжами. Адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Я не могу, мне скучно, мне нужно что-нибудь такое, чтобы все это расстроило, перевернуло, все одно и то же, и все гадкое. Красные глинцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Ну, а этот монах, неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают». «Иван Николаевич», — сказала она, —
0: «что прикажете?»
1: «Да ему сколько лет?»
0: «Кому?»
1: «Да Касацкому.
0: Кажется, лет за 40».
1: «И что же, он принимает всех?»
0: «Всех, но не всегда».
1: «Закройте мне ноги. Не так. Ну, боже мой, какой вы неловкий. Ну, еще. Вот так. А ног моих жать не нужно».
0: Так они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела ему ехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть. Отец Сергий жил 6-й год в затворе. Ему было 49 лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которую он никак не ожидал. Источников борьбы было два – сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь. Боже мой, думал он, за что не даешь ты мне веры? Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера, они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир? Вся прелесть его, если он греховен, и надо отречься от него. Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн. Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радости мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть? Сказал он себе и ужаснулся. Омерзился на самого себя. Гадина! Гадина! Хочешь быть святым? Начал он бронить себя и стал на молитву. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Он повторил свою детскую молитву. «Господи, возьми, возьми меня». И ему не только легко, но радостно, умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне, но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе, но стук повторился. Да, это был стук, близкий, в его двери, и женский голос. Боже мой, да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины? Да, это голос женщины, и голос нежный, робкий и милый. Тьфу, он плюнул. «Нет, мне кажется», — сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колено тем привычным, правильным движением, в котором в движении в самом он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо и прижал оголявшийся уже лоб к сырой холодной полосушке в полу дуло. Читал он псалом, который ему говорил старичок отец Пимен — псалом, который помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мгла, туман, съедавший снег. Было тихо-тихо, и вдруг зашуршало у окна. И явственно голос, тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил «Пустите ради Христа». Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет Бог и расточатся в рази!» «Да я не дьявол!» И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. «Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась, не в переносном, а в прямом смысле». Она засмеялась. «Измерзла и прошу приюта». Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. «Она! Да, она!» Женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым-милым, добрым, испуганным лицом, тут в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели, когда друг друга, они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они, особенно он, почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было. «Кто вы? Зачем вы?» — сказал он. «Да отоприте же!» — с капризным самовластием сказала она. «Я измерзла, говорю вам, заблудилась. Да ведь я монах, отшельник. Ну так и отоприте! А то хотите, чтобы я замерзла под окном, пока вы будете молиться?» «Да как вы? Ну не съем же я вас! Ради бога, пустите! Я озябла, наконец!» Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом. Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне! Господи, помоги мне!» — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс. И подошел к двери, отворил ее в сенце. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок. «Да что же вы, пустите же! Я вся измокла, я замерзла! Вы об спасении души думаете, а я замерзла!» Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь наружу так, что толкнул ее.
1: «Оу, извините!» — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее привычное обращение с дамами.
0: Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», — подумала она. «Ничего-ничего, вы простите меня», — сказала она, проходя мимо его. «Я бы никогда не решилась, но такой особенный случай».
1: «Пожалуйте», — проговорил он, пропуская ее мимо.
0: Сильный запах, давно не слышанный им тонких духов, поразил его. Она прошла через сени в горницу, он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу. Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись. «Простите меня, что я нарушила ваше уединение, но видите, в каком я положении. Произошло это от того, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города. Но тут сбилась с дороги, и вот, если бы не набрела на вашу келью...» Начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее. Он видел, что она лжет. «Да, так», — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. «Я пройду сюда, вы располагайтесь». И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в коморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтобы он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок, и ботик полон воды. Она села на его койку-доску, только покрытую ковриком, и стала разуваться.
1: Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В гореньке была только койка, на которой она сидела. Над ней полочка с книгами, в углу аналойчик. У дверей гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно маслом, потом и землей. Все нравилось ей, даже этот запах.
0: Отец Сергий, так ведь вас звать?
1: Что вам надо? Отвечал тихий голос.
0: Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение, но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю, я вся мокрая, ноги как лед.
1: Простите меня, отвечал тихий голос. Я ничем не могу служить.
0: Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.
1: Он не отвечал, и она слышала, что он шепчет что-то, очевидно, молится.
0: «Вы не взойдете сюда?» — спросила она, улыбаясь. «А то мне надо раздеться, чтобы высушиться».
1: Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы. «Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботинок. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но зная, что он слышит ее смех, и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот веселый, натуральный, добрый действительно подействовал на него именно так, как она этого хотела.
0: «Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза... И это простое, благородное, и как он не бормочи молитвы, и страстное лицо, думала она, нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал, в глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня, да... «Пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила: «Не входите». Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю», — думала она. «Но не откланяется он», — проговорила она. «Он обо мне думает, так же, как и я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да, это пустыня. Это тишина, и никто никогда не узнал бы». Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было 2 часа. Наши должны подъехать около 3. Значит, оставалось не больше часа. Ну что ж, я так и просижу тут одна. Что за вздор? Не хочу я. Сейчас позову его. Отец Сергий. Сергей Дмитриевич, князь Касацкий. За дверью было тихо. «Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас, если бы мне не нужно было. Я больна, я не знаю, что со мной», — заговорила она страдающим голосом. «О-о-о-о», — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка. «Послушайте, помогите мне, я не знаю, что со мной. Ох-ох-ох-ох». Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. Ох-ох-ох-ох. Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву духом, повторяя: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу. Он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому, не переставая, молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти, не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала: «Послушайте, это бесчеловечно, я могу умереть». «Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню». Но жаровни нет. Он оглянулся — лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого». «Ради Бога, подите ко мне, я умираю, ох! Так что же, я погибну?» «Нет же, сейчас я приду к вам», — проговорил он, и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене. «Сейчас», — сказал он, и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана, а потом на пол. Он услыхал этот звук, прежде чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, пошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: «Что вам?» Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и накинула на себя, закутываясь в нее. «Да, мне было больно, я простудилась, я... Отец Сергий, я...» Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим, радостным светом, и сказал: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас». Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. «Что вы сделали с рукой?» Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сень и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. «Простите меня», — сказала она, — «чем выкуплю я грех свой?» «Уйди. Дайте я... перевяжу вам рану». «Уйди отсюда». Торопливо и молча оделась она и, готовая, в шубе сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы. «Отец Сергий, простите меня». «Уйди, Бог простит». «Отец Сергий, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня». «Уйди. Простите и благословите меня». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — послышалось из-за перегородки. «Уйди». Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу. Ну, проиграл, нечего делать. Куда же вы сядете? Все равно. Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма. В затворе прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба, один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь 3 раза в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. После 5 лет такой жизни случилось то ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившееся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше, стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

песни. Вы в сердце выросли, цветите в полях страны. Пламенной силой правды на жизнь вам права даны. Вы чувства мои и помыслы, вы слезы, я не был лжив. Умрете, меня забудут, вы будете жить, я жив. Пусть сердце пылает в песне, правда ей дорога. Песней ласкал я друга, песней громил врага.

0: Казань. Уютная комната Мусы Джалиля. Входит с письмами и газетами жена Джалиля, Амина.
1: Да. Мусы нет дома. А кто это? Янгузов? Он в театре на обсуждении оперы «Алтын-Чач». А вечером он уезжает в творческую командировку. Пожалуйста, пожалуйста.
0: Входит круглолицая озорная Майсара, соседка Амины.
2: Можно? Амина Павловна!
1: Входи, Майсара, входи.
3: Ты откуда?
2: Была в клубе на выступлении хора «Комбинат». Там поет один парень, слесарь Камиль. Я люблю его. Ой, я помиленькая, умираю от тоски. А он и не догадывается. Медведь бесчувственный. Вот ведь когда я вижу Камиля, и хочется сделать что-то необыкновенное.
3: Так возьми да скажи ему.
2: Абау, со стыда сгоришь. Ах, Амина апа, как бы я хотела быть такой же счастливой, как вы с Мусабы.
3: А ты будешь еще счастливее, Майсара.
2: А мне не надо большего счастья, чем ваше. Я очень люблю его, тоскую. Вот хочу сказать, и не знаю как. А вот Мусабы так хорошо говорит о любви.
3: А ты что ж хочешь, чтобы он за тебя объяснился?
2: Ой, зачем? Я думала послать ему песню тоски, Мусабы. Вот он собрал как раз те слова, которые я хочу сказать Камиле. А удобно это?
3: Конечно.
2: Вот послушай.

0: друг. Правда хорошо?
1: Хорошо, моя сара, хорошо.
2: Слушаю. Муса! Дорогой мой, ну как же так? Людей-то надо встретить, принять. Сержусь? Да нет, ну просто я не была к этому готова. Ты из театра? Обсуждение кончилось? Ну, ну как? Поздравляю. Поздравляю, дорогой. Слушай, тебе Янгузов звонил.
3: Хорошо, хорошо, приходите.
2: Майсара, открой, пожалуйста, будь добра.
0: А, иду, иду, иду. Сейчас открою.
4: Входит редактор Янгузов.
5: Здравствуйте, Амина Ханум.
2: Здравствуйте, товарищ Янгузов.
5: Не приходил еще?
2: Нет, еще. Сейчас звонил по телефону. Садитесь, пожалуйста.
5: Да нет, я на минутку.
2: Вот свежие газеты.
5: Спасибо, спасибо.
4: Амина уходит. Тихонько приоткрывается входная дверь. В нее просовывается голова большого, черного, лохматого, игрушечного медведя. И в то же время раздается голос Мусы.
6: Амина и Чулпан тут живут, а?
5: Тут живут.
6: Тут живут, хорошо, Амина и Простите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вы что, насчет сборника, да?
5: Вы угадали. Я поторопился обрадовать вас. Сборник увеличили до 12 листов.
6: Да?
5: Да. Так что срочно придется готовить дополнительный материал.
6: Непременно.
5: А вот что касается вашей статьи...
6: А, статью? Статью я пока взял обратно.
5: Вы решили ее переделать?
6: Да.
5: Вот это благоразумно. Я надеюсь, вы ее значительно смягчите.
6: Янгузов, вы опять? Нет? Я ее сделаю значительно злее.
5: Да поймите
6: вы... Да. И доведу свою мысль до логического конца. Послушайте, чего вы хотите?
5: Я бы советовал вам изъять из сборника некоторые стихотворения, несовместимые, так сказать, с истинной поэзией.
6: А, например?
5: Ну, например, вот это. Но к завтра, к безоблачному горизонту, лишь с боем республика выйдет моя. И отдали силы единому фронту.
6: Да вы что? Вы что? Да это же одно из лучших.
5: Трагическое заблуждение. Вы изумительный лирик. Вы прекрасно воспеваете природу, чувство любви.
6: И только это чушь. Да, чушь.
5: Да вы не горячитесь.
6: Поймите, именно такие стихи сейчас нужны.
5: В конце концов, я редактор. Я отвечаю за сборник.
6: А вы не беспокойтесь. Вам не придется отвечать за сборник.
5: То есть как?
6: Я себе потребую другого редактора.
5: О, ну это, конечно, ваше право. Ну, честное слово, ну зачем нам ссориться? Перед лицом серьезных событий два татарина сцепились, как мальчишки.
6: Ха!
5: Нам сейчас нужно единство, сплоченность, монолитность.
6: Довольно. Хватит. Я больше не желаю вас выслушивать.
5: Ради бога, придите в себя.
2: Что такое?
5: Аминахан. Успокойте вы его.
2: Что с тобой, Муса?
5: Я предложил исключить из сборника пару неудачных стихотворений, а он на дыбы. Но в конце концов, если вам их жалко, пожалуйста, мне все равно.
6: Я вам уже сказал, что я не желаю больше вас выслушивать.
2: Муса.
5: Пожалуйста. Будем считать, что вы погорячились. Хотя и зря. Вы меня не так поняли. Встретимся в другой раз.
6: Обязательно встретимся.
5: До свидания, Амина Ханум.
2: До свидания, товарищ.
5: Вы уж извините меня.
6: Негодяй. Какой негодяй?
2: Муса, дорогой, ну не надо, не обращай ты внимания. Ты посмотри лучше, сколько писем тебе пришло.
6: Да? Ай, дорогие мои друзья, как я рад вас видеть. Так, Нурлаты, Донбасс, Москва, Уфа, хорошо. Дорогой Муса Абый, с радостью узнали о твоих новых творческих замыслах. Так, смотри, приезжай обязательно, непременно. Вот вернусь из командировки, Я обязательно поеду. И мы с вами, друзья, напишем такую поэму. Ай, Амина, сколько в душе накопилось, сколько сказать надо.
1: Ты это сделаешь, дорогой?
6: Непременно сделаю, обязательно. А где моя звездочка Чулпан, а? Спит?
2: Нет, играет с ребятами во дворе.
6: Во дворе? Сейчас. Ага. Доченька!
2: Не надо, не надо, не зови, пусть играет.
6: Ты посмотри, посмотри на меня. Ты посмотри, как она прыгает, порхает, как бабочка. Ай, красивая она у нас, вся в мать.
2: Уйди ты, как будто только что увидела.
6: Амина, с каждым днем я люблю тебя все больше и больше.
1: Кто знает?
6: Ты мой единственный друг. Сердце ты мое, Амина.
2: Ты лучше скажи, где же твои гости? Полквартала идут полчаса.
6: Сейчас придут.
2: А кто придет?
6: А будут все свои. Да. Ты знаешь, кто будет?
2: Кто?
6: Наш московский гость.
2: Кто такой?
6: Усатый журналист.
2: Алексей.
6: Ну да.
2: Приехал.
6: Приехал.
2: Вот хорошо. Я открою, открою.
6: Это они.
7: Можно?
2: Входите.
7: Здравствуйте, Мирослава.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Федорович. С приездом. Входите,
7: спасибо.
2: Пожалуйста.
6: Наконец-то! Легок на помине. Вот и ты. А подожди, а где же остальные? А где Жиганов, где Фази?
7: Они не придут. Да и я только попрощаться забежал.
6: Что случилось?
7: Вы разве не слышали? Молотова по радио.
6: Война.

0: Прошло 4 месяца. В комнате полутемно. Стало как-то неуютно. Черные маскировочные шторы спущены. Горит настольная лампа. В серой солдатской шинели стоит старший политрук Джалиль, окончивший курсы, а теперь едущий на фронт. Амина укладывает вещевой мешок.
1: Муса, милый.
2: Амина, не надо. Не плачь, слышишь? Мне радостно будет вернуться в наш дом. Тебя, дорогую мою, обнять. Мы встретимся вновь. Но об этом потом. Мне встречу придется огнем добывать.
1: Я буду все время думать о тебе.
2: Я тоже. Это даст мне силы. Амина, здесь мои рукописи. Береги их. Если они будут жить, с ними буду жить и я. Ну вот, вот и все.
0: Они внимательно смотрят друг на друга, желая запомнить дорогие черты. Губы Амины дрожат, вот-вот расплачется. Муса, крепко обняв, успокаивает ее, но, кажется, и сам не сможет сдержать себя. И чтобы скрыть свое состояние, Муса бросается к роялю.

0: Ну, прощай.
1: До свидания.
0: Будь здорова.
1: Добрый путь.

0: Сырая, промозглая августовская ночь 1942 года. По небу ползут тяжелые рваные тучи. Очертания лагеря военнопленных, обнесенного высокой стеной колючей проволоки. За проволочной сеткой в рваной гимнастерке Мусад Жилиль.
1: Прости меня, Родина, твоего рядового, самую малую часть твою. Прости за то, что я не умер смертью солдата в жарком бою. Кто посмеет сказать измена? Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? Волхов свидетель, я не струсил. Пылинку жизни своей не берег. Судьба посмеялась надо мной. Смерть обошла, прошла стороной. Последний миг и выстрела нет. Мне изменил мой пистолет. Что делать? Отказался от слова, от последнего слова, друг пистолет. Враг мне сковал полумертвые руки. Пыль замела мой кровавый след. Только одна у меня надежда на темную августовскую ночь. Гнев к врагу и любовь к отчизне выйдут со мной из плена прочь.
0: Тускло освещенная часть дощатого барака. В нем заперта после неудавшегося побега группа военнопленных. Среди них Джалиль, бойцы Хасанов, Махмутов, военфельдшер Морозов, башкир Байназар, украинец Черненко, раненый в грудь Купцов. Усталые, изможденные лица.
2: Кажется, все продумали. И вот, пожалуйста, опять сюда угодили.
3: Ничего, в другой раз умнее будем.
4: Надо было раньше думать, а потом затевать.
5: Надо было лучше затевать, это вернее.
6: Тебя никто за руку не тянул, сам ходил.
4: Сам.
2: Чего ты злишься? Все из-за тебя и вышло, безбожник. Говорил тебе, поклонись Аллаху и пророку его.
4: Да пошел ты к черту со своими шуточками.
7: Думы мои, думы из Украины, милые.
4: Послушай, лейтенант, не выворачивай душу.
5: Что, очень больно?
6: Нет, ничего, папаша. Ты у нас фельдшер мировой. Теперь рано болеть не будет. А вот душа...
5: Благодари Бога, что жив остался.
6: За что благодари? Что опять сюда попал, да? Лучше бы совсем умирал.
5: Умереть, сынок, никогда не поздно. Ты лучше думай о том, как бы выбраться отсюда.
6: Один раз пробовал. Что получилось? Вот что. Их.
3: Товарищ Морозов, ну, как Купцов?
5: Плохо.
8: Товарищ, прощайте.
3: Был Купцов. И нет его.

0: Ай.
1: Что, Махмутов, тяжело?
0: А твое какое дело?
1: Не распускайся, Махмутов.
2: Во дворе, близ барака, появляется среднего роста коренастый боец, выцветший гимнастерки. Это татарский детский писатель Абдулла Алиш. Его замечают Штумф и Шульц.
3: Ты что здесь делаешь, а?
4: Я из Татарии. Мне сказали, здесь земляки.
3: Здесь?
5: Запри его вместе со всеми, потом разберемся.
3: Слушаюсь.
4: Подождите же.
3: Давай, чего там?
2: Алиша вталкивают в барак.
4: Да что вы делаете? Что вы делаете? Выпустите меня отсюда.
0: Это что еще за фигура?
4: Я только что прибыл.
0: Тебя за что сюда?
4: Товарищи, товарищи, меня, нас привезли.
3: Тебе что здесь надо?
4: А я земляков своих, товарищи.
0: Это ж провокатор, бей его!
6: Стойте!
1: Стойте, товарищи, я знаю его.
0: Алиш,
4: кто ты?
1: Не узнал?
4: Муса?
1: Да.
4: Муса!
2: Алиш бросается к Муссе и обессиленный повисает на его руках. Его сажают на нары.
1: Как ты сюда попал?
4: И ты, как же это?
1: Я спрашиваю, как ты сюда попал?
4: В прошлом году под Брянском попали в окружение. Побывал в разных лагерях. Все перетерпел. Сегодня сюда пригнали.
1: Да, пути нашей жизни оказались более жестокими, чем мы думали.
4: Ты давно здесь?
1: В лагере 2 месяца, а здесь всего полчаса. Мы организовали побег, да неудачно. Придется начинать сначала. Как ты оказался здесь, в этом бараке?
4: Я искал наших. Нарвался на какого-то офицера, он сказал, потом разберемся.
1: Так, товарищи, времени у нас мало, а решать, что делать дальше, надо.
4: Прежде всего, надо отсюда выбираться.
1: Конечно. Тут за стеной продолжение барака. А что там дальше? Ты не знаешь?
4: Нет.
1: Да. Вот это положение.
4: Как же это все могло случиться?
1: Вот и меня мучают эти же самые мысли. Как это могли в нашей армии находиться такие подлецы, как Власов? Завел нашу армию в окружение и приказал сложить оружие. Мы пытались пробиться к своим, но удалось это, очевидно, не всем. Многих убили. Меня тяжело ранили. Вот спасибо. Морозову спасибо. Выходил меня. Там я потерял друга своего, Алексеева, журналиста. Что с ним, не знаю. Может быть, ему удалось добраться до своих. Ой, если б дальше жизнь моя пошла, она прошла полезней, чем была.
4: Пишешь?
1: А разве утерпишь? Я прежде и не думал, не гадал, что сердце может рваться на куски. Такого гнева за собой не знал. Не знал такой любви, такой тоски. Я жить хочу, чтоб

0: Товарищи, а ну-ка, товарищи, покараульте, чтобы кто-нибудь невзначай не накрыл нас.
1: Ты откуда?
0: С той половины. Тут доска плохо прилажена.
2: Товарищ комиссар.
0: Решил навестить.
3: Вы кто?
0: Усатый журналист.
4: Алёша?
0: Нет, ошибаетесь. Я Григорий Данилин, рядовой отдельного саперного батальона. В прошлом плотник из-под Смоленска.
4: Вот как. Ну что ж, будем знакомы, товарищ плотник из-под Смоленска. А это мой друг Алиш, талантливый детский писатель и чудный человек. Знакомьтесь, бородатый пионер.
0: Бородатый?
5: Да, так по штату положено. На 1000 пионеров одна борода.
4: Данилин, значит. А мне не удалось. Как ни старался выдать себя за другого, опознали все-таки. Ай, Алеша, а я так надеялся, что хоть тебе-то удастся вырваться из окружения. Так значит, дома-то ничего не знают о нашей судьбе?
0: Да. Муса, дорогой, я думал, что ты погиб.
4: Ах, если бы...
5: Что же теперь, радоваться этому или горевать?
0: Ни то, ни другое. А выбираться отсюда. На той половине охрана небольшая. Можно незаметно проскользнуть и затеряться среди других. А там решим, что делать.
1: Правильно. Кто первый? Жребий тянуть. Какой там жребий, когда у нас командир есть? Командуйте, товарищ старший политрук.
3: Товарищ Морозов? Вы первый. Байназар второй?
6: Есть.
3: Хасанов.
7: Алексеев подлезает под нары. Морозов за ним. Неожиданно входят Штумф и Шульц.
8: Встать! Мирно!
9: Джалиль Муса!
8: Я!
3: Не надо, Байназар. Джалиль, это я.
9: Выходи.
3: Уже скоро. Товарищ, прощайте, товарищ.
2: Муса,
9: назад! Стрелять буду!

0: Берлин. Приемная белоэмигранта Гайфи Алмашева, бывшего крупного фабриканта в Казани. Сейчас он президент мифического, несуществующего государства Идель-Урал. В комнате двое. Один старый, ожиревший, с потухшими глазами. Это Алмашев. Он явно чем-то недоволен. Другой стоит, вытянувшись. Это Янгузов.
1: Долго мне краснеть из-за вас перед министерством? Когда, наконец, газета примет христианский вид? Я вас спрашиваю. Все это мне надоело. Мне не нужны такие помощники.
2: А что я могу сделать? Ведь я в редакции почти один. Всю газету делаю своими руками. И передовая, и корреспонденции. Я и заместитель, и ответ-секретарь. Дайте мне в помощь хотя бы одного человека.
1: Вы знали Мусу Джалиля?
2: Да.
1: Что это за человек?
2: Да, как вам сказать? Поэт прекрасный, но человек ужасный, порой совершенно невыносимый.
1: Вот вам и помощник.
2: Как? Он здесь?
1: Да.
2: Ну, знаете... Наша последняя встреча была такой, что мне не хотелось бы ее повторять.
1: Знаете, это ваше дело.
2: Да нет, он не пойдет. Но иметь его в редакции было бы очень неплохо. Вот если бы вам удалось заставить его, я был бы доволен. Но только при одном условии.
1: Никаких условий. Алло, попросите Мусу Джалиля.

0: А вы подождите там. Понадобитесь, вызову.
1: Хорошо.
0: А, господин Муса, здравствуйте. Вот вы какой. Рад с вами познакомиться, Гайфи Алмашев.
1: Последние дни я много слышал о вас.
0: Да? Ну что ж, очень приятно. Садитесь. Ведь мы земляки. Когда-то в юные годы и я жил в Казани. Ходил по улицам родного города. Помню университет, и озеро Кабан, и сад Аркадия, и наш веселый Сабантуй. Здесь ведь, как ни говорите, мы на чужбине. Но, о, хорошо, об этом после. Прошу вас.
1: Спасибо, не курю.
0: Счастливый человек. Так вот, судьба нашей нации, господин Муса, возложила на нас большие обязанности. Вы и я, как равные деятели.
1: Ну, сравнивая с собой, вы незаслуженно возвеличиваете меня, господин Алмаш. Вы один из крупных российских фабрикантов. И здесь, в Берлине...
0: Ну и что же?
1: Как что же? Вы капиталист, фашист, а я коммунист.
0: Ну, не будем говорить сейчас об этих высоких материях. Тем более, что вы ошибаетесь. Я беспартийный. Больше того, я ненавижу национал-социалистов, но они дают возможность организовать татарскую армию, которая нужна нам.
1: Что вы мне предлагаете?
0: Ровным счетом ничего. Просто меня беспокоит ваша судьба. В особенности после вашей попытки к бегству. Если б вы знали, чего мне стоило заполучить вас сюда. Здесь не любят шутить. Поверьте мне, я человек, знающий жизни и видевший на своем веку немало. Я думаю, вам лучше всего работать в нашей газете, которая уже сейчас здесь закладывает фундамент нашей национальной независимости и славы. Если вы не примете мое предложение, я не смогу сохранить вам жизнь. Я понимаю ваше состояние, господин Муса. Работать в необычных для вас условиях будет трудновато, но со временем история возложила на меня заботу о будущем нашей нации, о судьбе моего народа. Моя историческая миссия заключается в том, чтобы создать от Волги до Урала великие штаты Идель-Урал. Независимое татарское государство. И вы, как известный татарский поэт, обязаны помочь заложить здесь, в Берлине, прочные основы этого государства. У вас семья, дочь. Но если хотите, сообщить им, что вы живы и здоровы, мы можем это сделать.
1: Нет, не надо.
0: Ее зовут Амина?
1: Отправьте меня обратно в лагерь.
0: В концлагерь!
1: Безразлично.
0: Ну, хорошо. Ну, скажем, не редакция, а бюро пропаганды.
1: Все равно.
0: Ну, или еще что-нибудь в этом роде.
1: Все равно.
0: Слушайте, не торопитесь. Не советую. Подумайте о других. Соглашайтесь, Муса. Не будьте безрассудным. Не заставляйте меня. Вы думаете, мы без вас не обойдемся?
2: Напрасно.
0: Справимся и без вас. Найдутся другие. Мы сформируем такой легион. У нас на это хватит. И силы, и опыта.
1: Зачем же я вам нужен?
0: Да потому что вы талант.
1: А?
0: Поэт с именем. Да потому что я хочу вам добра.
1: Нет, отправьте меня в концлагерь, расстреляйте, но работать с вами я отказываюсь.
0: Очень жаль. Вы узнаете эту фотографию? Прелестная девочка. Все, я не думаю, что вы решитесь подписать смертный приговор жене и ребенку.
2: А мы можем сделать и это.
0: Кроме того, вы ставите под угрозу жизнь своих товарищей. Ваш отказ повлечет за собой гибель ваших друзей. Вместе с вами будет отправлен в Бухенвальд не один десяток военнопленных татар. Я не хотел говорить это, но вы меня вынудили. Подумайте, подумайте хорошенько.
2: А я вернусь через несколько минут.
1: Вот оно. До сих пор я был просто военнопленным, а теперь предлагают стать изменником, иначе сотни убитых и замученных. И они сделают это. И вот чтобы спасти жизнь моих друзей, моих родных, Амины и Чулпан, я, Муса Джалиль, должен стать предателем, должен работать против Родины, против своего народа. Нет, нет, лучше умереть, чем запятнать свою честь. А если умереть легко, а вот бороться? Бороться даже в трудных, почти невозможных условиях. Я должен, обязан.
0: Ну, как?
1: Я согласен на работу в бюро пропаганды. Но у меня есть условие.
2: Какое?
1: Я буду работать под фамилией Гумеров.
2: Но зачем? Однажды вы пытались скрыться за этой фамилией и не удалось?
1: Я настаиваю.
2: Да все и так знают, что Муса...
1: Послушайте, это мое условие.
2: Ну, хорошо. Я принимаю его. Хотя здесь этого не любят. С завтрашнего дня приступайте к работе. Можете?
1: Могу.
2: Документы вам оформят немедленно. А теперь вы свободны. По-настоящему. Поздравляю, Гумеров!
3: Редакция газеты «Идель Урал». Обычная деловая обстановка. Три двери. Одна в кабинет редактора и ответственного секретаря, другая входная и третья в типографию. В углу бронзовый бюст. Алиш и военнопленный Батыршин, работающий наборщиком, упаковывают газеты.
4: Что это у тебя такое настроение?
5: Хорошая газета получилась, и портреты, и стихи.
3: Янгузов выглядывает из кабинета с газетой в руках.
6: Перестань петь! И так болит голова.
5: Без песни, господин Янгузов, я не могу жить.
6: Придется, брат. Фу ты, как трещит голова.
4: Да чего вы мучаетесь? Вчера ведь вы полосы читали.
5: Вчера у него голова не тем была занята.
6: Много болтаешь, парень. Смотри у меня.
5: Скрылся.
7: Тише ты.
5: Халуйс
7: услышит.
5: Ну и пускай. Его не боюсь и никого не боюсь. Все равно убегу отсюда.
8: Доброе утро, господа.
3: Входит Анна-Мария. Это миловидная девушка, одна из двух продавщиц сигарет, часто посещающих эту редакцию.
8: Сигареты, прошу вас.
4: Анна-Мария. Здравствуйте, Анна-Мария.
5: А у меня сегодня денег нет.
8: Я вам поверю. Потом отдадите.
4: Спасибо.
8: Простите, господин Алиш. Я вчера не у вас забыла платочек.
4: Не знаю, не видал. Это не он?
8: Да, это он. Дайте мне его.
4: Пусть останется у меня.
8: Он вам нравится?
4: Да, очень. Оставьте его мне.
8: Зачем?
4: Просто так.
8: Просто так?
4: Нет, нет, на память. Хорошо?
8: Хорошо. До свидания.
4: Я провожу вас.
9: Керим, минутку.
8: Я буду ждать внизу.
9: Смотри, Керим, запутаешься ты.
4: Оставь меня в покое.
9: Подведет она тебя.
4: За меня можешь не волноваться. Ты работаешь здесь считанные дни, а я ее знаю уже полгода.
9: Ну, что ты о ней знаешь?
4: Знаю, что она хорошая девушка. Отец у нее простой рабочий. А торгует она, потому что им есть нечего.
9: Ну, а если это подстроено, если ей специально поручили следить за нами?
4: За вами! За вами следить нечего. Вы из кожи лезете, чтобы выслужить.
9: Как ты смеешь?
4: Смею. А это что? Воины татары. Великий фюрер призывает вас к решающему сражению против русских большевиков. Кто осмелился писать эту гадость? Кто? Дайте только срок. Боком вам выйдут ваши дела.
9: Керим! Керим! Ушел. Ах, Керим, Керим. Если бы ты знал правду, если бы я мог тебе рассказать.
1: В форме немецкого офицера входит Салмеев. Это военнопленный, ставший под напором угроз агентом Янгузова.
10: Здравствуй, Алиш.
11: Здравствуй.
10: Вот статья.
11: Хорошо, спасибо.
10: Мусы еще нет?
11: Он у себя в бюро пропаганды. Должен приехать. Ну, как у вас там дела?
10: Неплохо, настроение поднялось.
11: Так и должно быть.
12: Привет, лейтенант!
10: Здравствуйте.
12: Господин Алиш, отнесите это, пожалуйста, в набор.
11: Хорошо.
13: Написал?
10: Не успел.
13: Ломаешься?
10: Нет, я...
13: Если не хочешь, чтобы тебе отрубили голову, долго не раздумывай. К утру я должен иметь материал. Мне нужно знать, за каким дьяволом Муса шляется сюда чуть не каждый день. Понял?
10: Господин Янгузов!
13: А не крутись ты около меня! Уходи скорее!
1: Янгузов уходит в типографию. Возвращается Алиш, и одновременно с улицы торопливо входит Джалиль.
14: Алиш, у меня мало времени. К 2 часам я должен быть у себя. А что с Керимом? Сейчас на улице встретил его с Анной Марией. Он прошел мимо меня и сделал вид, что не узнает.
9: Влюбился в девчонку и голову потерял. Поговори с ним. Не нравится мне папиросные посещения этой Эльзы и Анны Марии.
14: Да-да-да, что папиросница гестаповская агентура, мне ясно. Поэтому надо держать себя с ними проще, свободнее. Пусть думают, что мы ничего не подозреваем. Мало того, надо с ними любезничать, ухаживать за ними.
9: Да не умею я, и не получается у меня.
14: А ты учись. Пригодится на старости лет. Батаршину говорить пока ничего не надо. Я собираюсь дать ему поручение. Оно заставит его быть начеку. А для тебя у меня сюрприз. Прислали нам в бюро пропаганды новый материал.
11: Советские офицеры готовят кадры для армии Власова. Не понимаю.
14: Читай.
11: Осознав, что нацизм несет русскому народу освобождение от большевистского ига, на сторону имперской армии перешли и назначены преподавателями полковой школы в армии генерала Власова следующие офицеры: Акуленко Петр Константинович, Алексеев Алексей Федорович, Глухов Семен Андреевич,
14: так,
11: Кривенко Артем
14: не
11: Тарасович.
14: Понял.
11: Нет.
14: Нет. Алексеев тот самый. Ну, помнишь, ну, в лагере.
9: Позволь, да он же Данилин.
14: А может быть, его опознали. Пришлось открыться.
9: А если он в самом деле стал на путь предателя?
14: Ты думай, о чем ты говоришь. Я его знаю как самого себя.
1: Входит Махмутов в форме легионера. Это тот военнопленный, который сидел с Джалилем в одном лагере.
15: Разрешите?
11: Пожалуйста. А, Махмутов.
15: Я.
14: Откуда, друг?
15: О, и вы здесь. Все правильно. Рыбак рыбака.
14: Да откуда же вы?
15: По форме видно. Пришел с разрешения самого господина фон Унгляуба. Вот, пропуск, пожалуйста.
11: Ну что ж, очень приятно.
15: Я ему говорю, там у меня друзья работают. А вас, значит, хочу сходить к ним. Разреши. А как же, вы теперь у него авторитетнейшие люди.
11: Садитесь.
15: Спасибо. Сяду.
11: Ну, что скажете?
15: Ничего. Пришел убедиться в том, что это действительно вы. А то все еще душа болела. Все еще думал, надо ли было мне идти в легион. Теперь вижу, правильно. Правильно сделал. Уж если вы пошли служить фашистам, так нам-то сам Бог велел. Не так ли? Молчите. Продажные души. Сами продались и нас продаете.
11: Махмутов!
15: Да я-то был, есть и буду Махмутов.
11: Да что с вами?
15: А ты зачем скрылся за чужую фамилию? Удобнее творить грязные делишки? Господин Гумеров, если наши придут знать, не знаю и ведать не ведаю, и я не Гумеров, все шито-крыто. Мало ли Гумеровых на свете. Благодари Бога, что я был в карауле, когда ты выступал в батальоне. Больше тебе этот номер не пройдет, так и знай. Подпишите пропуск, и я уйду. Мы и раньше об этом догадывались, а теперь наверняка знать будем.
11: Странный вы человек,
15: Махмутов. Странный? А вот вы страшная, хуже шакалов, подлец.
11: Ах ты!
5: Алиш!
1: Господин Махмутов, немедленно возвращайтесь в батальон. На пропуске указаны часы и минуты вашего пребывания здесь. Вы опоздаете. Мы никому не позволим нарушать дисциплину в легионе. Поняли?
15: Так точно. Понял. Извините, что побеспокоил, господин Гумеров.
3: Явно издеваясь над ними, Махмутов правую руку вытягивает вперед, как это делают гитлеровцы, и чеканным шагом уходит.
11: Муса.
1: Ничего. Так. Значит, уже стало известно, кто такой Гумеров. Не думал, что это случится так скоро.
11: Разве можно было сомневаться? Унгляу постарался принять меры, чтобы все знали, что с ними сотрудничает известный поэт-коммунист.
1: Все это верно, но от этого не легче.
3: Входят легионеры Хасанов, Сайфуллин, товарищи Джавиля по подпольной работе. С ними вошел и Салмеев.
16: Здравствуйте, господа.
17: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Янгузова нет.
1: Как дела в батальонах?
16: Слава Аллаху, легионеры довольны. И нам, грешным, неплохо.
1: Тогда начнем. Настала пора для более решительных действий. В третьем батальоне надо найти человека, которому можно поручить самостоятельную работу. Мы должны противопоставить алмашевской агитации свою агитацию, боевую, наступательную. Гитлер что-то затевает на Курской дуге. В батальоны ежедневно сгоняют все новых людей. Нам необходимо сорвать планы фашистов. Ни один легионер не должен стрелять в своих. Это наше решение надо довести до каждого из них, как боевой приказ Родины. Но нужна осторожность и еще раз осторожность. В любом случае абсолютное спокойствие и хладнокровие. Не посоветовавшись со мной, не входить ни в какие связи. Чтобы не было лишних подозрений, прекратим встречи даже у меня на квартире. Помните, товарищи, здесь за нами всюду следят.
17: Это верно.
1: Что слышно о батальоне, ушедшем на фронт?
17: Пока ничего.
1: Неужели неудача?
16: А что решили насчет связи с Москвой?
1: Надо посылать человека. Иного выхода нет.
17: А кого пошлем?
1: Я предлагаю Сайфуллина. Немецким он владеет. Вид у него европейский.
16: Правильно.
1: Ты понимаешь, Шараф, какое тебе дается поручение? Что значит для всех нас установить связь с Москвой?
17: Понимаю.
1: Вот и прекрасно. Поедешь, как только будут готовы документы. Это я беру на себя. Товарищ, если будут известия о батальоне, ушедшем на фронт, немедленно сообщайте мне. У меня все. Вопросы есть?
16: Нет.
17: Нет.
3: Неожиданно входит Батаршин.
18: Я прошу вас, господа, прошу не задерживать раздачу газет.
16: Не беспокойтесь. До свидания.
17: До свидания.
11: До свидания.
3: Хасанов, Салмеев и Сайфуллин уходят. Из типографии выбегает взволнованный Янгузов.
15: Газеты разослали?
11: Да.
19: Черт вас возьми!
9: Что случилось?
19: Нас всех повесят.
9: Да что случилось?
19: Читайте. Вот то, что подчеркнуто.
9: Сегодня в день исторического выступления Верховного. Все в порядке, не понимаю, почему вы волнуетесь.
19: Вы читаете не так, как напечатано.
9: Сегодня в день истерического выступления Верховного Главнокомандующего Германской Армии Адольфа Гитлера.
19: Что это?
9: Не понимаю.
14: Это чья ошибка?
19: Это не ошибка. Это сделано умышленно.
14: Тогда еще хуже. Кто это сделал, тот дурак. Идиот. А вы, господин Янгузов, вы лучше об этом никому не говорите, и все.
19: А вдруг заметят? Вы знаете, что тогда будет?
14: Но если вы сами скажете, ведь будет не лучше. Господин Алмашев, доверяя вам, подписывает газету, не читая. Было бы все ничего, если бы газеты уже не разослали. Хотя, честное слово, это такая опечатка, что ее никто не заметит. И, господин Янгузов, здесь люди свои. И о вашей ошибке никто не скажет, не так ли, господа?
9: Об этом не беспокойтесь.
19: Подождите, подождите. Вы ставите вопрос так, как будто это моя вина.
14: Разумеется. Первым долгом обвинят вас, ответственного секретаря и заместителя.
19: Это ловко. На это не выйдет. Я докопаюсь. Докопаюсь!
3: Янгузов снова уходит в типографию.
14: Твоя работа, Карим.
4: Нет.
14: Так, Алиш, корректуры ты читал?
9: Да, там все было правильно.
14: Значит, все-таки ты?
4: Да, я.
14: Зачем?
4: По приказу совести.
14: Да ты знаешь, что за это будет.
4: Знаю. Пусть расстреляют, пусть повесят, но я больше не могу.
9: Тише, тише.
14: Карим.
4: Что? Что, Карим? Я комсомолец, рос, читая ваши стихи, пел ваши песни. Я вас так любил, Мусабы, а вы, убить вас мало. Вы из кожи лезете, стараетесь для фашистов.
14: Только не для них, Керим.
4: Я все вижу.
14: Плохо видишь. Иначе не делал бы такие глупости. Это же мальчишество, ты проваливаешь организацию.
4: Организацию?
14: Я думал, ты догадываешься. Да как ты мог подумать, что мы... Газета. Редакция нам нужна для дела, которое мы
4: должны... Постойте, постойте. Так вы, значит, здесь? Понимаю. Все понимаю. Ой, как стыдно.
9: А ты убить, говорил я тебе, береги ненависть, еще пригодится.
14: Ты честный и смелый парень, Керим. Выполнишь то, что я поручу?
4: Я все сделаю.
14: А не струсишь?
4: Я смерти не боюсь. Только маму будет жалко.
14: А кто она?
4: Учительница в Ютазинском районе.
14: Вот как. Клянись, что никому не скажешь того, что сейчас услышишь.
4: Клянусь.
14: Скажешь? Смерть.
4: Скажу. Смерть.
14: Нам нужны листовки, призывающие легионеров сохранить верность нашей родине.
9: До сих пор мы писали от руки, а теперь их нужно во много раз больше.
14: Ты сможешь отпечатать?
4: Я сделаю это.
14: А если попадешься?
4: Я буду очень осторожен. А если попадусь, всю вину возьму на себя.
14: Вот текст листовки. Выучи наизусть и уничтожь.
4: Я пойду к себе. До свидания.
14: До свидания. До свидания. Алиш, завтра меня не жди. Встретимся в среду вечером в Олимпе.
4: Хорошо.
3: Алиш садится за работу. Возвращается Янгузов и почему-то пристально смотрит на Алиша. Врывается разъяренный Алмашев, который потрясает газеты перед носом Янгузова.
2: Что это такое?
14: Опечатка.
2: Опечатка?
20: Вы слышали? Опечатка. Так вот, я пока не принимаю по отношению к вам более строгих мер потому, что опечатку, если поверить вам, что это действительно опечатка, в чем я глубоко сомневаюсь, никто, кроме меня, очевидно, не заметил. Так вот, имейте в виду, я не буду расплачиваться за ваши грехи, господин Янгузов.
19: Да как вы можете
20: так? Что? Что? Вы еще смеете возражать? Сколько раз я вам говорил, чтоб каждый номер был со мной согласован? А вы самостоятельно передавите беззубые, напыщенные слова, громкие призывы, а в стихах ветерочки да цветочки, а в батальонах творится черт знает что. Антигитлеровские разговорчики, листовки, а мы со своей газеты не можем противостоять им? Дармоед вы, вот что!
19: А почему вы со мной так разговариваете, господин Алмашев? Еще в присутствии моего подчиненного. Восточное министерство дало мне право...
20: Да идите вы со своим правом!
19: Господин Унгляуп!
20: Что Унгляуп? Что вы мне тычете его каждый раз? Плевать я хотел на него! Право? Какое право? За что? За измену? Что? За работу с большевиками?
19: Да я...
20: Продажный писака! Ничтожная тварь! Я отвечаю за судьбу целой нации. Господин Алиш, с завтрашнего дня вы будете исполнять обязанность ответственного секретаря. Вы!
19: Господин Алмашев!
20: Я не желаю вас слушать, не желаю! Мне некогда. Завтра в 7 часов утра явитесь ко мне. Дудка фальшивая!
19: Ну, погоди. Я покажу тебе дудку. Ты у меня попляшешь, президент бесштанный. Я подложу тебе такую свинью. Не возрадуйся. Мусульманская балалайка. Вот. Видели благодарность? Да бросьте вы к черту эту работу. Все равно спасибо никто не скажет.
21: А я не за спасибо работаю.
19: Если бы вы знали, как я вам завидую. Да-да, по-настоящему завидую. Почему вы такой спокойный?
21: Мне нельзя волноваться, господин Янгузов. Врачи не рекомендуют.
19: Ах, а я так отвратительно себя чувствую. Не могу дальше. Алиш, дорогой, скажите, что мне делать?
21: Я ведь плохой советчик, Шакур Хайрулович.
19: Да брось ты, Абдулла, кривить душой. Я же все знаю.
21: Я не понимаю вас, Шакур.
19: Вы напрасно от меня скрываетесь. У меня есть большие возможности. Мне доверяют. Не Алмашев, нет. Алмашев – это Петрушка. А повыше? Я завоевал это доверие дорогой ценой. От меня все отвернулись. А вы хоть раз загляните мне в душу. Неужели вы думаете, что я свяжу свою судьбу с этими стервятниками? Да никогда! Тем более теперь, когда я видел их своими глазами, испытал все на собственной шкуре. Я ненавижу их! Алиш, дорогой, поговори с Муссой по душам. Пусть он даст согласие, и мы развернем такую работу среди легионеров.
21: О нет, избави бог, мне еще не надоело жить.
19: Да пойми ты, Алиш!
21: Господин Янгузов, прекратите разговор на эту тему. А то я буду вынужден доложить об этом господину Алмашеву.
19: Эх, не думал я, что ты такой трус. А все-таки обдумайте мое предложение. Ох, негодяй. Но все равно вам от меня не отвертеться.
3: Крадучись входит папиросница Эльза.
22: Добрый день, мой мальчик.
19: Эльза, дорогая, ну наконец-то. Нельзя же так долго заставлять человека ждать.
22: Тихо. К чему такая страсть?
19: Ну, что я могу с собой поделать?
22: Примите душ, это освежает.
19: Вы смеетесь?
22: Нисколько. Я желаю вам счастья.
19: Мое счастье вы мне нужны.
22: А мне нужен большевистский заговор в легионе.
19: Но если его нет?
22: Организуйте, и я...
19: Я сделаю все для вас.
22: Подойдите к телефону.
19: К черту телефон.
22: А если это Унгляу?
0: К черту Унгляу, к черту все, всех на свете.
6: А если я ему передам, и вас повесят?
19: Вы не сделаете этого.
6: И буду плакать, держа вашу голову в своих руках.
0: Эльза!
6: Нет! Лучше подарите мне голову Мусы, и я буду ваша.
0: Вы им интересуетесь больше, чем мной.
6: До свидания, мой мальчик.
19: Эльза!
6: Я жду от вас решительных действий. Заканчивайте с Салмеевым.
7: Всего хорошего, мой милый.
0: Всего хорошего, ангел смерти. Но сегодня, дорогой Муса, я доволен, что тобой интересуется больше, чем мной.

0: Ночь. Глухой переулок на окраине Берлина. Скромно обставленная комната Джалиля. Он сидит у стола в глубоком раздумье. Трудно забыть обвинение, высказанное Махмутовым. Ведь это самое Джалиль читает и в глазах многих легионеров.
1: Предатель, изменник, продажная душа. Конечно, они правы. Завтра опять выступать, опять призывать. Как это омерзительно, гадко, клеветать, осквернять самое святое, чему отдал молодость, сердце. Нет, довольно. Не могу. И все-таки надо. Надо, и я выступлю. Выступлю. Я скажу им... Я скажу... Да-да, войдите.
2: Муса,
1: наконец-то!
0: Это вошел Сайфуллин.
1: Ты почему опоздал?
2: С трудом добрался. Патрули на каждом шагу. У здания телеграфа поставили еще 2 зенитных батареи.
1: Знаю. У тебя все готово?
2: Абсолютно.
1: Тогда вот, получаю удостоверение.
2: Так. Предъявитель всего Шарафутдинов Касым. Это я?
1: Да.
2: Так, Шарафутдинов Касым, корреспондент газеты, направляется в татарские батальоны для связи. Алмашев. Ишь, до чего красиво расписывается.
1: Когда едешь?
2: Отсюда прямо на вокзал. Муса, неужели я доберусь до своих?
1: Береги себя. Помни, от этого зависит судьба твоих друзей. Ведь не о жизни речь. Мы умрем, если это надо будет. Но тяжело умирать с клеймом изменника. Сделай все, ты слышишь. Обязательно дойди до Москвы. Передай там, что мы... Ну, ты сам знаешь. Завидую тебе. А я завтра опять должен быть в Анкламе в 4-м батальоне.
2: С листовками.
1: И с Алмашевым.
2: Значит, опять будешь выступать.
1: Да, буду. Я скажу им, хвала и честь великому Гитлеру, который обещает сделать нашу страну могучей и сильной. Я подниму их высоко над голубой лентой Волги, покажу им города, леса, озера, цветущие луга и пашни, и скажу им, смотрите, как богата и прекрасна наша Родина. Она раскинулась от края и до края, и она ждет только наших заботливых рук. Мы должны быть готовы к боям за нее. Сожмите же зубы и учитесь в совершенстве владеть своим оружием. Потом я возьму их за руку и поведу домой. Я усажу их в родном саду под яблоней, посаженной дедом, приведу к ним детей их и жен и скажу, вот они, ради кого можно отдать свою жизнь, вот кто ждет нас, будьте же тверды, учитесь распознавать врага, под какой бы маской друга он ни скрывался, и бить его беспощадно. Пусть фюрер знает, что в решительный час наши сердца не дрогнут, руки нам не изменят
2: никогда. Спасибо, Муса, спасибо.
1: За что? За то, что я воспел хвалу Гитлеру?
2: А разве ты говорил о нем?
1: Я с этого начал.
2: Не заметил, не помню.
1: А вот это плохо, Шараф, плохо. Каждый легионер должен всегда помнить это имя.
2: Ты очень хорошо говорил, Муса.
1: Не знаю, Шараф. Когда идет твой поезд?
2: Через полчаса.
1: Через полчаса. Передай привет там. Расскажи о нас все. Все.
0: Друзья крепко обнялись. Попрощавшись, Сайфуллин выходит на улицу. В это время идет патруль.
3: Ваши документы, господин лейтенант. Прошу вас. Так. Пожалуйста.
0: Расходятся. Улица пуста. Нет, крадется какая-то женская фигура. Это Эльза. Она следит за домом Джалиля, и не первый день. За ней неохотно идет Шульц, знакомый нам по лагерю.
4: Ну куда ты меня ведешь?
5: А ты что, устал?
4: Да нет, но просто мне не нравится каждый раз путаться по этим переулкам. Ну что хорошего ты здесь нашла?
5: Посидим.
4: Ну мы уже здесь сидели.
5: Поцелуй меня. Ты мой храбрый Зигфрид.
0: Они садятся на крыльцо, загораживая вход, и целуются. В форме немецкого офицера появляется Алексеев, направляющийся к подъезду Джалиля. Но как пройти незамеченным? Уйти и позднее прийти? Нет, времени у него мало. Тогда Алексеев решается на такой шаг.
6: Встать!
5: О!
6: Почему не приветствуете старших?
7: Виноват, господин майор. Не заметил.
6: Ваше удостоверение.
7: Прошу вас.
6: Лейтенант Шульц, командир в отпуску на 15 дней. Доложите своему командиру, что майор Даниэль дал вам 5 суток гауптвахты.
7: Слушаюсь, господин майор.
6: И раз навсегда запомните, солдат фюрера должен замечать старших в любом положении.
7: Так точно, господин майор.
6: Идите.
7: Слушаюсь.
6: Простите, фрейлин, что нарушил ваше свидание. Долг превыше всего.
5: Вы правы, господин майор. До свидания.
6: Честь имею.
5: До свидания.
0: Посмотрев вслед Эльзе, Алексеев незаметно входит в дом. Снова комната Мусы. Прижавшись плечо к плечу, сидят два друга.
8: Если бы ты знал, Алёша, как мне трудно. Душа болит. Я знаю, иначе нельзя, и я держусь. Никто же этого не видел, и никто не увидит. Но ты мой старый друг. Ты простишь мою минутную слабость.
6: Муса, ты что? Брось! Не теряй разум.
8: Да, да, ты прав, я знаю. Чувства надо подчинить разуму, но...
6: Знаю, друг. И мне иной раз бывает так больно, что хочется сбросить с себя эту змеиную шкуру и крошить всех этих мерзавцев. Но приходится себя сдерживать. Должен тебя обрадовать. Нашел человека, который может связать нас с немецкими друзьями.
8: Да, наконец-то.
6: Но его надо еще проверить. Нужна твоя помощь. На той неделе, в среду, в 7 часов вечера жду тебя у входа в штат-парк.
8: Есть.
6: Еще радость. На, на, вот смотри.
8: Правда? Откуда она у тебя?
6: Получаем с разрешения самого Геббельса для антисоветской пропаганды.
8: Даже не верится. Москвой пахнет.
6: Да ты читай, что написано.
8: Новосибирск, трудящийся город.
6: Нет, вот здесь.
8: Казань, воодушевленные последними победами Красной Армии, рабочие колхозники татарии показывают героические образцы на трудовом фронте. Колхозники Тумутукского района за 1 месяц вывезли 7000 пудов хлеба.
6: Ну, друг, с удовольствием посидел бы еще часок с тобой, но не могу.
8: Ой, надо идти. Если бы ты знал, как ты меня обрадовал.
6: Ну, будь здоров.
0: Проводив Алексеева, Джалиль остается на улице, присев на крыльцо дома.
8: Казань. Если скажут, предал он Россию, он изменник, он свернул с пути. Милая, не верь, слова такие не посмеет друг произнести. Дорогие вы мои, как бы я сейчас хотел быть рядом с вами. Мне радостно будет вернуться в наш дом, тебя, дорогую мою, обнять. Мы встретимся вновь, но об этом потом. Мне встречу придется огнем добывать.
0: Из темноты появляется Анна-Мария.
5: Господин Муса.
8: Анна-Мария? Как вы попали сюда? Ночью? Зачем?
5: Чтобы предупредить вас.
8: О чем?
5: Остерегайтесь Эльзы.
8: Вашей подруги?
5: Да. Я только сегодня узнала. Она работает в гестапо.
8: Ну и пусть. У нас нет никаких секретов.
5: Возможно, но я на всякий случай. Я очень уважаю вас, вы хорошие люди, да и не только я. И я хочу, чтобы... Вы не верите мне.
8: Да нет, нет, я верю вам, Анна-Мария.
5: Нет. И Керим тоже. Как только услышал слово гестапо, сразу вспыхнул и убежал от меня. Даже не выслушал, о ком шла речь. А это, знаете, как больно. Моего брата убили в тюрьме, повесили. Моего отца посадили в концлагерь на 15 лет. Он механиком был на заводе.
8: А где он сейчас?
5: На фронте. Может быть, уже убит.
8: Не надо. Не надо плакать. Я понимаю ваше горе. Тяжело вам. Так же, как и многим другим.
5: Это я знаю. И вам тяжело. Но Эльза, гестапо, это страшно. Понимаете, очень страшно.
8: Спасибо. Спасибо за откровенность, Анна-Мария.
5: Ну, я пойду. Всего доброго.
8: Желаю вам счастья.
0: Анна-Мария уходит. Снова помещение редакции. В комнате Янгузов и Унгляуб, офицеры из гестапо. Они озабочены. Идет обыск.
9: Приступайте. И торопитесь. В нашем распоряжении несколько минут.
10: Я удивляюсь. Имея право открыто обыскать всю редакцию, установить гласный контроль, вы церемонитесь.
9: Мы имеем право повесить любого из вас без суда и следствия. А мы носители высокой цивилизации.
10: Я уверен, что все это связано с деятельностью этих бывших советских, которых мы здесь пригрели.
9: Безусловно.
10: Особенно этот тихий ангел Джалиль.
9: Я предлагаю усилить за ним наблюдение. О последних событиях пока никому ни слова. Понятно?
10: Понятно.
0: Обыскивая комнату, Янгузов приближается к тому месту, где спрятаны листовки. Но в этот момент входит Алиш.
11: Вы просили газеты?
9: Да. Благодарю вас.
11: Пожалуйста.
9: Извините, что вас побеспокоил. До свидания.
11: До свидания.
9: Господин Янгузов.
10: Да.
9: Проводите меня.
10: Пожалуйста.
9: Я хочу зайти в фотолабораторию.
0: Быстро входит Муса.
8: Никого?
11: Ушли.
8: Алиш. Батальон перешел, перебил офицеров и перешел. 800 бойцов вернулись на родину. Об этом немедленно надо сообщить батальоны. Набросай листовку. 800 бойцов вернулись на родину. Алиш, может быть, теперь-то расскажут там о нас, дома?
11: Конечно, расскажут.
8: Если бы ты знал, Алиш, как я скучаю о них. Да. Напиши, что при переходе смертью храбрых пали 17 человек наших товарищей.
0: Входит Янгузов.
12: Здравствуйте, господин Муса.
8: А, здравствуйте.
12: Что-то давно вас не было видно.
8: Да ведь занят.
12: Ну так вот, в последний раз я предлагаю вам свои услуги.
8: Какие услуги?
12: Если не согласитесь, буду действовать один.
8: Это ваше дело.
12: Неужели вам хочется, чтобы имя поэта Мусы Джалиля покрылось позором измены? Подумайте, что будет с Аминой, Чулпан.
8: Если вам дорога жизнь,
11: шли бы вы отсюда. Лучше будет.
12: А вы напрасно горячитесь. Вы не горячитесь.
8: Есть же на свете люди.
11: Это еще вопрос, люди ли.
0: Входит Хасанов, Салмеев.
10: Как хорошо, что ты здесь, Муса. В батальон прибыл Алмашев с отрядом эсэсовцев. Мы чудом проскочили. Еще минуты, и нас бы не выпустили.
0: Алиш достает из тайника газеты. Салмеев это замечает.
13: Хасанов, передайте это третьему батальону. Осторожно, здесь листовки.
8: А я знаю, из-за чего сыр-бор разгорелся.
10: Ну?
8: Батальон, отправленный на фронт, перестрелял немецких офицеров и перешел на ту сторону.
10: Вот это здорово! Ты понимаешь, Салмеев, что это значит?
14: Да-да, конечно.
0: Входят Анна-Мария и Эльза.
15: Добрый день, господа.
8: А?
15: Добрый день, господа.
8: Здравствуйте, девушки.
14: Здравствуйте. Здравствуйте.
15: Господа офицер, прошу сигарет. Берите, господин Муса.
8: Спасибо. Ох, какие хорошие сигареты, а?
15: Анна-Мария сама хорошенькая.
8: О, да, конечно.
15: А вы? Вы, господин Алиш, вы не любите немецких девушек?
13: Нет, почему же? Только я не курящий.
10: Здравствуйте, господа.
15: Здравствуйте. Здравствуйте, господин Янгузов. Новые сигареты весна.
8: Лишь раз в году цветет весна, любовь один раз в жизни.
15: Правильно, Муса. Любовь один раз в жизни. Потому-то она и хороша. Я полюбила бы вас, но вы так неприступны.
8: А может быть, наоборот?
15: И я обещала свое сердце другому. Да, он дал мне слово совершить героический поступок.
9: И он это сделает.
15: Посмотрим. А вы способны на самопожертвование?
8: Фу. Дорогая Эльза, я право никогда не думал об этом.
15: Как? Вы поэт? А ведь они зовут нас всегда геройству, величию, подвигу.
8: Да, и несмотря на это, им тоже бывает и грустно, и страшно.
15: Ой, нет-нет, вы мне все больше и больше нравитесь. Послушайте, если он не сдержит своего слова, я дам свое сердце вам.
8: Спасибо. Но, дорогая Эльза, я не знаю, что мне с ним делать.
15: О, верьте, оно само подскажет.
16: Воздушная тревога.
10: Наши весточку подают.
16: Спускайтесь в бомбоубежище. Захватите девушку. Быстро, быстро, быстро.
0: Все уходят. Янгузов задерживает Салмеева.
16: Мне надоело возиться с вами, Салмеев. Все равно вам не отвертеться. Вы знаете, что батальон вчера перешел на сторону Красной Армии? Вопрос о вас решен. Не будет ни суда, ни следствия. С вами покончат, как с паршивой собакой. Есть вас что-нибудь сообщить мне? А почему вы молчите, черт вас побери? Долго я буду ждать?
0: Салмеев вскакивает, подбегает к бюсту, достает листовки и передает Янгузову.
2: Вот. Только я ничего не знаю. Я ничего не знаю.
16: Вот это дело. Товарищи, не верьте гитлеровским разбойникам и предателям Родины Алмашевым. Не стреляйте в своих братьев. Как только попадете на фронт, переходите на сторону Красной Армии и сражайтесь вместе против гитлеровцев. Помните, предателей, изменников Родины будут судить наравне с врагами штаб советских патриотов.
9: Но мы еще посмотрим, кто кого будет судить. Мы не доставим вам этого удовольствия.
2: Отбой.
16: Да перестаньте вы дрожать. Приведите себя в порядок и уходите. Вернетесь позже всех. Скажете, что были в другом бомбоубежище. Поняли?
0: Салмеев уходит.
9: Я сдержал свое слово, фрейлин Эльза.
0: Возвращаются Эльза и Анна-Мария.
9: Ну, как себя чувствуете, милые барышни?
15: Ну, знаете ли, как сказать. Неважно. Но господин Муса замечательный кавалер.
9: Эльза, на одну минутку.
0: Эльза с Янгузовым скрываются в кабинете. Анна-Мария встревожена. Из типографии выходит Батаршин.
17: Здравствуй, горе ты мое.
15: Здравствуй, счастье мое.
17: Тебе не страшно было?
15: Нет, я думала о тебе.
17: Я очень боюсь за тебя. Я люблю тебя, Анна Мария.
15: Не верю.
17: Я готов ради тебя горы свернуть.
15: Знаешь что?
17: Что?
15: И я тебя очень люблю.
5: Анна Мария, нам пора. Идем. До свидания, Керим. До свидания, господин Янгузов.
18: До свидания.
0: Входят Муса, Алиш и Хасанов.
18: Вы уже уходите?
5: Да. До приятного свидания, Муса.
18: Керим, ты куда собрался?
2: Я сейчас только провожу.
18: От кавалера. Застегни куртку. Постарайся меня повидать. Ты мне будешь нужен.
2: Я быстро.
10: Плохо работаете, господа. Я предлагал вам свою помощь, а вы отвернулись. Теперь сами расплачивайтесь. Вас предали. Вот улика. Ваша листовка.
16: Что?
10: Молчите. Меня оттолкнули, а предателя пригрели.
0: Входит Салмеев.
10: Вас предал Салмеев. Он дал мне эту листовку.
16: Что?
10: Но я рву ее. Рву на ваших глазах. Я не хочу быть изменником.
16: Да как ты смеешь? Не верьте ему. Не верьте. Это он.
10: Вали.
16: Он.
10: Вали. Сваливай с больной головы на здоровье.
16: Запутал. Закрутил. Товарищи.
10: Кому еще доносил? Ну, сознавайся.
16: Ты негодяй. Негодяй.
0: Салмеев бросается на Янгузова. Удар рукояткой пистолета. Салмеев падает.
10: Падаль. Ты зачем его?
18: Кто дал тебе право учинять самосуд?
10: Ну?
18: Поторопился убрать свидетеля собственной подлости? Свалить свою вину? Нам хорошо известно, что ты изменник и предатель. Ты продал не только нас. Ты изменил родине.
10: Я не позволю. Не подходите, я буду стрелять.
16: Стреляй, гад.
0: Внезапно появившийся Батаршин вырывает револьвер.
18: Изменников и предателей мы судим наравне с врагами. Именем Союза Советских Социалистических Республик. Смерть изменнику. Штаб Советских Патриотов. Так?
16: Так. Так.
10: Муса, Муса, жальтесь, жальтесь.
0: Хасанов и Батаршин зажимают Янгузову рот и уволакивают в кабинет. Джалиль и Алиш замерли в напряжении.
10: Приговор приведен в исполнение.
13: Что будем делать?
18: Будем расходиться. Хасанов, возвращайся в батальон. Тебя сегодня в редакции не было.
10: Есть.
18: А нам всем надо укрыться. Если попадемся, то о Янгузове, о Салмееве никто из нас ничего не знает. Листовки уничтожьте. К ним вы тоже не имеете никакого отношения. Их распространял один я при посещении батальонов. Да-да.
13: Я не согласен.
10: Я тоже.

0: гестапо, кабинет начальника следственного отдела Грабе. Он слушает донесение Унгляуба.
1: Продолжайте.
2: Всего арестовано 76 человек. Из них состояло в группе советских патриотов 28.
1: Известных вам? А сколько неизвестных?
2: Расследование продолжается.
1: Где Алиш и Баттершин?
2: Их разыскивают.
1: Долго возитесь?
2: Приняты все меры.
1: Как Салмеев?
2: Перед смертью пришел в сознание, но ничего не сказал.
1: Скотина!
2: Джалиль организовал их так, что каждый знал только того, с кем он был непосредственно связан.
1: Значит, если мы не уломаем Джалиля, то клубок не распутаем.
2: Мы его уломаем, хэр Робертс.
1: Легко сказать. Он все молчит. Молчит. Фюрер требует, а мы не можем отправить на фронт легион, который уже пропитан большевистской заразой. Алло. Пропустите Алмашева. Что еще?
2: Пока все.
1: Можете быть свободным.
2: Слушаюсь.
3: Хайль Гитлер!
1: Хайль! Простите, что я заставил вас ждать, господин Алмашев.
3: Ничего, не беспокойтесь. Ради общего дела.
1: Прошу вас садиться.
3: Благодарю. Я глубоко уверен в том, что мы...
1: Если клубок не будет распутан, вам будет плохо. Вы это понимаете?
3: О да, Герр Оберст, я всегда говорил...
1: Ни черта вы не соображаете! В самом Берлине листовки большевистская пропаганда, штаб советских патриотов, на ваших глазах разлагали легион, когда нам дорог каждый солдат. Из-за вас сорвано наступление под Курском. Куда вы смотрели, старый колпак?
3: О, Гаровер!
1: А может быть, и вы заодно с ними?
3: Вы оскорбляете меня.
1: Я его оскорбляю.
3: Я президент, я буду жаловаться фюреру.
1: Перестаньте поясничать. Вы скорее получите пулю в затылок, чем доберетесь до фюрера. И не выводите меня из терпения. Ну-ну, не будем ссориться. Курите. Кто, по-вашему, их главарь?
3: Думаю, что Джалиль.
1: Да, но сколько их всего? 100, 200? Может быть, они держали связь с немецкими коммунистами, а?
3: Все это можно узнать через Мусу Джалиля.
1: Алло, приведите Джалиля. Я с ним мучаюсь трое суток, но ничего не могу добиться. Попытайтесь вы поговорить с ним. Обещайте ему все, все. От этого зависит и ваша судьба.
3: Хорошо.
0: Вводят Джалиля. Рубашка изодрана, следы телесных истязаний. На висках появилась седина.
1: Садитесь, господин Джалиль. Я вас оставлю вдвоем. Поговорите.
3: Что вы наделали, господин Муса? Ну, кому все это надо? Неужели вы не знали, что все это печально окончится? Ну, вы же умный человек, я люблю вас. Ну, правда, у нас разные взгляды, но поймите, что интересы народа должны быть выше наших разногласий.
4: Вы напрасно спекулируете именем народа. Народ давно приговорил вас к смерти и предал забвению.
3: Ну, пусть себе немцы и русские воюют между собой, но нам нужно заботиться о своей нации. Я пришел спасти вас для татарского народа.
4: Вы бесполезно тратите время.
3: Вы обрекаете себя на гибель. Отталкивая мою помощь,
4: нам
3: вы...
4: Нам не о чем с вами разговаривать. Эр Роберст!

0: Да-да.
1: Мой разговор с господином президентом окончен. Попросите его удалить.
2: Собачий сын! Я сам задушу тебя!
3: Идите, господин Албашев.
2: Своими руками!
0: Идите!
4: Жаль, очень жаль, что вы не нашли с ним общего языка. 2 июля вы были на фабрике Оксмана. Носили газеты для работающих там военнопленных татар. Так? Но вас интересовали больше русские. Так? Алло. Введите. 9 июля в 12 часов дня вы встретились с майором Алексеевым, офицером из полковой школы генерала Власова. Так? На какую тему с ним говорили? Что он вам вручил? Не скажете?
5: Солдаты вводят избитого Алексеева.
4: Когда и где вы встречались с Жалилем?
0: Я...
4: Молчать! Говорите.
6: Я первый раз вижу этого человека.
4: Не скажете?
6: Я первый раз вижу этого человека.
4: Забыли. Могу напомнить. 6 июля вы встретились в ресторане «Остон». 9 июля в штат-парке. Может быть, вспомните? Около киоска.
6: Я первый раз вижу этого человека.
4: А это что? Посмотрите на этот фотоснимок. Джалиль и вы. Неплохо получилось, а? Вы даже чуть-чуть улыбаетесь. А вы говорите первый раз. Ну-с. И теперь будете отрицать вашу связь? Ну что ж. Алло. Пропустите Эльзу.
7: Добрый вечер, господин майор. Что, не узнаете? А помните 12 июля вечером у парадного крыльца, когда вы приходили к Мусе Джалилю? Опять суток! Лейтенанту Шульцу помните? Вы теперь 5 сутками не отделаетесь. Нет.
4: И теперь будете молчать?
6: Теперь не буду.
4: Идите, фрольн Эльза.
7: Желаю успехов.
4: С кем были связаны? С коммунистическим подпольем Берлина?
6: Да.
4: Так-так, с русскими?
6: Да.
4: Так, татарами?
6: Да, казахами,
4: так,
6: белорусами,
4: так,
6: немцами, французами.
4: Как были связаны?
6: Душевно.
4: Как-как?
6: Душой и сердцем, значит.
4: Ах ты, мерзавец!
6: Стойте! Скажу.
4: Ну! Тьфу! Негодяй! Убрать его! Так, господин Джалиль, мы вас повесим. Нет, мы вам отрубим голову, но не скоро. Через неделю, месяц, а может быть год, полтора, будем держать вас в каменном мешке, пока вы не сойдете с ума. Приятная судьба вас ожидает. Молчите.
5: Сильный удар по голове, и Джалиль падает почти без чувств.
4: Я знаю, чем вы себя утешаете. Тем, что останетесь верны своей родине. Надеетесь, что ваш народ будет чтить вашу память, а ваши друзья помянут вас добрым словом. Наивные мечты. В глазах советских людей вы уже давно изменник, предатель. И останетесь таким навеки. Для этого мы примем все меры. Можете мне поверить, мы сделаем все, чтобы стереть о вас добрую память.
5: Собрав последние силы, Джалиль постепенно поднимается.
1: Вам под силу разрушать города и деревни. Вы можете убивать стариков и детей, но скрыть от народа, от истории правду вы не в состоянии. Нет, врешь, палач, не встану на колени, хоть брось в застенок, хоть продай в рабы, умру я стоя, не прося прощения, хоть голову мне топором руби.

0: Камера в моабитской тюрьме. Сквозь небольшое окно с решеткой падает скудный свет. Справа тяжелая железная дверь с глазком и небольшой дверцей для передачи пищи. В камере Джалиль. Голова совсем посидела. В руках небольшая самодельная записная книжка. Он пишет. Рядом бельгийский партизан Андре Тиммерман. Хасанов и Алиш стоят в ожидании. Открывается дверь. Вталкивают Батыршина. Он падает. Все бросаются к нему.
1: Осторожно, спина.
2: Больно?
1: Нет, не очень.
3: Андре,
2: да?
3: Помоги.
1: Давай его сюда.
2: Ну, ляг поудобней.
1: Ложись, ложись.
2: Ну-ка, вот так, так, вот. Ну, ничего, ничего, потерпи. Все пройдет. Ты лежи, не ворочайся. Хочешь, я тебе продолжу рассказ о забавных приключениях Уллиншпигеля? Будешь слушать?
1: Буду.
2: Только ты лежи. Смирно. Хорошо? Слушай. Зашел однажды Уллиншпигель в трактир. Его встретила молодая хозяйка и говорит: «Хочешь поесть за деньги?» «Конечно!» — ответил Уллиншпигель. «А за какие деньги?»
1: «Почему его так долго нет?»
4: «Вернется. Ведь его взяли только на допрос».
1: «Вчера двоих повесили, неужели?»
4: «Перестань, Алиш».
1: «Смерти я не боюсь. Ожидание мучительно».
5: «Послушай, Андре».
2: «Да?»
5: «Ты всего Уллиншпигеля наизусть знаешь?»
2: «А, Шарля де Костера. У нас в Бельгии знают от мала до велика. Он со своим Уллиншпигелем делил с нами все трудности партизанской борьбы».
5: «Бельгия. Вот учили в школе, а представить себе не могу».
2: «Керим, приезжай. Я покажу тебе ее, нашу красавицу, чудный край».
5: «Как выпишусь, обязательно приеду».
2: «Муса».
3: «Да».
2: «А ты все пишешь?»
3: «Да».
2: «Почитал бы».
5: «Подожди, сейчас. Ты зачем к реке меня отправила, раз самой прийти желания нет? Ты зачем люблю сказать заставила, коль не говоришь и я в ответ? Ты зачем вздыхаешь, как влюбленная, если и не думаешь гулять? Рыбой кормишь ты зачем соленою, если мне воды не хочешь дать?»
1: Идут.
0: Услышав шаги, Муса быстро прячет тетрадь.
3: Мимо.
1: 5 месяцев прислушиваться и ждать, что это конец. Еще несколько дней я с ума сойду.
3: Алиш, а ты продумал сюжет своего нового рассказа?
1: Если бы я погиб на фронте, то памятью обо мне могли бы гордиться. А теперь хоть бы Сайфулин добрался. Кто узнает, что мы здесь погибаем так же честно, как в открытом бою?
3: Не горюй, друг, не надо. Грусть прогони. Наша жизнь – это искорка в жизни страны. Долготу этой жизни измерить нельзя ни количеством лет, ни ценою труда. Может, смерть, которой враги нам грозят, принесет нам бессмертие навсегда. Наша молодость смелой и сильной была. Пусть над нами серые своды тюрьмы, верность родине, ее делам этой смертью, товарищ, докажем мы. Завершается жизнь, но не смей говорить, что напрасно мы прожили наши дни. Пусть завидуют нам, говоря: так бы жить, так сражаться и так умереть, как они.
1: Так бы жить, так сражаться и так умереть, как они.
3: О чем задумался партизан,
2: а?
3: Об Изабелле своей тоскуешь, да?
2: Строю планы на будущее. Думаю, что буду делать после возвращения.
1: А ты еще веришь, что вернешься?
2: Верю. Советские войска продвигаются каждый день, и они будут в Берлине.
1: Ну, а если тебя повесят сегодня, а?
2: Что? Так не вовремя? Да, это будет неприятно. Да и шея у меня очень нежная.
1: Веселый ты человек, Андре. Все шутишь?
2: Вот, у Мусы научился. Но на самом деле, уныние ведь это уже почти смерть. Ну а для чего же мне считать себя преждевременно мертвым? Не хочу.
5: Ко мне опять сегодня дочь пришла. Седые волосы мои перебирала за то, что долго не был, упрекала. Сквозь ночь она в тюрьму ко мне пришла. Затем мы вышли и ушли на луг. Мы океан цветов избороздили, мы миру пели гимн, мы обо всем забыли. Был солнцем залит бесконечный луг. Зачем мечтой дразнить умеют сны? Все кончено, жизнь больше не вернется. Мне дочь не целовать, мне не увидеть солнца. Как стали далеки мои от жизни сны.
6: Вталкивают Алексеева, глаза его завязаны.
7: Алеша, жив?
1: Живой.
7: Алеша.
8: Умирать не собираюсь.
7: Садись сюда. Допрашивали?
8: Хуже. Избивали других, а меня заставляли смотреть. Я вырвался, и тогда по глазам, по глазам.
1: Ах, как.
5: Заживет, заживет, друг. Ты только держись, слышишь?
8: А я ничего. Мы еще будем жить, жить и драться. Воды.
9: Хоть бы капля была.
2: Товарищи, подождите-ка. Это немецкий коммунист Таубе. Товарищи советские воины, партизаны, привет вам от немецких коммунистов. Наступление Гитлера на Курской дуге потерпело поражение. Сломив вражеские силы, советские войска перешли в наступление, заняли города. Орел и Белгород. Все.
5: Поздравляю, друзья.
1: Товарищи.
2: Товарищи.
9: С победой, товарищи.
2: Товарищи.
1: Победы.
5: Андре,
2: да?
5: Передай им
2: кружку. Дайте кружку.
5: Дайте кружку.
10: Эй, вы! Получайте ужин.
9: Хлеб. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
11: Нас шестеро.
10: Муса Джалиль с довольствия исключен.

0: исключен? Так. Ясно. Торопятся.
1: А мы его не исключали.
2: Хасанов сливает суп в одну миску.
1: Садитесь, товарищи.
2: Муса достает записную книжку. Внимательно оглядев всех, он обращается к Андре.
3: Андре,
4: да?
3: Вот здесь мои последние песни, последние думы. Может быть, ты дождешься свободы. Наши будут в Берлине. Я в это твердо верю. Останешься жив, направь это ко мне на родину. Если это прочтут мои друзья, Амина, Чулпан, это будет самым большим счастьем для меня. О большем, нет, о большем я не думаю.
4: Да, я возьму эту книжку. И я верю, верю, что твои песни будут у тебя на родине.
3: Мы умираем молодыми, но горевать не надо. Мы отдаем жизнь за самое прекрасное, что есть на земле, за счастье народов, за мир между людьми. И я верю, настанет время, и мир восторжествует. Мы жили в чудесную пору. Село Мустафа, беспечное детство, широкие поля, леса, зелень. И я во все был влюблен. Затем Оренбург, Казань, Москва. Опять Казань, опять Москва, Амина и Чулпан. Последние прощания, и вот Берлин. Да, Берлин. Старику-надзирателю за бумагу и карандаши, и в особенности за последние новости, передайте привет и большое-большое спасибо.
4: Хорошо.
3: А также Анне Марии, которая нас связала с ним. Вы мои смелые, верные друзья. Я счастлив, что последние минуты своей жизни я был вместе с вами. Спасибо вам за все, за любовь, за дружбу. Спасибо.
2: Вот он, красавец-человек, дорогой сердцу каждого из нас, всегда жизнеутверждающий Муса Джалиль. Приговоренный к смерти, он находит силы подбодрить своих друзей. Ведь они частица того народа, за счастье которого отдана драгоценная жизнь.
5: Пусть клятвой предсмертно сердце в любую стучит погоду. Все песни отдал стране я, а жизнь своему народу. С песней я шел сквозь пули, с песней весну встречал. Последнюю песню пою я под топором палача. Песни меня учили, как жить и как смерть встречать. И верю я, смерть моя тоже будет песней звучать.

0: Володя приехал! Крикнул кто-то на дворе. Володечка, приехали! Завопила Наталья, вбегая в столовую. Ах, боже мой! Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшего своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвольни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали. Отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках бежал в переднюю и закричал испуганно. «А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться, что я не отец, что ли? Гав, гав!» Ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
1: «Володечка, а это же кто?» – спросила шепотом мать.
2: «Ах, спохватился Володя, это честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас».
0: «Очень приятно, милости просим», — сказал радостный отец. «Извините, я по-домашнему без сюртука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание». Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей, все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
3: «Ну вот, скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? Ан ты и приехал. И время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту».
0: Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самый старший из них был 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив. Если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала: «Кто взял мои ножницы? Опять-то Иван Николаевич взял мои ножницы». «Господи, боже мой, ну даже ножниц не дают», — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
4: «Сначала в Пермь, — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей».
2: «А Калифорния?» — спросил Володя.
4: «Калифорнии ниже. Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом». Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил: «Вы читали Майнрида?»
5: «Нет, не читала». «Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
4: Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
2: «А что это такое?»
4: «Это вроде муравчиков, но с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
2: «Господин Чечевицын».
4: «Нет, я Монтигомо, истребиный коготь, вождь непобедимых».
0: Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
2: «А у нас чечевицу вчера готовили».
0: Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку, добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили, и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо, истребиный коготь, а Володю бледнолицый брат мой». «Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соня, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят». Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой
1: перекрестился и сказал: «Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!» К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом: «Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу». Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
4: «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал Чечевицын. «Говори, не поедешь?»
1: «Господи!» — тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко».
4: «Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем. Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил».
1: «Я не струсил, а мне маму жалко».
4: «Ты говори, поедешь или нет?»
1: «Я поеду, только погоди. Мне хочется дома пожить».
4: «В таком случае я сам поеду, — решил Чечевицын, — и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны». Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. «Так ты не поедешь? — еще раз спросил Чечевицын.
1: Поеду.
4: «Так одевайся». И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала: «Ах, мне так страшно!» До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом: «Аф! Аф!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын? Нехорошо-с, вы зачинщик. И, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?» «На вокзале», — гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал. Ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное. И, прощаясь с девочкой, он не сказал ни одного слова. Только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо, ястребиный коготь.
6: В понедельник утром Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы. Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать? Спеши, спеши, к палатке в лес, скорее! Улучив минуту, когда на него не смотрели, он торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера. Из страха, кто знает, что значат эти выстрелы. Но Сондра, ее слова в субботу и вчера, и сегодня, можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи, ее ласковые уверения, ее планы на будущее, что она подумает, да и все, если он не вернется? И, может быть, его страхи напрасны? Может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу? И он медлил и спорил сам с собою, бежать или оставаться. И вдруг навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый сухощавый человек с бакенбардами и зоркими проницательными глазами. И также внезапно он крикнул. При этом крике Клайд весь похолодел от страха и остановился, как вкопанный. «Одну минуту, сударь, не с места! Ваше имя случаем не Клайд Гриффитс?» И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился. Поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели он пойман? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли нет, чтобы не выдать себя, но, одумавшись, сказал: «Да, это я».
7: «Отлично, мистер Гриффитс. Извините за револьвер, мне приказано задержать вас при любых условиях, вот в чем дело. Я помощник шерифа округа. У меня имеется ордер на ваш арест. От меня требуется только одно – арестовать вас, Клайда Гриффитса, по подозрению в убийстве Роберты Олден. Следуйте за мной».
6: «Обвинен в убийстве. Роберта умерла. Но и Сондра умерла для него. И Гриффитс, и дядя, и мать. И те в лагере, господи, господи, ну почему он не бежал, когда нечто все равно, что это было, твердило ему? Беги!»
7: А Мейсон в лагере, пораженный красочностью и драматизмом происходящего, внимательно и даже с волнением следил за всем. Теперь ему было совершенно ясно, почему Клайд хотел отделаться от Роберты. Ясны его истинные, скрытые побуждения. Эта красивая девушка, Сондра Финчли, вся эта роскошь, вот к чему он стремился. Подумать только, что молодой человек в его возрасте и с такими возможностями дошел до такой чудовищной низости. Невероятно. И всего через 4 дня после убийства той несчастной девушки он весело проводит время с этой красавицей, надеясь жениться на ней, как Роберта надеялась выйти за него замуж. Невероятные подлости бывают в жизни. Вторично явившись в лагерь, Мейсон сообщил об аресте Клайда и об уже сделанном им признании в том, что он был с Робертой на озере Большой Выпи, хотя, по его словам, и не убивал ее. Это известие мгновенно разрушило все очарование веселой экскурсии. Правда, оно вызвало у всех крайнее изумление, недоверие и некоторые замешательства, но перед ними был Мейсон, требовавший показать ему, где находятся вещи Клайда, уверявший, что только снисходя к просьбе Клайда, его не привели сюда, чтобы он сам указал свои пожитки. Едва Сондра поняла значение услышанного, она побледнела и упала без сознания. Она лежала в палатке недвижимая и мертвенно-бледная, а тем временем остальные, посовещавшись, решили, что самое разумное сейчас же или в крайнем случае завтра рано утром свернуть лагерь и отправиться назад в Шейрон. Немного погодя, Сондра пришла в себя и со слезами заявила, что она сейчас же уедет отсюда. Ей невыносимо оставаться в этом ужасном месте, и она умоляет Бертину и других не оставлять ее одну и никому ничего не говорить о том, как она потеряла сознание и плакала, потому что это только даст повод для лишних разговоров. И все время она думала, каким образом, если все это правда, получить обратно письма, которые она писала Клайду. Господи, какой ужас! Что если они теперь попадут в руки полиции или их напечатают в газетах? Впервые за всю жизнь неумолимая суровая действительность нанесла ей такой жестокий удар, ворвавшись в ее веселый, легкомысленный мирок. И вот из глуши северных лесов уголовная сенсация первой величины. Налицо все волнующие, яркие, но в нравственном и религиозном смысле ужасные атрибуты. Любовь, романтика, богатство, бедность, смерть. Мейсон, питавший благоговейное почтение к богатству Финчли и Гриффитсов, не желал называть имя Сондры и говорил лишь, что это дочь очень богатого лигурского фабриканта, кого именно он не считает нужным сообщить. Впрочем, он без колебаний показывал пачку писем, которую Клайд тщательно перевязал ленточкой. Зато письма Роберты излагались очень подробно, и кое-какие выдержки из них наиболее поэтические и горестные были даже переданы в газеты для опубликования, ибо кто же мог оградить ее память? Их появление в печати вызвало волну ненависти к Клайду и жалости к ней. Бедная, скромная, одинокая девушка, у нее никого не было, только он, а он оказался жестоким, вероломным убийцей. Но Гриффитсы и другие представители высших кругов местного общества хранили упорное молчание. Что касается Сэмюэла Гриффитса, то он сперва никак не мог понять и поверить, что Клайд оказался способен на такое страшное дело. Какая низменная натура, какая невоздержанность в плотских желаниях, какое не знающее удержу зверство обольстить ту девушку и потом из-за Сондры, из-за прелестной маленькой Сондры задумать от нее отделаться. А теперь он в тюрьме и не может придумать ничего лучшего для объяснения всех этих поразительных обстоятельств, кроме уверений, что он вовсе не намерен был убивать ее, даже и не думал об этом. «Я надеюсь, что Клайд невиновен», — заявил Сэмюэл Гриффитс. «И я хочу сделать все возможное, чтобы помочь ему, если он невиновен, если есть хоть малейшее основание в это верить. Но если виновен, нет. Никогда». Если этот малый действительно виновен, он должен получить по заслугам. Ни доллара, ни одного пенни я не потрачу ради того, кто мог совершить подобное преступление, даже если он мне и племянник. 15 октября. Хмурые тучи и пронизывающий почти январский ветер, который сгоняет в кучу опавшие листья, а потом внезапными порывами взметает их, и они кружатся и мечутся туда и сюда, словно летящие птицы. И несмотря на предчувствие трагедии, охватившей многих, несмотря на возникающий в глубине сознания призрак электрического стула, какое-то праздничное настроение. Фермеры, лесорубы, торговцы сотнями съезжаются в Фордах и Бьюиках с женами, дочерьми и сыновьями, даже с младенцами на руках. Они собрались на площади задолго до открытия суда, а когда приблизился назначенный час, столпились у ворот тюрьмы в надежде хоть мельком взглянуть на Клайда. Клайд сидел похолодевший и безжизненный. Он чувствовал, что вся эта публика ему глубоко враждебна. Его бросило в дрожь при мысли, что среди всей этой массы людей должны быть и отец, и мать Роберты, а может быть, и ее сестры, и братья. Они смотрят на него и от души надеются, об этом несколько недель кряду твердили газеты, что он понесет наказание за все. И вот дверь комнаты присяжных распахнулась, и торжественно вошли 12 человек. Странные разнохарактерные фигуры в грубых, по большей части изрядно поношенных костюмах. Все они уселись на скамье присяжных, но тотчас снова поднялись, услышав вопрос клерка. «Господа присяжные заседатели, готовы ли ваши решения?» «Да, мы вынесли решение. Мы признаем подсудимого виновным в убийстве». С заранее обдуманными намерениями. Клайд, совершенно ошеломленный, все же постарался сохранить самообладание и внешнее спокойствие и, не мигая, смотрел прямо перед собой, на присяжных, или, вернее, поверх них. Клайд думал о матери, о том, что она подумает и почувствует. Он постоянно писал ей все это время, и упорно повторял, что невиновен. Пусть она не верит тому, что читает о нем в газетах, это просто басни. Он, безусловно, будет оправдан. Он сам будет свидетельствовать в свою пользу. А теперь...
6: Ему так недостает ее теперь. Так недостает. Все, решительно все покинули его. Он так страшно, бесконечно одинок. В этой громадной толпе нет ни одного человека, который не считал бы Клайда полностью виновным. Роберта, ее письма, ее твердое решение непременно заставить его обвенчаться с нею и безмерная боязнь огласки. Вот что привело его к этому. Осуждение. Быть может, смерть. Он утратил все, чего так жаждал, чем мечтал обладать. И Сондру. Сондра. Ни слова от нее. Ни слова. Осужден. Осужден. Так значит, надо умереть.
7: Суровое истолкование трагедии местным судом внушило народу от океана до океана непоколебимое убеждение, что Клайд действительно виновен и, как повсеместно возвестили газеты, осужден по заслугам. Бедная девушка, жертва злодейского убийства, как печальны ее письма, сколько она выстрадала. А в это самое время ликурских гриффитцев запросили, благоразумно ли, по их мнению, возбуждать новый процесс и как будет с издержками. И выяснилось, что они вовсе не считают, будто бы следует подавать апелляцию, во всяком случае не за их счет, и вообще отнюдь в ней не заинтересованы. Что это за пытка, и как все это гибельно сказывается, если не на делах, то на положении в обществе. Каждый час поистине Голгофа. Будущее Беллы, не говоря уже о положении Гилберта и самого Сэмюэла, загублено, разбито. Весь этот позор можно снести, только отказавшись от Ликурга и от всего, что с ним связано. Придется начинать жить заново, по крайней мере, заново создавать себе положение в обществе. Это не так уж важно для него самого и для его жены, ведь они уже почти отжили свой век. Но Белла, Гилберт, Майра, где и как теперь восстановить их доброе имя? И еще прежде, чем закончился процесс, Сэмюэл и Гилберт решили перевести производство воротничков и рубашек в Южный Бостон, где они могли бы скромно оставаться в тени до тех пор, пока хотя бы отчасти не забудется эта несчастная и постыдная история. Вот почему в дальнейшей помощи Клайду было отказано наотрез. Клайда перевезли в Оберн, в западную тюрьму штата Нью-Йорк. Здесь, в доме смерти, или каземате убийц, так называлось это сооружение из 22 камер, расположенных в 2 этажа, в мрачном аду, пытку которого, казалось, никакой смертный не в силах был вынести, ему предстояло дождаться либо решения о пересмотре дела, либо казни. В свой первый день в Обернской тюрьме он только пригубил горькую чашу. На завтра, к облегчению или усугублению его страданий, приехала мать. Неожиданная и разительная перемена во внешности Клайда потрясла ее. Она не вдруг нашлась, что сказать при виде его бледных, запавших щек, его ввалившихся, лихорадочно блестящих глаз. Это коротко остриженная голова, это полосатая куртка и этот жуткий дом с железными дверьми и тяжелыми запорами и длинные переходы с охраной в тюремной форме на каждом углу. После трогательной и надрывающей душу сцены она простилась и ушла, а Клайд вернулся к себе в камеру, безмерно потрясенный ее горем. Мать в ее годы, нищая, без гроша, будет колесить по городам, собирая деньги, необходимые для его спасения. А он был таким скверным сыном. Теперь он это понимает. Он присел на край койки и уронил голову на руки. А в это самое время миссис Гриффитс остановилась у ворот тюрьмы. Тяжелые железные ворота захлопнулись за нею. Высокие серые стены, сторожевые башни с вооруженными часовыми в тюремной форме, зарешеченные окна и двери. Каторжная тюрьма. И ее сын теперь там, в самом ее сердце, тесным и отгороженным от мира доме смерти. И его ждет смерть на электрическом стуле. Если только... Нет, это невозможно. Этого не случится. Апелляция. Необходимые средства. Она должна сейчас же взяться за работу, а не поддаваться тоске и отчаянию. Для Клайда потянулись долгие дни заключения. Лишь раз в неделю его одиночество прерывалось свиданием с матерью, ведь хлопоты, в которые миссис Гриффитс ушла с головой, не оставляли ей времени для большего. За 2 месяца она объездила все кругом, от Олбани до Буффало, побывала даже в Нью-Йорке, но результаты обманули ее ожидания. К самой миссис Гриффитс относились с сочувствием, но на сына ее почти все смотрели как на преступника, получившего по заслугам, и поэтому считали, что апелляцию вообще незачем подавать, а если она будет подана, то решение должно быть отрицательным. Уж эти преступники со своими бесконечными апелляциями. И хотя выступления ее собирали все меньше и меньше народу, через неделю ей уже приходилось говорить перед каким-нибудь десятком человек, и хотя она с трудом сводила концы с концами в своем личном бюджете, ей все же удалось, покрыв неизбежные расходы, отложить $1100. На что мог надеяться Клайд? О чем мечтать? Его мог спасти лишь один единственный поворот судьбы. Постановление о пересмотре дела. И если бы новый суд нашел возможным оправдать его, он мог бы уехать куда-нибудь подальше, в Австралию, Африку или Мексику, и там, под другим именем, отказавшись от честолюбивых притязаний на беспечную светскую жизнь, которая еще так недавно влекла его, зажить совсем по-иному, тихо и скромно. Дни шли, и в тюрьму пришло письмо. Вернее, записка от Сондры. Оно было получено через канцелярию начальника и передано Клайду преподобным Престоном Гилфордом, протестантским духовником тюрьмы. Подпись отсутствовала, но бумага была хорошая, дорогая. Согласно тюремным правилам, письмо распечатали и прочли, но в содержании его начальник и преподобный Гилфорд не усмотрели ничего, кроме сочувствия и укора, а так как, кроме того, было совершенно очевидно, что автор никто иной, как неоднократно упоминавшаяся на суде мисс Икс, то после долгого размышления решено было, что Клайду можно прочесть письмо и даже следует прочесть. Это может послужить ему полезным уроком. А потому как-то под вечер, дело было осенью, сменившей долгое и томительное лето, и уже шел к концу год пребывания Клайда в тюрьме, ему принесли это письмо. Он взял его в руки. И хотя оно было написано на машинке, не имело ни даты, ни обратного адреса, только почтовый штемпель был нью-йоркской. Он мгновенно почувствовал, что это от Сондры. И сразу же разволновался. Даже рука, державшая конверт, слегка задрожала. Потом прочел строчки, которые... Много дней после этого перечитывал без конца. «Клайд, эти строки пишутся для того, чтобы вы не думали, будто та, которая была вам дорога когда-то, совсем вас забыла. Она тоже много выстрадала. И хотя она никогда не поймет, как вы могли сделать то, что сделали, все же и сейчас, хотя вы с ней никогда больше не увидитесь, она жалеет вас и желает вам свободы и счастья». Без подписи, без единого следа ее руки. Она побоялась поставить свое имя и внутренне уже настолько отдалилась от него, что не захотела даже сообщить, где она теперь. Нью-Йорк. Но письмо могло быть написано где угодно и только отправлено из Нью-Йорка. И он никогда не узнает. Никогда не узнает. Даже если умрет в этих стенах, что легко может случиться. Рухнула его последняя надежда, последний проблеск его мечты. Конец. Так бывает, когда ночь гасит последнюю слабую полоску света над горизонтом. Неясный розоватый отблеск и затем полный мрак. Он присел на койку. Полосатая ткань его жалкой одежды и серые войлочные туфли –

Он повертел в руках письмо. Потом руки его опустились. Сондра. Где она теперь? В кого влюблена? За год ее чувства могли измениться. А может быть, у нее это было лишь легкое увлечение, а страшные вести о нем, вероятно, разбили всякое чувство к нему. Она свободна, она хороша, богата, и, наверное, кто-нибудь другой. Клайд отвернулся, не в силах спастись от собственных мыслей. Впереди казнь. Он должен умереть. А это письмо — знак, что и с Сондрой тоже все кончено. Ясно, это прощание. Он бросился ничком на койку, не плакать, просто отдохнуть. Он так устал. Ликург, 12-е озеро, смех, поцелуи, улыбки, все, чего он так жаждал прошлой осенью. И вот год спустя... Миновало еще 4 месяца. А по истечении этого срока апелляционный суд признал Клайда виновным и постановил оставить в силе приговор суда присяжных. И вот, наконец, последний день, последний час. Ноги его, казалось, переступали как-то автоматически. Он слышал знакомое шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше, дальше к той двери. Вот она, перед ним. Вот она распахнулась. И вот, наконец, электрический стул, который он так часто видел во сне, которого так боялся, к которому его теперь заставляют идти. Его толкают к этому стулу, на него, вперед, вперед, через эту дверь, которая распахивается, чтобы пропустить его, и так быстро захлопывается, а за нею остается вся его земная жизнь, какую он успел изведать. Летний вечер, сумерки и торговый центр Сан-Франциско. Высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. И на широкой улице, теперь почти затихшей после шумного дня, группа. Мужчина лет 60, с ним женщина лет на 5 моложе. Рядом с ними, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет 7-8, не больше. Бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный. Вслед за ними идут еще 2 женщины. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели. Мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам, заиграла псалом. Все запели. И пока они пели, безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушие. Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву. Затем книжки были собраны, орган закрыт, и они пустились в обратный путь. «Дай монетку, бабушка», —

0: Я сбегаю за угол за мороженым, попросил мальчик. Хорошо, Рассел. Только сейчас же возвращайся, слышишь? Ее дорогой мальчик. Свет и радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, снисходительна, не слишком строга, как, может быть, она была, с нежностью и чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. Ради него. И вся маленькая группа, кроме Рассела, вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась.
1: Фоторобот художника в юности. Алексей Цветков, 1947. Подросшая рябью морщин, убирая лицо в озерном проеме с уроном любительской стрижки. Таким я вернусь в незапамятный свет фотовспышки, где набело пелось, и жить выходило легко. В прибрежном саду георгины, как совы темны, охотничья ночь на бегу припадает к фонтану, за кадром колдунья кукушка пытает фортуну, и медленный магний в окне у небробной тюрьмы. Отставшую жизнь безуспешно вдали обождем, в стволе объектива в обнимку с забытой Наташкой, в упор в георгинах под залпами оптики тяжкой и магнием мощным в лицо навсегда обожжен. И буду, покуда на гребень забвенья взойду, следить слабосердый в слепящую прорезь картона, где ночь в георгазмах, кукушка, сельпо и контора, давалка Наташка и молодость в Божьем саду. 1981. Стал перебирать свои фотографии, наткнулся на 68-й. Павиоста, рыбацкий поселок в Западной Латвии. Суденышки, сосны, светлое море, где-то за кадром Мара, дочь судового механика. На следующий день в неторопливом разговоре с капитаном, переходя с латышского на русский, я спросил, а дочку механика чем занимается? Капитан выпустил дым и равнодушно сказал, давалка. Я вздрогнул, он продолжил. Парни после армии берут паспорт и едут, если могут, далеко нет, тут едут в Лепу и Вентспилс, на большие плавбазы. А девочки ничего не делают, только даются. Спасибо им всем за незанятость. А Цветковской Наташке, оставшейся в памяти, и на снимке, и в стихах особо. У Цветкова при всей явленной лабораторной ироничности пафос в стихах встречается и немало, и почти бесстыдный. Начав после долгого перерыва сочинять, он договорился. «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Поздравил себя и читателей. У Цветкова два очевидных памятника. В Ложбине станция, куда сносить мешки, и писатель где-нибудь в Литве. С их горделиво насмешливыми концовками. «И будем мы олень, и вепр, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». И еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской. По отношению к коллегам, подобная стилистика саркастической почтительности работает успешно, как в стихотворении о Пушкине, привечающем крепостную девку и хлещущем пунш. С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин — будущее наше, наше все, что есть вообще. Пушкинистика такой интонации — далекое наше будущее и долгожданный знак перемены в сознании и самосознании российского общества. Пожалуй, не дожить. Показательно, что чудом появившийся блестящий образец свободного подхода к нашему главному классику, прогулки с Пушкиным Андрея Синявского Абрама Терца, трижды был разнесен в прах. В России советской, в России зарубежной, в России постсоветской. Пока все под козырек. Классик – начальство. Нужны англичане, чтобы рассказать нам биографии Чехова и Чайковского. Когда-нибудь доберутся и до Пушкина. К себе Цветков при всем вышеизложенном относится смешанно. Ироничность его смелая и изобретательна. Но бесспорный Аларих Орел, он штаны нам носить изобрел. Народ не верит в истину вообще, а только в ту, что в водке и в борще. Мы до инцеста любим отчий дым, и труп отца нам сладок и приятен. Он не стесняется обозначить происхождение. Я родом из Марбурга, поздняя поросль. Пастернак. Пой, соломинка в челюсти грабель. Мандельштам. Улыбка моя означает неразвитость детской души. Или спит опоссум на дороге, засыпает и малыш. Прямой Заболоцкий, который вообще очень слышен у раннего Цветкова. Он может быть безжалостен к себе. Умение быть нелюбимым, помимо таланта, дано. Но тут, конечно, уничижение пачи гордости. Все выживет в фонемах каменея. Выживает. Выживает не вопреки, а благодаря той нелепой бессмысленности бытия, которую так точно и проницательно воспроизводит Цветков в своем безжалостном стихотворном пунктире, иногда доходящем до жестокости. Ему все равно, поймут ли его. Он и не стремится к понятности лексической. За ним всегда фонетическая внятность, акустическая убедительность. Как писал Блок, всякое стихотворение покрывало растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. У Цветкова о том же. Какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы. Или так, окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Однако есть и доверие, гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда. И даже потом, через десятилетия, после молчания, с той же японской страстью, проснуться прежним навеки на этих фото. Нечто постоянное прослеживается в цветковских стихах, да и в нем самом, запечатлеть, поместить в слепящую прорезь картона, поверить. С такой трогательностью поэт глядит на свою юность, и этот Цветков немного другой, проговаривающий больше и подробнее, а в прозаических главках книги «Эдем» даже не по-цветковски обильно. Если есть Бог, а теперь считают, что непременно есть, надо спросить его, куда девается то, что проходит. Может быть, прошедшее — это все равно, что никогда не бывшее. Есть только то, что есть сейчас, а того, что было, сейчас нет. Был город, город. Были в нем какие-то жители, но теперь остается полагаться на память, потому что нельзя уже протянуть руку и сказать «вот». Все помним о детстве и юности, и все неверно, и не может быть верно, как исполнять музыку на аутентичных инструментах, воссоздать, не воссоздать. Первая любовь, первое свидание, первый поцелуй и первое забвение, то есть почти сознательно организованное забывание. Ирка Соколова была дочкой артистов рижского тюза, которых я видал на сцене в «Друг мой Колька». Мы жили на соседних дачах в Яундубулты и целовались с Иркой в дюнах. Я впервые по-настоящему, с языком. Все это обычно, но мне теперь кажется то ли чересчур взрослым, то ли покаянно гнусным, что уже тогда, целуясь, знал, что это для будущего опыта. Например, чтобы подмигнуть гостившему у нас московскому кузену Володьке, мол, ты старше на 3 года, а я тоже вот. Знал, что не позвоню в сентябре, вернувшись в Риву, хотя и обещал. Сколько ж таких сентябрей прошло с того 62-го? Перебираю фотографии. У новогодней елки на встрече 55-го, видимо, Пьеро, жабо, колпак, лицо глупое-глупое. В Москве на ВДНХ в 61-м у вывески «Ковровые изделия Туркменистана». Опершись на ядро царь-пушки тогда же. Постановочные снимки дома. К отцу пришел приятель-фотограф. Мы с братом за шахматами, отец наблюдает. Доску долго искали, обнаружили на антресолях. Та же съемочная сессия. Брат якобы говорит по телефону, я слушаю. Над нами японский календарь с красавицей. 3 года висел. В школьном заснеженном дворе, изображая галантность, с русской красавицей семитского облика в шубке и сапогах. Теперь живет в Израиле. С одноклассниками. Все в меховых шапках. Все сосредоточенно курят. Мужчины. Люда Овсянникова рядом за партой. Тоненькая, беленькая. Уж как нравилось. Но ничего не было. Могло. Еще как могло. Потом жалел. Таня Данилова. Первая любовь. Такую не помню, на скамейке в каком-то саду, с косой через плечо, Тургенев. А вот такая она была, улыбка наивная, надменная, беззащитная, коварная. С тряпкой в руках в коридоре казармы, позирую. Без позы сколько раз мыл полы, но и без снимков. Сам собою неузнаваемый в армии, приятель сказал тогда, встретив. Здорово, Пол Вайля. С Юркой Поднексом, военные меланхолики, дембель близко. Из горла смельчак под вывеской «Штаб добровольных народных дружин». Восходящая звезда республиканской журналистики. Галстук, чего прежде не водилось, взгляд уверенный и нагловатый. Свадьба. Неужели мог быть такой комсомольский облик из-под венца на бам? В редакции, склонившись над оттиском сверстанной газетной полосы, маска значительности. Дело делаем. На фоне Кремля с нарочито плакатным пафосом выражение лица «Ну, диссидент». На хуторе под Лепой, перед самым отъездом на Запад, в безлюдности погранзоны. Пустыня в предвидении Нью-Йорка. На Рижском перроне 4 сентября 77-го. Жена брата сияет. Через год отчалят и они. Приятели заняты своей болтовней. Отец растерян и неуместно улыбается. Объектив направлен. Самый последний в Риге снимок. Сдвинутое лицо в окне двинувшегося вагона с надписью «Швафваген». Самая последняя фотография в стране. Пересадка в Минске. На лицах у всех, уезжающих и провожающих, никакой грусти, воодушевление и целеустремленность, где сейчас открыто. Я еще не сумел полюбить свою молодость. Мне она пока только интересна.
2: Олег Шестинский. Ветеран. Я не топтал в боях равнины, народов не решал судьбу. Но первые легли морщины у сверстников моих на лбу. Мой сверстник тот, кто входит в силу, кто будет степь, стоит с ружьем, кто начал представлять Россию в ее делах за рубежом. А он шофер автоколонны и возит не издалека капусту в городок районный и семена из городка. А как-то вечером погожим он так со мною говорил, как будто я сражался тоже и только что не с ним служил. Забыл он вдруг, ведя беседу, припомнив прошлое свое, что я не добывал победу, а только праздновал ее. И, грезя Венгрии зеленой, забыл, что знаю лишь из книг про дымный бой под Балатоном, где был убит его комбриг, где залегли матросы в плавни, встречая егерей пальбой. Он говорил со мной как с равным, как с выдержавшим первый бой.
3: Великому океану. Твоя вода, как слезы солона. О чем ты ночью плакал, океан? О грустной доле рыбаков японских, что гонят утлые свои баркасы, и не вода с отравленную рыбой на палубе, как чудище, лежат? О женщине ли, что тебя пленило, что в переулочках Владивостока припухшими и сладкими губами целуется с любимым? Но мы с тобой, мужчины, океан, мы плачем так, чтобы никто не видел, не улыбнулся и не насмеялся. Обиды скрыты в глубине души, и только солнце на небе всплывает, как снова мы сильны, щедры, отважны и, черт возьми, торжественны чуть-чуть. Не потому ли мы оба человечны, что можем ночью тосковать и плакать, когда относит буря чаек слабых от побережья, словно облака? Ты океан. Я человек. Мы братья.
2: Мне говорят, ты не крестьянин. Твой образ жизни нынче странен. Зачем живешь ты на селе? Зачем ты пишешь о земле? Мне говорят об этом люди, что мнят себя детьми полей, так, словно я из королей и видел зайцев лишь на блюде. Они, конечно, рожь не сеют, их деды сеяли ее, зато поговорить умеют про деревенское житье. И эти истые крестьяне, позевывая свысока, пьют табиани в ресторане, закусывают табака. Я не косил тебя, трава, и деды тоже не косили. Так, может, я не сын России? Уж это, братцы, черта с два. Я сын Руси, но милы мне и дальние шальные скалы, и степь, где мудры аксакалы, и дол, где горец на коне. Меня растили города, учили строгие светила, и отчая земная сила во мне сокрыта, как руда. Вот так я другом говорю, и, не считая жизнь забавой, сижу в избе и щи варю с улыбкой грустной, но лукавой.
3: Дождь идет, туманной пеленою скрыты рощи и ручьи от глаз. Мы живем не просто под луною, мать сыра земля вскормила нас. Оттого и чувствует щемяще каждый русский день осенней тьмы. Побурели выгоны и чащи, пожелтели речки и холмы. Склизкая дорога в красной глине, колея водой полным-полна, и качает ветер на калине куцых воробьишек до темна. И в такое время как-то ясно понимаешь, в целом жизнь беря, с кем дружил никчемно и напрасно, и кого любил совсем зазря. Дождь идет, но вовсе не угрюмей от дождей осенняя пора. Просто нынче времена раздумий, времена познания и добра.
2: Мне подарили город, целый город. Не знаю я, на радость или беду. Мне жарко, я распахиваю ворот и с женщиной по городу иду. Весь город подарили мне со снегом, с деревьями, с мостками на ручьях. Я был обыкновенным человеком, а нынче город у меня в руках. И страшно мне до головокружения, что женщина, что девочка почти, как утреннего солнца отражение, вновь возникает на моем пути. Все путанно, светло и неизбежно, мой каждый день сгорает, как звезда. Я всяко жил, и бедно, и безбедно, но так еще не жил я никогда. Опять пахнуло колдовством в России, когда, тряхнув бедовой головой, пленительный, певучий, синий, синий, она мне подарила город свой. И стало мне и радостно, и грустно, и сам себя я не пойму никак. Великое всегда так безыскусно, а я всю жизнь искусничал, чудак.
3: За цельность убежденно я стою. Коль яблоко, так только налитое, коль чувство, так все сразу по шестое, а коли смерть, так жизнь прожив свою. Я было жил, играя и двоясь, одно не съев, уже другим давясь, и тропами петлял, презрев дорогу, и в этом оказалось мало проку. А пращур завещал мне широту. Его супруга, женщина седая, порой от этой широты страдая, мне завещала добрую мечту. Все это так, не притча, не сказка, Дед не солгал, и бабка не лгала, и русская исконная закваска в характер современника легла. А ведь не будь характера такого, не знаю, плыть ли вдали заревой хоругвем над полынью Куликова, знаменом над Берлинской мостовой.
2: Рассказ мальчика из поэмы о Сергее Мироновиче Кирове. У стрельбища гильзы навалом, их в рухнувшие стволы вбиваем ударом удалым сквозь пленку тягучей смолы. Был Васька ловчей, я учился у друга в сосновую гладь зеленоватые гильзы по самую шляпку вгонять. И раз, увлекаясь игрою, представили, что под горою деникинцы наяву окапываются во рву. Уж гильзы не гильзы, а пули, и вражеский скошен отряд. Коней казаки повернули, от выстрелов кони храпят. Сдается осанистый сотник, мы с Васькой берем его в плен. Вдруг из лесу вышел охотник в коротком пальто до колен. Мы смотрим, чего ему надо. На сломанную сосну присел он. «Ну как вы, ребята? Мы хором играем в войну. Кому ж достается? Да белым! Россия уж белых смела, легавая окаменела, по левую руку легла. А мы в них палим без умолку!» — решительно Васька в ответ. Охотник снимает двухстволку, стволы проверяя на свет. И Васька добавил с опломбом, сурово тряхнув головой: «Чтоб вспыхнул над Лиссабоном коммуны пожар мировой!» «Даешь!» — улыбнулся охотник. «Все игры на воинской лад!» Рукой, как на подлокотник, оперся о гладкий приклад. И Васька ему осторожно роняет прозрачный намек: «Стрелять из двух стволок несложно. Когда бы мне дали, я б смог. Ты, вижу, бедовый мальчишка. Но как мне с тобой поступить? Наверное, выпадет слишком тебе в своей жизни палить. А ведь и 12 нету, тебе еще видно, сынок».
4: 12! Я в лагерь поеду, как лучший из класса стрелок!»
2: На Ваську задумчивым взглядом он словно глядит издали. И Ваське двухстволку прикладом протягивает: «Ну-ка, пали!» И Васька в ребячьем волнении, в листвы нарастающий гул, как опытный мастер, с колена из двух вороненых пальнул. Просыпались сосен иголки, нахохлились дятлы окрест, и вороны с карканьем долгим взлетели с насиженных мест. Стоял он, с тревогою глядя, охотник, забредший в лесок. «Еще бы мне выстрелить, дядя!» «Да хватит, покуда, сынок!» Он коротко крикнул легавый, Васька потрепал за вихор, и сквозь можжевельник шершавый вглубь бора пошел за бугор, какую-то думая думу, и не обернулся назад. По вороненому дулу неярко расплылся закат. Сосенки, как малые дети, хватали его за пальто. Вдруг, вспомнив портреты в газете, я крикнул: «А знаешь, он кто?» Поляной, багряной от ягод, шел Киров среди тишины, до собственной смерти лишь за год и за 8 лет до войны.
3: Олег Шестинский. Встреча с итальянскими коммунистами. В городе Тарачине 30 тысяч жителей. Из них 14 тысяч коммунисты. В Кампании древний город Тарачини. Дождем лимоны падают в траву. Но не по экзотической причине я вижу этот город наяву. У моря, где дорога камениста, а вдоль дороги кактусов ростки, три славных итальянских коммуниста меня обняли молча по-мужски. Свела в объятья нас какая сила? А может, обнялись мы потому, что им судьба нелегкая сулила на баррикаду путь или в тюрьму? А может быть, во время стачки скорой, когда они сомкнут сурово ряд, по знаку сабли в них карабинеры бездумно карабины разрядят? Они смотрели молодо и круто, стояли твердо в сбитых башмаках. У человека в жизни есть минута, когда всю землю держит он в руках. Мы обнялись, а почему нам ясно? Пылит дорога дальняя моя. Они стоят, я вижу их прекрасно. Их четверо. Четвертый — это я.
0: Сергей Давыдов. Алена. Между надолб и свежих воронок, меж столбов из огня и свинца, проползал этот храбрый ребенок навестить лейтенанта отца. Оставался на ржавых колючках детской шубки раскрашенный мех. Эта девочка ползала лучше знаменитых разведчиков всех. Прижимаясь к земле незаметно, снег губами ловя на пути, так от Колпина 3 километра, как умела она проползти. Вот возникнет она из метели, и отец ее к сердцу прижмет, и укутанный серой шинелью именной котелок принесет. Там на донце паек батальонный, 3 картошины теплых лежат. Это все для тебя. Ешь, Алена, как ресницы ее задрожат. Дальнобойный заухает молот, и земля затрясется окрест, словно бешеный взвизгнет осколок. Ленинградская девочка ест. Чуть живая мерцает коптилка, и глядят батальонцы в тоске, как у детства пульсирует жилка на таком беззащитном виске. Когда остыли жерла батарей и стало небо мирным называться, нас женщины учили быть добрей, а дети нас учили улыбаться. Земля труду вновь обучила нас, от снов солдатских время отучила. Но бдительности каждый миг и час нас учат, учат братские могилы.
5: Никуда за песнею не езжу, никуда за песней не плыву. В час, когда рассвет еще не брежет, выхожу, как прежде, на Неву. Мне навеки этот строгий берег, мне навеки Невская струя. Здесь мои находки и потери, здесь она, вся лирика моя. Здесь надеждой греюсь я и грежу, странствуя, душою здесь живу. Никуда за песнею не езжу, никуда за песней не плыву.
0: В тот зимний вечер милая велела, чтоб написал ей лето и сирень.
6: чтоб что-то шелестело, зеленело, чтоб капал дождь, но был чудесный день. Ей захотелось молодости, сказки, чтоб снова май, деревья и цветы. Но у него запасы черной краски, а остальные тюбики пусты. Но все равно он принялся за дело, за колдовство свое, за ремесло. На полотне сирень залиловела, и задымилась зелень, все цвело. И женщина сказала: очень мило, всего лишь, а не гений и не бог. Но как сумел он, даже не спросила, и объяснить он этого б не смог. Дымилась зелень, капал светлый дождик, в далекий май распахнуто окно. Насвистывал тихонечко художник, иль кисти мыл, а может, пил вино. Чтоб черной краской голубое лето. Вы спросите, так в чем секрет его? Ах, никакого не было секрета. Он был художник только и всего.
5: Ильин. Пролетала мимо окон бездна красок и картин. По дороге ненароком я узнал про вас, Ильин. И с тех пор живу, поверьте, то в надежде, то в тоске. Неужели вы от смерти все еще на волоске? Елки лапами качали, речка луга протекла. Две прекрасные печали ничего не замечали, и который час молчали у летящего стекла. Были женщины, похожи на усталых балерин. Вдруг одна сказала: «Боже, только б выжил мой Ильин!» Вдруг вторая, вслед за нею, бледных рук ломая лед: «Даже солнце почернеет, если мой Ильин умрет!» Тихий голос заклинания, сердце выстраданный крик, и в заоблачном тумане солнце вздрогнуло в тот миг. Вышли женщины за Псковом, и остался я один, не гадая, кто вы, что у вас стряслось, Ильин. О своем я думал, каюсь. В жизни был такой момент. Мне приснилось, показалось, что любви на свете нет. Мне еще глядели в душу, над судьбой моей скользя, самой модной польской тушью удлиненные глаза. Но твоей платформы, остров, меж вещами и людьми шли две женщины, как сестры, не соперницы, а сестры. Как знамение боли острой, как пожар одной любви. Даже в день дождя и снега, на заре окно открыв, я гляжу с тревогой в небо, вижу солнце, верю, жив.
6: На Алтае или в Рижском предместье, или ночью пешком на Неву, только вместе, все вместе, лишь вместе, не в какой-то мечте, наяву. Гул сердец напролет, до рассвета я из памяти все не сотру. Вот опять два билета машинально в трамвае беру.
5: Не поэтов берегите на своем крутом веку, а метафору, эпитет, гениальную строку. Не поэтов берегите, пусть уж время им судьей, Вы себя не бередите их внезапную судьбой. Лучше их строку берите, вашу песню или речь. Ну, а их не берегите. Разве можно их сберечь?
6: Первый тост. Там в горах, на кавказских пирах, тамада — абсолютный монарх. С ним в сравнении равнин тамада все равно, как вино и вода. В окружении белых бород ослепляет своей сединой. Пира бешеный водоворот для него, как ягненок ручной. За кого первый тост, тамада? У кого всех длинней борода? У кого больше всех орденов? В целом мире обычай таков. Но постой, первый тост за юнца, что впервые сидит за столом, а за деда его и отца, что ж, прикажешь нам выпить потом? Да, мы пьем первый тост за юнца. Если враг на аул налетит, раньше деда и раньше отца в бой идет самый юный джигит. И принять раньше всех может смерть. За него надо выпить, успеть. Всякий тост на Кавказе непрост, но забыть не могу первый тост.
5: Достать бы яхту мне под старость, чтоб за кормой вдогон струя, и чтоб косой латинский парус гудел, как медная струна, чтоб мачта до небес взлетала, чтоб, просолив тебя насквозь, седое море охлаждало седой огонь твоих волос. Нацелив парус на удачу, встречать бы в море мне зарю. Но шепчет рифма, купишь дачу, лишь парус, парус, говорю.
6: Любовь. Она сейчас лишь в полной силе, ее начало в мелочах. Меня и в ясли здесь носили, водили за руку в очаг. Мы здесь дрались на звонких палках, и стекла били заодно, и собирали медь на свалках, чтоб лишний раз сходить в кино. Любовь, теперь краснеешь даже от злой солидности спесив. Любил я больше Эрмитажа, наш рыже-голубой залив, босых летящих пяток вспышки и ветер брызг до облаков. Любовь, я был еще мальчишкой, жил в мире грез и синяков, еще не ведал силы властной и удивился ей потом, когда на стол с обивкой красной залез безрукою правдом. Он громко всхлипнул, все же надо из Ленинграда уезжать. Зима угрюмая, блокада и умирающая мать. Визжали в небе бомбовозы. Любовь! Ее я понял вдруг, когда к щекам примерзли слезы в теплушке, мчавшейся на юг. Потом, как будто солью к ране, ты боль горячую осиль, едва увидишь на экране адмиралтейство светлый шпиль. Потом солдатам 45-м в ознобе страшном и бреду я все кричал, кричал солдатам, что в город свой не попаду. И вот стою, любуюсь шпилем, Плывет, плывет кораблик вдаль. Любовь теперь в надежной силе. Она как песня и как сталь.

Есть, дорогие друзья, народные музыкальные инструменты, настолько популярные и широко распространенные в наши дни, что кажется, будто так было всегда, что издавна эти инструменты жили в народе. Инструменты эти так богато используются сейчас, что без них невозможно представить культурную музыкальную жизнь народа. Такова домра.

0: Сегодня она звучит во всех оркестрах русских народных инструментов, в ансамблях. Специально для нее современные композиторы пишут произведения самых разнообразных форм. А между тем история этого инструмента совсем не тихая и спокойная. История домры не просто история музыкального инструмента. Она теснейшим образом связана с культурой и жизнью русского народа. Однако не будем забегать вперед. Сегодня в гостях у нашей передачи профессор Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Иван Иванович Шитенков.
1: Скоро исполняется 18 лет моей работы в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В этой консерватории я веду класс домры с самого основания нашей кафедры народных инструментов. Но знакомство мое с музыкой началось не с домры. Еще в детстве, в возрасте 7 лет, я уже играл на гармонике, на балалайке, на мандолине, а позже на гитаре. И лишь только после того, когда я выступил в школе как участник художественной самодеятельности, мне было предложено заниматься в Доме художественного воспитания детей, так это называлось ДХВД. Это было в Ленинграде, в Володарском, ныне Невском районе. Первый мой педагог был Сергей Арсеньевич Курнаков, который привил мне любовь к исполнительству на домре. И с этих пор домра почему-то вытеснила у меня любовь ко всем другим инструментам. Или потому, что такой у нее очень задушевный певучий звук, или потому, что она как-то более соответствует моему характеру, может быть, не знаю. Но вот на всю жизнь я вот связан с домрой.

Домра – инструмент молодой. То есть молодой, конечно, по историческим масштабам. И если, скажем, гусли корнями своими уходят в седую древность, то первые упоминания о домре на Руси встречаются в документах лишь с 16-го столетия. Есть предположение, что домра – инструмент нерусского происхождения, что заимствован он у народов Азии. И действительно, русская домра очень похожа на те древние инструменты. Такой же овальный корпус, почти одинаковое количество струн, один и тот же способ извлечения звука при помощи специальной палочки, плектра, или пластинки, медиатора, которыми защипывают струну. Возможно, что родоначальником домры был восточный инструмент, который назывался танбур. Точно известно, инструмент, на который так походит домра, широко использовался в древние времена среди татар. Например, по свидетельству Плано Карпино, посетившего Татарию в 1246 году, хан Батый садился за стол не иначе, как под звуки песен или струнного инструмента, напоминающего домру. Да и само название домра тоже явно не русского происхождения. Один из иностранцев, описывающий калмыков в те времена, когда домры на Руси еще не было, говорит, что в длинные вечера калмыцкая молодежь в богатых кибитках проводит время в плясках, пении и музыке. Лучшие музыканты у них девушки, почти все умеющие играть на двухструнной лютне, называемой домр. Сходные названия есть и у бурятов, а у монголов подобный инструмент называется домбур. Двухструнный инструмент с овальным корпусом и длинным грифом до сих пор существует у казахов, а называется он домбра. Как вы слышите, названия этих однотипных инструментов не слишком отличаются друг от друга. Что же касается русской домры и казахской домбры, то их иногда даже путают. Спрашивают, как правильно говорить, домра или домбра. Правильно и так, просто речь идет о разных инструментах. В XVI веке домры прочно вошли в быт русского народа. В те времена в Москве существовал даже специальный домерный ряд, где продавали музыкальные инструменты. А век 17 для домры – это век ее рассвета.

Сейчас вы слышали в исполнении лауреата всесоюзного конкурса ансамбля домбристов Ленинградской консерватории, руководителем которого я являюсь, пьесу под названием «Протяжные». В этой пьесе хорошо прослушиваются все особенности звучания домбры, ее напевность, ее мягкость, ее сила и качество звука. Но не только пьесы такого характера звучат хорошо на домбре. На этом инструменте с успехом можно исполнять и пьесы шутливого, игрового характера, поэтому недаром домбры так любимы были скоморохами.

Да, домра была излюбленным музыкальным инструментом скоморохов. Вот строки одного из первых документальных свидетельств о домре. Автор Адам Алиари, проезжавший с галштинским посольством через Московию в 1634 году. В Ладоге мы услышали первую русскую музыку, а именно в полдень 23 июля, когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютнею и скрипкой, чтобы позабавить господ послов. Они пели и плясали про великого государя и царя Михаила Федоровича. Заметив, что нам это понравилось, они сюда прибавили еще увеселение танцами. «Где ж тут говорится о домре?» – спросите вы. Дело в том, что иностранцы, не зная русских названий музыкальных инструментов, именовали их на свой манер, находя аналогии в инструментах западноевропейских. Помните, явились двое русских с лютнею и скрипкою. Лютня – это как и домра, струнный щипковый инструмент. И под лютней Алиари подразумевал домру. Это, кстати, подтверждается и картинками, которыми украшена книга. Приведенная Алиарием сценка весьма типична для 17 века. Такие бродячие компании скоморохов можно было встретить по всей Руси. Часто они давали представления с дрессированными медведями, с куклами, сопровождая их куплетами сатирического характера.

Скоморошество на Руси в XVI-XVII веках было явлением массовым. Такова была в среде простого народа тяга к шутке, к сатире, яркому представлению, к музыке. А скоморохи, если выражаться современным языком, были тогда единственными музыкантами. Впрочем, скоморохи пользовались популярностью не только среди простого народа. Существовало в XVI веке в Московском Кремле при царском дворе государева потешная палата, основу которой, по всей вероятности, заложили лучшие из скоморохов того времени. Там, в государственной потешной палате, русская инструментальная музыка достигла в XVII веке своей вершины.

А известно нам это из бухгалтерских книг. Правда, бухгалтерские отчеты – современный термин. А тогда это были подробные записи приказа тайных дел, который ведал потешный палаты. Из этих дотошных записок мы узнаем, что игроков на домрах называли домрачеями, что было их много. Узнаем даже имена наиболее известных. Богдан Путята, Андрей Федоров, Василий Степанов, Слепцы, Гаврило, Яков, Лука, Наум.

0: пухом.
1: О как! Наверное, это была впечатляющая картина, когда пред царские очи представал такой ансамбль великолепных игроков. При царе Алексее Михайловиче домра, как и другие гудебные сосуды, исчезает из потешной палаты, а вместо прежних гусельников и домрачеев появляются, и вот ирония судьбы, в той же самой потешной палате появляются певцы духовных стихов. И вот по всей русской земле рассылаются суровые церковные указы. Музыкальные инструменты скоморохов, гусли, гудки, домры собирают и жгут. С этих вот времен, с исчезновением скоморошества, стали исчезать на Руси и домры. В конце концов, они вышли из употребления совсем. Было это в конце 17-го столетия.

Всем известно, что на Ленинградском радио существует оркестр народных инструментов имени Василия Васильевича Андреева. В этом оркестре, как и в других оркестрах подобного названия, домровая группа является ведущей группой. Но интересно, что оркестр был организован Василием Васильевичем Кацаном, который сам является домристом. Василий Васильевич Кацан был в оркестре под руководством самого Андреева концертмейстером. В 17-летнем возрасте он уже с этим оркестром выезжал в заграничные гастроли в Англию, во Францию. Василий Васильевич Кацан руководил до оркестра Ленинградского радио оркестром, который выступал в кинотеатре «Колосс» в этом же самом помещении, где находится сейчас радиокомитет. И вот по отзывам современников, Василий Васильевич Кацан был таким исполнителем, что домра в его руках пела буквально человечьим голосом. И этот оркестр пользовался в городе большой популярностью. Вообще необходимо сказать, что после Великой Октябрьской социалистической революции оркестры народных инструментов получили большое развитие и большую популярность. Только в городе Ленина было несколько больших оркестров. Например, существовал оркестр Андреева. Существовал второй народный оркестр при доме Красной Армии, как он тогда назывался, руководимый Кимприяновым. Существовал оркестр Ленинградского радио. Существовали оркестры в кинотеатрах, которые выступали перед зрителями. И много было оркестров самодеятельных, которые были организованы при домах, дворцах культуры, в заводских клубах. Все это свидетельствует о том, что дело, начатое Василием Васильевичем Андреевым, не пропало, а бурно в наше время стало развиваться.

Дело, начатое Василием Васильевичем Андреевым. Да, имя это знакомо всем, кому дорога русская музыка. Мы уже говорили вам, что к концу 17 века домры вышли из употребления и были забыты. Та же участь постигла позже гусли и балалайку. К середине 19 века об этих инструментах знали лишь несколько специалистов-инструментоведов. Честь возрождения старых русских народных инструментов, честь создания русского оркестра, родоначальника

начальника всех современных оркестров русских народных инструментов, принадлежит Василию Васильевичу Андрееву, вся жизнь которого была служением делу русской народной музыки.

20 марта этого года исполняется 90 лет со дня первого концерта кружка любителей игры на балалайках под руководством Андреева. Но громкий успех и быстро пришедшая слава не остановили Андреева в его поисках. И вот однажды один из соратников Андреева, находясь по служебным делам в Вятской губернии, а было это в 1896 году, нашел на чердаке одного из домов диковинный струнный инструмент с овальным корпусом. Музыкант там же на месте стал выяснять, что это за инструмент, как называется, но никто из жителей не мог ему ответить. Тогда находка была привезена в Петербург к Андрееву, который сразу же созвал совещание специалистов во главе с известным исследователем в области русских народных инструментов Фаминцевым. Решение было таково. Привезенный инструмент есть не что иное, как древнерусская домра. И хотя позднейшие исследования, в том числе и последние, известного советского инструментоведа Верткова, говорят о том, что это была полукруглая народная балалайка, тем не менее, эта находка сыграла огромную роль в создании оркестра русских народных инструментов. С этой находкой Андрееву пришла мысль о расширении исполнительских возможностей его ансамбля балалайк. Музыкант задумал включить в оркестр домры, но сначала их надо было сделать. Поистине титаническую работу проделал Андреев, практически заново создавая домру. Помогали ему в этом ставшие впоследствии известными музыкальные мастера Посербский, Налимов, Фомин. Имя Фомина мы упоминали в нашей прошлой передаче. Тогда мы рассказывали о том, как он реконструировал гусли. Причем был создан не один тип домры, а целое семейство – дискант, альт, домра пиккола, басовая домра. Андреев в 1896 году писал: «Я думаю восстановить все инструменты, на которых играл народ государства московского, то есть средней полосы России. К моим балалайкам присоединяю я домры». Со временем домровая группа оркестра русских народных инструментов стала ведущей.

Да, со временем Домра заняла ведущее положение в оркестре. И так продолжается до сих пор, несмотря на что, что теперь в составе оркестра есть группа баянов, флейты, гобой, ударные, гусли. Особенно бурное развитие получило сольное исполнительство на Домре, начиная с 50-х годов. В это время очень активно выступает с Государственным академическим оркестром имени Осипова солист оркестра Анатолий Яковлевич Александров. Сейчас Анатолий Яковлевич Александров уже не концертирует. Он является заведующим кафедрой и профессором Московского государственного института культуры. Но сохранились записи, которые дают возможность нам оценить его исполнительство. В его исполнении мы предлагаем вам прослушать пьесу композитора Куликова –

60-х годах появилась целая плеяда исполнителей домристов. Среди них надо отметить Олега Шилова, работающего сейчас в оркестре имени Андреева. Он сыграет пьесу композитора Баишова «Юмореска».

Следующий исполнитель, который я вам хочу представить, Михаил Мирошниченко. Он, как и Олег Шилов, является выпускником нашей Ленинградской консерватории. В его исполнении прозвучит произведение композитора Голубовского «Каприз».

Долгое время репертуар для домры ограничивался в основном переложениями русских народных песен и танцев. Важным событием в музыкальной жизни было появление в конце 40-х годов концерта для домры с оркестром композитора Будашкина. Этот концерт положил начало появлению большого количества оригинальных произведений для домры. Сейчас известны композиторы, много пишущие для этого инструмента, такие как композитор Зарицкий, Кравченко, Баишов, Глыбовский и многие другие. Фрагмент из первого концерта для домры композитора Будашкина вы услышите в исполнении солиста Государственного академического русского народного оркестра имени Осипова, лауреата международного всесоюзного конкурсов Александра Цыганкова.

В нашей стране регулярно проводятся различные конкурсы исполнителей на народных инструментах. Все исполнители, которых мы вам представили, являются их лауреатами или дипломантами. Но интересно отметить, что в наше время не только проводятся конкурсы исполнителей, но и конкурсы мастеров, изготавливающих эти музыкальные инструменты. Так, например, недавно, в октябре 1977 года, в Москве проводился первый республиканский конкурс мастеров музыкальных инструментов. И первую премию на этом конкурсе завоевал наш ленинградский мастер, работающий на фабрике музыкальных щипковых инструментов, Григорьев Евгений Тимофеевич. Он получил первую премию и за изготовление домры, и за изготовление балалайки. Сейчас эти уникальные инструменты пополнили государственную коллекцию. На них играют известные исполнители народных инструментов. Но наряду с этими инструментами еще сохранились инструменты, изготовленные под руководством самого Василия Васильевича Андреева. Это инструменты, изготовленные Налимовым, Посербским и другими мастерами, которые являются, конечно, сейчас уже редкостью.

Да, инструменты, сделанные Налимовым по сербским, теперь редкость. Но музыканты, державшие их в руках, говорят, что это непревзойденный инструмент. Первые эскизы и чертежи домр разрабатывались по сербским, Налимовым, Фоминым, Каркиным непосредственно под руководством самого Андреева. Первые изготовленные домры использовались, естественно, в русском оркестре Андреева. Вновь созданный инструмент приобрел сразу громадную популярность, причем не только в России, но после зарубежных гастролей Андреевского оркестра и за границей. По-сербски даже получил в Германии патент на русскую домру. Музыкальный мастер Семен Иванович Налимов работал при оркестре Андреева 26 лет, изготовляя для него домры и балалайки. Отмечая заслуги Налимова, советский инструментовед Вертков писал: «Домры работы Налимова, подобно скрипкам прославленных кремонских мастеров, продолжали оставаться непревзойденными. Кроме непревзойденных музыкально-акустических данных, налимовские инструменты отличаются редкостной по изяществу формой и красотой внешней отделки. Помимо наклеенной внутри корпуса этикетки с указанием фамилии мастера, даты и порядкового номера изготовления, все инструменты Налимова имеют особую марку в виде герба, инкрустированного цветным деревом.

Ну вот, дорогие друзья, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать вам о Домре, о ее истории, о ее сегодняшнем дне.

0: В эфире радиостанция «Юность».
1: У самого синего моря. Музыкальный радиорепортаж нашего корреспондента Георгия Яковлева.
2: Вы слышите? Это плещут настоящие морские волны. Волны моря, которое находится в 150 километрах от нашей столицы, в одном из живописных мест Подмосковья, недалеко от города Можайска. На берегу этого моря расположен палаточный городок московской комсомолии «Лагерь Восход». Как я туда попал? Начну по порядку. Итак, кто готов отправиться в путь, прошу занять места в автобусах. Так, репортер рядом, рюкзак здесь же, спортивные костюмы, кеды я захватил, так, плавки, вот они, может, пригодятся, говорят, там, где мы остановимся, много воды. В общем, кажется, все на месте. Едем, настроение отличное, кто-то заводит песню.

0: лишь бы нытик не шел с
1: нами. Дорога, по которой мы следуем, дорога памятников живой старины и времен недавних военных лет. 86-й километр. Первая остановка. Выходим из автобусов. Слева на повороте дороги от Дорохова к Петрищеву высится памятник комсомолке-москвичке Зое Космодемьянской. Зоя изображена во весь рост, с гордо поднятой головой, лицом к столице. Выстраиваемся в три ряда перед памятником. Кто-то из девушек кладет к подножию букет живых цветов. Медленно расходимся по местам, чтобы продолжить путь. Впереди еще 50 километров. За окнами разбегающиеся по холмам хвойные и смешанные леса, поблескивающая в излучинах лента Москвы-реки. Не переставая, звучат в автобусе песни. Просто диву даешься. Едем уже 2 часа, и ни разу ни одну из них не повторили. Вот кто-то из парней запел. А ну-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Объезжаем Бородинское поле. Снова ныряем в лес, и вот наша цель – Можайское море, на берегу которого должен находиться комсомольский лагерь «Восход». Приехали. Звучит громкое «Ура!», все высыпают на футбольное поле, и начинается привычное расселение. Так как этот вопрос для меня не был пока насущным, я решил немного оглядеться и посмотреть, что из себя представляет лагерь. Каждый вновь приезжающий сюда, несомненно, остановится перед высоким столбом с указателем сторон света. Таблички, прикрепленные на нем, гласят, что здесь северная деревня, южная деревня, деревня посередке, кинотеатр «Мираж», пляж в 38 футах, обжорный ряд, что обозначает, видимо, столовую, охотный ряд, чувствуется, что хозяева любят юмор, а это уже хорошо. Оглядываюсь. Среди хвойного леса расположились палатки и небольшие домики из гнутого шифера. На стенах одного из них читаю крупную надпись. «Директор Можайского моря, он же начальник Восходпрома и по совместительству владелец харчевни «Охотный ряд». За совместительство денег не получает». На дверях прикреплен плакат, с которого на меня смотрит лев с высунутым языком и прищуренным глазом. Внизу приписано «Я от бабушки убег, а от тебя и подавно». Но ничего у директора не вышло. Я застал его на месте. Итак, первое интервью на территории лагеря.
2: Наш комсомольский лагерь «Восход» создан для учебы и отдыха комсомольского актива города Москвы. Создавался он очень просто. На комсомольские деньги, комсомольским энтузиазмом и силами комсомола города Москвы. Существует наш лагерь третий год. В первый год в нем было построено всего несколько маленьких палаток, небольшая кухонька, небольшая столовая. На следующий год мы намного-намного выросли, а в этом году мы превратились в настоящий комсомольский лагерь-школу, который вмещает 200 человек.
1: От директора лагеря я узнал, что в этом году здесь прошло 10 семинаров. Были здесь рабочие разных заводов и фабрик Москвы, обсуждавшие новые формы комсомольского прожектора, юные строители столицы, молодые ученые, которые провели симпозиум на тему проблемы теоретической биологии, химии и генетики, воспитатели школ-интернатов.

0: да поем в нашей славной Москве.
1: Уже не в стихах, а в прозе продолжил рассказ об истории восхода один из его создателей, архитектор, местный старожил Игорь Ермишин.
2: Когда в 63-м году мы сюда приехали, место очень понравилось, и решили лагерь разбить здесь. Ну, сам я архитектор, так что в проекте никаких трудностей не было. Нас было здесь в конце мая 12 человек, 8 тонн металла, ну и энтузиазм. Начало лета было очень дождливое. Первый оформительский элемент был громадный плакат, на котором было написано «Пусть всегда будет солнце». Солнца не было, но работа шла. Варили мы фермы для клуба и столовой. С палатками было проще, так как их воздвигали сами ребята. Все было сделано, несмотря на трудности. Все мы когда-то в младшем возрасте отдыхали в пионерских лагерях, уезжали в дома отдыха, в туристические базы. И вот эти стандарты и штампы, которые на нас глядели гипсовыми монолитными и железобетонными фигурами, сразу же было решено навсегда забыть. Все читали и очень любят Ильфа и Петрова. И решили оформление сделать на простом, хорошем юморе. Природа здесь по своему цвету довольно-таки однообразная. Голубое небо, лес, зеленая трава, синее море. Поэтому пришлось перебивать все это яркими пятнами. Когда и это было сделано, вопрос уперся в название лагеря. Но здесь предложений было уйма. А однажды утром, когда мы пошли ловить рыбу, над морем вставало солнце. Зрелище было настолько прекрасное, что все в один голос согласились назвать лагерь «Восход».
1: В лагере существует хорошее правило – оставить по себе добрую память. Поэтому после утренних занятий введен труд-час. При мне ребята оборудовали деревянный пол для баскетбольной площадки, красили выкорчеванные пни, которые служат естественными скамейками за шахматными столиками или возле костра. Несколько девчат помогали на кухне. Другие расчищали хозяйственный двор, да оборудовали купальню. Представляете, с каким аппетитом они сели за обеденный стол.
3: Сегодня на нашем активе имеются именинники.
4: Радостное событие.
3: Группа промышленности поздравляет их и желает всех благ в их дальнейшей жизни.
5: Дорогой Боря, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, успехов в работе и так далее.
1: Это весь лагерь поздравляет с днем рождения медиков Офелию Шилову и Бориса Переверзева. И как самый лучший подарок им преподносят грибы в сметане. После обеда занятия по желанию. Кто читает книгу, кто играет в пинг-понг, кто в волейбол. Большинство же направились на пляж. Пошел туда и я. Приятно греет солнышко, можно загорать и окунуться в воду, можно спеть песню под аккомпанемент гитары. Предупреждающие таблички гласят: «Местный комитет лагеря приветствует дисциплинированных тонущих». А вот вижу знакомые нам всем слова: «Не мять, не курить, не сгорать, не тонуть». А как отдыхается? Давайте спросим.
6: Отдыхалось нам очень хорошо. Были на море. Море очень приветливо встретило нас. Купались, вода теплая. Играли в самые различные игры. И сейчас погода хорошая, так что нам даже не хочется уезжать отсюда. Остались бы с удовольствием еще.
7: И на лодке каталась.
6: Ну, как я могу рассказать? Ведь это не надо увидеть все. Самому быть тут, чтобы рассказать.
1: А море, друзья, здесь действительно необыкновенное. Правда, виден противоположный берег с холмистым пейзажем, но места в воде хватает для каждого. И для любителей парусного плавания.
2: Ну, как всякая уважающая себя держава, тем паче мы находились на берегу моря, мы не могли не подумать и о собственном флоте.
1: Это говорит Игорь Ермишин.
2: Ну, первым нашим судном, который мы спустили на воду, был обыкновенный плот из двух бревен, скрепленных досками. Плот назывался прозаически «Вобла». Позднее появились прогулочные лодки, которые мы называли «мямликами», а потом и катер с подвесным мотором «Шустрик». Ну а совсем недавно Северный военно-морской флот, над которым шествует Московская комсомольская организация, подарила нам 4 великолепных шестивесельных яла. Они оснащены парусами, компасом, бочками. Ими мы бороздили просторы Можайского моря. Иногда заходили в Красновидово на противоположном берегу, чтобы установить дружеские контакты со студенческим лагерем. В общем, нам здесь живется здорово.
1: Поздно вечером, когда луна взошла высоко над Можайским морем, в лагере «Восход» зажгли большой костер –

0: На третий день утром я покидал восход. Прозвучал сигнал подъем. Начинался новый день в жизни лагеря.
1: Вы слушали музыкальный радиорепортаж «У самого синего моря», подготовленный нашим корреспондентом Георгием Яковлевым.
2: На этом радиостанция «Юность» свою программу заканчивает.
3: До встречи в эфире!
4: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-литературную композицию «Ах, это русская гитара». Автор композиции Наталья Оселедчик.

Ах, эта русская гитара так властно за душу берет, далеко за собой ведет звенящий стон напевов старых. В страну любви, легенд и грез, в страну воспоминаний милых, далеких образов любимых, разлук и отшумевших гроз. Там голос ласковый так страстно зовет к веселью прежних дней, и сердце бьется все сильней, нежней от предвкушения счастья. Так громче пой, моя гитара, зови, звенящая струна, откройся, дивная страна, поведай нам свои предания.

0: Давайте и мы с вами пойдем вслед за гитарой в эту дивную страну старых преданий и музыки.
1: Я предлагаю для начала отправиться на бал.
0: Куда?
1: На придворный бал. Именно там, во дворце Екатерины II, выступали однажды итальянские музыканты Джузеппе Сарти и Карло Каннобио. Вот они-то и познакомили в тот вечер собравшихся с новым инструментом.

0: Нежный голос гитары привлек внимание самой Екатерины.
1: Как называется ваш инструмент, маэстро? Голос его приятен, но незнаком нам.
0: О, это гитара, ваше величество. Взгляните, ее шести струнам подвластны самые тонкие чувства, кои способен испытать человек. Оттого так нежен ее голос. И я счастлив, что он нравится вам.
1: Весьма. Но откуда же взялся сей инструмент? И давно ли?
0: Европа знакома с гитарой вот уже 5 столетий. Но на самом деле она гораздо старше. Говорят, будто она родная дочь греческой кифары, на которой играли самые знаменитые кифареды Эллады у подножья Олимпа.
1: А как было на самом деле?
0: О, этого не знает никто, ваше величество. Даль веков надежно укрыла все следы родословной гитары. Достоверно лишь одно. Уже в 13 веке гитара была самым любимым инструментом в Испании.
1: Значит, вы заимствовали ее там?
0: О, нет, ваше величество. Мы, итальянцы, тоже считаем гитару своей. Недаром наш несравненный Мауро Джулиани написал для нее столько великолепной музыки.

0: Французы, они тоже любят гитару.
1: И тоже считают ее своей, как и многие другие народы.
0: Надеюсь, приживется сия гитара и у нас. Россияне любят свои песни, а голос гитары под стать им.
1: Императрица оказалась права. Гитара необыкновенно быстро прижилась в России.
0: Кстати, немало способствовали этому именно французские эмигранты. После революции 1789 года они во множестве осели в России, зарабатывая на жизнь уроками пения и музыки. Часто, не имея средств для покупки фортепиано, они играли на гитаре.
1: А предприимчивые французы Генглес и Милле стали выпускать гитарные журналы, где помещались итальянские, французские и русские арии с аккомпанементом гитары.
0: Правда, для исполнения русской музыки гитаре пришлось добавить еще одну, седьмую струну.
1: И как же задорно зазвучала она.

0: Один из горячих поклонников русской гитары Русанов сравнивал ее историю с музыкальным романом, который длится у нас уже более 200 лет.
1: Послушайте, что он пишет в своей книге «Гитара и гитаристы». Возникнув на почве народных русских песен и сделавшись, так сказать, национальным русским инструментом, гитара переживает блестящий период своего существования. От этого периода осталась литература. Более всего записи и обработки русских народных песен. Песни эти записывались 100 лет назад из чистого, незамутненного еще поздними наслоениями источника. Некоторые из них представляют собой замечательные произведения. В их числе первое место Михаилу Высоцкому.

0: Опять ты пострел, без спроса взял мою гитару. Ненароком сломай, что тогда? Она ведь дорогого стоит.
1: Барин, миленький, Семен Николаевич, покажите Бога ради, как играть-то на ней. Сил нет, научиться хочется.
0: Да ты чей такой будешь? Откуда знаешь, что я научить могу?
1: Высоцкие мы, Михаил Тимофеев. А про вас наслышаны. Нашим господам Хирасковым Аксеновы первые знакомцы. Часто гостят. А игру вашу я всегда узнаю. Жду от разу до разу. Стану за дверью, да и слушаю. Уж так ладно у вас выходит.
2: Фу, да что ты, дружок. Вот мой учитель Андрей Иосифович Сихра. А там действительно виртуоз. Жаль, выступает мало. Все больше учениками занимается. Тем и прославился.
1: И вы прославитесь, барин. Вы только мне покажите, а уж я постараюсь. Право, постараюсь. Довольны останетесь.
2: Однако ты настойчив, не по годам. А что твои господа скажут?
1: Они меня поощряют. Я ведь давно задумал выучиться.
2: Ну, выучишься, а дальше что?
1: На волю выкуплюсь. Кто захочет послушать, для тех играть стану. Пусть радуются.
2: Разве вправду попробовать? Ну вот, смотри.

0: Как не забуду вашей доброты, Семен Николаевич.
1: Любит, значит, музыку.
0: Уж так люблю, слов нет сказать, особо, когда наши песни играют.

За звуки неподвижно внемлю сладким звуком я, забываю небо, вечность, землю, самого себя. Всемогущий, что за звуки, жадно сердце ловит их, как в пустыне путник безотрадный каплю вод живых. И в душе опять они рождают сны веселых лет, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет. Принимают образ эти звуки, образ милый мне. Мнится, слышу тихий плач разлуки, и душа в огне. И опять безумно упиваюсь ядом прежних дней, и опять я в мыслях полагаюсь на слова людей.

0: Эти стихи юный Лермонтов посвятил Михаилу Тимофеевичу Высоцкому. Поэт любил слушать его игру и часто навещал знаменитого гитариста, слава о котором тогда широко разлетелась по России.
1: Но сам Высоцкий был странно равнодушен к ней. Он был простым, сердечным, приветливым человеком. Любил молодежь.
0: Особенно студентов. Он считал, что от них можно почерпнуть многое. Ведь он жадно тянулся к знаниям, интересовался самыми разными вещами. И хотя не получил образования, сумел стать одним из умнейших людей своего времени.
1: Да и талант свой он развивал сам. После нескольких простейших уроков Аксенова всю жизнь он занимался самостоятельно и достиг вершин мастерства.
0: Современники Высоцкого вспоминали: игра его очаровывала, приковывала к себе и оставляла неизгладимые впечатления. Он поражал слушателей не одной только необыкновенной техникой. Он поражал своим вдохновением, богатством, фантазией. Он как бы сливался с гитарой. Она была живой выразительницей его душевного настроения, его мыслей.

0: А каким импровизатором он был?
1: Порой, когда в доме не было и копейки денег, садился он у открытого окошка и начинал играть. Немедленно собиралась целая толпа слушателей, с упоением внимавших чудным звуком гитары.

0: Домовладелец, меж тем, обходил их со шляпой в руках и собирал щедрую дань, которая шла в уплату долгов Высоцкого и на хлеб насущный. А он играл, не замечая ничего вокруг.
1: Недаром один из друзей Высоцкого, Стахович, вспоминал: «О, где вы, дни былые, и где они, те звуки огневые?»

Ночью при свете звезд степь кажется серебристой. Сумрачный и таинственный этот свет затопил землю призрачным туманом. Нежно касаясь сочных трав, чуть колышет их легкий ночной ветер. Упасть в эту густую траву и слушать голос ночи. Такой тихий и далекий, словно где-то в высоком небе звенят туго натянутые струны звездных лучей. Но вот постепенно к этой звездной мелодии присоединяется другая, тоже далекая, тихая, но тревожная, как отблеск костра в ночной степи. Далеко-далеко у самых холмов блестит этот костер. Кругом кибитки, повозки, шатры, табор, цыганский табор в степи. Красноватый свет озаряет лица, сверкает на бусах женщин, блестит на гитарах мужчин, все громче, уверенней звучит их страстный напев. Да есть ли на свете человек, который мог бы остаться равнодушным к этим пылким напевам, к пламенным вихрям плясок? Кого не увлечет их бурный водоворот, яркое кружение лент, черное облако кудрей, блеск лукавых глаз? Сколько поэтов воспели их! Натянулись гитарные струны, сердце ждет, только тронь его голосом юным запоет. И старик перед хором уже топнул ногой. Обожги меня голосом, взором, Ксюша, пой! И гортанные звуки понеслись, словно в серебре смуглые руки обвелись. Бред безумия и страсти, бред любви, невозможное счастье, на, лови!

причудливый, изящный, свободный, как полет бабочки, порхающий среди цветов, кружится танец гордой цыганки. И души распахнулись навстречу ему, и сильнее забились сердца в едином ритме с рокотом страстного напева. О чем?

о долгом кочеве в бескрайней степи, о звездных ночах и солнечных днях под высоким небом на огромной доброй земле, о вечной красоте и юности, о свободе и счастье, о жизни и любви прекрасных, гордых людей.

0: Но все-таки наша семиструнная гитара прославилась рядом с русской песней и романсом. Она явилась одновременно с ними и оказалась удивительно удобной для их сопровождения, а еще более для домашнего музицирования. Ведь в те далекие времена, если люди хотели послушать музыку, то им приходилось самим исполнять ее.
1: Или получить приглашение на музыкальный вечер к друзьям.
0: Давайте и мы воспользуемся таким приглашением.

0: Наконец-то! Мы с таким нетерпением ждали вас. Особенно я. Мне казалось, я не доживу до вечера.
1: На нас смотрят.
0: Да, дорогая.

0: Но музыканты давно наготове, и все жаждут послушать ваш несравненный голос.
1: Я тоже ждала этого вечера.
0: Мы так давно не видались.
1: Так хочется отдохнуть душой, вспомнить былое, помечтать о грядущем.
0: И насладиться настоящим.
1: Возможно ли это? Жизнь слишком далеко развела нас.
0: Но музыка может соединить нас вновь. Прошу вас.

Ах, эта русская гитара! С ней столько связано для нас веселый или грустный час, разлуки, радости, удары. Кружится пестрый хоровод романсов, песен и напевов. Их так любили наши деды, и мы им славу воздаем. И теплый свет любимых глаз нам светит ярче и сильнее, когда все жарче и нежнее звенит, звенит струна для нас. Ах, эта русская гитара так щедро счастье нам дарит, так много сердцу говорит простая русская гитара.

Вы слушали музыкально-литературную композицию «Ах, это русская гитара». Автор композиции Наталья Оселедчик. В передаче были заняты артисты Елена Бурханова, Любовь Калинина, Всеволод Абдулов. Режиссер Ахмед Хан Кимов. Редактор Ирина Разумная. Оператор Андрей Старжин.

Ведь только подумайте, десятки миллионов людей убедились на практике, что они идут по верному пути к своему счастью. Скажите, какая сила в мире может им помешать? И товарищи, в день победы пролетариата России над капиталистами полной грудью крикнем громко на весь мир за Ленинскую коммунистическую партию. Ура!

Мы знакомили вас с чешской пластинкой «Дискоболы». Известные чехословацкие солисты, такие как Яна Кратохвилова, Лешек Семелка, выступают не с отдельными номерами, а в составе вокального ансамбля. Вместе с инструментальной группой под управлением Иржи Свободы они предлагают новые обработки в современном танцевальном стиле популярных чехословацких эстрадных песен прошлых лет. Вот одна из них «До, ре, ми» Владислава Штайдла.

Вокально-инструментальный ансамбль под управлением Иржи Свободы, Чехословакии. Владислав Штайдл, до ре ми. Индийская певица Аша Путхли. Напомним, что международную известность принесло и участие в ансамбле негритянского саксофониста-экспериментатора Орнетта Коуэлмена. В составе этого ансамбля Аша Путхли впервые записалась на пластинку. Репертуар ее весьма широк, от сложнейших вокальных импровизаций до современных песен. Как правило, песню она сочиняет сама, в соавторстве со своими аккомпаниаторами Дэвидом Вирджилом Кингом и Дитером Циммерманом. Вот одна из их совместных работ, песня «Здравствуйте все».

Представляем вам шведского автора и исполнителя песен Томаса Ледина. Сейчас Томас Ледин выступает в сопровождении своего квартета, который носит звучное название «Оркестр лучших времен». Итак, свою песню «Совсем неплохо» поет Томас Ледин, Швеция.

Многие слушатели просят нас рассказать о молодом французском композиторе и исполнителе на электроинструментах Жане Мишеле Жарре. Но так как композиции его, как правило, длятся не менее 20 минут, мы, естественно, не могли включить их в нашу передачу полностью. Однако недавно международный ансамбль электроинструментов «Атомы» выпустил пластинку со своей версией известной композиции Жана Мишеля Жарра «Кислород». Ее мы и предлагаем вашему вниманию. Добавим только, что Жан-Мишель Жарр – сын известного композитора Мориса Жарра, автора балета «Собор Парижской Богоматери». Итак, композиция «Кислород».

Ансамбль электроинструментов «Атомы». Композиция Жана Мишеля Жарра «Кислород». Темпераментное увлекательное искусство кубинского вокально-инструментального ансамбля «Иракера» получило признание благодаря широкому творческому диапазону участников ансамбля. Они сочиняют и исполняют самую разную музыку, от сложных джазовых композиций до танцевальных мелодий. Мы неоднократно включали записи ансамбля «Иракера» в наши передачи. Кстати, в переводе с языка йоруба слово «Иракера» означает «джунгли». Сегодня повторяем популярную танцевальную пьесу «Така-така-та». Новую обработку ее сделал руководитель ансамбля Чучо Вальдес.

26-летний Умберто Тотци за последние годы выдвинулся в число самых популярных за пределами Италии кантаутори. Так на родине артиста называют авторов и исполнителей собственных песен, так сказать, итальянских шансонье. Успехом своим Тотци обязан в первую очередь умению сочетать стиль итальянской песни с современными исполнительскими средствами. По всесоюзному радио уже звучала самая популярная его песня «Глория», которая, судя по письмам, понравилась нашим слушателям. Такое же название получила и недавно выпущенная долгоиграющая пластинка, на которой записаны лучшие вещи Умберто Тотци в его исполнении. Вот одна из них.

испанский вокально-инструментальный ансамбль «La Bionda», композиция «А сейчас я танцую с тобой». Вы слушали музыкальную программу «Мелодии зарубежной эстрады». Ее подготовили Дмитрий Ухов, Вера Карпеченко и Виктор Татарский.

сердце и волю мою укрепи. Потому что мне снятся костры в запорожской весенней степи. Слышу, кони храпят, слышу запах горячих коней. Слышу давние песни вовек неутраченных дней. Вижу мокрый венец,

Эти кони истлели, и сны эти очень стары. Почему же мне снова приснились? В степях запорожских костры ледяная звезда.

плывет у костра, бурым бархатом грозно горя, знамя мертвых солдат.

0: старость, весна, запорожских степей забытье. Нет, это сны революции, это бессмертие мое.
1: Может быть, это старость, весна, запорожских степей забытье. Нет, нижайшее почтение и с любовью низкий поклон шлет тебе Алексей Егорыч, товарищ твой Иван Сысоев. Сколько времени не было от тебя вестей, Алексей Егорыч, а теперь пришло твое письмо, и все воскресило во мне, все переживания прошлых дней и лет. Немного нас теперь осталось, и потому каждая встреча с бывшим дружком боевым как подарок. Тут приезжал ко мне наш товарищ Тарас Охрименко. Многое мы с ним вспомнили. Как мы начинали вместе службу еще в 13-м году в казармах Санкт-Петербургской лейб-гвардии, как кровенил нам носы, да зубы вышибал корнет топор Сириус, и как в окопах в 14-м году на Германской ротмистром уже продолжал измываться. Вспомнил и то, как он меня в ту пору под пули германские поставил.
2: Ну, Архипов, какие тут у вас дела-то были, пока я в госпитале валялся?
3: Да, брат Охрименко, дела. Тут до нас Преображенский полк наступал. Народ здоровый, как, скажем, в первой государевой роте. О, дуболом это. Ну, вот пошли наступать они потем. Ну, подготовку какой артиллерии сделал, известно. Поковырял немного и хватит, да и то как-то. Прицел 5, круг 5, по своим опять. Ну, проволока-то у немцев целой и осталась. Ряда 4. Ну, преображенцы, значит, идут, молчат. Ура, невельно было кричать. Подошли к проволоке, давай резать. А немцы смотрят, что такое? Хромадины, испугались, думали, кавалерия. А это преображенцы дуболом.
2: Да, повоюем замечательно, босс. Ну, опять. Раненых потащили. Братцы, вы откуда?
4: Со второго эскадрона.
5: Как у вас там?
4: Ай, садец, тяжелых сил нет. Накаты выворачивает. А на брустер уж и не высовывайся. Вмиг переносицу свинца схлопочет.
2: Ну да, у них винтовки с трубками. Там посмотришь, все видно. Бей на приз.
6: Гляньте-ка, офицер и вахмистр

0: Наверх?
1: Видишь, лицо-то все в башлык закутал.
2: Здорово, гренадер. Эки вы гранатные хваты.
3: Здоров, здоров, лейб-драгун.

0: Ехали бы все вместе в этой теплушке, дорогой мой друг Алексей Егорыч, и не знали даже, что едут тут люди, которых судьба уже свела воедино, да и надолго. Не знал я, что едет тут мой враг заклятый, закутав лицо башлыком. Не знал и того, Алексей Егорыч, что свела тут нас дорога и с тобой.
1: Как звать, дружок?
2: Степаном Архиповым. А тебя?
1: Алексей Егоров. С какого фронта, земляк? Куда путь держишь?
2: С германского, годок. Отвоевались домой теперь.
1: Думаешь, отвоевались?
2: Ну, начисто. Теперь кто ж против нас? Валивай к бабам. Ой, доеду я до деревни. Попостился, хватит. Земляки.
1: О.
2: Земляки, Эван, видите, у меня два зуба выбиты.
1: Ну, видим, солдат.
2: А знаешь, кто выбил?
1: Кто?
2: Корнет, офицер наш. Еще в 13-м годе на занятии. Ни к черту, говорит, не годитесь. И раз, и двух зубов и нету. А потом, Архипов, помнишь, как он меня на бруствер под шашку выставил? Стреляй, немец.
3: Уж как не помнить.
2: Вот.
3: Сбег в революцию из полка.
2: Стой, а знаешь, где этот офицер?
3: Ну?
2: Вон в углу. Гренадер сидит, что с гранатой грозился.
3: Да брось ты.
2: Он вздремнул, башлык-то сполз. А я припомнил, как он тебя лейб-драгуном назвал. Думаю, дай взгляну в лицо. Ну и взглянул.
4: А теперь поговорим, может, ваш сокровь?
5: Назад, берегись!
6: Ванька, у него граната!
5: Назад, бери прочь! Тяну, тяну тебя!
6: Стой!
4: Держи его!
6: Стой!
5: Убег. Ловко, чертяка, на ходу деранул.
2: Ушел, гад. Ушел. Ну, поймаю, где живого съем. Вот попомните.
1: Да. Вот солдаты. А вы тут говорите, кто ж теперь против вас? Нету, мол, никого. А этого беглеца видели? Куда он пробирается? Куда бежит? К Корнилову. И бить их надо сейчас, пока они еще не собрались как следует. Организуются, поздно будет.
3: Известно.
1: Вот я и говорю, товарищи, надо в отряды идти.
5: Это в Красногвардию?
1: Да.
2: Ну иди, мил человек, а мы домой.
3: А ты не навоевался, друг.
1: Вот погоди, погоди, сделают тебе эти офицеры, как бог, черепахи сделал.
5: А ты что, понимаешь, да? Большевик, небось.
1: Да, большевик.
5: Ну вот и воюй, кто тебя держит? Брось его слушать, ребята.

0: Так мы ехали, допели. А вокруг нас для той же песни слагали новые слова. И слова те зажгли ни одного уж человека.
1: Мы царю не служим,

Богу мы не служим. Служим людям, значит, самому себе. Пролетают кони по кровавым лужам.

0: Какая честь, товарищи!
1: Первый луганский социалистический партизанский отряд!
0: Кто во главе?
1: Ворошилов!
0: Кто он такой?
1: Луганский рабочий!

0: Какой отряд, товарищи?
1: Партизанский добровольческий. Красной армии шахтеры.
0: Кто во главе?
1: Щеденко.
0: Кто он такой?
1: Донской области портной.
0: Какой отряд, товарищи?
2: Полный партизанский.
0: Кто во главе?
2: Буденный.
0: Кто он такой?
2: Старый солдат, драгун, батрак.
0: Я с вами, товарищи!
1: Бори, пехота! Конь найдется!
3: Так ты, Алексей Егорыч, и нашел свой путь в конную Буденного. А мы-то его отыскали не сразу. Не сразу поняли, куда идти надо. Очень уж нас жилье наше мирное к себе потянуло. Да еда сытная, да жена ласковая.

0: своего лупит, имя, фамилию не спрашивает. И чего волтузится?
1: Второй взывает ветер, в моем краю широком взлетели кверху сабли, рванули.

0: воздуху им мало, что ли, в России? В покой пора уж бы приходить.
1: Взывает третий век.

0: Вот возьми, к примеру, меня. Посев скоро, Пасха. Где должен быть в такое время работник?
1: На поле, у земли.

Агаша! Агафья! Принеси-ка кваску испить. Эх, не житье, малина!

0: Хозяин!
1: Заходи, коль добрый человек. О, да ты, я вижу, не один. Ну, все заходите. С дороги?
0: С дороги, хозяин. С дороги.
1: Походом.
0: Оно самое. Солдат?
1: Так служба, ясное дело. Только вернулся, вот. Да. Агаша, неси, чего есть на стол.

0: солдаты. Сало дай, Агаша. Че ж вы не развьючиваетесь-то? На привале раздышка и по закону положено.
1: Некогда нам.
0: Это что ж за пальба?
1: Наши их не бьют.
0: Так-так. Бьют. А лучше б никого не бить. Ей-богу. По-тихому жить. А какой же части, землячки, будете?
1: Видишь, конные.
0: Ага. Одной службы, значит. Я тоже в кавалерии был.
1: Это что это так боязно моих товарищков-то оглядываешь, хозяин?
0: Да так. Вы ешьте, ешьте, гости дорогие, ешьте, ешьте, ешьте, товарищи, ешьте.
1: Сапоги у тебя ничего, хозяин.
0: Действительно, сапоги, да. Подошва спиртовая, город ровно проходили, там цей гаусс разбитый, вот я и взял.
1: Ну-ка, сымика.
0: Чего?
1: Сапоги, говорю, сымика.
0: Как же? Чего ты? Товарищ, зачем же? А? Ну, сымаю. Убери винтовку-то. Я сейчас. Сейчас.
2: Так. Здорово, казачки.
1: Здорово.
2: Это кто?
0: Хозяин.
2: Ну, здоров, хозяин.
0: Здрасте.
2: Не так.
0: А?
2: Не так говоришь.
3: Подержи-ка мою бурку, казак.
2: Ну что, хозяин уставился? Полковничьих погон не видел? Так кто ты?
0: Так что лейб-гвардии Драгунского полка 1-го эскадрона рядовой Иван Сысоев в бессрочном отпуску с Германского фронта.
2: Ну, а что добавить надо, когда с полковником говоришь?
0: Вашу сократь!
2: Выправка есть. Учитесь, казаки. Ну, а что он вам тут болтал? Выяснили, кто таков?
1: Товарищами называл.
2: Товарищи? Это те самые, что у казаков землю отбирают? А, слышишь, драгун, это твоих товарищей большевиков с вашего села стреляют. Ведите его, казаки, к плетню для разбора.
0: Вашу за король, братцы, ей-богу, я ж ничего. Я ж не воюю, я сторона, я ж не большевик. У меня жена и хозяйство.
1: Иди, иди. Сторона. А потом и с большевиками будешь. Иди!
0: Братцы, крест же на мне! Православный я!
2: Крест? Ну, значит, не большевик. Отпустите его. Дороги ты тут хорошо знаешь?
0: Так точно, знаю, ваш сократь.
2: С нами пойдешь. Дорогу будешь показывать, драгун. Пошли! Пошли!

Как будет бой, укройся в траву, в зеленый свет. Ой, мать моя, не бойся, я говорю в ответ. Не плачь ты, мать родимая,

Недолго показывал я дороги казачкам полковника. Родная страна помогла бежать от них, родные леса укрыли. Но понял одно: домой уж пути мне нет, а куда путь лежит —

0: К тем надо полагать, кто бедняка не грабить, ни неволить не станет. В тревожное то время к любому встречному на степных путях-дорогах подходили с опаской. За одно слово «товарищ» прощались с жизнью.
1: Стой! Стой, дядя!
2: Свой?
1: Какой свой?
2: Ну, свой. Здешний. А ты чей?
1: Тоже свой. Фу.
2: Оружие есть?
1: Ну, скажем, нету. А у тебя?
2: Ну, и у меня вроде. Да ты не бойся.
1: А чё бояться? Ты бы не боялся. Закурим?
2: Закурим.
1: Ну, ты чё?
2: А ты чё? Ты где служил, земляк?
1: В лейб-драгунах пришлось, в гвардии. А ты казак?
2: Ага, казак.
3: Слухай, будто ты знакомый мне, а? Будто серьезно мы поспорили с тобой, ехавшую у Барановичей. Ты все за Ленина голос держал, а?
1: А может, ты обознался, станишник?
3: Может.
1: Прощевай, что ли?
3: Прощевай.
1: Ох, и храбрые мы с тобой. Напрямик давай. Куда идешь? Кто такой? Я к большевикам подаюсь, ну?
4: Ох, друг, да я ведь чуть тебя не зарубил. У меня шашка есть.
1: А и у меня, брат, припасена. Чего бежишь, прячешься?
4: Да с соседней станицы я, Василенко. Там офицеры сучьи, дети, хозяйство все пограбили. Ты, говорят, рвань, большевик. А я и верно, не режусь в атаманы. А ты как?
1: А я Иван Сысоев. Тоже забрали. И разули. Ну, вместе пойдем?
4: Ну.
1: Да. Тут бы поменьше на людях надо быть. Огибом идти.
4: Угу.
1: Куда-нибудь да выйдем. Где-то сказывали наши, красные, то есть, ходят. Будённый, что ли, у них командир?
4: Он, Семён Будённый.
1: А.
4: Ну, пошли, драгун, Сысоев Иван.
1: Пойдем, казак Василенко. Прощай, родная сторона.

0: И через несколько дней я с моим новым дружком Василенкой опять повстречал тебя, Алексей Егорыч. Теперь уже не в теплушке вагона, а в штабе Буденновского полка.
1: Да? Командир полка Егоров слушает. Слушаю, слушаю. Да, записываю. Оборонять Царицын любой ценой. Отступление быть не может. Реввоенсовет 10-й армии. Ясно. Нужно удержать. Да, да, да. Любой ценой. Всего доброго.
2: Дозвольте войти.
1: Заходите. Что скажете, товарищи?
2: Так что пишемся в добровольцы, товарищ командир.
3: Только в кавалерию, в пехоту не. Примите?
1: А чего ж не принять, казак? Вот задам только вам несколько вопросиков. Вот тебе, к примеру, лейб-драгун, я тебя узнал. Помнишь, ты в теплушке офицера врага своего отпустил?
2: Так это не вы ли тогда нас, дураков, агитировали, чтобы в Красную армию идти, а мы не послушались?
1: Я, он самый, да.
2: Ну-то вот.
1: Ну вот, а теперь скажи, почему же сейчас-то ты к нам идешь?
2: Не к вам.
1: Как?
2: А к себе. К своим идем.
1: Верно, да, не так я сказал. Ну, молодец, лейб-драгун. Как звать?
2: Сысоев Иван.
3: А я Василенко. Так принимайте в кавалерию.
1: Так, служить без срока, время военное.
3: Знаем.
1: Держаться до последнего.
2: Знаем.
1: На земле спать, шинелью своей укрываться.
3: И это знакомо.
1: Совестью не кривить. Красная армия, не другая.
2: Как на присяге.
3: Да пусть мои глаза лопнут.
1: Ну, тогда дорога ваша к нам. Зачислим в первый рабочий крестьянский социалистический кавалерийский полк. Валите к командиру бригады, к товарищу Буденному.
4: Товарищ Егоров?
1: Я? Вы ко мне?
4: Да, да, вам. Вот мой мандат.
1: Так, мандат. Выдан питерскому рабочему. Партийная кличка Петрович. Значит, к нам, товарищ Петрович?
4: Да можно не товарищ Петрович, а просто Петрович.
1: Значит, комиссарский наш состав пополняется.
4: Да, выходит так. Хотел бы познакомиться с полком.
1: А вот вместе с новыми бойцами, с Сысоевым и Василенко, и познакомьтесь. А для начала знакомства откройте-ка окно. Эскадрон на марше. Вот и первое знакомство.

0: Вот вспомнил я, Алексей Егорыч, нашего Петровича. И так и просится слово о комиссарах наших, из которых Петрович был наипервейшим. Трудна была их работа. Конная армия не из кадровых бойцов собиралась. Разный был народ. Были и такие, для кого первое дело было помутить воду, помутить народ. А ведь слушались их, анархию, черт бы ее побрал. А кто в таких случаях был первый боец за дисциплину, за закон? Комиссар. Кто утихомиривал конников, разгоряченных, хмельных от первых победных боев, от удали, еще не умевших мириться с отточенным порядком, со строгостью? Все он, комиссар.
1: Давай сюда комиссара! Куда спрятался?
2: Дожили! Старый режим вертаю!
3: За что деремся? За что? Комиссар, выходи! Народ требует!
1: Выходи!
4: Кто комиссара спрашивал? Вот он я.
1: Генерал, на нас плюешь. Я вот тебе плюну сейчас с нагана.
3: Стой, Митрей! Ты что? Стой, Митрей!
5: Тут такое дело, комиссар Петрович. Освобождай арестованных бойцов сей же миг. Требует народ.
4: Галдеть, говорю! Кого на испуг берете? Коммуниста, большевика на испуг берете? Не галдеть! По порядку! Говори один кто-нибудь! Ну, в чем дело?
1: Брось замашку! Сейчас давай приказ! Освободить брата нашего! Правильно я говорю!
4: Тихо, тихо! Тихо! Не галдеть! Не галдите! Понял! Понял! Теперь прошу меня слушать. Арестованы два бойца за отказ выполнить боевой приказ советской власти. Раз. Кто не выполняет приказа советской власти, тот наш враг. Пособник атаманов. Два. Невыполнение приказов поведет к развалу. Фронт рухнет. Офицеры вас передушат. Три. Вы что? А? Этого хотите, что ли?
1: Братцы! Да глаза залепляет он нам! Мороз уклеит! Где правда? За что бьемся? Чтоб арестовывали?
4: За что бьемся? За советы, за наши рабоче-крестьянские. И во главе этой борьбы большевики, партия. И партия приказывает повиноваться.
1: Тут не старый режим тянуться да повиноваться. Так, братцы, правильно я говорю, а?
4: Нам бойцы нужны, а не горлопаны митинговые. Бойцы, приказ ясен. Арестованные будут отданы под суд. Наш суд, рабоче-крестьянской. Виновные понесут наказание. В бою кто изменяет, тот не наш. Верно я говорю? Ну, что молчите? Кто не согласен со мной? А? Кто не хочет исполнять порядки Красной Армии? Кто? Ну, а кто не хочет, может сдавать оружие и катиться.
6: Ну, разве это можно?
3: Пусть к офицерам катится, кто изменил.
6: Оружие, но для боя нужно.
1: А кто изменит, руби его!
4: Правильно! Так, так, так, так. Значит, будем считать, что все в порядке, товарищ?
7: Ну, ежели так все полетывается, так все в порядке.
3: Ну, ладно, ясно, ясно, ясно, ясно. Суд разберется, сами понимаем, ну, но понятно.
4: Ну,
3: понятно.
4: Хорошо, хорошо, хорошо. Если понимаете, то и можно разойтись, товарищ.

0: ковала партия руками своих комиссаров, не знавших колебаний и страха, регулярные полки, бригады, дивизии, корпуса, армии. Так рождалась и наша первая конная. Но были для бойца наши комиссары, и был наш Петрович среди них не только строгими учителями, но и добрыми товарищами. Когда надо, заботливыми, когда надо, веселыми да затейливыми. Может, так и пролагалась дорожка к сердцу бойца.
1: Ну, как отдыхает красное воинство?
2: А ничего отдыхает, Петрович.
1: Да?
2: Да. Садись к костру, картошку есть.
1: Спасибо, спасибо. Ой, вот жаль, для общего котла ничего у меня нету, а? Ах ты. Ну, ладно, вот что, я, братцы, сказку расскажу. Подсаживайся, хлопцы, подсаживайся. Подсаживайся.
3: Что за сказка? На чего сказка?
1: Сказка-то. Товарищ бывший анархист, а ныне дисциплинированный красный конник Дмитрий. Сказка про нашего полка-бойца. Как его кадет обдуривал, и что из этого вышло. Ну вот, так, значит, шел нашего полка боец. Глядит кадет. Ну и ввязался этот кадет за нашего полка бойцом. Идут вместе. Глянь, на дороге поросенок жареный. С кашей, да-да. Значит, кадет глаза заведущие и говорит, как же мы этого порося поделим? Да порежем, говорит нашего полка боец, пополам. Я поем и ребят угощу. Нет, говорит кадет, так не поделишь. Все кому-нибудь больше выйдет. Давай-ка, говорит, так. Вот давай, говорит, так. Ляжем спать. Кто лучше сон увидит, тому и весь поросенок. Давай. Ну ладно, легли. Легли, значит, кадет лежит, глаза щурит, хочет нашего полка бойца обдурить. Самолучший сон выдумывает, на хитрость бьет, понимаешь? Ну, нашего полка боец это видит, смекает, значит, потом берет тихо порося с кашей, да и торбу. А кадет-то все думает, значит, думает. Надумал самолучший сон. И, значит, торг нашего полка бойца. А ну, какой тебе сон снился? Нашего полка боец говорит, да фу ты, разбудил. Я и сон весь забыл. А тебе какой? Ну, говорит кадет, у меня сон хороший. Смотрю, значит, и вижу, что возле нас конь ходит, ну, чисто генеральский конь. Сел я на этого коня, поехал. Вижу, лестница в небо упирается. Слез. Поднимаюсь по лестнице, лезу, смотрю, на небо влез. Вижу палаты, я туда, а там сам Бог. Сидит и ужинает. Да. Иди, говорит, христолюбивый русский воин, со мной ужинать. Я и сел, самим Богом ужинал. Вот как. Тогда нашего полка боец, значит, печально так и говорит, печально. Вроде, говорит, и мне такой сон снился, только похуже. Будто еду я на своей лошаденке за морожки и вижу... Лестница, а возле нее конь генеральский ходит. Так это мой конь был, говорит кадет-то, понимаешь? Да-да. Ну, слушай дальше. Значит, во-во, отвечает нашего полка боец. Лезу, вижу палаты, а в палатах Бог, а рядом с ним ты ужинаешь. Да. И мне говоришь, иди прочь, красного полка боец. Видишь, я с самим Богом ужинаю. Забирай порося, у нас тут своего хватает. Ну, я и забрал порося. Это как я... Слушай, слушай, слушай. Я, говорит, его забрал, как ты велел. Да и поминай его, как звали. То ты рот открыл. Да ты что, говорит, съел порося, что ли? Кадет-то волнуется. Говорит. А как же, говорит, мне тебя было не послушаться. Не мог. Ну, закрутил тут хитрый кадет головой, да и пошел прочь. Вот, ну, вот, вот и сказки конец. А теперь, эй, Сысоев, давай-ка угощай картошкой своей. Не будь как кадет-то, ну, раскошеливайся.

0: Петроженька.
1: Вы только голос не подавайте, услышит.
0: Ой, пить, да, я Охрименко.
1: А вот баклажечка. Попить. Вот так вот. Я как приметил еще в атаке, что вы, значит, немножко спотнулись от раны, так потом с Исоеву сказал и сюда приполз. Ихняя кавалерия в ложбину ушла тут, близко.
0: Так.
1: Наши ждут наскоку. Накрутили они нам холку в этот раз немного.
0: Да.
1: Не знаю, прорвемся ли. Ну, давай-ка, Петрович, дорогой. Давай, подаваться к нашим. Может, проползем. Давай, вас куда тронул-то?
0: Да в живот. И в правую руку.
1: А я вас на горбу легонько отнесу.
0: Ой, давай. Стой! Стой, Охрименко, стой! Ай, вот, запоминай приказ мой. Это партбилет мой.
1: Петрович.
0: Тут списки ячейки, квитанции. Запомни, приказываю доставить это бойцам.
1: Петрович.
0: Ой, меня бросить. Тут в кустах пулемет, ленты. Вот вам он нужен. Понятно? Ну, прощай.
1: Я, Петрович.
0: Иди.
1: Товарищ.
0: Иди.
1: Родной, ну дай-ка я тебя.
0: Иди,
1: ну,
0: пулемет.
1: Дай, унесу тебя.
0: Да, пулемет.
1: Ну, давай, а.
0: Скорей, скорей. Иди.
1: Эх, товарищ. Петрович, родной, ну на-ка вот махорки, ну покури, Гош, или вот хлебца, а? Петрович, Петрович, нет Петровича больше, прощай, братец мой.

А еще о чем я сейчас вспоминаю, Алексей Егорович, так о том, как воспитали наши комиссары в Красном Коннике такое понимание жизни и стойкость, что раньше ни серому солдату, ни битому драгуну и не снилось. Помнишь, Алексей Егорович, как чудом спасшийся боец рассказал нам про смерть геройского нашего друга, красного казака Василенко, дружка общего, что попался в плен к старому моему врагу, его высокородию?

0: Ее господину ротмистру топору Сириусу.
1: Ну, здорово, лихие буденовцы. А что же это вы в таком жалком виде? Без порток и гимнастерок? Это что же, Сенька Буденный вам и порток жалеет? Молчите. Ну, молчите, молчите. Можете помолиться перед смертью.
2: Некому молиться, офицер.
1: Может, кто последнее слово хочет сказать?
2: Сказал бы я тебе слово, была бы у меня шашка острая в руке, да конь быстрый подо мною, да красный штандарт над головой. Прощайте, братаны-буденовцы.
1: Ну вот... И речь произнесена. Что ж, хорошую речь хорошо и оценить надо. Расстреливать вас не будем. Не будем вас расстреливать, лихие буденовцы. Не будем расстреливать вас, а живьем закопаем.

0: Было время тяжелое. Взял Деникин Харьков, Курск, Орел. И тогда конную Буденного как главную силу против Деникина бросили. Вспомни, Алексей Егорыч, рейд наш на Воронеж. Вспомни вылазку под Косторной, когда мы бронепоезд офицер захватили. Вспомни, как сам Семен Михайлович этот захват подготовил, как переиграл он в телеграфную игру белых офицеров.
1: Ну, а это что за помещение?
2: Эй, что за помещение?
3: Это телеграфная комната.
1: Ну, чего вы дрожите, товарищ дорогой? Не бойтесь, ничего худого мы вам не сделаем.
3: Так, точно. Точно так, господин.
1: Мы красные.
3: Так точно. Так точно.
1: Линия в порядке?
3: Так точно. Как раз сейчас принимаю сообщение с соседней станции.
1: Соседней? Что же, это хорошо. На соседней станции у Беляка как раз бронепоезд стоит.
4: Да, да, да.
1: А как он называется, товарищ Егоров?
4: Офицер называется. Так наш пленный генерал-майор Румянцев показывает.
1: Ну, телеграфист, так о чем тебя соседняя станция спрашивает? Читай только без ошибок.
3: Сообщите обстановку. Начальник бронепоезда полковник Федько.
1: А ну-ка, стучите в ответ, товарищ. Наседает Буденный. Вышлите бронепоезд.
3: Передаю. Станция отвечает. Сообщите, кто отдает приказ.
1: Пишите. Начальник дивизии генерал-майор Румянцев.
3: Они спрашивают, для точности сообщите имя и отчество.
1: Здорово. Проверка.
4: Проверка.
1: Егоров, как там его имя и отчество?
4: Михаил Константинович.
1: Ну-ка, стукните им. Михаил Константинович.
3: Они передают. Высылаем бронепоезд офицер. Снабдите боезапасом. Израсходован почти весь.
1: Отвечайте. Боезапас будет дан.
4: Вроде клюнули, товарищ Буденный.
5: Что? Сам Буденный?
1: Сам. Передавайте, товарищ дорогой, передавайте. А теперь, товарищ Егоров, готовься встретить бронепоезд. Твоему полку поручаю.
4: Есть.

0: Взводный Сысоев, бери троих и живо пути рвать. Как свистну, рви.
1: Ага, слушаю. Архипов.
2: Я.
1: Калиберда. Ахлименко. Что вы? Что у меня?
0: Не галдеть только, товарищи.
1: Не галдеть только.
0: Чш. Как подойдет так спокойно, заберем за милую душу. Если что, норови гранатами. Суй их в бойницы. Гляди, где дыры-то в броне. Стрелять они долго не будут. Патронов у них нет. Ну, понятно?
2: Понятно.
0: Так.
1: Ясно.
0: А теперь замри. Подходит.

0: Сюда, пожалуйста! Сюда!
1: Нам немедленно нужно принять призапас! С кем имею честь?
0: Командир Буденновского кавалерийского полка Егоров!
1: Как Буденновского?
0: А вот так!
2: Алексей Егорович, пути подорваны.
3: С обеих сторон.
2: С обеих, ох, как чисто задануло.
0: Эй, на офицере! Вы отрезаны нами! С места не сойдете! Снарядов, патронов у вас нет! Здесь буденновцы! Сдавайтесь! Ложись! Кто там побежал? Я вот тебе побегаю! Цепь!
4: Эх, рвануть бы его гранатой сейчас!
3: Лежать! Тихо! Глядеть в оба! Целым его возьмем!

0: через патрончики у офицера. Эй, беляки! Ку-ку!
1: Ну, буденовцы, принимай гостиниц. Эй, кавалерия, принимай железную лошадку.

0: А помнишь, Алексей Егорыч, день 19 ноября 19 года, когда приказом Реввоенсовета Южного фронта конный корпус Буденного был развернут в конную армию? День общего нашего праздника, день, после которого конармия пошла от победы к победе. Но каждая победа давалась непросто, большой кровью, большими жертвами, большим напряжением сил, большой верностью. Каждый человек проверялся на выдержку, на стойкость. Помнишь приказ по конармии стремительным натиском выдвинуться к Северному Донцу и занять мост и железнодорожную станцию Несветевичи? Заняли и дивились рассказам об этом бое освобожденные станичники.
1: Да, ну вот. Ну, шашки вон, двинули. Рубанули корпуса белой конницы генералов Шкуро, Улагая, Мамонтова. Вперед! Делай тарарам белым офицерам. Есть! Подлетели к мосту через Донец. Наш мост! Наш, да только взорванный. Да, и вот тут, дорогие товарищи, освобожденные станишники, уж коль меня прислали к вам рассказать об успехах нашей незабвенной первой конной, не могу я не рассказать про этот мост и про то, что дальше с ним было. Да, ну вот висит мост, сами видим, с того берега бьют, извините, белые казаки, стрельнут раз, и у нас кто-нибудь брык сразу. Смех, да, и горе. Идем мост чинить. Да, с нами шахтерский народ идет. Тащим шпалы, а казаки все бьют. У нас народ все падает. Да, и вот тащу я шпалу. Глядь, лезет кто-то. Чего надо? Старуха от кельта. Да, покушай, говорит, сынок, сует что-то. Чиркнул я спичку, вижу огурцы, хлеб, а тут по спичке пуля жжик. Сыночек, говорит старушка, возьми от меня хлеб, у меня-то свой-то убитой, я уж за вами похожу, иди, говорит, бабушка, а то убьют, видишь, стреляют здесь. Да, ну, а хлеб с огурцом я, конечно, съел. Да, ну, мост к утру справили. А шахтеры подсобили. Ой, сколько шпал наклали в клетки. Ой, на клетке рельсы, а утречком по рельсам бронепоезд. И по белякам. А за ним и мы. Кони у нас в поводу, по одному через мост. Держись, Деникин, замри! Смелая первая конная идет. Бронепоезда вкалывают. Да, вот так вот.
2: Ну... А народу, товарищи станишники, подвыбило, конечно, порядком. Однако никого из товарищей наших погибших никогда не забудем. Подожди, народ еще про них песню сложит.
3: Ночь стоит взорванного моста, конница запуталась во мгле.

полтавская погода стынет на запекшихся губах. Звезды 19-го года потухают в молодых глазах. Звезды 19-го года потухают в молодых.

еще вздохнет, застонет еле, повернется на бок и умрет, и к нему в

0: гнали мы Беляков к Ростову. Так и не встретился мне больше на пути моем господин топор Сириус. Так и не увидел я его больше до самого конца гражданской войны. То ли погиб мой недруг, то ли драпанул потом с бароном Врангелем из Крыма в далекие заграницы, да и сгинул там, не знаю. Да и знать-то не особо теперь хочется. Наступил 20-й год. 8 января с боем был взят Ростов. Помню, как потом впервые мы вздохнули свободнее, потому что наступило время коротких передышек. Многие впервые смогли ненадолго вырваться домой. Весной ехал к дому и Тарас Охременко.
1: Солдатик, присаживайся как нам, чайку попить.
2: Я не солдатик, дед, а нашего полка боец Буденного.
1: Простите, пожалуйста.
3: А вы, дедушка, извиняюсь, с внучкой едете? Или она одна без вас путешествует?
1: Девушка-то? Ну? Нет, она не со мной.
2: Ага, значит, гражданочка с нами просто. За компанию или как?
4: Да нет, спасибо.
1: Ты, девушка, не стесняйся. Ну, присаживайся, пей.
2: Ну, вы как, путешествуете или как?
4: Да я домой.
2: Домой. Ну, это понятно. Есть, например, у вас дома законный супруг или как?
4: Да ну.
1: Простите, изволь ли вы, товарищ, заметить, что у Буденного... Вот как их величать, к сожалению, не знаю. Вы служите, да?
2: Так точно. А теперь в отпуск. 7 дней имею. Срок, как гражданочка может догадаться, конечно, малый. Но как гражданочка наверняка понимает, хватит.
1: А вы и гармошку с собой захватили. Значит, играете.
2: Не только играем, но и спеть можем. Ну-ка, дедушка, передай гармошечку.
1: Прошу вас, прошу, прошу.
2: Эх!
5: У синего дона в садочке на взгорье цвети, моя вишня, цвети. На тихие воды, на ясные зори лети, мое сердце, лети. На тихие воды, на ясные зори лети, мое сердце, лети. Звезда полевая над брошенной хатой, дождями размыты пути. На пламя пожара, на дым языкатый, лети, мое сердце, лети. На пламя пожара, на дым языкатый, лети, мое сердце, лети. На синем дону зацветают черешни, сильней соловейка свисти. Над пасекой сладкой, над озимью вешней, лети, мое сердце, лети. Над пасекой сладкой, над озимью вешней, лети, мое сердце, лети. Я крикну, любовь моя, выйди из дому, я здесь только двор перейти. К высокому тыну на берег знакомый лети, мое сердце, лети. К высокому тыну на берег знакомый лети, мое сердце, лети.
2: И что же вы, гражданочка, например, могли бы мне ответить на мою песню?
1: А не откажете ли вы в любезности поделиться впечатлением о Буденном? Вот как их величать, к сожалению, не знаю. Наслышаны, а вот знать про них любопытно.
2: Так впечатление у меня от Буденного ничего.
1: Да?
2: Хорошее.
1: Ну, прекрасно.
2: А вот у генерала Деникина совсем наоборот.
1: Любопытно.
2: Он, Деникин, к примеру, зовет своих генералов и спрашивает у них, как так? почему красные задон идут? Чтобы я больше имени Буденного Ворошилова не слышал. Кто они вообще такие?
6: Нижние чины, ваше сходительство, отвечают генералы.
2: Как так? Не может быть.
6: Виноваты, не доглядели.
2: Поймать. Слушаемся. Откозыряли генералы и покатились Буденного Ворошилова ловить. А мы сами за Дон идем. На! На, мол, лови. У Шабливки, к примеру, сошлись. Ну, что ж ты не ловишь? Они не гугу. Ну, мы осерчали, побили их, впали в такой грех. Потом у торговой сходимся. Опять же, на! Они нет.
1: Так.
2: Однако опять пришлось их побить. Двигаем дальше. Все Деникин Буденного Ворошилова ловит, а мы его все бьем. Прямо даже скучно становится. Ну вот, подошли к Егорлыцкой. Наперли сюда белые все корпуса. Офицерские. Три донских, да кубанских. Идем, значит, в атаку раз нам по морде. Идем два нам по морде. Идем тогда три. И что ты думаешь, дедушка?
1: И что же, что же?
2: Опять нам по морде? Ах ты мать!
4: Ой.
2: Пресвятая Богородица, батареи наши отступать. Тогда начдив четыре горловиков мчит к ним.
4: Что такое начдив четыре?
2: Ну, вроде как бы над тремя комбригами, командир. То есть, значит, над шестью полками. Ну, в общем, начальник дивизии. Мчит он к батарейцам, конь под ним горит. Здравствуйте, говорит, други батарейцы. Вы, говорит, не в ту сторону наступаете, ошиблись. Поворачивай-ка орудие. Огонь со всех орудий. И, в общем, взяли Егорлыцкую.
1: Вот это да.
2: Побили пять корпусов.
1: Прекрасно.
2: Корень разгрохали только. Ну, Деникин в море подался. А тут ведомство не наше. Мы в Майкопе стали отдыхать. Ну, тут благодарность, кого и к награде, кому отпуск, гражданочка.
1: Простите, а кто же они точно, Ворошилов и Буденный?
2: Ворошилов луганский фабричный, а с Буденным я сосед. Он с Платовской станицы, а я с Вороновки. С окна в окно 1500 верст.
1: Рабочий казак, как же они командовать могут?
2: Могут! Раз надо, дедушка, могут! На то и командармы!

0: Но недолог был наш отдых, Алексей Егорыч. Летом 20-го бросили первую конную против войск маршала Иосифа Пилсудского на белополяков. Помнишь, как писал в ту пору сам пан Пилсудский? Новое оружие борьбы, конница Буденного, становилось какой-то непобедимой легендарной силой. Помнишь, поначалу туго нам пришлось. Окружила конармию армия Галлера. И хоть вышли мы тогда из кольца, а все же многие наши бойцы там, на польском фронте остались. Помнишь, Алексей Егорыч, как вместе горевали, когда узнали о том, что и старый наш соратник Архипов, солдат революции, красный конник, попал в плен к панам?
1: Прикажите ввести пленного. Так. Ну, здоров.
2: Здрасте.
1: Как звать? Какого полка, дивизии?
2: Архипов я буду. Нашего конного полка боец.
1: Номер полка?
2: А? Ай, неграмотный я.
1: Ну, много ли вас красных?
2: Много.
1: Точно. Сколько?
2: Ну, в России 1,5 миллиона.
1: Да не дури! Архипов, говори, где красные части расположены?
2: Где расположены? Ну, расположены по всему свету. Значит так, в Европе раз, в Азии два, в Африке три, в Америке 4, а вот 5, ай, ну, забыл, комиссар знает.
1: Ты что, смеешься?
2: Да нет, как на присяге, все всерьез. Какой тут смех? Ведь не с девками хоровожусь-то. Вот объяснил, где расположены мы. И верно, шли, скажем, с боями еще с Царицына. Народ перебьют в эскадронах, так отовсюду добровольцы валят. Вот и выходит, что везде расположены. Валом и валят.
1: Ты, босяк, тут агитацией заниматься?
2: Зачем агитацией? Я истинно глаза открываю.
1: Кто тебя услышит? Кто о тебе вспомнит? Ты уже труп.
3: Мы люди. Человека нельзя забыть, пан начальник.

0: А когда затихли паны, пошли мы, Алексей Егорыч, в последний наш поход на Врангеля, на Крым. У Чангара, у Чангарского моста, шестая наша кавдивизия себя славой покрыла. Звенели тогда сабли, сверкали штыки, летели лошади, а в штабах над телефонами надрывались связные телефонисты.
1: Послать связного, восстановить связь. Ну-ка, попробуем связаться с бригадой.
2: Алло, алло, бригада! Алло, ну бригада же!
1: Сейчас, сейчас. Пошлите еще одного связного. Проверить линию, восстановить связь.
2: Алло, ну, пожалуйста. Алло же. Передают. Алло, да, да. Части 6-й кавдивизии. Ведут бой перед Чангарским мостом. Сопротивление упорнейшее.
1: Передай. Вести в бой все резервы. Я выезжаю в пол.
2: Алло! Алло, алло! Бригада! Алло! Вести в бой все резервы! Вести в бой все резервы!
0: На месте боя Реввоенсовет присвоил тогда 6-й кавдивизии имя Чангарское. На месте боя проводили поверку оставшихся в живых.
3: Тыра! Слушай поверку! Алексеенко Петр!
4: Убит!
3: Алексеенко Семен!
4: Убит!
3: Апанасенко Дмитрий!
4: Убит!
3: Алихов Андрей.
5: Ранен.
3: Богодаров Василий.
4: Убит.
3: Башланенко Никифор.
4: Убит.
3: Бурлак Дмитрий.
4: Убит.
3: Паньковский Константин.
4: Да.
3: Ведерников Петр.
4: Убит.
3: Верников Владимир.
4: Жив.

7000 верст прошли мы, Алексей Егорыч, с тобой и с первой конной. А сколько тысяч верст сейчас отделяют нас друг от друга? Ты на Украине, я на Дальнем Востоке. И сколько тысяч дней прошло с той поры, как закончили мы свой крымский поход? Сейчас вот поговорил с тобой на бумаге, и все прошло перед глазами сызнова. Знаю, не найти мне слов, чтоб сказать обо всем, что прожито так, как оно того заслуживает. Но верю, другие люди найдут такие слова, и будут о нас песни петь. Да, Алексей Егорыч, память наша друг о друге, как память народа о делах первой конной, жива. Не говорю уже о тех, кого сегодня нет среди нас. Нет-то нет, а вот как вспомню о них, все мне чудится, будто идет та последняя наша поверка, на которой считали мы живых и погибших. Только идет, будто бы поверка та на новый лад. Алексеенко Семен жив, Апанасенко Дмитрий жив, Бурлак Дмитрий жив, Костров Флегонт жив, Красный казак Василенко жив, солдат революции Архипов жив, комиссар Петрович жив.

Пощади мое сердце и волю мою укрепи. Потому что мне снятся костры,

Может быть, это старость, весна, запорожских степей забытье. Нет, это сны революции, это бессмертие мое.

богини девственной, округлые черты, во всем величии блестящей наготы я видел меж дерев над ясными водами, с продолговатыми бесцветными очами высоко поднялось открытое чело, его недвижностью внимание облегло, и дев молению в тяжелых муках чрева внимала чуткая и каменная дева. Зефир вечеровой между листов проник, качнулся на воде богини ясный лик. Я ждал, она пойдет с колчаном и стрелами, молочной белизной мелькая меж древами, взирать на сонный Рим, на вечной славы град, на желтоводный Тибр, на группы колоннад, на стогны длинные. Но мрамор недвижимый белел передо мной красой непостижимой.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая радиопутешествий. Сегодня мы завершаем знакомство с вирджинским городом Фредериксбург, прошлое которого связано с людьми, чьи имена вписаны в историю нашей страны. Название почти всех улиц Фредериксбурга – напоминание о его колониальном прошлом. На одной из них, улице Чарльз, совсем неподалеку от особняка Кенмор, где жила сестра первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, сохранился особняк, тоже связанный с его именем. Джордж Вашингтон купил его в 1772 году для своей матери, которую довольно часто навещал в нем, несмотря на то, что отношения между ними были далеко не радужными. Судя по сохранившимся документам, она была женщиной сварливой и капризной, склонной при этом давать волю воображению, которое к старости разгулялось вовсю. Описывая один из визитов Вашингтона в 1784 году, Элсвит Тейн, автор биографии президента Соединенных Штатов, пишет: «Следуя заведенному правилу, которое он строго соблюдал со свойственной ему неукоснительной вежливостью, он выслушивал бредовые обвинения и, граничившие теперь с галлюцинациями, жалобы на нищету». Мать Вашингтона распространяла такие душераздирающие истории о своем бедственном положении, что Ассамблея Вирджинии намерена была издать декрет о выделении ей специальной пенсии. По счастью, слухи об этом дошли до Вашингтона, прежде чем декрет был издан. Убранство дома, в котором жила Мэри Вашингтон, красноречиво свидетельствует о том, что она и впрямь была женщиной с богатым воображением, охотно кормившим ее сварливый нрав. Так гласит брошюрка, полученная мною в туристическом центре на улице Кэролайн. Я признаюсь, что я категорически отказалась от идеи осмотра дома, да еще и не бесплатного, это явно не слишком симпатичной особой. Вместо этого я решила заглянуть в обнесенный дощатым забором двухэтажный особняк с просторной террасой и балюстрадой. Вывеска на боковой стене этого дома на улице Фуке гласит «Коттедж и таверна Смит». Дом был построен задолго до начала Гражданской войны. И поначалу это был особняк, возведенный на месте, где когда-то были конюшни, обслуживавшие в XVIII веке поместье Кенмор и таверну «Rising Sun» – «Восходящее солнце». Дом находится как раз посредине между ними и стоит на том самом месте, где когда-то была кузница, именовавшаяся «Blacksmith Cottage» – «Blacksmith Кузнец». Как известно, где конюшни, там и кузнецы. Когда строительство дома было завершено, первая часть названия была опущена. 30 лет назад новая владелица дома решила открыть в нижнем этаже таверну, поместив на заборе интригующую вывеску «Вход с лошадьми больше не разрешен», отсылающую посетителей к лошадиному прошлому этого места. Во время войны с севера и юга союзные войска переходили реку Рапахонок буквально в нескольких ста метрах от таверны Смит. Есть свидетельство, что 13 декабря 1862 года до коттеджа доносились звуки печально знаменитого сражения при Фредериксбурге. Во время гражданской войны, правда, очень недолго, здесь был бордель. Подтверждение этому два привидения, которые время от времени сюда захаживают. Так, во всяком случае, утверждают те, кто в таверне работают. Одно из привидений – девушка, которая, вероятно, в борделе работала. Она ужасно гневается, когда кто-нибудь ее об этом спрашивает, и время от времени ломает в таверне подсвечники. Хотите – верьте, хотите – нет. С привидениями поступать нужно именно так. Что до подробностей нынешнего существования таверны, особой популярностью среди посетителей пользуется chicken pie, что-то вроде запеченного в тесте жаркого из курицы с луком, морковью, зеленым горошком и картофелем. Рекомендуется запивать местным вином из виноградников округа Стаффорд. Плюс южное гостеприимство. Жаль только, что здесь нельзя остановиться на денек-другой, чтобы, чем черт не шутит, стать свидетелями появления печальной девы, сокрушающейся, как гласит молва, из-за погибшего во время Фредериксбургского сражения молодого человека. Но нет, нет и нет. Только таверны. Ночлега хозяева не предоставляют. И напоследок.
Упомянутая мною таверна «Rising Sun» расположена в доме, построенном в 1760 году и принадлежавшем брату Джорджа Вашингтона, который удостаивался неоднократно его посещения. В 1792 году дом был превращен в таверну, сначала названную «Золотым орлом», а позднее переименованную «Восходящее солнце». Это типичная таверна колониальной поры, вплоть до всевозможных предметов утвари, посуды, вертелов для жарки дичи и так далее. На дегустацию блюд в «Восходящем солнце» у меня просто не было сил. В Смит-коттедже кормят на убой. Но и интерьер ее, право, стоит того, чтобы, если не отобедать здесь, то хотя бы заказать кружку пива. Впрочем, как и с привидениями. Хотите, верьте, хотите, нет. С этим мы, автор и ведущая радиопутешествий Жанна Владимирская и звукорежиссер Сденко Фишер, откланиваемся. До следующей встречи на волне радиопутешествия. Пока, будьте здоровы и благополучны.

0: 11:30. С некоторыми материалами из прессы вас познакомит сегодня Виктор Ромашов.
1: Здравствуйте. С комментарием на тему внутриполитической ситуации в стране и о ее перспективах в московских новостях выступает обозреватель Людмила Телень. Большой театр по традиции открывает сезон Иваном Сусаниным. Сессия российского парламента скандалом. На этот раз он, может быть, затронет все высшие властные структуры и их лидеров. Еще в преддверии нового политического сезона ряд политических партий, групп и группировок заявили о разного рода, но одинаково решительных намерениях. Комитет по средствам массовой информации Верховного Совета, коалиции «Реформ» и несколько других фракций потребовали отставки Руслана Хасбулатова или, как минимум, его отчета, что, впрочем, не меняет, а лишь отдаляет стратегическую цель. Спикер парламента окончательно утратил опору в демократической части депутатского корпуса, но не приобрел безоговорочной поддержки право-левых. Его отношения с президентом, похоже, тоже дали трещину. И хотя этих обстоятельств демократам едва ли хватит для того, чтобы сместить Хасбулатова, политическая перспектива спикера никогда еще не была столь сомнительной. Не случайно в последние дни все чаще возникают разговоры о возможном добровольном уходе председателя на дипломатическую работу. Разумеется, в такой ситуации у спикера должен быть свой план боевых действий, можно догадываться, каких именно. Руслан Хасбулатов, кажется, поставил точку в своей полемике с Гайдаром. Это правительство потерпело крах. В этом его поддержали объединенная право-левая оппозиция, которая от критики Гайдара уже перешла к попытке сформировать свой пока теневой кабинет. Среди первых жертв намечены вполне конкретные министры нынешнего кабинета. Это на тот случай, если не удастся возвратить в лоно науки самого Гайдара. Петр Авин, Андрей Козырев, Анатолий Чубайс, Александр Шохин. Вряд ли могут чувствовать себя спокойно и Михаил Полторанин с Геннадием Бурбулисом. Жаль, конечно, что президенту не удалось посмотреть на японскую национальную борьбу, но, кажется, российская политическая рукопашная будет не менее увлекательной. Вот только зрителей, похоже, будет мало. Обыватель устал от политических страстей, и, судя по рейтингам, он далее не желает играть роль политического болельщика. Он больше ни за Гайдара, ни за Ельцина, ни за Хасбулатова, он за себя. Однако, пока ныне действующие лидеры заняты друг другом и вот-вот закончат бои взаимным политическим нокаутом, за кулисами, похоже, уже готов к выходу новый состав. Во всяком случае, шаги за сценой звучат все отчетливее. И это, будь то дополнительные кредиты ВПК или вывод из сферы приватизации топливного комплекса, вовсе не пустые шумовые эффекты. Собственно, более благоприятного момента для смены исполнителей главных ролей, а может быть и самой пьесы, трудно представить. Классическая схема: междоусобица в верхах на фоне равнодушия и усталости в низах. Кто же готовится выйти на сцену? Если дать самую общую характеристику, то те, кому есть что терять. Это промышленники, в том числе и оборонного комплекса, крупный частный бизнес, финансисты. Примыкающие к ним партии и общественные движения, прежде всего, гражданский союз. Оппоненты реформы, они отрицают это, но определенно оппоненты гайдаровского плана реформ. Если первое посткоммунистическое правительство, как назвал себя Гайдар, пыталось развить спринтерскую скорость, то потенциальный второй состав явно стайеры. Их вообще заботит больше всего не скорость, а тормоза, чего они, собственно, и не скрывают. Соответственно, выбирается и тактика. Настоящие акулы крупной, прежде всего, государственной промышленности избегают публичных разборок с Гайдаром. Они не ходят на митинги и пренебрегают интервью. Они знают, что не свои для толпы и не претендуют на роль народных любимцев. Не свои и для интеллигенции, не приучены цитировать Библию и равнодушны к шелковым галстукам. Публичная, тем более революционная политика вообще не для них. Стихия этих людей – кабинеты, и там им действительно мало равных. Их первое наступление закончилось лишь корректировкой гайдаровской команды, когда в нее вошли Шумейко, Черномырдин и Хижа. И сделано это было, напомню, столь мягко, что команда Гайдара восприняла их вариант как свой собственный. Теперь же, по мнению одного из лидеров Гражданского союза, Александра Владиславлева, пришло время менять команду. И в этом случае, так же, как и в предыдущем, есть реальный шанс сделать это, почти не прикладая рук. Депутаты, вернувшиеся с мест, как всегда, рвутся выплеснуть на правительство все, что думает простой народ, а думает он, как правило, крепко,

граждан России, что неудивительно после революционных всплесков. Политики будут заниматься политикой, предприниматели бизнесом, судьи судом и так далее, каждый своим ремеслом. Жить будет не то чтобы сытно, но и не впроголодь. Пользоваться свободой, но в рамках. И вместо митингов снова станем ходить по выходным в парк культуры и отдыха. Приверженцев либеральной экономики и развитой демократии, увы, кажется, ждут большие разочарования. Печально, конечно, что на долю России не выпадает чудо Эрхарда. Но разве не слава Богу, если не выпадает и чудо Пиночета? Это был комментарий обозревателя московских новостей Людмилы Телень, опубликованный в 39-м выпуске еженедельника. Цитирую. «Как часто, обуреваем тоской кромешного одиночества в городской толпе, шепчу про себя то пушкинское. Не дай мне Бог сойти с ума». Так и вчера. В запредельном разъединении со всем текущим мимо вокруг, никуда не спеша, никуда не стремясь, бесцельно влачусь по Тверской. Шагаю, мучительно вопрошая себя уже даже не о смысле и назначении, а о чем-то уже давно, как бы исторически отжившем, сугубо анахроничном, о том заряде любви, которым одним держится и двигается сообщество. Феликс Ветров. «Мертвящая мода. Странички из дневника. Публикации из независимой газеты за 25 сентября». Продолжу чтение. Общества нет. Разрушено и выброшено за борт нечто основополагающее. И без основ бытийный поток являет лишь зыбкую, как тягостный сон, устрашающую фата-моргану, лишь иллюзорное подобие подлинности жизни. Дотошно и придирчиво допытываюсь у самого себя. Быть может, это впечатление... Эти ощущения, эти состояния и ответные реакции — суть лишь отпечатки моего собственного внутреннего трагизма, лишь наложение личной неустроенности и разорванности моего индивидуального мира ощущения на живую волнующуюся ткань жизни, в которую не могу уложиться, с которой не могу слиться и в которой не способен участвовать». Меж тем острота драмы момента, статуса, наступившей катастрофы во мне сильно не бывала. И не только в отвлеченном умозрительном рассмотрении эпохи, но и в чисто конкретном отношении к стремительно нарастающему фактору насилия, крови тех и этих, ко всему этому глобальному внутреннему противостоянию, к этой разливанной взаимной ненависти, в которой барахтается несчастная, измученная, обезбоженная страна. Но где же я, Господи? Как описать это? Во что брошен и в чем трепещу, в чем содрогаюсь, ежесекундно погибая от духовной неразделенности, от совершеннейшего безумия в представлении страшного большинства окружающих, этого моего чувствование наступившего времени. Нет, все это не кажется. Это не черные очки мизантропа, не мрачный взгляд угрюмого, самозваного судьи ближних своих. Хотя бы уже потому, что столь сильно, столь мучительно во мне страдание за них и желание встречи, соударение, хоть на мгновение, с лицом близким, с лицом созвучным, с лицом сочувственным, с лицом, несущим знание Бога. Ибо в сущности это мое сентиментальное путешествие есть не что иное, как охота на эти глаза и лица, как выход на безнадежное, несбыточное свидание с ними, с теми, которых нет и нет, нет как нет, нигде, несмотря на жадность увидеть, запечатлеть, хотя бы даже и обмануть.

С Тверской, запруженной спешащими, взаимно отчужденными людьми, выхожу на площадь скверик, что у Магнанальца. Я в чужом и чуждом, незнакомом городе и смотрю на все как бы из окна непробудного сна. Рядом со мной на скамейке странное существо, сумасшедшая, утратившая разум проститутка, роскошно одетая в белое, юбка, плечистый пиджак, украшения и патологическое, грубое, больное, неутомимой, снедающей похотью, густо закрашенное жирной краской, румяное в кавычках лицо, жирно намазанные губы и ненормальные, тускло горящие мертвым вожделением и ненавистью ко всему сущему глаза. Особь равно пугающая и рождающая нестерпимое сострадание. Мессалина. Несчастная русская мессалина, изгаженная, испохабленная в утехах, женская субстанция, выброшенная на торги. Сижу и смотрю вокруг. Пытаюсь уяснить, связать и расставить по местам это жалкое и ужасное в своей внутренней опустошенности и чернейшем безбожии взаимоперемещение человека-единиц. Ну да, если это какая-то судорожная, ошалелая распродажа чего-то, последнего из хранимых дотоле сокровищ, последних сбережений и есть долгожданный рынок, тогда, конечно, и говорить здесь о возвышенном, проповедовать любовь и толковать о духовном так же нелепо, как читать нагорную проповедь козе или петуху. Пытаюсь собрать мысли и что-то сформулировать для себя. Но все формулы слишком мрачны и суровы. Все накопления духа девальвированы до последнего пункта. Без сожаления отринуто собственно человеческое. И предъявление собственно человеческих требований к человеку из этого разноперого броуного движения абсурдно по определению, неправомерно, изначально. И здесь нет мотива осуждения брата своего. Лишь констатация факта. Время упущено, потеряно, ушло. В мир пришел человек нового вида, новой породы, свободный от предрассудков, в кавычках, от этики и морали, способный лишь на два простейших рода любви, на плотское совокупление ради ублажения тактильных потребностей и на любовь родительскую, также биологическую, в основе. Иное же начало любви небесное, вышнее, неотделимое от любви к Богу, практически изъято из обращения и преодолено. По сути, оно неизвестно этому новому виду. И вместе с этой любовью вырвано с мясом и кровью из образа жизни то единственное, чем можно было бы восстановить колено этого народа. Основы нет, опоры нет. Осталось лишь животное механическое выполнение ролей и функций,
И совершенно нелепо ждать, что это сборище обезбоженных существ нуждается в слове и имени Божьем, которое для них лишь ограничение, лишь преграда, обуза и докучная тягость. У этого вида удален или атрофирован тот орган, то вместилище души, которое одно и делает человека человеком. Этот орган восстановим, но для этого нужно желание самой особи вернуться к своему изначальному подобию. С этим подобием такая морока. Не лучше ли, не предпочтительней жить проще? И вот зажили, живут. Бреду дальше через этот солнечный день, повсюду лотки с книгами. И как человек должен быть достоин свободы, любви, демократически справедливого правления или благодати, так он должен быть достоин и соответственного слова, литературы. В нашем же мире все поразительно органично, и литература на лотках пребывает в глубочайшем соответствии с общей духовной ситуацией. Эта литература есть пиршество утробного чтива. Она несет, провозглашает и закрепляет в слабом сознании человека толпы свои ценности рукопашного насилия, совокупления и преступления, как движущей силы сюжета и всех интересов персонажей. Среди этого литературного сброда памятники духа, книги Священного Писания смотрятся невыразимо трагично, как чистая девушка, приведенная в дом свального греха. О, женщины! Полное, тотальное и абсолютное отсутствие кротости и живой теплоты в глазах. Да неужто нигде, неужто ни одной с тем старинным тихим светом во взгляде? Маски. Маски, идеально выглаженные косметикой, накрашенные щеки, носы, подбородки. Это мода, мертвящая, лишающая лица их личного начала, когда все приведены к типовому журнальному шаблону. На нашей бедной земле находит всеобщий отклик. Такого нет на лицах женщин-иностранок. И дело, конечно, не в качестве макияжа. Дело во вкусе, господствующем в толпе. Но главное не раскраска. Не этот уличный стиль, не это защитное приспособительное оперение. Главное, это общий, с каждым новым лицом суммирующийся потенциал агрессии, что встречаешь ежесекундно. Общество погублено, истреблено отчуждением, но прежде всего мысленным допущением убийства. И что поможет здесь? Сколько проповедников масштаба Александра Мене необходимо, чтобы остановить эту лавину, поколебать скалу, но их убивают, вырубают топором, чтоб не мешали, и лишь повторяешь, как заведенный: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий», да и прибавляешь к сказанному: «Падение Москвы». И тотчас вспоминаешь Блоковское, родное и понятное, до последнего придыхания. Нет лица, своих глаз и губ. Их и в самом деле нет. И каждым квантом набегающего и проходящего времени шанс обнаружить, встретить, найти, отыскать стремительно уменьшается. И, по сути, сама эта надежда есть призрак трагической, необратимой и ненаверстаемой отсталости от этой кометы Хроноса. Отброшенность, варьергард судьбы, где могут быть лишь ископаемые, подобные самому тебе. Феликс Ветров, «Мертвящая мода», странички дневника, «Независимая газета», 25 сентября, продолжу чтение.
В состоянии едва ли не обморочном от одиночества прихожу в садик у памятника Герцена за оградой института. Какие-то славные тонкие юноши о чем-то рассуждают, горячо беседуют, попивая молоко из пакетов. Студенты, миг отрады. А за спиной наш желтый дом, обитель Яковлевского гнезда, подаренная Левиафаном социализма своим будущим однописцам, ибо в расчете на что еще был отдан пишущей молоди этот особняк. Все та же лавочка одряхлела от умных задниц, от разговоров о литературе, о метафоре и стиле, о шансах на издание, от любовных треволнений. Давно прошедшее время, давно минувшее. С тех пор ни разу не был в этом садике. И вот сижу, оглядываю чудо листьев, чудо деревьев, а после, малость посидев, впервые со дня защиты диплома в 78-м всхожу на эти три ступеньки и оказываюсь внутри. Никаких чувств, только печаль, совершенно кладбищенский привкус на губах, испепеленность светлейших ожиданий, надежд, прекраснейших благородных порывов, и свидетелями тому зловещие грифоны в лепке карнизов полуклассики полуампира. Какие-то голоса далеким отзвуком доносятся из прошлого, но то не более чем воспоминание о царстве теней, куда был опущен для чего-то, и среди которых скитался и бродил один те семь положенных лет. Нет чувств и никакого трепета перед стенами Альма-Матер, какая-то сардоническая внутренняя насмешка над этим институтом по выведению сочинителей, над самим собою. Впрочем, перед катастрофой эпохи и страны мое личное кажется микроскопически малым и недостойным даже сожаления. Приду ли еще сюда? Бог весть, пока что незачем и не ясно, что для этого должно совершиться в будущем, по крайней мере, по отношению, это прощальный визит. Отдание дани на могиле собственного прошлого, куда даже нет желания положить цветок. Ухожу рассеянно, равнодушно, скольжу глазами по мемориальным доскам на флигеле Мандельштаму Платонову. Слишком страшен разрыв настоящего и нетленной святости этих горьких примет. Прихожу на бульвар и, найдя лавочку, сижу, просто рассматриваю идущих мимо. Нет-нет, это не срыв психики, когда все вокруг облекается в непроницаемую черноту. Это трезвая констатация, ясная, без сладких комплиментов жизни, прямое, в упор созерцание. Я любил этот город. Мы разошлись с ним во времени и судьбе. И нет мне нужды, задрав штаны, бежать за коммерсантом. И первородство интеллигента для меня не фикция, не миф. Это мое последнее, моя родовая честь, которую не отдашь на углу Афени за чечевичную похлебку. И вот, утратив надежду найти и встретить то, что ждал и искал, медленно иду бульваром к Пушкинской. И там даже не цирк, даже не балаган. Там та мощь грубой символики, которая доступна одной лишь жизни. Площадка, где некогда стоял до переселения Пушкин, является три сообщающиеся, стоящие в круговую толпы. На траве лужайки по-турецки сидят в своих одеяниях розовых, белых, человек семь кришнаитов. Бритые, мерно раскачивающиеся. Над ними висит как бы дребезжащая, звенящая звуковая сфера. Они поют заунывно, подыгрывают в такт, звенят бубнами, качаются, как гребцы в лодках. Над площадью плывет завораживающая и чужеродная волна санскрита, далекой музыки иной религии. И посреди столпившегося круга любопытных
большие коробища с деньгами и табличкой, почему-то старославянскими буквами на строительство храма. Все смешалось в этом граде плача и вечной неисполнимой мечты. Что это? Спектакль, милостыня, концерт, богослужение. Религиозного в этом почти не ощущаешь. Не то обряд, не то ритуал, то воплощенное инослужение, столь далеко отлежащее от христианского завета любви, но экзотика тоже форма единения. И сумасшедшая, пьяная русская баба в безумном, несуразном сарафане приплясывает под глумливые хлопки толпы. И это индийское, монотонно-заунывное, ритмичное песнопение. Чем не символ? О, Русь! А рядом, буквально в трех шагах, среди бегущих по делам, спешащих, тискающихся, хихикающих, жующих, варящих баксы юных подонистых новоришей в коже и в фирме, с напряженным и столь далеким от всего окружающего лицом, шагает куда-то, сделанный в полный рост, никому не нужный, превращенный в картонное посмешище толпы, бывший президент-освободитель. Провинциалы, хохоча и строя рожи, пристраиваются к этому плоскому образу некогда первого человека и фотографируются около. И правда смешно, ибо здесь же, в полутора метрах, бравые ребята из крутых торгуют газетенками, порнушкой. А в третьем круге, в насмешку, надо всем и всеми предприимчивый молодой толстячок с накрашенными губами и клоунским носом фотографирует проходящих живой несчастной обезьянкой. Всякий желающий за тридцатку может запечатлеть себя с обезьянкой в черно-белом виде, за три сотни в цветном. Часы и часы. Одну и ту же мелодию, как пчелы в ульи, гудят, подвывают кришнаиты. Страшно одинокий, оскорбленный подлой толпой, экс-президент держит куда-то по истории свой путь канатоходца на асфальте, как бы вершит мимическое действо, имитируя жизнь, а тут же подле печальная обезьянка в модных шортах, курточке, кепки от Леви Страус и кроссовках Адидас ублаготворяет желающих в точно такой же униформе времени. Вы не помните, как называлась эта площадь раньше? Спрашиваю я разных людей из толпы. Не знает никто. И вечный голубь на склоненной зелено-бронзовой главе Пушкина как символ. Все как знаки. И этот голубь над челом убитого чернью поэта неужто символ Духа Святого, до которого нет дела никому на бывшей Страстной площади? Феликс Ветров, август 92 года, «Мертвящая мода», странички дневника, «Независимая газета», 25 сентября, материал был дан в сокращении. Передачу подготовил и провел Виктор Ромашов. Доброго вам здоровья и до встречи.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая джазового клуба. Сегодня мы продолжим знакомство с новым диском трубача, композитора, руководителя собственного квинтета и аранжировщика Теренса Бланчарда. Звучит джазовая интерпретация музыки Бернарда Хермана к фильму Мартина Скорсезе «Водитель такси», ставшему классикой американского кинематографа.

Terence Blanchard, trubal, Joe Henderson, tenor saxofon, Kenny Kirkland, fortepiano, Reginald Will, bass, Carl Allen, ударные. «Одна из задач, которую я ставил перед собой, когда задумывал этот диск, — говорит Бланчард, — показать, как легендарные джазовые музыканты интерпретируют мелодии, пошедшие в плоть и кровь американской культуры. Джо Хендерсон — один из этих музыкантов. Слушая, как он разогревается перед записью, я мысленно вновь возвращался к тем вечерам, когда я часами, я не преувеличиваю, часами мог слушать его записи, каждый раз открывая в них для себя что-то новое и неожиданное. Должен признаться, продолжает Бланчард, что когда мы начали записывать «Водителя такси», я чувствовал себя примерно так, как, наверное, чувствуют себя рядовые игроки «Чикаго Буллс». Речь идет о баскетбольной команде, когда на поле работает Майкл Джордан. Вместо того, чтобы вступать с ним в контакт, я пребывал в состоянии восторженного оцепенения. Но Джо знает свое дело туго. Он вовремя подкинул мне несколько импровизационных мячей, выведя меня тем самым из сомнамбулического столбняка. Когда мы перешли к человеку с золотой рукой, я уже был в полном порядке, говорит Бланчард. Терренс Бланчард говорит о фильме «Отто Преминджер». Это история чикагского покерного банкомета, пытающегося сделать карьеру профессионального джазового ударника. В своей аранжировке знаменитой сцены показа Бланчард отказывается от латиноамериканского звучания, предоставляя полный и абсолютно джазовый карт-бланш тенор-саксофону Джо Хендерсона.

Звучит аранжировка Теренса Бланчарда к фильму Отто Премингера «Человек с золотой рукой». К названному мной составу музыкантов в этой композиции прибавился тромбон Стива Туре. «Играть со Стивом было не просто большой радостью», — говорит Бланчард. «С ним я чувствовал себя совершенно дома. В самом начале своей карьеры я присутствовал на его записях с Вуди Шоу и никогда не забуду урок, который он мне преподал. Всегда оставаться самим собой и никогда не позволять себе останавливаться на достигнутом».

Много лет подряд пытался я подстроиться к рабочему графику Кенни Кёркленда. Это его фортепианное соло звучит сейчас, рассказывает Бланчард. Я любил все, что он делал, восхищался его гармоническими решениями, его способностью вдохнуть в жизнь в самые заигранные мелодии, изумлялся его ритмическим концепциям. Одним словом, я был влюблен в этого музыканта. Когда при мне велись дебаты о том направлении, в котором будет развиваться джаз, я всегда думал о нем, о его способности прорываться сквозь все музыкальные догмы и создавать свое собственное, абсолютно уникальное звучание. Я благодарен судьбе за то, что успел сделать диск, в записи которого принял участие этот гениальный пианист.

«Чайнатаун» – фильм Романа Полански. Музыку к нему написал один из самых знаменитых голливудских композиторов Джерри Голдсмит. В ней столько сладкой тоски, одиночества, потерянности, ностальгии, что не мудрено, что она привлекла внимание Бланчарда. Не нарушая ее эмоциональной сути, Бланчард предоставил свои аранжировки участникам ритм-секции Реджиналду Виллу, Карлу Аллену и Кенни Кёркленду возможность очень личного звучания. Прежде чем оставить вас наедине с этой композицией, я, предвидя возможный упрек в том, что я ничего не сказала о самом аранжировщике и продюсере диска «Джаз в кино» Теренсе Бланчарде, спешу заверить вас, что рассказу о нем мы посвятим следующую встречу джазового клуба. А сейчас, пожелав вам всего самого наилучшего, я оставляю вас наедине с его интерпретацией музыки Джерри Голдсмита к фильму «Чайнатаун». До встречи!

0: Первые недели Нового года. Еще продолжаются утренники в детских садах, школьные маскарады, костюмированные балы в заводских клубах, дворцах культуры, где мушкетеры танцуют с царевными-лебедями, Дон Кихоты угощают мороженым сказочных Аленушек, а серые волки приглашают на вальс красных шапочек. Получив эту информацию, мы задумались, а где же берут участники этих празднеств те необычные колоритные одежды, в которые наряжены изображаемые ими герои? И вот наш корреспондент, журналист Леонид Лернер, получает редакционные задания и вскоре переступает порог некой организации, носящей название «Мостеокостюм». Его репортаж оттуда вы сейчас услышите.
1: Страсть к перевоплощению живет в каждом из нас. Будь вы знаменитый детектив или просто бухгалтер. Бухгалтер хочет стать детективом, а детективу – бухгалтером. Однако в самом трудном положении сейчас я. Я нахожусь в доме, откуда, оставив свой прозаический костюм, могу выйти мушкетером или уланом, шутом или ковбоем, негром или индейцем, Людовиком XIV или Иваном Грозным, Иванушкой-дурачком или Гамлетом, принцем датским. Попасть в столь завидное место непросто. В эти новогодние дни у дверей «Мостеокостюм» такое столпотворение, что будущие герои карнавалов в ожидании перевоплощения греются у костров. И хотя организация «Мостеокостюм» могла бы одеть одновременно 100-тысячный карнавал, спрос явно превышает предложение. Когда-то здесь была костюмерная частной оперы «Зимина». Костюмы того времени сохранились в первозданности. И вот я, напрягая все мышцы, держу в руках сшитые золотом одеяния Бориса Годунова и Лайнгрина. Каждый весит до 10 килограммов. Ну, оставим их для музея. Вокруг столько персонажей, столько эпох. Однако фантазии клиентов, как считает начальник цеха Надежда Станиславовна Галинская, беспредельна.
2: Приходится иногда идти на курьезы. Однажды пришлось одевать Ерона с Снегурочкой. А вот еще новость. Мужчины нынче повадились танцевать маленьких лебедей. Так пришлось заказывать пачки от 52 размера по 64.
1: Подобрав костюм, надо идти заказывать голову. Голова, как известно, всему голова. Сами посудите, ведь если Карабаса-Барабаса снять бороду, останется какой-нибудь юный мальчик или начальник ЖЭКа. Гримом, париками и бородами заведует мастерица Мария Васильевна Петрова и Ольга Федоровна Подкопаева. Обе вот уже полвека одевают московские карнавалы, а также помогают в театрах.
3: Меня приглашали в детские театральные студии. Гримировала мальчиков. Ирлана Быкова, Володя Андреева, девочку Руфину Нифонтову.
1: Да-да. Тех самых популярных артистов, которых мы нынче хорошо знаем по театру и кино. Для Марины Васильевны они навсегда останутся мальчиками и девочками.
4: Помню, в 41 году приезжали командиры с солдатами прямо с передовой. Брали костюмы, парики на концерты и делились с нами своим солдатским пайком.
1: Самые постоянные солидные заказчики «Мостеокостюм» – предприятия, учреждения, институты, известные каждому. Трехгорка, ЗИЛ, ГПЗ, Академия наук, МГУ. Вот в окошко мастерской заглядывает голова в странном парике. На плечах посетителей блестят погоны курсанта военно-воздушной академии имени Жуковского.
5: Ольга Федоровна, вы знаете, вы дали парик. Он так всем понравился. Говорят, такая изумительная прическа.
6: Ой, да вы же его надели задом наперед.
1: Вокруг буквально горы париков. И все они сработаны искусными руками Петровой и Подкопаевой. Фигаро, Городничий, Фанфан, Тюльпан.
7: Это Анна Андреевна, Варя Антоновна. Это Мерчуткина. А вот это парики и бороды Нептуна. Их делали по эскизу космонавта Леонова Алексея Архиповича. Космонавты любят повеселиться, но и серьезно готовятся к этому.
8: Однажды я была Дедом Морозом. Подобрала себе парик, бороду, а Марина Васильевна загримировала. Просто чудо. И вот я пришла к ней в квартиру, где жил 5-летний мальчик Сережа. Этот Сережа после говорил: «О, эти Деды Морозы, я знаю, они все притворяются, их одевают специально и бороды клеют, а вот у меня был настоящий Дед Мороз».
1: Скажите, а какие костюмы сейчас самые модные?
8: Приходит девочка лет 10 и говорит: «Мне нужен парик и костюм». Я ее спрашиваю: «А кем же ты хочешь быть?» Она отвечает: «Этой, который снёг мушкетёров. Миледи!»
1: А девочки, которые постарше?
7: Ну, это все Анна Каренина, Наташа Ростовы.
1: Ну, а мальчики?
8: Которые поменьше? Наполеоны.
1: А постарше?
7: Все гусары.
9: Это событие не запечатлено в звукозаписи. Только кадры кинохроники, десяток другой фотоснимков, да еще человеческая память, свидетельство очевидцев. Вспоминает старый большевик Сергей Герасимович Уралов. 1919 год, Москва, Красная площадь.
10: День 25 мая выдался теплый, солнечный. Владимир Ильич шел по Красной площади в распахнутом легком пальто, обходя выстроенные по площади рабочие полки.
9: Документы времени, немые кадры хроники, молчащие снимки. Но разве вы не слышите гул многотысячной толпы? Шах рабочих полков Всеволоча. Вот в углу кинокадра духовой оркестр. Вот на снимке трубы. Это Красная площадь.
10: Весь день 25 мая прошел для меня в невероятном напряжении. Я ни на минуту, ни на одно мгновение не упускал Владимира Ильича из вида. Накануне Феликс Эдмундович Дзержинский поручил мне обеспечить безопасность Ильича, который будет принимать этот парад. Конечно, я испытывал гордость за такое высокое доверие, но еще больше волновался. Было чего волноваться. Ведь парад происходил всего 9 месяцев спустя после покушения. Ильич все время был оживлен, а после того, как принял парад, спросил, откуда я могу выступить. «Вот отсюда, Владимир Ильич», — ответил я. И проводил Ильича к грузовику, который был для этой цели подготовлен мной заранее. Ленин быстро поднялся на трибуну и, обращаясь к рабочим полкам, произнес речь о значении всеобщего военного обучения трудящихся, о том, какая огромная сила возникнет у рабочего класса, когда он создаст свою пролетарскую армию.
9: Еще одно свидетельство, воскрешающее события того дня, рассказывает старейший кинооператор Константин Андреевич Кузнецов. Именно тогда, 25 мая 1919 года, ему удалось сделать снимки, ставшие впоследствии знаменитыми.
11: Фотокинотдел снимал такую картину. Называлась она «96». Это 96 часов проходил товарищ учебу военную и прямо отправлялся на фронт. И вот к этой картине нужно нам было парад снять. А картину снимал Левицкий Александр Андреевич. И я с ним поехал на Красную площадь снимать. Правда, и с условием, что я и сниму парад для хроники. Потом выяснять, что туда приезжает Ильич. Ну и, конечно, приготовились. Появился Владимир Ильич. Тут машина подъехала, грузовая. Он поднялся. Ну вот я стоял тут, ну сколько, ну, 10 метров. И он начал говорить.
9: Ну я стоял вот тут, 10 метров. Камни Красной площади, стены, башни помнят Ленина, помнят его голос. Записи публичных выступлений Ильича не сохранилось. Вы услышите фрагмент речи, наговоренный на грампластинку в марте 1919 года.
12: Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, Союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим.
11: Когда он говорил, уж очень он волновал всех.
9: Октябрь 1975 года. Константин Андреевич Кузнецов комментирует снимки, сделанные в памятный для него день.
11: Я уже забыл про Левицкого, про все. Уж помогать не стал, а стал сам снимать фото, чтобы найти хорошие планы туда-сюда. Бегал, искал. Один снимок я снял с лесенки. Я сейчас не помню, какой, кажется, год. Не этот ли, или с другой стороны. В одной фотографии все. И Ленин, и выступление. Он не позировал вообще так, как некоторые любили снимать. Снимать его очень, очень сложно. Вот так вот задумался он, сел на секунду. А так, когда он говорит, ну все его рука ходит, и сам он двигается вперед, назад. Сильно говорил. Вот это самое у меня в памяти от Ленина осталось.
13: В русской литературе трудно, пожалуй, встретить поэта, чьи стихи не нашли бы в какой-то мере своего отражения и в музыке. И, конечно, элегическая лирика Жуковского не могла не привлечь к себе внимание композиторов, начиная с современников поэта. Еще Глинка писал: «По вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепиано». Поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез. На стихи Жуковского он создал 6 романсов. Один из них — «Бедный певец».

0: Стихотворение Жуковского «Песня».
1: Когда я был любим в восторгах, в наслаждении, как сон пленительный вся жизнь моя текла, но я тобой забыт, где счастье привидение? Ах, счастьем моим любовь твоя была! Когда я был любим, тобою вдохновенный я пел. Моя душа хвалой твоей жила, но я тобой забыт. Погиб мой дар мгновенно. Ах, гением моим любовь твоя была. Когда я был любим, дары благодеяния в обитель нищеты рука моя несла, но я тобой забыт, нет в сердце сострадания. Ах, благостью моей любовь твоя была.
0: Роман с Глинки на стихи Жуковского «Победитель».

0: Стихотворение Жуковского «Весеннее чувство».
1: Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь? Что играешь, что светлеешь, очарованный поток? Чем опять душа полна? Что опять в ней пробудилось? Что с тобой к ней возвратилась, перелетная весна? Я смотрю на небеса, облака летя сияют, и, сияя, улетают за далекие леса.
0: Одно из стихотворений Жуковского давно уже стало любимой народной песней. Эта песня «Кольцо души девицы».

Поэзия Жуковского находила отклик не только у композиторов-современников поэта. И более позднее поколение музыкантов вдохновлялось его поэзией для создания произведений в самых различных жанрах. Индийская повесть Жуковского «Наль и Дамаянти» послужила сюжетом для создания Аренским одноименной оперы –

те дни, когда мы верим нашим снам и видим в их несбыточности быль, я видел сон. Казалось, будто я цветущую долиной Кашемира иду один. Со всех сторон вздымались громады гор, и в глубине долины, как в изумрудном, до краев лазурью наполненном сосуде, небеса вечерние спокойно отражая, сияло озеро. По склону гор от запада сходила на долину дорога, шла к востоку и вдали терялась, сливаясь с горизонтом. Был вечер тих, все вокруг меня молчало. Лишь изредка над головой моей, сияя, голубь пролетал, и пели его волнующие воздух крылья. Вдруг вдалеке послышались мне клики, и вижу я, от запада идет блестящий ход. Змеёю бесконечной в долину вьется он, и вдруг я слышу, играют марш торжественный. И сладкой моя душа наполнилась грустью. Пока задумчиво я слушал, мимо прошел весь ход, и я лишь мог приметить там, в высоте, над радостно шумящим народом, паланкин. Как привидение он мне блеснул в глаза, и в паланкине увидел я царевну молодую, невесту севера. И на меня она глаза склонила мимоходом, и скрылось все. Когда же я очнулся, уж царствовала ночь, и над долиной горели звезды. Но в моей душе был светлый день. Я чувствовал, что в ней свершилось как будто откровение всего прекрасного в одно живое лицо. Субтитры

0: Два произведения Жуковского вдохновили и Петра Ильича Чайковского. Вам всем хорошо известен дуэт Полины и Лизы из второй картины оперы «Пиковая дама». Он написан на отрывок из стихотворения «Вечер».
1: Ручей, вьющийся по светлому песку, как тихая твоя гармония приятна, с каким сверканием катишься ты в реку. Приди, о муза благодатна, в венке из юных роз, с цивницею золотой. Склонись задумчиво на пенистые воды и звуки оживив, туманный вечер пой на лоне дремлющей природы. Как солнце за горой пленителен закат, когда поля в тени, а роща отдаленный и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренный.

Есть еще одно произведение у Жуковского, которое вдохновило Петра Ильича. Это старинная повесть «Ундина». Чайковский с детства любил эту поэтическую сказку о водяной фее, беззаветно отдавшей свое сердце рыцарю, и задумал написать на этот сюжет оперу. Работа над оперой шла быстро, и композитор был доволен ею. Но Ундина не увидела сцены. Исполненные в концерте отрывки успеха не имели, и Чайковский забрал партитуру из театра. Но музыку отдельных номеров он использовал для других сочинений. Знаменитое «Адажио» из «Лебединого озера» было финальным дуэтом Ундины и Гульбранда, сценой его смерти –

холод по сердцу рыцаря вдруг пробежавший, почувствовать дал, что минута смерти настала. Зажавши руками глаза, он воскликнул: «О, не дай мне в последний мой час обезумить от страха! Если ужасен твой вид, не снимай покрывало, и строгой суд соверши надо мной, мне лица твоего не являя». Ах, она отвечала: «Разве еще раз увидеть, друг, не хочешь меня? Я прекрасна, как прежде, как в тот день, когда твоею невестою стала». «О, если б это правда была!» — Гульдбранд воскликнул. «О, если б! Мне хоть один поцелуй от тебя, и пускай бы в нем умереть!» «Охотно, возлюбленный мой!» — покрывало снявши, сказала она: «И прекрасной Ундиною, прежней, милой, любящей, любимой Ундиною первых блаженных дней, предстала». И он, трепеща от любви и от близкой смерти, склонился к ней в руки. С небесным она поцелуем в руки его приняла, но из них уже не пустила боль его.

Другой отрывок из Ундины «Свадебное шествие» стал второй частью второй симфонии Чайковского.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Доброе утро!
0: Приветствуем и приглашаем вас, уважаемые слушатели, разделить вместе с нами
2: отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио
3: приятную роль радушных гостеприимных хозяев.
4: Так, ну-ка, все ли готово к встрече?
0: А в чем дело? Разве мы ждем кого-то?
1: Да-да, у нас и у наших слушателей сегодня будут гости из солнечной Молдавии.
3: Вот, хлеб я приготовил, соль тоже есть. О, а перец забыли.
0: Ну, хлеб, соль я еще могу понять, полотенце вышитое. А перец-то зачем?
1: Так ведь у нас в гостях сегодня юмористический журнал «Киперуш», что в переводе с молдавского означает «перчик».
0: Ах, вот оно что!
5: Ну, в таком случае, я думаю, у авторов «Киперуша» достаточно и своего перца, и весьма жгучего, которым они так умело приправляют актуальные злободневные фельетоны, острые остроумные сатирические рассказы и едкие иронические стихи.
2: В чем мы надеемся лишний, как говорится, раз убедиться?
3: Послушав произведение наших сегодняшних гостей.
4: Слышите? Они уже пришли.

0: Друзья, знакомьтесь. Постоянные персонажи юмористического журнала «Киперуш», народные любимцы, шутники и весельчаки Пекали и Тендали. Они-то и расскажут нам о своем журнале.
1: А начнем мы свой рассказ.
2: Я думаю, с самого начала.
1: Да, вот и не угадали. С середины.
2: Вернее, с сердцевины. Семян перца.
1: Семена перца. Так называется рубрика журнала, под которой публикуются забавные афоризмы, иронические высказывания и веселые фразы.
0: Передо мной закрываются все двери, жалуется замок.
3: Дорогая мамочка, нашли для тебя великолепный подарок. Вышли деньги.
1: Непрерывно повторял: «Это меня не касается». Жизнь так и прошла, не коснувшись его.
4: Не каждый, кто говорит «зайдите завтра», думает о твоем завтрашнем дне.
0: Хорошо, что иные фильмы демонстрируются только для взрослых. К чему, чтобы и дети впустую время тратили?
5: Часто одни выходят сухими из воды только потому, что другие держат воду во рту.
4: Клеветник отравился, случайно прикусил собственный язык.
2: А теперь чур я. Сейчас моя очередь.
1: Нет, моя.
0: В чем дело? О чем спор, друзья?
1: Ну как о чем? О том, что кому первому выступать. Видите ли, у меня исповедь в стихах, а у Тендали обида в прозе.
0: В самом деле? Тогда надо скорее помочь человеку. Пусть-ка расскажет нам о своей обиде.
1: Так она же вовсе и не его, а юмориста Иона Диордиева.
2: Вот хитрец Пекали сам все и рассказал.
0: Ну что ж, тогда давайте послушаем юмореску этого автора, который называется «Обида».
6: Здравствуйте.
1: Обращается ко мне незнакомый человек. Здравствуйте, отвечаю я.
6: Вы не рассердитесь?
1: Сердиться, а с какой стати?
6: Ну, хочу только спросить.
1: Пожалуйста, слушаю.
6: Ну, во-первых, извините за смелость.
1: Ну, что вы, слушаю вас очень внимательно.
6: Не знаю, смогу ли я быть уверенным, что мой вопрос не огорчит вас.
1: Ну, раз начали, так продолжайте.
6: Могу ли я осмелиться, если не знаю вашего настроения? Ведь ответ на вопрос зависит от настроения того, у кого спрашивают.
1: Совершенно верно.
6: Вот видите.
1: Ну, чего же вам надо?
6: Ну, чувствую в вашем голосе раздражение из-за моего вопроса.
1: Но вы же еще ничего не спросили.
6: Как ничего? Спросил, не рассердит ли вас мой вопрос, который думаю задать.
1: Дорогой, оставь меня в покое, прошу.
6: Зажегся уже.
1: С вами не только зажечься, но и сгореть можно.
6: Вот видите, подумайте сами, могу ли я о чем-то спросить, видя, какой вы сердитый.
1: Я начинаю медленно надвигаться на незнакомца.
6: Вот, пожалуйста, как трудно найти порядочного человека, чтобы спросить что-нибудь.
1: Говорит он обиженно и уходит в сторону. Я направляюсь в противоположную, пытаясь избавиться от головной боли. Теперь очередь моей исповеди.
6: Нет, Пекали, ты же прекрасно знаешь, что она тоже не твоя, а одного председателя некоего колхоза, который отведал нашего перчика Киперуша.
1: Верно, верно, Тендали, я это знаю. А еще я знаю, что записал эту исповедь в стихах сатирик Петру Кераре.
7: Поскольку слыл не глупым малым, в колхозе я укоренил свой сорт пшеницы, небывалый. Он рос без почвы и чернил. Я в этом сорте съел собаку, пусть цифры чахлы, в них ли соль. Мой урожай велик, с размаху я к цифрам тем подсеял ноль. Ах ты, пшеница! Я походно и впредь внедрял тот сорт, друзья, в колхозе. Только вот беда. Уж скоро будет, как полгода, не председатель больше я.
0: Как коллеги, взгляните, здесь написано: суд огласил обвинительные заключения. Странная запись.
5: Пикалия, Тендали, как могла эта столь серьезная судебная хроника попасть на страницы вашего сатирического журнала?
3: Тут, наверное, какая-то ошибка.
1: Ну, понимаю ваше удивление, друзья, но ошибки здесь нет. А вот улыбка...
6: Улыбка есть непременно. Правда, не лишенная известной доли иронии.
0: И мы думаем, вы легко убедитесь в этом, послушав юмореску обвиняемой, сатирика Александра Марината.
7: Суд огласил обвинительное заключение. Кирий Кокаркан, житель города Кишинева, 18 лет, учащийся автомеханического техникума, 1 июля сего года, не справившись с управлением на крутом повороте, совершил наезд транспортного средства на железобетонный столб и разбил этот столб вдребезги. Затем стали выступать свидетели.
6: Собственными глазами видел, лихачил парень.
5: Стал объяснять первый.
8: И я видел.
5: Заметил второй.
8: Перед девушкой покрасоваться хотел.
1: Я на остановке автобусной стоял рядом.
5: Рассказал третий.
1: А он как двинет по столбу, один проволочный каркас остался.
5: Этот? Судья извлек из папки фотографию.
1: Он самый.
9: Мы стараемся сделать наш город красивей.
5: Взял слово архитектор.
9: Заменяем простоявшие 3 века уже отжившие свое неэстетичные резные дубовые столбы на новые, бетонные, с единой геометрически правильной формой, ласкающей глаз. А ведь их не из глины лепят. Со дна реки с таким трудом гравий достают. Песок издалека привозят. Цементный завод специально построили. И такой урон архитектуре города.
6: И престижу завода урон не меньший.
5: Подхватил директор цементного завода.
6: В этот столб вложен труд инженеров и рабочих. Люди ведь старались, и на тебе, какой-то разгильдяй разрушает прекрасное творение рук человеческих вдребезги. С этим надо кончать. А если каждый начнет на наши столбы наезжать, в городе останутся лишь проволочные каркасы да груды щебня.
5: Судья предоставил слово Кирике. Но обвиняемый сидел, опустив голову на руки, и хлюпал носом, не в силах вымолвить ни слова. Тут встал его отец.
1: Слушай, негодник, для того ли я его тебе покупал, чтобы ты им бетонные столбы крушил, города уродовал? Тебе что, дороги не хватает? Ладно, придешь домой, поговорим. Уважаемые товарищи,
5: обратился он к членам товарищеского суда.
1: Я, конечно же, за столб заплачу, а еще лучше новый поставлю. Я у себя во дворе один уже вкопал, тоже железобетонный, сам отливал. За него вчера трактор зацепился, гусеницу порвал, а столбу хоть бы что, ни одной царапины. Так что поверьте, товарищи, новый сделаю, века стоять будет.
7: Судьи посовещались и решили отца Кирики перевести технологом в цех железобетонных конструкций. А самого нарушителя, покуда все столбы в городе не будут заменены, лишить права езды на велосипеде.
10: Говорят, что велосипед оттеснили с дорог машины. Но это неправда. А по мне лучше друга нет. Если хочешь объехать свет, дарю я вам, друзья, совет. Скорей седлайте старый свой велосипед, и вас помчат 2 колеса туда,

0: пути мотор. Ну зачем велосипеду мотор? И не нужно искать бензин. У меня есть педаль. Там, где будет любой затор. А я между машинами, осторожно. Проскочу я во весь опор. Вот сейчас будет самое трудное. Если ж вдруг на пути подъем. Ох, тяжело. И устал я крутить педали. Ох, брошу этот металлолом. И прекрасно пройдусь пешком. Я решил, я буду ходить пешком. Никаких велосипедов, только пешком. Все.
1: Следующая рубрика нашего перчика «Кипируша» отведена под один из самых коротких и при этом самых популярных юмористических жанров.
2: А, я, кажется, догадываюсь. Речь пойдет о шуточных эпиграммах.
1: Все верно. Так вот, эта поэтическая рубрика...
3: Постой, постой, Пикаля, ты что-то путаешь. Как она может быть поэтической, если еще древние греки называли эпиграммой надпись? Да-да, надпись на предмете, поясняющую его значение.
4: Ну и что же, разве надпись не может быть рифмованной? Ты вспомни хотя бы стихотворные миниатюры Ефима Тарлопана.
3: А, да-да, верно.
2: Сватовство жука.
5: Странный ход, внезапный трюк. Ластится к улитке жук. Как понять? Чего уж проще, у нее своя жилплощадь.
2: Полезный роман.
6: Я в парке читал тяжелый роман, когда на меня напал хулиган. Лежал бы я там, где лежит хулиган, когда б не читал тяжелый роман.
2: Бакин и река.
1: На Бакине зажжен был свет, и лампа так реке сказала. Я по ночам тебе свечу уж много лет, а вот погасну я, и все пропало. Во тьме ты без меня, река, заблудишься наверняка.
7: Ну, давай, давай, Тындали. Смелее объявляй следующую рубрику, ну-ка.
3: Что ж ты за хозяин?
8: Ну а почему вы замолчали, Тындали? Мы вас внимательно слушаем.
3: Да что ж тут объяснять? По-моему, и так ясно, какие материалы помещает в ней Кипируш. Название само за себя говорит. Вот, послушайте юмореску Грегори Пастолаки «Некому им гайки закрутить».
8: Где ты взяла такие красивые яблоки?
9: На рынке. А между прочим, я подумала, как здорово на рынке торговать. Сиди себе на воздухе, взвешивай, да денежки считай.
10: А разве большое дело засунуть в землю дерево, подождать, пока оно вырастет, и собрать урожай?
9: Вот именно. И потом, что ты думаешь, вот этот вот продавец свой выходной день сидит на рынке, продает груши, яблоки? Как бы не так. У него свояк или тесть бригадир, или звеньевой, и ставит ему рабочий день.
10: Ой, никакого стыда.
9: Какой стыд? Разве я не понимаю, что значит работать с 9 до 6, как мы с тобой?
10: Конечно, нет. И некому им гайки закрутить.
9: Ой, не говори. Смотри-ка, домой уже пора. 6 часов. А я свой пуловер так и не довязала.
10: Да завтра довяжешь.
9: Да ты что? Завтра же суббота. Стану я свой выходной день на вязание тратить. Лучше в кино пойти или книжку почитать. Я теперь решила повышать свой культурный уровень.
10: Ну тогда читай на работе, а вяжи дома.
9: Не надо иронии, милая. Я, может быть, так и сделаю. Тем более, что читать гораздо полезнее, чем плести, как ты, целый день кружева.

0: Вы уже, наверное, заметили, друзья, что молдавский сатирический журнал «Кипируш» не чурается малых юмористических форм.
1: Скорее, напротив, тяготеет к ним. К примеру, в молдавском «Перчике» всегда можно встретить короткие в 2-3 фразы юмористические миниатюры из рубрики «Веселые моменты».
0: Эти-то моменты и составили наш сегодняшний калейдоскоп улыбок. Бучка.
2: Товарищи, почему опаздываете? Уже 9 часов и 5 минут. Делаю вам замечание. Пусть вам будет стыдно. Это ради дисциплины. Все садитесь. Начинаем планерку. Товарищи, вот что хочу вам сказать. Бетон и сегодня не привезут. Так что вы свободны. А завтра, чтобы все ровно в 9:00 были на месте.
0: Новаторство.
3: На днях овощеводческая бригада номер 8 колхоза «Новая лопата» получила новенькую лопату на деревянной рукоятке. В связи с этим появился ряд новых должностей. Ответственный за лопату, заместитель, завскладом, счетовод, сторож и 2 механика. Один отвечает за лопату, а другой за поддержание в порядке рукоятки к ней.
0: О моде.
4: Две девушки похваляются друг перед дружкой.
0: Знаешь, я в неделю меняю 6 платьев.
5: А я только в воскресенье меняю их 6.
6: Подумаешь, моя сестра меняет одежду 15 раз в день.
4: Сказал мальчуган, слышавший их разговор.
5: И где же твоя сестра? Поглядим на нее.
6: Здесь.
4: Сказал он, показывая на коляску, в которой спал грудной ребенок.
0: Широкий выбор.
7: Магазин железоскобяных изделий ежедневно предлагает покупателям несколько видов висячих замков непосредственно на входных дверях.
0: Дорогие друзья, к словам этой песни, которая прозвучит сейчас, готовы присоединиться и весельчаки Пикали и Тендали.
4: И остальные наши гости из молдавского республиканского сатирического журнала «Кипируш».
5: И все мы, организаторы и участники этой передачи отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио.
7: Потому что время, отведенное нам в эфире, истекло.
2: Всего вам доброго, друзья.
0: До свидания.
7: Ля-ривидере.

0: Ну а сейчас я уступаю место у микрофона Илье Прудовскому. Традиционный обзор по страницам газетных и журнальных публикаций. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Толчком к выбору первого сегодняшнего материала мне послужил в сегодняшней независимой газете ее постоянно публикуемый исторический календарь. На завтра, 11 марта, среди прочих дат, календарь отмечает 1985 год, когда внеочередной пленум ЦК КПСС избрал генеральным секретарем Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Сергеевич давно уже не генеральный секретарь и не президент СССР, но его личность, его деятельность не выпадают из сферы внимания прессы. Газета «Известия» 9 марта опубликовала аналитический материал своего корреспондента в Бонне Евгения Бовкуна «Горбачев своих за границей не критикует» или «Вокруг поездки бывшего президента СССР ФРГ». Вот что пишет Евгений Бовкун. «Было бы странно, если бы первый и последний президент СССР, получив возможность после своей отставки отправиться за рубеж, поехал бы не в Германию. Она всегда принимала его более чем радушно, да и сейчас встретила с максимальными почестями. Беседы с политическим руководством правящей коалиции и ведущими представителями оппозиции напоминали аудиенции. Всех интересовала судьба СНГ и планы самого Горбачева. Федеральному канцлеру, чтобы удовлетворить свой интерес, понадобилось 4 часа. Прибыв в Германию как частное лицо, по приглашению фонда Бертельсмана, возглавляемого бывшим советником Коля Тельчиком, Михаил Горбачев, конечно, не смог избежать внимания средств массовой информации. Поэтому, прежде чем отбыть в Баварию, где его ожидали не столько официальные, сколько фольклорные мероприятия, рыбный день, или точнее рыбный праздник по случаю начала Великого Поста, в одной из самых известных мюнхенских пивных и осмотр королевских замков, он решил подвести итог своим встречам в Бонне на пресс-конференции в Бундестаге. Те, кто надеялся прежде всего услышать от бывшего президента критику Бориса Ельцина, наверное, были разочарованы. Гость однозначно заявил, что, несмотря на высказывавшиеся им замечания в адрес нынешнего правительства России, он поддерживает команду Ельцина и желает ей успеха. Горбачев призвал Запад и ФРГ всемерно помогать СНГ и особенно России, несущей на своих плечах основную тяжесть перехода к рыночным структурам. Западные страны не должны быть эгоистами, поддерживая отдельные республики бывшего Советского Союза в надежде создать там очаги благополучия. Это было бы опасно, поскольку лишь усилило бы национальные противоречия между участниками СНГ. Боннские политики, активно заигрывающие в последнее время с Украиной, справедливо приняли на свой счет это замечание Горбачева. По крайней мере, комментарии местной прессы не оставляют в том сомнений. Впрочем, что касается геополитических и экономических интересов Германии в нашей стране, то следовало бы провести разделительную черту между настроениями немецких дипломатов и промышленников. Крупные фирмы, банки, как и деловой мир ФРГ в целом, хотя и проявляют определенную сдержанность, выжидая, когда условия для инвестиций на Востоке станут, наконец, благоприятнее, не скрывают, что наибольший интерес для них представляет российский рынок. У боннской дипломатии подход к развитию отношений с СНГ несколько иной. Создается впечатление, что многие чиновники МИД все еще испытывают ностальгию по тем временам, когда о многом удавалось договариваться благодаря личным знакомствам на высоком уровне с представителями советской командно-административной системы. Справедливости ради надо сказать, что и некоторые промышленники жалеют об утраченных личных контактах в Москве. К правительству Ельцина в боннских дипломатических кругах все еще относятся несколько настороженно, а потому и поездки высокопоставленных чиновников из Германии в республики соперницы России в последнее время так участились, стимулировав столь же интенсивный поток ответных визитов. Михаил Горбачев назвал это на пресс-конференции «цыганским табором», вызвав оживление среди журналистов. Очевидно, в Германии есть круги, которые хотели бы использовать фонд Горбачева как некий островок влияния на тот случай, если команда Ельцина потерпит поражение и к власти в России начнут рваться красно-коричневые. Призыв бывшего президента СССР поддержать Россию в этом смысле прозвучал отрезвляюще. Только так Запад может эффективно помочь создать надежную опору для развития демократии в СНГ и в каждой из бывших союзных республик, вошедших в Содружество. Мы с вами, уважаемые слушатели, очевидно, все по-разному, это говорят ваши письма, относимся к Горбачеву и Ельцину, но этот материал, только что прочитанный, мне кажется однозначно приятным тем, что в анализе Евгения Бовкуна в «Известиях» четко прослеживается стремление к консолидации и сотрудничеству между политиками, между государственными деятелями, а не конфронтация. Это, безусловно, на пользу государству, стране и, в личном счете, всем нам. Может быть, в мире и гражданском согласии мы будем жить богаче, здоровее и дольше. Так вот, насчет дольше. Сегодня рабочая трибуна напечатала маленькую заметку корреспондента «Итар-ТАСС» Андрея Шитова из Нью-Йорка. «Долгожители». Послушайте ее, она любопытна. В возрасте 114 лет скончалась в городе Линдсайд, штат Западная Вирджиния, Этти Мэй Грин, которая числилась в книге рекордов Гиннесса как старейшая жительница США. По словам сотрудников дома для престарелых, где жила Грин, она до последних дней сохраняла здоровье и бодрость. Медики определили, что ее кончина наступила от старости и, возможно, вирусной инфекции, поскольку незадолго до смерти Грин пожаловалась, что у нее болит горло. Лекарств она не принимала, если не считать того, что раз в день пила по одной таблетке поливитаминов. Родилась Этти Мэй в местечке Уэйсайд, штат Западная Вирджиния, 8 сентября 1877 года, что подтверждено различными документами. У нее было 9 детей. Согласно книге рекордов Гиннесса, старейшей жительницей Земли сейчас является 117-летняя француженка Жанна Луиза Кальмен. Долголетие, как известно, закладывается с детства. Можно ли помочь нашим детям быть здоровыми и жить долго? Можно. Послушайте, что пишет в 10-м номере еженедельника «Семья» Шамиль Арасланов в очерке «Снежные человечки живут в Калуге». Народная мудрость гласит: здоровый ребенок – это счастье семьи. Действительно, сколько бессонных ночей проводим мы у постели больного ребенка, моля Бога о выздоровлении. А сколько детей получают серьезные осложнения и становятся хроническими больными из-за банального ОРЗ или гриппа. А между тем, проблема профилактики детских заболеваний может быть решена очень просто. Представьте себе, что однажды вы застаете своего дошкольничка в ванной за обливанием холодной водой. Потом чуть не получаете инфаркт, когда соседи вам рассказывают, что видели, как ваше прекрасное создание бегало босиком по снегу. И только вы беретесь за ремень, а другими словами, за воспитание, как едва научившийся говорить человек выражает недоумение по поводу вашего собственного, совершенно нездорового образа жизни. Когда же, посетив детсад, вы обнаруживаете, что ваш ребенок не просто ребенок, а без пяти минут дипломированный снежный человечек, то вам не остается ничего другого, как потушить последнюю сигарету, отложить 3Т, тахту, тапочки и телевизор, и разделить со своим чадом водные процедуры и пробежки по снегу. Здоровый образ жизни точно так же затягивает человека, как и дурной. Тот, кто хоть однажды попробовал встать на час раньше, пробежаться в соседнем сквере или парке до 2-3 пота, а потом облиться ледяной водой и растереться до жара полотенцем, никогда не забудет того совершенно нового для него ощущения уверенности в себе и в жизни. Пока в природе нет такого вируса, который бы победил детей из так называемого Степахинского садика, как считают многие в Калуге. Может быть, это и преувеличение. Но вот то, что воспитанники детского сада номер 93 болеют несравнимо меньше других, это точно. И все же главное даже не в этом, а в том, что ребята практически с пеленок впитывают в себя понятие о здоровом образе жизни. Да не только понятие, но и ощущение его. Так уж случилось, что 8 лет назад в этот садик пришла заведующая Лидия Григорьевна Степахина. Так уж случилось, что оказалась она отличной спортсменкой, лыжницей и просто замечательным человеком. Начинать было трудно, и прежде всего не с детьми, а с родителями. Даже шлепание их детей босыми ножками по полу приводило родителей в ужас или, по крайней мере, в волнение. А уж раздетыми зимой на улицу, да по снегу, босиком, да еще обливание, до этого было далеко. Бывало всякое. На Лидию Григорьевну жаловались, кричали, даже угрожали. А она просила, убеждала, уговаривала и своим личным примером доказывала, что права. Сама с дочерью Леной выбегала на улицу и обливалась холодной водой. И детишки поверили ей. Поверили самые первые. Затем персонал детского сада. Родители упорствовали дольше всех, но увидев, что их дети стали наполняться здоровьем и свежим, радостным ощущением жизни, сломались и они. Имена первых трех мальчишек, бросившихся бегом в страну снежной красоты,

из группы уже учатся в школе, так что число снежных человечков постоянно колеблется. Практически в любую погоду можно увидеть этих ребят во дворе детского сада. Утром пробежка и физзарядка, во второй половине дня бег босиком по всему зданию и обливание холодной водой. Закутанные ровесники при мамах и бабушках всегда смотрят им вслед с завистью. Мы занимаемся по методике Толкачева, утвержденной академиком Чучалиным из Московской медицинской академии, сказала Лидия Григорьевна Степахина. Приезжал к нам и сам Толкачев, провел цикл лекций под девизом «Физкультура против недуга». Сейчас, когда у нас такой большой опыт работы, Институт дошкольного воспитания Академии педагогических наук РСФСР приглашает нас на конференции по закаливанию детей. Кстати, очередная конференция состоится в Москве в марте этого года. Из садика номер 93 вирус здоровья распространяется по семьям. Угольковы, Крохины, Мельниченко, Яковлевы, Платовы вместе со своими детьми поддержали Степахину первыми. По выходным дням после гимнастики они выбегают на улицу в полном составе. На выездных конференциях, о которых упоминала Степахина, а они проходят не только в Москве, но и во многих других городах, демонстрируют видеофильм о снежных человечках, объясняют основы методики закаливания и самомассажа тем, кто хочет сделать то же самое в своих детских садах или семьях. Многие ребята сейчас учатся в школе. По свидетельству заведующей их бывшего детского сада, учатся хорошо и не болеют. По выходе из садика они не только получили диплом снежного человечка, но и заряд здоровья, который даст им силу надолго. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Может быть, действительно перестать оправдывать свой нездоровый образ жизни нехваткой времени, неурядицами, всевозможными бедами и проблемами. По крайней мере, не мы, так наши дети должны быть здоровы и счастливы. 21 век станет таким, каким его сделают наши дети, сказала как-то Лидия Степахина. И в этом она опять оказалась права. Это был материал Шамиля Арасланова «Снежные человечки живут в Калуге», опубликованный в 10-м номере еженедельника «Семья». Обзор мне очень хочется и закончить, так сказать, на здоровой ноте, поэтому я позволю себе сегодня прочитать фрагмент материала на тему, которую я обычно не затрагиваю, на спортивную тему. Хотя, если хорошенько подумать, это не только о спорте. Аркадий Галинский в сегодняшней «Независимой газете» выступает с большой статьей, а может быть, лучше сказать, не со статьей, а с одой под названием «Магия футбола». Он, в частности, пишет: «Магия футбола». О ней написаны тысячи строк прозы и стихов, а также многочисленные исследования. Да и у кого из любителей футбола не поднималось настроение, когда выигрывала его команда, либо просто показывала хорошую игру? Не зря ведь психологи пришли к выводу, что нет для болельщика более действенного средства воспарить над унылой повседневностью, чем посещение футбольного матча. В канун 1991 года в результате телефонного опроса 100 жителей Москвы выяснилось, что единственным радостным общественным событием уходившего года явилась для большинства респондентов мужчин победа автозаводцев над французским клубом «Монако». В канун 1992 года аналогичный вопрос был задан гораздо большему числу людей, причем в нескольких городах.
И опять-таки наиболее радостным общественным

0: событием года для опрошенных мужчин явилась победа в футболе. На сей раз это был выход сборной СНГ в финальную стадию чемпионата Европы. «Мне уже приходилось писать, — говорит Аркадий Галинский, — что футболисты — люди суеверные. Взять хотя бы их производственную поговорку «поле ровное, мяч круглый». Да и в самом деле, вспомните о драматических срезках мяча с защитниками в собственные ворота. Или о том, как у вратарей мяч соскальзывал с ладони при выбросе его в поле и предательски катился в сетку. Да, такая уж это ни на что не похожая игра, в которой ваша любимая команда может атаковать на протяжении 89 минут, а на 90-й получить гол в свои ворота и с тем отправиться в раздевалку, либо вести до перерыва 3-0, а во втором тайме проиграть 3-4. Кто-нибудь скажет, что нечто похожее случается и в шахматах. Давишь-давишь противника в эндшпиле, зевнул ладью и привет. Однако в шахматах арбитр не вправе вас оштрафовать, удалив с доски ферзя, как и не вправе аннулировать безусловный мат. В футболе же и то, и другое в порядке вещей. Иными словами, здесь побеждает подчас не команда, в которой лучше подбор футболистов и которая формально лучше подготовилась к встрече. Если некий вид спорта находится в привилегированном положении по сравнению с прочими, то ясно, что футболисты тоже должны пользоваться преимуществами, читаем у одного венгерского футбольного писателя. Если средний гражданин ведет машину в состоянии подпития, он платит штраф, и у него отбирают на некоторое время права, говорится в той же книге. Если это делает известный футболист, можно представить себе, как регулировщик лишь укоризненно покачивает головой. Говорят, известен случай, когда полицейский садился за руль и отвозил футболиста в его машине примехонько к нему домой. В этой связи, продолжает Аркадий Галинский, расскажу о случае из нашей совковой жизни. Москвичи помнят, с какой бешеной скоростью мчался по городу в обрамлении мотоциклистов кортеж черных лимузинов, в одном из которых восседал Брежнев. На магистралях перекрывалось любое другое движение. По всему пути следования дежурили на тротуарах топтуны, в струнку вытягивались в своих стаканах офицеры ГАИ. О том, чтобы какая-нибудь посторонняя машина взяла да и пристроилась к брежневскому кортежу, не могло быть и речи. И вот как-то в середине 70-х годов возвращался на своей «Волге» в столицу центр-форвард московского «Динамо» Анатолий Шепель. Километрах в 100 от Москвы его машина была осажена ввиду ожидавшегося проезда Брежнева на обочину. Однако Шепель на этот раз спешил не меньше, чем вождь. Это был день матча, да еще с одной из московских же команд. Так что каждая минута Шепелю была дорога. И когда кортеж Брежнева поравнялся с машиной динамовского центра форварда, решение было принято и реализовано мгновенно. Шепель рванул с обочины и пристроился к кавалькаде. Если учесть, что и машина кремлевского правителя, и машины сопровождения имели особо мощные моторы, а шепелевская «Волга» была вполне обыкновенной, футболист, по всей видимости, установил рекорд скорости, ибо все 100 километров до столицы он от кортежа не отставал. И только в черте города его машину перехватили гаишники. Когда Шепель подрулил к тротуару, к «Волге» подбежал разъяренный багрово-лицый милицейский полковник, а за ним какие-то малоприятные личности в штатском. Центр-форвард московского «Динамо» спокойно вышел из автомобиля и протянул свои водительские права. Надо ли объяснять, что если бы на месте Шепеля оказался средний советский гражданин, Его держали бы после этого в дурдоме, как минимум до начала перестройки. Шепель уже, багроволицый полковник, отечески улыбнувшись, только погрозил пальчиком, а малоприятные личности в штатском по очереди пожали ему руку. Недавно, как все мы помним, исполнилось 90 лет Николаю Старостину. Целый ряд газет, радио и телекомпаний откликнулись на это событие. Однако попробуйте назвать ученого или, допустим, героя Отечественной войны, поздравление которому к его 90-летию прислал бы президент Российской Федерации. А правого крайнего нападения и капитана «Спартака» сборных Москвы, РСФСР и СССР, грозу вратарей 20-х, начала 30-х годов, а впоследствии и по сей день начальника футбольной команды «Спартак», поздравил сам Борис Ельцин. Но главное, сколько нашел необычных теплых слов. Как приветствие это отличалось от казенных, дежурных правительственных телеграмм. Ну что, разве это не магия футбола? Так заканчивает в сегодняшнем номере «Независимой газеты» свою статью «Магия футбола» Аркадий Галинский. На этом я завершаю свой обзор. Желаю вам успехов, желаю вам здоровья. Подготовил обзор Илья Прудовский.
1: Здравствуйте, в студии Марина Багдасарян. Мы продолжаем знакомить вас со спектаклями театра «Современник». Сегодня мы намерены представить вам спектакль Марлена Хуциева «Случай в Виши». Этот спектакль по пьесе американского драматурга Артура Миллера был поставлен в Московском театре «Современник» в 1967 году, но премьера спектакля «Случай в Виши» состоялась только весной 1987-го. О том, как и при каких обстоятельствах театр выпускал спектакль, а также о связях современниковцев с американским драматургом Артуром Миллером, мы расскажем вам в рамках проекта «Хроника жизни одного театра. 50 лет, 50 серий». Этот проект выйдет в эфир 24 апреля. Сегодня мы бы хотели напомнить вам о том, что это единственная история, которая связывает режиссера Марлена Хуциева с театром «Современник». Напомним вам и о том, что действие пьесы Артура Миллера происходит в 1942 году во Франции, в Виши, в камере предварительного заключения. В ролях: Валентин Никулин, Сергей Фролов, Валентин Гафт, Валерий Шальных, Сергей Гармаш, Игорь Кваша. Режиссер радио Владимир Хлёстов. На радио спектакль был записан в 1988 году.
2: год. Франция. Виши. Камера предварительного заключения.

На скамье сидят шестеро мужчин и мальчик лет 15. Все они застыли, как музыканты небольшого оркестра, готовые начать концерт.

По-видимому, все они не знают друг друга и встретились случайно. Им очень интересно знать, кто сидит рядом, хотя каждый прежде всего поглощен собой. Но главное, что ими овладевает, это тревога и страх. Им хочется сжаться и стать как можно неприметнее. Только один из них, Маршан, хорошо одетый делец, часто поглядывает на часы, вытаскивает из кармана какие-то бумажки и визитные карточки. У него вид человека, которому попросту некогда.

0: первым не выдерживает Лебо, неопрятный бородач лет 25. Его мучает голод и беспокойство. Он наклоняется вперед и опускает голову на руки. Другие, посмотрев на него, отводят глаза.
1: Выпить бы сейчас чашечку кофе. Хоть глоток.
0: Никто не отзывается. Он поворачивается к сидящему рядом бояру. Это его ровесник. Он бедно, но чисто одет. В его облике чувствуется какая-то суровая сила.
1: Может, хоть вы понимаете, что тут происходит?
2: Я просто шел по улице.
1: Я тоже. Было у меня предчувствие. Не ходи никуда сегодня. А вышел. Неделями носа на улицу не показывал. А сегодня вышел. Да и дела-то никакого не было. Некуда было идти. Вас забрали так же, как нас, на улице?
2: Да я и сам здесь всего несколько минут. Вас привели тут же, следом за мной.
1: А кто-нибудь понимает, что это значит?
0: Они пожимают плечами и отрицательно качают головой. Лебо оглядывает стены, потолок, потом говорит бояру.
1: Это же не полицейский участок, а?
2: Да как будто нет. Там всегда бывает письменный стол. Должно быть, заняли какое-то пустое помещение.
1: А выкрашено, как полицейский участок. Наверное, их во всем мире красят в одну краску. Цвет дохлой устрицы.
0: Молчание. Взглянув на притихших соседей, он принуждает себя тоже замолчать. Но это невозможно. И он с кривой улыбкой снова обращается к бояру.
1: Да уж, кажется, лучше быть настоящим преступником. Хоть была бы какая-то ясность.
2: А вы успокойтесь. Не внушайте себе всякое всячное. Скоро все выяснится.
1: Дело в том, что я не ел со вчерашнего дня, с 3 часов. А когда хочешь есть, то все воспринимается острее. Вы замечали?
2: И я бы дал вам поесть, да забыл завтрак дома. Вот. Как раз возвращался за ним, когда они меня взяли. Вы сядьте поудобнее, успокойтесь.
1: Я нервничаю. Я вообще человек нервный. Даже до войны был нервный.
0: Лебо замечает добротный костюм и уверенную позу Маршана, сидящего в начале цепочки ближе всех к двери. Наклоняется вперед, чтобы привлечь его внимание.
1: Извините.
0: Маршан не оборачивается.
1: Послушайте, месье, вас забрали так же, как нас, на улице?
0: Маршан медленно поворачивает голову.
3: А что ж тут понимать? Обычная проверка документов. И все. За этот год в Виши понаехало столько всякого народа. Тут видно уйму шпионов. И еще черт знает кого. Обычная проверка документов. Все.
1: Ты тоже так считаешь?
2: Понятия не имею. Ну что? Кругом тысячи людей с подложными документами. Кто этого не знает? А в военное время это недопустимо. Особенно теперь, когда власть переходит в руки немцев. Порядки будут строже, это неизбежно.
1: А в вас разве нет этого самого душка?
2: Какого душка?
1: Ну, вроде не та национальность.
2: Не вижу чего бояться, раз документы в порядке.
0: Снова воцаряется молчание. Но Либо не может сдержать тревоги. Он изучает профиль бояра, потом поворачивает голову к соседу по другую руку и начинает разглядывать его. Снова повернувшись к бояру, тихо говорит:
1: «Послушай, ты же перуанец,
2: да, правда?» «Да вы что? С чего вы задаете такие вопросы, да еще здесь?»
1: «А что мы сидели, как бессловесные скотины,
2: что ли?» «Послушай, дружище, ты успокойся. Ну, брось-ка нервничать.
1: По-моему, нам всем каюк. Всем перуанцам в Виши теперь каюк. В 39-м была у меня американская виза до вторжения. Уже в руках держал.
2: Да, успокойся. Может быть, в самом деле просто формальность.
1: Послушай, а этот...
0: Либо наклоняется к бояру и что-то шепчет ему на ухо. Бояр бросает взгляд на Маршана и пожимает плечами.
2: Не знаю. Может быть, да, может быть, нет.
1: Ну, а как насчет тебя самого?
2: Слушай, ну ты перестань задавать идиотские вопросы. Ну, не валяй дурака.
1: А я и есть дурак. А ты? В 39-м совсем было собрались ехать в Америку. И вдруг мамаше взбрело в голову, что она не может расстаться со своим имуществом. Вот я сижу здесь из-за никелированной кровати, из-за дерьмовых кастрюлек и из-за упрямой, глупой, невежественной женщины.
2: Все не так просто. Лучше подумай, почему это происходит. Человек должен понимать, да? Почему ему плохо.
1: Да ладно, что тут понимать, если б мамаша не взбрела.
2: Да дело не в мамаше. Мамаша. Нацисты захватили власть в Германии. Они хотят поработить весь мир. Вот почему мы с тобой здесь.
1: Ой, я не философ, я знаю свою мамашу. Я здесь из-за нее.
2: Ну ты...
1: А ты похож на тех чудаков, которые смотрят мои картины и спрашивают: что это значит? А что это значит? Смотрите! Не спрашивайте, что это значит. Ты не Господь Бог, чтобы знать, что это значит. Иду сейчас по улице. Около меня останавливается машина. Из нее вылезает человек. Измеряет мой нос, рот, уши. И вот я сижу в полицейском участке или черт его знает где. Это вам сердце Европы, это вам вершина цивилизации. Был Рим, Ренессанс, греки. А ты понимаешь, что это значит?
2: Да. А у тебя какая-то путаница в голове.
1: Угу. Потому что я совершенно запутался. Черт возьми! Я хочу кофе!
0: В конце коридора появляется полицейский с револьвером у пояса. Он идет по коридору и сталкивается с Либо. Либо останавливается, возвращается на свое место и садится. Полицейский поворачивает обратно. Но тут поднимают руку Маршан.
4: Извините, у вас нет где-нибудь поблизости телефона? В 11:00 на деловое свидание. Мне совершенно необходимо...
0: Полицейский, не оборачиваясь, уходит по коридору и исчезает за углом.
1: Человека вот-вот отправят в Германию рубить уголь в шахте. А он беспокоится о том, чтобы не пропустить деловое свидание. А потом от нас, художников, требуют реализма. Ты понимаешь?
5: Слушай.
1: А нос они тебе мерили?
2: Нет.
1: Ну, хоть это ты мне можешь сказать?
2: Нет, я тебе говорю. Меня просто остановили и спросили документы. Я показал, меня забрали.
5: Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Я думаю, что в Виши очень много людей с подложными документами. Ну и как только они начнут, дело пойдет, так сказать, быстро.
0: Маршан поворачивается к нему. Монсо, жизнерадостный человек, лет 28, в элегантном, но поношенном костюме. Он сидит в изящной позе, держа на колени серую фетровую шляпу.
1: Вам они мерили нос?
5: Мне кажется, нам всем лучше помолчать.
4: Ну, сделайте милость, ну, посидите, пожалуйста, спокойно.
6: Что такое? Что такое? Вам что, не нравится, как я одет?
1: Не нравится, а? А? Откуда вы знаете, может, перед вами величайший художник Франции?
5: Да, я был бы рад за вас, если бы это было так.
6: Ну, компания.
1: Просто съесть готовы друг друга.
5: Казалось бы, что при нынешней нехватке рабочей силы им следовало бы позаботиться о сокращении штатов. А в машине, которая меня остановила, сидели, кроме водителя, два французских полицейских в штатском и еще один какой-то немецкий чиновник. Ну, проще же было дать объявление в газете. Каждый бы сам явился, предъявил бы документы, а так потеряно целое утро, не говоря уже о том, что просто ты попал в какое-то нелепое положение.
1: Да при чем тут нелепое положение? Я еле жив от страха. Ты в нелепом положении.
2: Послушай, или перестань валять дурака, или оставь меня в покое.
0: Лебо наклоняется вперед, чтобы разглядеть человека на противоположном от Маршана конце скамейки. Тычет пальцем в его сторону.
1: Цыган?
7: Цыган.
1: У цыгана не бывает документов? Зачем они его взяли?
5: Ну, я... Ну, тут могут быть какие-то другие причины.
1: Какие?
5: Может, он украл вот эту кастрюлю?
7: Нет. На тротуаре. Сижу. Паяю. Полиция.
2: Да-да. Они мастера заговаривают зубы, верно я говорю?
1: Как у вас совести хватает с ним так разговаривать? Небось, если был бы прилично одет, не стали бы с ним так говорить.
5: Они не обижаются. Мало того, они даже гордятся умением воровать. Mm-hmm. Верно? У меня есть имение. Так вот, они там бродят в окрестностях каждое лето. Мы часто ходим к ним в табор, слушаем, как они поют у костра. А вы знаете, лично мне они даже нравятся. Особенно их музыка. Биды малы, ромалы. Кайбаганы, качку поудоль. Это? Но они могут украсть у вас рубашку с тела.
1: А почему бы ему не воровать? Вам-то как достаются ваши деньги?
5: Представьте себе, я занимаюсь коммерцией.
1: Вот я и спрашиваю, с чего бы вам осуждать воров?
2: Вот ты непременно хочешь кого-нибудь вывести из себя. Ты этого добиваешься?
1: Смотри, видно, и ты коммерсант.
2: Нет. Представь себе, я электромонтер.
1: О!
2: Немного солидарности нам бы сейчас не повредило.
1: Как насчет солидарности с цыганами? Хотя они не просиживают штаны с 9 до 5.
8: Этого я знаю. Прогонял его 1000 раз. Стоят возле кафе вместе с женой и ребенком и попрошайничают. А ребенок вовсе и не их.
1: Ну и что? Может, у него богатое воображение?
8: Ну да. Но они конючат возле столиков и досаждают клиентам. А посетителям это не нравится.
1: Ой, знаете, все вы, все напоминаете мне моего папашу. Тот тоже молился на работяг немцев. И теперь во Франции только и слышно, надо учиться работать у немцев. Вы что, истории никогда не читали? Как человек начинает работать, так смотри, и пристукнет кого-нибудь.
2: А, все зависит от способа производства. Ну, конечно, в капиталистическом государстве.
1: Ну что ты несешь? Когда мы стали бояться русских? А? Когда они научились работать. Немцы 1000 лет были мирные, безалаберные люди. Как начали вкалывать, так и сели всем на шею. Негров никто не боится. Почему? Потому что не работают. Читайте Библию. Труд – это проклятие. Мы не должны поклоняться труду.
5: А как вы предлагаете производить товары?
1: Вот это вопрос.
6: Что вы?
1: Да, это вопрос. Работать, не делая из работы кумира. Ух, компания.
9: Дверь кабинета открывается, и оттуда выходит майор.
8: Доброе утро, господин майор.
10: Доброе утро.
9: Это крепко сложенный, но болезненный с виду человек.
1: Вы его знаете?
8: Каждое утро подаю ему завтрак. Да он не такой уж вредный тип. Армейский офицер, а не какой-нибудь из этих вот эсэсовских подонков.
9: Майор подзывает полицейского. Тот появляется из-за угла. Разговоры их не слышно.
8: Был где-то ранен, вот его и засунули в тыл. Всего месяц как здесь, а мы с ним...
9: Майор возвращается. Когда майор проходит мимо Маршана, второй сыщик возвращается к профессору.
11: Вы думаете, что справитесь теперь вдвоем?
12: Задание понятно, господин профессор.
13: Просто нужно знать места. По-моему, у нас в Виши несколько тысяч с подложными документами.
12: Есть такие кварталы, куда их так и тянет, когда они бегут из Парижа или откуда-нибудь еще. Я притащу вам их сколько угодно, сколько сможете пропустить.
11: Тогда действуйте.
12: Слушаюсь.
14: Сэмплер!
12: Да?
14: Старайтесь не брать людей в толпе. Поезжайте по улицам, как мы это сейчас делали. И берите поодиночке. Уже пошли слухи, а мы не хватим будоражить население.
12: Хорошо.
14: Я хочу заказать кофе, а вам, господа?
11: Да-да, пожалуйста.
8: Пирогалик для господина майора.
9: Профессор идет в кабинет. Маршан с готовностью следует за ним.
14: По-моему, я первый.
11: Ну что ж, входите.
14: Благодарю вас. Я очень спешу.
4: Как раз шел в министерство снабжения, меня остановил на улице.
9: К двери подходит майор. Ледюк, лихорадочно что-то соображая, его окликает.
10: Амьен.
15: Что, Амьен?
10: 9 июня. В 40-м. Да. Я был в 16-м артиллерийском, прямо против ваших позиций. Узнал ваши знаки различия. Я их никогда не забуду.
15: Для вас это был тяжелый день.
10: Да. Для вас, как видно, тоже.
15: Я не жалуюсь.
10: Зачем нас взяли?
8: Он не такой уж вредный тип. Вот вы увидите.
12: По-моему, проверка документов.
10: Да? А какой здесь порядок?
12: Вы знаете, они только начали. Вот этот коммерсант, он пошел первым.
6: Вам они мерили носы?
10: Носы?
6: Ну да, носы. Они измерили мне нос прямо на улице. Хотите, я вам скажу? Не возражаешь?
10: Да я не против, если только не будешь валять дурака.
6: Наверное, нас заставят таскать камни. Я как раз вспомнил. В прошлый понедельник приехала знакомая девушка из Марселя. Там не дорога, а сплошные объезды. Им нужны рабочие. Она видела, какой им людей таскали камни. Среди них было очень много евреев. Сотни.
10: Не слыхал, чтобы в Виши был принудительный труд. Разве они здесь его завели?
12: А вы сами откуда?
10: Я? Ну, я живу в деревне. В городе бываю не так часто. А что? Есть закон насчет принудительного труда?
12: Ну так слушайте. Я вам кое-что скажу, только не надо на меня ссылаться, понятно?
10: Да.
12: Ты понял, что я сказал?
6: Господи, не делай из меня идиота. Я же понимаю, что тут не до шуток.
12: Я работаю в железнодорожных мастерских. Вчера пришел товарный состав, 30 вагонов для скота. Машинист поляк. Я не мог с ним потолковать, но один стрелочник говорит, что внутри он слышал голоса.
10: Как? В вагонах для скота?
12: Поезд из Тулузы. Я слышал, в Тулузе в последнее время втихомолку устраивали облавы на евреев. Да и откуда взяться польскому машинисту на юге Франции? Дошло?
10: Концлагерь?
4: Ну при чем здесь концлагерь? Многие едут в Германию добровольно. Это не секрет. И каждый, кто туда едет, он получает двойной паек.
12: Вагоны заперты снаружи. Оттуда идет вонь, бьет в нос за 100 шагов. И внутри плачут дети и женщины. Их слышно. Добровольцев так не запирают. Никогда не слыхал.
10: Да, но вы знаете, я никогда не слыхал, чтобы они здесь применяли свои законы о чистоте расы. Нет, нет, нет. Все-таки, несмотря на оккупацию, это французская территория. Они сами повсюду об этом кричат.
12: Да, но меня беспокоит цыган.
6: Что цыган?
12: По расовым законам они той же категории, неполноценные.
6: Да, но если он в самом деле не стащил эту кастрюлю.
12: Ну, если он стащил кастрюлю, тогда, конечно.
6: Ты украл эту кастрюлю? Ну, говори правду, а?
1: Нет. Не крал.
6: Да я не против воровства. Мне приходилось ночевать и под мостом, и в чужих машинах. Я вообще считаю, что любая собственность – это проявление кражи. Так что у меня нет к тебе претензий.
1: Нет! Не крал.
6: Ну ты же цыган. Ну как тебе прожить иначе?
8: Они тащат все, что плохо лежит.
6: Наверное, он стащил эту кастрюлю. Вот и все.
15: Простите.
9: Они поворачиваются к фон Бергу.
15: Разве всех вас арестовали за то, что вы евреи? Ради бога, простите. Я не мог себе этого представить.
16: Я ничего не говорил здесь насчет евреев. Насколько мне известно, здесь нет ни одного еврея.
15: Ради бога, простите. Дело в том, что я как раз покупал газету, а тот господин вышел из машины и сказал, что ему надо проверить мои документы. Я не могу себе этого представить.
16: Зачем им нужно было хватать его? Я ничего не знаю, но послушайтесь моего совета. Послушайте, если с вами случится что-нибудь подобное, и вы туда попадете, ну, в тот поезд, на дверях изнутри вы увидите 4 болта. Постарайтесь найти что-нибудь острое, гвоздь, отвертку, ну хотя бы острый камень. Нужно расковырять дерево вокруг болтов, дверь откроется. Имейте в виду, не верьте в то, что они вам скажут. Я слышал. В Польше есть лагеря, где евреев работой загоняют в могилу.
17: А у меня есть кузен. Так вот, его послали в Освенцим. Это в Польше, знаете? Так вот, я получил от него несколько писем. Он очень доволен. Вы знаете, его даже научили класть кирпичи.
16: Постой, приятель. Я говорю о том, что слышал от людей, которые в курсе дела. От людей, которым положено быть в курсе дела. Понятно? Ну, не верьте вы всем этим россказням о новых землях, о том, что вас обучат ремеслу и прочее. Я вам говорю, если вы попадете в тот поезд, выбирайтесь, пока он не дошел туда, куда едет.
15: Да, я слышал то же самое. Скажите, как по-вашему, где можно достать подходящий инструмент?
16: Вы знаете, не знаю, но...
17: Ну, как это на нас похоже, а? Мы находимся в свободной зоне. Нам вообще никто слова не сказал. Нет, мы сидим в поезде. Нет, мы едем в концлагерь. Полгода не пройдет, мы покойниками будем.
15: Раз тут машинист поляк.
17: Поляк. Что это доказывает?
16: Я вам еще раз говорю, если у вас есть под рукой подходящий инструмент...
15: Мне кажется, что этот человек говорит дело.
17: По-моему, вы зря поднимаете панику. Ну, в конце концов, немцы до войны много лет подряд хватали евреев. Они делают это и в Париже с тех пор, как туда вошли. Ну и что? Вы что? Вы хотите сказать, что вот все вот эти вот люди... Убиты? Ну, я не знаю. Я не знаю, как это у вас укладывается в голове. Ну, война войной, ну, нельзя же терять чувство реальности. Немцы, они же все-таки люди.
15: Беда совсем не в том, что они немцы.
16: Беда в том, что они фашисты.
15: Нет, простите. Беда в том, что они люди.
16: Нет. Нет, я с этим в корне не согласен.
17: Знаете, странная у вас была жизнь. Вот все, что могу сказать. Мне доводилось играть в Германии. Я знаю немцев.
15: Ну, а я учился в Германии 5 лет. И в Австрии тоже.
16: В Австрии? Где?
15: В Вене, в институте психиатрии.
16: Да что вы.
17: Да. А, так вы психиатр.
18: Ну, теперь понятно, почему он такой пессимист.
15: А где вы жили? Я ведь коренной венец. Вы знаете, мне кажется, что сейчас лучше ничего не уточнять.
16: А, да-да.
15: Извините.
16: Да-да, конечно, конечно. Простите.
15: Нет, я просто хотел полюбопытствовать, не знаете ли вы барона Кесслера? Он так покровительствовал медицинскому институту? Нет, я не вращался в этих кругах. Да что вы, он такой демократ.
2: Понимаете ли, он мой двоюродный брат.
1: Так вы из знати?
2: Да.
10: А как ваше имя?
2: Вильгельм Йоганн фон Берг.
1: Что, тот самый князь?
2: Да, да. Простите.
1: Да.
2: Мы с вами встречались?
12: Ну, к сожалению, нет. Но я, безусловно, слышал ваше имя. Ваш род, кажется, один из самых древних в Австрии.
2: Да, ну теперь это уже не имеет значения.
1: Так на какого ж черта им сдался австрийский князь? Я хочу сказать, вы ведь католик?
2: Да.
10: А ваш титул указан в ваших документах?
2: О, да, в паспорте.
1: Скажите, а может быть, вы занимались политикой? Ну, чем-нибудь в этом роде?
2: Нет, что вы, политика меня никогда не занимала. Нет, ну, конечно, нельзя забывать о том, что они испытывают некоторую неприязнь к аристократии. Может быть, как раз это все и объясняет.
10: У кого? У фашистов неприязнь?
2: Да, конечно.
10: В самом деле, для меня это новость.
2: Я уверяю вас.
10: За что же им вас не любить?
2: Ну, неужели вы спрашиваете это всерьез?
10: Вы извините, я невежда в этих вопросах, но я привык считать, что аристократия поддерживает любой реакционный режим.
2: Ну, некоторые из нас, конечно, но большинство вообще не хотят брать на себя абсолютно никакой политической ответственности.
10: Как интересно. Значит, вы все еще всерьез относитесь к своему титулу?
2: А дело не в титуле, дело в моем имени, в моей семье. У вас ведь тоже есть имя, семья. Я полагаю, вам не хотелось бы их позорить.
10: Да, понимаю. А под ответственностью...
2: Да я и сам не знаю, что... Мало ли, что это может означать.
10: Вы знаете, я не задумывался над этим. Но теперь я понимаю. Конечно, они хотели бы лишить вас даже той власти, которая у вас есть.
2: Да что вы, какая же у меня власть? А, кстати, если и была бы, им стоит только пальцем пошевелить, чтобы ее уничтожить. Разве в этом суть?
10: А в чем же? Поверьте, я не собираюсь вас попрекать, совсем наоборот.
2: Но ведь это же так просто. У меня есть известное положение. Мой род существует тысячи лет, и они понимают, как это опасно, когда кто-нибудь вроде меня не признает всего этого хамства.
10: А под хамство вы подразумеваете?
2: Ну, разве вам не кажется, что фашизм, чем бы он ни был еще, это... чудовищный взрыв хамства. Океан хамства.
16: Боюсь, мой друг, что дело куда серьезнее.
2: Да, конечно.
16: Да, по-вашему, получается, что они просто не умеют вести себя за столом.
2: Ну, конечно, не умеют. Их бесит всякая утонченность. Они считают это, видите ли, признаком вырождения, упадка.
16: О чем вы толкуете? Вы что, покинули Австрию только потому, что они не умеют вести себя за столом?
2: Ну да, и не только за столом, а этот их восторг перед всякой пошлостью в искусстве. Приказчики из бакалейной лавки, напялив мундиры, приказывают оркестру, какую музыку играть, а какую нет. Да хамство само по себе может заставить человека покинуть свою родину. Так мне, по крайней мере, кажется.
16: Ну да, другими словами, если бы они умели вести себя за столом, разбирались в искусстве, не мешали оркестру играть то, что ему нравится, то вы бы ничего против них не имели.
2: Да разве это мысль? Но как же люди, уважающие искусство, могут преследовать евреев, превращать Европу в тюрьму, навязывать всему миру эту касту жандармов и насильников? Разве люди, уважающие искусство, способны на такое?
13: Вы знаете... Я охотно бы с вами согласился, князь фон Берг, но должен сказать несколько слов в защиту немцев. Мне доводилось играть в Германии. Я должен сказать, что вообще ни одна публика на свете так не чувствует малейших нюансов спектакля. Они вообще сидят в театре благоговейно, как в церкви. И никто не умеет слушать музыку так, как немцы. Ну, вы что, со мной не согласны? Ну, у них же страсть к музыке.
2: Да, это так. Я не знаю, что вам сказать.
10: Может быть, вы говорите о разных людях.
19: Увы. Вы знаете, я знаю многих образованных людей, которые стали фашистами. Да, это так. Увы. К сожалению, искусство не служит защиты от этого. Как странно, оказывается, просто о многом никогда не задумывался. До сих пор я считал искусство. Вы знаете...
20: Хорошо, господа, конечно. Я все отлично понимаю. Конечно.
19: Да,
20: конечно. Извините, а это пропуск предъявить выхода?
15: Полицейскому.
20: Уверен. До свидания, господа.
9: Закрыв дверь, Маршан поворачивается и торопится пройти мимо арестованных. Прячет в боковой карман бумажник с документами. В другой руке держит белый пропуск.
21: Что они у вас спрашивали, сударь?
9: Не глядя на мальчика, Маршан сворачивает в коридор.
21: Сударь?
1: Я готов поклясться, что он еврей. Как ты считаешь?
19: Слушай, у тебя есть документы?
1: Да.
19: У меня хорошие документы. Ну вот и стой на том, что они в порядке. А может, он так и поступил?
1: А ну-ка, взгляни на них.
19: Но я же не специалист.
1: Ты, мне кажется, во всем разбираешься. Как они, по-твоему?
9: Появляется профессор и указывает пальцем на цыгана.
11: Ты.
15: Я?
11: Ты. Пойдем со мной. Это можешь оставить. Я сказал. Оставь здесь.
1: Чинить. Не красть.
11: Ступай.
1: Она моя.
11: Ступай.

0: Ну? Ну, ну взгляни на документы.
1: Что?
0: Ну как по-твоему?
1: Ну в порядке, насколько я могу судить.
2: Мне тоже кажется, что тот человек был еврей.
3: А вам, доктор?
4: Понятия не имею. Евреи не раз, они могут быть похожи на кого угодно.
0: Да главное, чтобы документы были в порядке. Я-то знаю, какие бывают документы. Стоит взглянуть, видно, липа. Но если у тебя настоящие документы...
5: А вообще-то вы правы. У меня папаша, например, похож на англичанина. Беда в том, что я пошел в мамашу.
6: Сударь, пожалуйста, взгляните на мои...
1: Малыш, я правда не специалист. Да спрячь ты их, не надо их разглядывать у всех на виду.
2: Наверное. Главное в том, внушаешь ли ты им доверие. Тот человек, он держал себя с таким апломбом.
7: Старый еврей едва не валится ничком на пол. Фон Берг подхватывает его и вместе с мальчиком снова усаживает на скамью.
0: Черт бы их подрал! Разгуливается такой бородищей в этой стране!
1: А ты-то сам?
5: А я не люблю тратить время по утрам на бритье.
4: Ничего. Все хорошо.
8: Как вы себя чувствуете, сударь?
4: Скажите, вы говорили серьезно? Вам действительно мерили нос?
0: Да. Вот этот в штатском. Они его называют профессор. Слушай, наверное, ты прав. Главное, чтобы документы были в порядке. У этого коммерсанта было явно еврейское лицо.
2: Теперь я в этом не уверен.
0: Что такое? Минуту назад были в этом уверены, вдруг не уверены.
2: Но даже если это и так, это только доказывает, что они проводят проверку всего населения.
0: Правильно. Меня, например, никто не принимает за еврея. Да мне наплевать на это. А как было с вами? Вам они мерили нос?
8: Мне? Нет. Они просто предложили мне сесть в машину и... О, все.
0: По правде сказать, ваш нос длиннее моего.
9: Прекрати сейчас же.
1: Ты хоть раз в жизни
0: думал... Могу я узнать, за что меня арестовали?
1: Ты хоть раз в жизни думал о чем-нибудь, кроме себя самого? Малыш, что ты художник. Подумаешь, художник. Вот ваш брат всех там разлагает.
0: А ты-то сам электромонтер. Ты-то сам о чем думаешь?
7: Появляется капитан полиции. Делает знак бояре.
10: Можете войти? Минуту.
7: В коридоре появляется Ферран, хозяин кафе. Он спешит, неся в руках поднос с кофейным сервизом, накрытый большой салфеткой.
10: Вот, наконец, и кофе.
6: Простите, капитан, но для вас пришлось заварить свежий.
10: Так, поставьте на мой стол. Можешь сесть.
7: Бояр садится, оттирает пот с лица.
11: Можно я вам кое-что скажу? Вы знаете, вы когда сейчас встали, у вас был ужасно неуверенный вид.
1: У кого? У меня? Вы меня с кем-то путаете.
11: Ну, не сердитесь, но это же я вам не в укор.
1: Конечно, я немного нервничаю, отправляясь на свидание к этим скотам.
2: Вот поэтому нужно выглядеть как можно самоуверенней.
11: Вы знаете, со мной бывали такие случаи. Меня не раз задерживали в Париже, в поездах. И самое главное, это не выглядеть жертвой. Вернее, не чувствовать себя жертвой. Они могут быть форменными болванами. У них особый нюх на обреченных. А когда человеку нечего терять, они это сразу видят.
4: Как же можно не чувствовать себя жертвой?
11: А вы знаете, а нужно вообразить себя тем, кем ты хочешь быть, предлагаемых обстоятельствах. Я актер. Мы только этим и занимаемся. Вы знаете, публика – это настоящий садист. Она только и ждет, когда ты проявишь малейшую слабость. Вот и приходится думать о чем-то таком, что тебе внушает уверенность в себе. Все равно о чем. Думайте о чем угодно, лишь бы это вас возвышало в собственных глазах. Думайте, как тебя хвалил отец, как восхищался твоими способностями учитель. Короче говоря, думайте о чем угодно. В конце концов, вы хотите создать для них иллюзию в том, что вы именно тот человек, который указан в ваших документах.
1: Правильно, черт возьми. Мы не должны разыгрывать роль, которую они нам навязывают. Вот это мудро. Я вижу, вы смелый человек.
11: Да нет, к сожалению. Но зато у меня есть талант. Надо создать для них образ человека, который прав, а не того человека, который виноват, внушает подозрения, они сразу чувствуют разницу.
1: Плохи ваши дела, дружище, если вам приходится играть в жизни, как на сцене, для того, чтобы почувствовать свою правоту. Буржуи продали Францию, пустили фашистов, боясь французских рабочих. Да достаточно вспомнить причины этой войны, у вас сразу появится настоящая уверенность в своей правоте.
4: Ну, вы знаете, причины войны... Разные люди понимают по-разному.
1: Да, но не те, кто хорошо разбирается в политике.
4: Да.
1: Да.
4: Однако, когда немцы на нас напали, коммунисты отказались помогать Франции. Они объявили эту войну империалистической. А как только фашисты напали на Россию, тут же оказалось, что мы ведем священную борьбу против тирании. В чем же можно быть уверенным? Если все меняется с такой быстротой.
1: Эх, дружище, но ведь без Красной Армии, которая теперь с ними сражается... Прощай, наша Франция, на 1000 лет.
4: Я с вами согласен, но причем тут понимание политики, если просто надо верить в Красную Армию?
1: Надо верить в будущее. А будущее – это социализм. Вот с этой верой я туда и пойду. Имейте в виду.

0: Да, мне это помогает. Потому что это правда. Потому что кто я для них лично? Разве они меня знают? Вы попробуйте, подойдите ко всему к этому с личной меркой. Вы же превратитесь в идиота.
1: Согласен.
0: Но поймите, со своей вышки вам здесь ни в чем не разобраться.
1: Но вот в чем трудность. Ну как же преодолеть свое «я»? Например, когда думаешь о пытках.
0: Я не скрываю. Эта мысль меня тоже пугает. Но они не могут замучить будущее. Вот это не в их власти. Человек рожден не для того, чтобы быть рабом. Что бы они ни делали, все равно в душе я над ними смеюсь, потому что победить они не могут. Это невозможно.
1: То есть в известном смысле вас здесь как будто и нет?
0: В известном смысле нет. А что в этом плохого?
1: Нет, ничего. Может быть, это наилучший способ сохранить себя. Правда, обычно стараешься не допустить разлада с самим собой, пытаешься и духом быть там, где твое тело. Кое-кому трудно выключить мотор, чтобы машина шла на холостом ходу. Но вам, видимо, это удается.
0: Неужели вы верите, что человек может быть самим собой в этом мире, где миллионы голодают, а немногие живут как короли, где биржа поработила целые народы? Ну что? Можно быть самим собой в этом мире? Я работаю по 10 часов за несколько франков, вижу людей, которые никогда палец о палец не ударили, а владеют всем миром. И что? Может быть, мой дух там, где мое тело? Нет. Человек так не может. Он не мартышка.
2: Тогда где же ваш дух?
0: В будущем, в завтрашнем дне, там, где рабочие будут хозяевами всего земного шара. Вот что меня держит, а не чужая личность, взятая на прокат.
2: А вы не думаете, простите меня, разве большинство фашистов не из рабочих?
0: Ну, конечно, пропаганда кого хочешь собьет с толку.
2: Понимаю. Но в таком случае разве можно на них полагаться?
0: А на кого ж полагаться? На аристократов, что ли?
2: Но не слишком, но на отдельных аристократов положиться можно. Как, впрочем, на отдельных людей из народа.
0: Но вы хотите мне сказать, что историю делают отдельные люди? Разве нас с вами забрали сюда как отдельных людей? Разве кто-нибудь из нас существует для них как личность? Историю определяет классовая борьба, а не личность.
2: Да, кажется, в этом-то вся и беда.
0: Ну какая ж тут беда? Это факт, а человек радуется, сознавая факты.
2: Но ведь факты, друг мой, ну а что если факты ужасные всегда будут ужасны?
0: Да, как и деторождение. Как...
2: Но там на свет появляется ребенок, а что если ваши факты будут... приносить одни только бесконечные беды. Вы простите меня. Я счастлив, что я вижу человека, лишенного цинизма в наше время. Так дорога способность верить, но обращать свою веру на общественный класс, ну, это невозможно. Это просто невозможно. Ведь 99% фашистов обыкновенные рабочие.
0: Да, бывает, можно задурманить голову.
2: Но кому же в таком случае нельзя задурманить голову? Разве не в этом вся суть? Только личностям. Вы не согласны со мной?
0: Вы же умный человек, князь. Но неужели же вы верите в то, что... 5-10 тысяч.

0: тысячи, 10 тысяч честных, мужественных людей – это что, все? Это все, что лежит между нами и всеобщей гибелью? Неужели мир висит на такой тоненькой ниточке?
1: Да, да, да, это выглядит неправдоподобно.
0: Да если бы я так думал, мне не хватило бы сил войти в эту дверь. У меня подкосились бы колени.
1: Да, да. Вы знаете, я никогда не пытался взглянуть на это так, как говорите вы. Но вы думаете, рабочий класс действительно сможет?
0: Рабочий класс уничтожит фашизм, потому что фашизм ему враждебен.
1: Но в таком случае все становится еще более загадочным.
0: Но где же тут загадка? Я никакой загадки не вижу.
1: Но они его боготворят.
0: Кого?
1: Гитлера.
0: Да, но Гитлера создали капиталисты.
1: Но они его боготворят. Мой повар, мои садовники, мои лесничие, шофер, егерь, все они фашисты. Я видел, как оно ими овладевает преклонение перед этим проходимцем. Моя экономка видит его во сне, она бредит им наяву. Я видел это обожание в своем собственном доме. Вот вам факт, чудовищный факт. Вы простите меня, но я не могу относиться к этому спокойно. Я повторяю, я восхищен уже одной вашей способностью верить, всякая вера в чем-то прекрасна. Но я знаю, что ваша вера покоится на ошибочной основе. И меня это страшно тревожит. Я лично не могу радоваться фактам. Они слишком безнадежны. Немцы его обожают. Для них соль земли. Обожают. Вы знаете, если б я не знал, что там есть французы, я бы сказал, что это типичные немцы. Ну, как видно, хамство не свойство какой-нибудь одной нации.
2: Из кабинета, смеясь, выходит Ферран, закрывает за собой дверь. Улыбка сходит с его лица. И когда он проходит мимо официанта, он бросает взгляд на дверь и что-то шепчет официанту на ухо. Все остальные за ними наблюдают.
3: Ферран! Ферран, что я могу сделать? Я тебе 100 раз говорил, чтобы ты уехал. Скажи, что нет. Ну скажи.
2: Ферран поспешно уходит, вытирая слезы передником. Все смотрят на официанта, который неподвижно уставился перед собой.
0: В чем дело? Ну, говори. Ну, давай, я же следующий. Что он сказал?
3: Это совсем не на работу.
0: А куда?
3: У них печи.
0: Какие печи? В чем дело? Ну, говори, ну.
3: Он говорит, он слышал, что говорили сыщики. Они только что заходили в кафе выпить кофе. Людей сжигают в печах. Это совсем не на работу. В Польше они сжигают людей.
0: Ну, это просто самая идиотская выдумка, которую я только слышал.
4: Но если у человека настоящие документы, в моем паспорте не сказано, что я еврей.
3: Да, они проверяют, сделали ли вам обрезать.
2: Выходит капитан полиции и делает знак бояру.
5: Можете войти. Я старший электромонтер на железной дороге. А вы, капитан, сами могли меня видеть в мастерских. У меня броня первой категории.
6: Входи.
5: Вы можете справиться у министра путей сообщения Дюкена.
6: Ты еще будешь меня учить?
5: Нет. Но всякому полезно послушать добрый совет.
6: Иди.
5: Иду.
2: Бояр решительно входит в кабинет. Капитан идет за ним следом и прикрывает дверь. Монсо старательно разглаживает складку на полях своей фетровой шляпы. Лебо с ужасом разглядывает свои бумаги и потирает бороду тыльной стороной руки. Старый еврей поглубже заталкивает свой узел под ноги. Людюк вытаскивает полупустую пачку сигарет, хочет вынуть одну, потом молча встает, обходит арестованных и угощает всех. Лебо берет сигарету, они закуривают.

0: Надо быть гадом, чтобы играть в такую минуту.
1: Это Морис, сын хозяина. Сейчас начнут подавать обед.
2: Ледюк возвращается на свое место, последнее на скамье, приподнимается, вытягивает голову, заглядывает за угол коридора, потом садится снова.
0: Послушайте, дверь охраняет один человек. Втроем с ним можно было бы справиться.
3: Доктор, я боюсь, что я вам буду только помехой. У меня такие слабые руки.
4: Да-да-да.
5: Доктор, а вы что, верите в эти печи?
3: Да. Пожалуй, это возможно. Да. Может быть, мы можем что-то сделать.
4: Подождите. Подождите. У немцев должна быть своя логика. Им нужна даровая рабочая сила. То, о чем вы говорите, им не может быть выгодно.
3: Вы сидите здесь и еще толкуете о выгоде. А вы можете как-нибудь объяснить, почему вы вообще здесь сидите? Но вы же сидите здесь, да?
4: Да нет, просто такое зверство. Оно не укладывается в голове.
3: В том-то все и дело.
4: Князь, но вы же в это не верите? Вы же не станете утверждать, будто вы это верите?
3: Это самое вероятное из зверств, о которых я слышал.
0: Почему?
3: Именно потому, что это такая невообразимая подлость. На этом держится их власть. Совершая нечто невообразимое, они этим нас гипнотизируют. Это их цель. Но причина, конечно, другая. Я много раз спрашивал своих друзей. Почему, если ты любишь свою родину, нужно непременно ненавидеть другие страны? Разве для того, чтобы быть хорошим немцем, нужно обязательно презирать все не немецкое? Пока не понял. Нет, они это делают не потому, что они немцы, а потому, что они ничто, пустое место. Это так типично для нашего века. Чем ничтожнее твое существо, тем больше в тебе потребность производить впечатление. Я так и вижу, как они все это обсуждают друг с другом. Как они хвалят себя за прямоту. В конце концов, говорят они, что такое самоограничение, как не лицемерие. Если ты ненавидишь евреев, если ты презираешь их, самое честное, их сжечь. Но если это требует железнодорожных составов, охраны, денег, тем лучше. Это только лишний раз доказывает твою прямоту, твою искренность, твою преданность долгу. Они еще скажут, что только еврей станет вычислять, во что это все обойдется. У них поэтическая натура. Они стремятся создать новую аристократию, аристократию тоталитарного хамства. Я верю. Верю в их печи. Огонь раз и навсегда докажет, что эти люди не фикцию. Что они были людьми идейными. Нельзя относиться к ним со старомодными мерками выгоды и убытков. Их цель – высокая гармония. А люди? Люди – это же только звуки, которые они извлекают из инструментов. И мне кажется, все равно, выиграют они эту войну или проиграют, они открыли нам новые горизонты. То, что мы которого раньше считали человеком, исчезнет с лица земли. Я готов сделать все. Все, чтобы только не видеть этого.
4: Но они арестовали и вас. Вот этот немец. Он же профессор. Он специалист. А в вас нет ничего еврейского.
3: А мой акцент? Я видел, как он насторожился, когда я заговорил. У меня австрийский выговор. Он, видно, подумал, что я тоже прячусь.
2: Выходит профессор и делает знак официанту.
6: Следующий. Ты. Пойдем со мной. Да ты не бойся, мы только проверим твои документы.
4: Феликс. Феликс, ты же меня знаешь. Феликс, моя жена с ума сойдет.
6: Отведите его в кабинет.
7: Не могу. В дверях никого не осталось.
4: Ну, иди сюда. Иди. Иди, иди, иди. Иди.
7: Жидовская морда.
2: Официант, вдруг пригнувшись, бежит за угол по коридору. В конце коридора вырастает полицейский и, схватив беглеца за воротник, ведет назад. Тот наталкивается на майора, который выходит, услышав шум. Профессор направляется к двери. Майор берет его под руку и отводит на авансцену подальше от арестованных.
8: Они проще ли спросить их, кто из них?
2: Профессор, не отвечая, раздраженно подходит к арестованным.
6: Кто из вас сразу желает признаться, что у него поддельные документы? Так. Короче говоря, все вы чистокровные французы.
2: Профессор подходит к старому еврею, наклоняется к самому его лицу.
6: Есть среди вас евреи?
2: Профессор возвращается к майору.
6: Вот в чем трудность, майор. Надо либо обходить дом за домом и выяснять их происхождение, либо производить этот осмотр.
8: Но вот электромонтер, по-моему, в том, что он говорил, была доля правды. Ведь только сегодня утром, когда я был в госпитале, сидел в очереди на рентген, другой офицер, немецкий офицер, если говорить точно, капитан. Халат его случайно распахнулся, и я...
6: Да-да, это бывает.
8: Я не мог ошибиться, профессор.
6: Давайте внесем ясность, майор. Расовый институт вовсе не утверждает, что обрезание – это исключительный и неотъемлемый признак еврейской расы. Расовый институт признает, что небольшой процент христиан...
8: Не вижу оснований это скрывать. Я сам обрезан.
6: Допустим. Но поверьте, майор, я никогда не принял бы вас за еврея. Это так же немыслимо, как принять лошадь за свинью. Наука – вещь точная, майор. Я специалист по расовой антропологии. Мы легко можем отделять христиан при помощи такого рода обследования.
8: Извините. Я вернусь через несколько минут. Продолжайте пока без меня.
6: Майор! Вы получили приказ. Вы руководите этой операцией. Я вынужден настаивать. Ваше место здесь, со мной.
8: По-видимому, вышла какая-то ошибка. Я строевой офицер. У меня нет опыта в таких делах. Моя специальность – артиллерия, саперное дело.
6: Давайте говорить на чистоту, майор. Вы отказываетесь от этого задания?
8: У меня сегодня разболелась рана. Все еще вынимают осколки. В сущности говоря, я понял так, что мне придется лишь временно заняться этим делом, пока меня не сменит офицер СС. Действующая армия отдала меня, в сущности говоря, взаимообразно.
6: Армия не вправе уклоняться от участия в мероприятиях по обеспечению чистоты расы. Я получаю приказание сверху. И отчет мой должен быть направлен наверх. Вы меня понимаете?
8: Да, понимаю.
6: Так вот, если вы хотите, чтобы вас освободили, я могу позвонить генералу
8: фон... Нет, нет, Я вернусь через несколько минут.
6: Странно, майор, сколько я вас должен ждать?
8: Ну, мне нужно пройтись. Я не привык к сидячей работе. Чего же тут странного? Я боевой офицер, а к такой работе, знаете, надо привыкнуть. По-вашему, это странно.
6: Ну что ж.
8: Я вернусь через несколько минут. Продолжайте пока без меня.
6: Без вас я продолжать не буду. Армия не вправе снять с себя ответственность.
8: Я не задержусь.
2: Профессор резко поворачивается и входит в кабинет, хлопнув дверью. Майор направляется по коридору к выходу. Когда он проходит мимо, со скамьи поднимаются люди.
8: Майор! Майор!
9: Сударь! Доктор!
3: Да, малыш?
9: Хотите... Я с вами.
3: Ну, а вы двое?
10: Пожалуйста, если хотите. Но я так голоден, что толку от меня никакого.
3: Хорошо. Вы можете подойти к нему, затеять разговор, отвлечь внимание. Тогда мы с вами...
6: Вы что, с ума сошли? Они вас застрелят.
3: Кому-то удастся спастись. Дверь охраняет один часовой. В этом районе масса закоулков и проходных дворов. Через 20 шагов можно исчезнуть.
6: А сколько времени на свободе будете? Час? Они вас схватят, растерзают на куски.
9: Давайте. Мне надо отсюда выбраться. Понимаете, я шел в ломбард. Это, мамино обручальное кольцо. Все, что у нас осталось. Оно ждет денег. В доме нечего есть.
6: Мальчик, сиди, пожалуйста, спокойно. Они тебя отпустят.
3: Как электромонтер.
6: Но тот был явный коммунист. А официант, он разозлил капитана.
10: Послушай, я пойду с тобой. Но особенно на меня не рассчитывай. Я слаб, как муха. Не ел со вчерашнего дня.
3: С мужчинами было бы легче. Мальчик уж больно слаб. Но если вы на него кинетесь, я отниму пистолет.
6: Доктор, меня простите.
3: Да.
6: Я не желаю рисковать жизнью. У того коммерсанта было явно еврейское лицо. Вы это сами говорили.
10: Говорил, мне так казалось тогда. А может, дело в том, чтобы документы были в порядке?
3: Послушайте, немцы занимают юг Франции. Они хватают евреев. Вам сказали, что вас погонят на убой.
6: Ну, а почему они схватили князя? Вот этого мне никто не объяснил.
3: А мой акцент?
6: Дорогой князь, только идиот может не понять, что вы австриец из высшего общества. Я понял, что вы аристократ, как только вы вошли.
3: Если это простая проверка документов, зачем им с нас снимать штаны?
6: У нас нет доказательств, что они это делают.
3: Хозяин кафе...
6: Он подслушал разговор двух французских сыщиков. Откуда им знать, что делается в Польше? Но даже если там и происходят подобные вещи, это тоже еще ничего не значит. У меня в Париже в паспорте значилось «я еврей», а я играл «Сирано».
3: Неужели «Сирано»?
10: Ну, зачем же вы уехали из Парижа?
3: Вы слышите?
6: Идиотская случайность. Я жил с одним актером, он не еврей, он меня все время уговаривал бежать. Но вы сами понимаете, что от такой роли, как «Сирано», не отказываются. И все-таки однажды ночью он меня напугал. Напомнил, что у меня есть запрещенные книги. Синклер, Льюис, Томас Манн, даже кое-что Фридриха Энгельса. Одно время это было так модно читать. Но я решил от них избавиться. Мы связали их в пачки. И так как вход был к нам с улицы, мы по очереди выходили и оставляли их, где попало. В подъездах. Только я успел бросить пачку в сток возле оперы, вдруг вижу в дверях напротив, кто-то стоит и за мной наблюдает. И в тот же самый миг я соображаю, что на всех книгах, на всех, до единой, моя фамилия и адрес.
3: И что же вы сделали?
6: Что? Двинул прямо сюда. Вот если б я этого не затеял, я бы и сейчас работал.
3: Послушайте меня внимательно. Ну, я прошу вас. Дверь охраняет один человек. Нам может больше никогда не представиться такая возможность.
10: Если все было так страшно, как вы говорите, неужели бы они не выставили более надежной охраны? Это ведь тоже о чем-то говорит.
3: Ну, конечно, говорит. Говорит о том, что они рассчитывают на нас.
6: Как на нас?
8: Они рассчитывают на то, что мы припишем им наши собственные доводы. Вот, например, ваш довод, будто не слишком надежная охрана, говорит о том, что делу не придают особой важности. Они рассчитывают, что наша логика парализует наши действия, понимаете? Ну вот вы только что рассказали, как оббежали весь Париж, оповещая всех, что владеете запрещенными книгами.
5: Ну я же не нарочно.
8: А я догадываюсь, как это получилось. Вы больше не могли выдержать напряжение этой... жизни в Париже, но вам хотелось сохранить роль Сирано, и вам требовалось, чтобы вас вынудили спасать свою жизнь, понимаете? Вас толкало подсознательное чувство самосохранения. Ну, нельзя ставить на карту жизнь, опираясь на трезвые доводы. Послушайтесь своей интуиции. Вы должны чувствовать опасность.
5: Ну, нет, нет. Нет! Нет! Нет! Нет! Я играл в Германии. Мои зрители не могут жечь актеров в печи. Князь, скажите, что вы в это не верите.
3: Я содержал небольшой оркестр, когда в Австрию пришли немцы, трое из моих музыкантов хотели бежать. Я убедил их в том, что с ними абсолютно ничего не случится. Привез их к себе в замок. Мы жили вместе. Габаисту было лет 20-21. Эти сердце замирало, когда он брал некоторые ноты. Они пришли за ним в парк. Они вытащили его прямо из-за пюпитра. Габой валялся на траве, как кость мертвеца. А что? Что ужаснее всего? Я надел справки, мальчика уже нет в живых. Что ужаснее всего? Они пришли, сели и стали ждать, пока не кончилась репетиция. И тогда они его схватили. Как будто им хотелось прервать его жизнь в ту минуту, когда он был прекрасен. Я понимаю, что у вас на душе, но говорю вам, теперь ни перед чем не останавливаются. Все. Все дозволено. Доктор, ну, простите меня, доктор.
9: Скажите, князь, скажите, вас они отпустят?
3: Думаю, что да. Если это все делается для того, чтобы вылавливать евреев, меня не отпустят.
9: Вы не возьмете это кольцо? Пожалуйста, отдайте его моей маме. Улица Шарло, дом 9, фамилия Гирш. Сара Гирш.
11: Шма Исраэль, Адонай Элокейну, Адонай Ха.
3: Да.
9: У нее длинные каштановые волосы. На правой щеке у нее маленькая родинка. Пожалуйста, отдайте именно ей. В квартире живут еще две семьи, поэтому, пожалуйста, именно ей.
3: Хорошо. Доктор, скажите мне, что делать? Я постараюсь вам помочь. А, ну как, доктор?
12: Нет. Боюсь, что дело безнадежное.
3: Почему?
12: Ну, он ослаб от голода, а мальчик легкий, как перышко. Я ведь хотел, чтобы мы спаслись. Они подставили грудь под пули. Знаете, я живу в деревне и давно ни с кем не общался. Видимо, меня подвели неверные представления.
6: Если это на мой счет, я вас прошу прекратить это занятие.
12: Извините меня за вопрос. Вы человек верующий?
6: Нет, ничуть.
12: Тогда почему же у вас такое стремление отдать себя на заклание?
6: Я вас прошу прекратить этот разговор.
12: Да вы же подносите им себя на блюдечке. Среди нас, не считая меня, вы единственный крепкий мужчина, однако у вас даже нет желания пошевелить пальцем. Я не понимаю вашего спокойствия.
6: Потому что я не желаю играть роль, которая не по мне. В наше время все хотят играть роль жертвы. Люди ни на что не надеются, ноют, ждут, что с ними случится беда. А у меня есть документы. Я их предъявлю уверенно, внушая всем своим видом, что с ними нельзя не считаться. Я уверен, что именно это спасло того коммерсанта, которого выпустили. Вот вы говорите, что мы играем роль, навязанную нам немцами, а я считаю, что это делаете вы один, толкая нас на безрассудный поступок.
12: Ну, а если, несмотря на вашу уверенность, вас загонят в вагон для скота?
6: А я не думаю, что они так сделают.
12: Ну, если они это сделают, ну, ей-богу, у вас хватит воображения представить себе такую возможность?
6: Мне будет утешение, что я сделал все, что от меня зависело. Угу. Знаете, я знаю вкус неудачи. Мне понадобилось много лет, чтобы пробиться. Мне все говорили, что мне нужно оставить сцену. Однако я продолжал играть и заставил всех поверить в себя.
12: Другими словами, вы хотите сыграть самого себя.
6: Ну, каждый актер играет самого себя.
12: Угу. Ну, а что с вами будет, когда они вам предложат расстегнуть брюки? Ну что же вы замолчали? Мне так интересно. Поверьте, я просто хочу встать на вашу точку зрения. Я не понимаю вашей пассивности. Поэтому я и спрашиваю, что с вами будет, когда они прикажут вам расстегнуть брюки? Я стараюсь быть объективным, подойти к вопросу научно. Я ведь уверен, что они меня убьют. Поэтому я и спрашиваю. Ну что вы почувствуете, когда они станут разглядывать, не сделано ли вам обрезание?
6: Я вас очень прошу прекратить этот разговор.
10: А я скажу вам, что будет со мной. Я захочу поменяться с князем местами.
12: Стать кем-то другим?
10: Да. Чтоб меня арестовали по ошибке.
6: Господи! Увидеть, как у них проясняются лица от сознания, что ты ни в чем не виноват.
12: А вы что, чувствуете себя виноватым?
10: Да. Немножко. Не из-за того, что что-то сделал. Сам не знаю почему.
12: Может быть, потому что вы еврей?
10: Я не стыжусь того, что я еврей.
12: Тогда почему же вы чувствуете себя виноватым?
10: Не знаю. Может быть, потому, что они говорят про нас такие гадости, а ответить невозможно. А когда это длится годы и годы, годы и годы, не скажу, что... Сам начинаешь верить. Да нет, немного все-таки веришь. Смешно. Я говорил своим родителям, все, что вы говорите нам сейчас, могли уехать в Америку за месяц до прихода немцев.
13: Но они не захотели уезжать. У нас была никелированная кастрюля, кровать, занавески, словом, всякий хлам вот какой-то типа с его Сирано. Я им говорил, вы делаете то, что они от вас хотят. Но люди не желают верить в то, что их могут убить, только не их, с их занавесками, коврами, вот такими внешними данными.
12: А вы верите? Мне кажется, что вы тоже не верите.
10: Верю. Меня сегодня схватили, потому что я каждое утро гулял перед тем, как сесть за работу. И вот сегодня я вышел, хотя знал, что не должен выходить. Но так иногда надоедает верить в то, что есть на самом деле. Я всегда по утрам запасался впечатлениями. Я никогда не писал с натуры, я всегда писал то, что у меня в голове. И вот сегодня я вышел, чтобы посмотреть на что-нибудь, как оно есть на самом деле. И едва я свернул за угол, как этот нелюдь, этот сукин сын вылез из машины и потянулся к моему носу. Я, наверное, умру. Но так иногда все надоедает.
12: Что неплохо и умереть.
10: Пожалуй, да.
12: Стало быть, всех. Всех приучили к мысли о смерти. Всем внушили, что они обречены. И евреям, и неевреям.
2: Вы все-таки продолжаете. Но если вы желаете покончить жизнь самоубийством, пожалуйста, не надо втягивать в это других. В каждой стране существуют законы, и каждое правительство заставляет им подчиняться.
13: Не у каждого правительства есть законы, карающие людей за принадлежность к какой-то расе.
2: А вот это простите. Вот это простите. Русские карают буржуазию. Англичане, индусов, негров, всех, кто им попадется под руку. А американцы, вы посмотрите, что они делают с неграми. Французы, итальянцы. В каждой стране огромное количество людей карают за принадлежность к какой-то расе. Что вы им всем советуете? Покончить самоубийством?
13: Так что им посоветуете вы?
2: А я считаю, что если я уважаю законы, меня никто не тронет. Закон мне может не нравиться, но он, к сожалению, нравится большинству. Иначе бы его отменили. Я сейчас говорю о французах, а не о немцах. Их в этом городе больше, чем немцев, раз в 50. Если бы вам каким-то чудом удалось свалить часового, вы бы оказались в городе, в котором бы вам не помог один из тысячи. И не потому, что вы еврей, а потому, что так устроен мир. И перестаньте оскорблять людей, толкая их на безрассудные поступки.
13: Короче говоря, раз в мире царит равнодушие, вы готовы спокойно, с достоинством ждать, пока с вас снимут штаны.
2: Вы хотите знать мое мнение? Я вот считаю, что все наши беды из-за таких, как вы.
13: Что?
2: Из-за вас у евреев репутация бунтовщиков и скептиков, которые ко всему придираются, всем недовольны.
13: В таком случае я признаю свою ошибку. Вы написали свои имена на книгах не для того, чтобы как-то оправдать свой отъезд из Парижа и спастись, а для того, чтобы вас схватили, поскорее прикончили и, наконец-то, избавили от мучений. Ваша душа, месье, полностью оккупирована противником.
2: Если мы еще с вами встретимся...
13: Полностью!
2: Вы мне заплатите за эти слова.
13: Полностью оккупирована.
2: Фон Берг не сводит глаз с мальчика. Мальчик протягивает ему кольцо. Фон Берг не решается его взять.
9: Вы передадите кольцо? Улица Шарло, дом 9.
12: Я постараюсь.
2: Фон Берг берет кольцо. Мальчик сразу же встает.
13: Ты куда? Подожди, малыш. Это нельзя. Это можно только втроем, не меньше. Подожди. Подожди. Подожди, я с тобой.
2: В дальнем конце коридора появляется майор. Мальчик замирает. Редюк уже рядом с ним. Секунду они стоят, глядя на майора. Потом поворачивается, возвращается на место и садятся. Майор идет следом. Он дотрагивается до рукава Редюка, и тот, встав, отходит с ним в сторону.
13: Это немыслимо. И не пытайтесь. На обоих углах часовые. Капитан, я хотел бы вам сказать. Это так же непостижимо для меня, как и для вас. Вы можете мне поверить?
12: Да. Я бы вам поверил, если бы вы застрелились. А еще лучше, если прихватили кого-нибудь из них с собой.
13: Но на их место завтра придут другие.
12: Ну, мы могли бы спастись. Это-то вы можете сделать.
13: Вас все равно поймают.
12: Меня не поймают.
13: А по какому праву вы должны жить, а я нет?
12: Потому что я не могу делать то, что делаете вы. Для людей лучше, чтобы жил я, а не вы.
13: И вас не трогает, что все это меня огорчает?
12: Нет, не трогает. Разве что вы поможете нам спастись.
13: А потом? Что потом?
12: Я буду помнить, что встретил порядочного немца, благородного немца.
13: А это что-нибудь изменит?
12: Да. Я буду любить вас до самой смерти. Разве кто-нибудь сейчас испытывает к вам такое чувство?
13: А для вас так уж важно, чтобы вас любили?
12: Чтобы я был достоин любви. Да. И уважение тоже.
13: Поразительно. Вы ничего не понимаете. Всего этого больше не существует. Вы что, до сих пор этого не поняли?
12: Во мне оно существует.
13: Личность больше не существует. Вы что, не видите? Личности больше не будет. Никогда. Что из того, любите вы меня или нет? Наверное, не в своем уме. Что я пес? Почему меня надо любить? Ах вы, жиды проклятые, псы! Жидовские псы. Посмотрите на него, как он сложил лапы. Посмотрите, что будет, когда я на него цыкну.
2: Выходит профессор, капитан полиции.
13: Даже не шевелился. Разве он шевелился? Вы видели, чтобы он шевелился? А вот мы шевелимся, правда? Мы-то шевелимся вовсю, правда, господин профессор?
14: измеряем ваши носы, смотрим, что там у вас между ног. Мы-то шевелимся без отдыха.
15: Майор!
14: Руки прочь! Ты штатское дерьмо!
15: Я думаю...
14: Молчать!
15: Вы пьяны!
14: Прекратить!

0: все остановилось.
1: С револьвером в руке майор подходит к скамейке и садится рядом с Лебо. Руки его дрожат. Он смотрит на Ледюка, который продолжает стоять.
0: Теперь ты говори.
1: Ледюк молчит.
0: Говори ты. Теперь все остановилось. Говори. Ну давай.
2: Что я вам должен сказать?
0: Ну скажи мне. Разве может еще существовать личность? Вот я навел пистолет на тебя. Господин профессор навел пистолет на меня. Его на мушке держит еще кто-то, а того еще. Ну, говори.
2: А я вам уже сказал.
0: Я никому не расскажу. Я человек порядочный. Никто не узнает, что ты мне советовал. Ну, как? Благородно с моей стороны никому не рассказывать, что ты мне советовал. Вы ветеран войны?
2: Да.
0: За вами не числятся подрывные действия против немецких властей?
2: Нет.
1: Майор встает, подходит к Ледюку.
0: Если вас отпустят, а других оставят, вы откажетесь? Откажетесь?
2: Нет.
0: И выйдите из этой двери со спокойной душой? Не прячьте руки. Я просто хочу понять, почему для людей лучше, чтобы жили вы, а не я? Почему вы прячете руки? Вы уйдете отсюда со спокойной душой? Побежите к своей бабе, выпьете на радостях, что спасли шкуру, да чем же вы лучше других?
3: Я не обязан приносить себя в жертву вашим садистским наклонностям.
0: А я обязан чужим садистским наклонностям приносить себя в жертву. Я обязан, а вы нет, приносить себя в жертву.
2: На это мне вам нечего ответить.
0: Вот так-то лучше. Следующий!
1: Толкнув профессора, майор входит в кабинет. Лебо встает, направляется сперва в коридор, потом поворачивается и входит в кабинет. Профессор идет за ним следом. Ледюк возвращается на место.
4: Вы рады, что довели его до белого колени?
1: Выходит капитан, делает знак Монсо.
5: Следующий!
1: Монсо сразу же поднимается, вынимает из кармана пиджака документы, изображает на лице улыбку и, изящно выпрямившись, подходит к капитану.
5: Доброе утро, капитан.
1: Монсо входит в кабинет.
6: Я несовершеннолетний. Скажите, несовершеннолетних, это тоже касается?
1: Выходит капитан, делает знак мальчику.
6: Я несовершеннолетний, мне еще нет 15.
5: Ходи.
6: Я могу принести метрику.
5: Да чего ты можешь привести?
6: Улица Шарло, дом 9.
7: Я ей передам.
1: Они уходят. Фон Берг оборачивается к Ледюку. Теперь их осталось только трое.
7: Он понимает, что происходит.
2: Настолько, насколько это вообще возможно понять.
7: Кажется, что он взирает на все откуда-то совсем с другой планеты. Как жаль, что мы с вами не встретились при иных обстоятельствах. Немного хотелось бы вас расспросить.
2: Я был бы вам очень признателен, если бы вы оказали мне одну услугу.
7: С радостью.
2: Сходите к моей жене. Сообщите ей, хорошо?
7: А где она?
2: 2 километра на север, по главному шоссе. Слева увидите лесок и проселок. По проселку еще с километр до реки. Потом идите вдоль реки, до небольшой мельницы. Угу. А не в сарай, за мельничным колесом.
7: И что ей сказать?
2: Ну, скажите ей, что меня арестовали, и не исключено, что... Да нет, скажите ей правду.
7: Какую правду?
2: Про печи. Скажите ей все.
7: Ну, в самом деле, это же только слухи.
2: Нет. Я не считаю, что это слухи. Об этом должны знать все. Я раньше никогда не слыхал про это. Об этом обязаны знать все. Только, пожалуйста, отведите ее в сторону. Не надо при детях. Но ей вы скажите.
7: Вот это мне будет трудно. Ну, разве можно сказать женщине такую вещь?
2: Если такие вещи происходят, наверное, можно найти для них и слова.
7: Хорошо. Я скажу. Беда только в том, что я как-то стесняюсь с дамами. Нет, нет, ну я сделаю все, о чем вы просите.
2: Спасибо.
7: Мне кажется, что они что-то долго возятся с этим мальчиком. Может, он действительно в самом деле слишком молод. Они ведь педанты, не любят отступать от правил. В сущности, при таком недостатке врачей... Простите, если я сказал что-то для вас обидное.
2: Да нет, ерунда. Зря вы цепляетесь за последние клочки надежды. Мне тяжело это слышать.
7: Да-да. Конечно, вы правы. Простите. Давайте поговорим о чем-нибудь постороннем. Вы любите музыку?
2: Да. В сущности, все очень просто. Все дело в том, что вы-то останетесь жить.
7: Но я в этом не виноват.
2: Тем хуже. Извините. Иногда, ну, перестаешь владеть собой.
7: Доктор, вы меня не знаете. Мне будет нелегко выйти отсюда.
2: Боюсь, что это будет трудно, только потому, что это так легко.
7: Ну, по-моему, вы просто несправедливы.
2: Ей-богу, ну сейчас это не имеет значения.
7: Нет, имеет. Для меня имеет. Я, вы знаете, в Австрии я был очень недалек от самоубийства. В сущности, я потому и уехал оттуда. Когда они убили моего музыканта, и не только это. И потом, когда я рассказал эту историю кое-кому из моих знакомых, вот что было еще ужаснее, они... пропустили ее мимо ушей. Вам вообще понятно такое безразличие?
2: У вас странные представления о человеческой натуре. Поразительно, как вам удается сохранить их в наши дни.
7: Ну что же у человека останется, если он отбросит свои идеалы? Чем же тогда жить?
2: Вы о ком говорите? О себе или обо мне?
7: Простите.
2: Лучше бы вы замолчали, честное слово. Я не могу сейчас ничего слышать. Извините. Ну, пожалуйста, извините. Спасибо за сочувствие. Может быть, я вижу все слишком отчетливо. Но я хорошо понимаю, какая страсть к насилию владеет этими людьми. Трудно выдержать, когда пытаются что-то смягчить даже из самых лучших побуждений.
7: Я абсолютно ничего не хотел смягчать.
2: Думаю, что хотели. А как же иначе? Вы же останетесь жить, вам придется смягчать хотя бы немножко, чуть-чуть. Нет, вас это нисколько не порочит. Но именно это и приводит меня в ярость. Потому что все наши страдания так бессмысленны. Из них никто не сделает выводов. Они никому не послужат уроком. И все будет повторяться снова и снова и снова до скончания века.
7: Ну да, потому что страдания нельзя разделить.
2: Да, их нельзя разделить. Они впустую. Все эти муки совершенно впустую.
1: Ледюк внезапно наклоняется вперед, стараясь пересилить свой страх. Бросает взгляд на дверь.
2: Странно. Вы знаете, оказывается, можно испытывать даже нетерпение. Ой, какие же они мерзавцы!
7: Теперь вы понимаете? Понимаете, почему я уехал из Австрии? Они могут сделать, даже смерть они могут сделать соблазнительной. В этом их самый большой грех.
2: Послушайте, не говорить ничего моей жене про печень не надо.
7: Вот спасибо. Спасибо. Правда, у меня отлегло на душе. Ну, правда, какой смысл?
2: Да нет, дело не в этом. Дело в том, видите ли, что они бы меня никогда не нашли. У нас очень хорошее убежище. Они бы нас никогда не отыскали. Но у жены разболелся зуб, открылся нерв. И я пошел искать лекарства. Не говорите ей про печень, не надо.

0: Я могу достать много денег. Я так плохо разбираюсь в людях. А вдруг он идеалист? А? И ты его еще только больше обозлит.
1: Ну, не знаю, попробуйте его прощупать. Право, я не знаю, что вам посоветовать.
0: В наше время все так сместилось. Мечтаешь, чтоб тебя встретился циник и взяточник.
1: Ничего удивительного. Мы теперь знаем цену идеализму.
0: Знаете, да, и все же жить в мире без идеалов. Как это тяжело, когда не знаешь, чего хотеть.
1: Я ведь все понимал, когда шел в город. Понимал, как это бессмысленно из-за какой-то зубной боли. Ну, подумаешь, ну пусть бы не поспала недельку-другую. Я ведь понимал, что нельзя идти на такой риск.
0: Да, но когда любишь, конечно.
1: Да нет. Мы уже больше не любим друг друга. Просто трудно расстаться в такое время.
0: Какой ужас. Какой ужас.
1: Послушайте. Не говорите ей ничего про печь. Не надо. Господи. В такую минуту. Мечтать о том, чтобы ей отомстить. Какие же мы ничтожества. Ой.
0: Ну, неужели ничего нельзя сделать? Неужели ничем нельзя вам помочь?
1: Извините, ну что вы можете сделать? Ну зачем же зря?
2: Выходит профессор и делает знак старому еврею.
3: Следующий.
2: Старый еврей не оборачивается.
3: Вы меня слышите, что вы сидите? Брось!
2: Профессор поднимает его на ноги. Старик нагибается, чтобы взять свой узел, но профессор толкает узел ногой. Профессор бьет старого еврея по руке, но тот только крепче цепляется за свое имущество. Капитан и профессор поднимают старого еврея и тащат его в кабинет.
0: Доктор, мне бы очень хотелось расстаться с вами по-дружески. Это возможно?
1: Князь, профессия психиатра приучает смотреть на себя со стороны. Я ведь злюсь не на вас. В сущности, я злюсь даже не на этого фашиста. Я злюсь, потому что родился раньше, чем человек познал самого себя. Раньше, чем он понял, что в нем сидит убийца. И все его принципы – это только скудный налог за право ненавидеть и убивать с чистой совестью. Я злюсь, потому что знает. Я всю жизнь себя обманывал, потому что я не сумел впитать в себя эту истину и открыть ее другим.
0: Нет, доктор, есть настоящие принципы. На свете есть люди, которым легче умереть, чем запачкать хотя бы палец в чужой крови. Ну, такие люди есть, уверяю вас. Люди, которым не все дозволено. Смешные, глупые, беспомощные люди. Но они не обесчестят свой род. Но я прошу вас удостоить меня своей дружбой.
1: Я обязан сказать вам правду, князь. Сейчас вы мне не поверите. Но я очень хотел бы, чтобы вы потом подумали о моих словах и о том, что же они значат. Мне никогда не попадался пациент, у которого где-то глубоко на дне души не таилось бы неприятно.

0: казнь, а то и ненависть к евреям.
1: Что вы говорите? У меня этого нет. Пока, это неправда.
0: Пока вы не поймете, что это правда и о вас, до тех пор вы не поверите и в пытки. Для того, чтобы понять, что ты из себя представляешь, надо помнить, что ты всегда, вольно или невольно, отделяешь себя от других. А евреи – это другие. Это имя, которое мы даем другим, чью муку мы не можем разделить, чья смерть оставляет нас холодными и равнодушными. У всех есть свои евреи. И у евреев есть свои евреи. И вот теперь как никогда, вам нужно помнить, что и у вас есть такой человек, чья смерть заставляет вас вздохнуть с облегчением, потому что умирает он, а не вы. Да-да-да, несмотря на всю вашу порядочность. Вот почему это так и никогда не будет иначе, до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы в ответе за все, за всех людей.
1: Это неправда. Это неправда. Я отвергаю. Я категорически отвергаю ваши обвинения. Я никогда в жизни не сказал ни единого слова против вашего народа. Вы ведь меня в этом обвиняете? В том, что и я несу ответственность за эти чудовищные злодеяния. Но я приставил пистолет к своему виску. К своему виску.
0: Это не имеет никакого значения.
1: Нет, имеет. Имеет. Для меня имеет и еще как. Еще как.
0: Князь, вы спросили меня, не знаю ли я вашего двоюродного брата, барона Кеслера.
1: Да.
0: Барон фон Кеслер фашист. Он помог выгнать всех врачей-евреев из медицинского института. Неужели вы об этом не знали? Неужели вам не рассказывали?
1: Да, я слышал об этом. Я об этом забыл.
0: Ну да.
1: Он ведь...
0: Да, да. Ваш двоюродный брат. Понятно. Для вас это только одна сторона натуры барона Кеслера. А для меня он в этом весь. Вы произнесли его имя с любовью. И я не сомневаюсь, он, наверное, не злой человек. У вас много общего. Но когда я слышу это имя, я вижу нож. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что все это так. И никогда не будет иначе, если даже вы не можете поставить себя на мое место. Даже вы. Вот почему меня не трогают ваши мысли о самоубийстве. Если бы вы поняли, что барон Кеслер в какой-то мере, ну пусть малый, пусть ничтожный, но чудовищной мере исполнял вашу волю, может быть, вы могли бы что-то сделать. Вы с вашим именем, с вашим влиянием, с вашей порядочностью. Может быть, вы могли бы чего-то добиться, а не просто пустить себе пулю в лоб.
2: Ну что же... Что же может нас спасти?
3: Входит профессор.
4: Следующий.
3: Фон Берг не оборачивается. Профессор подходит к нему.
4: Пойдемте!
3: Профессор наклоняется, чтобы взять фон Берга за руку.
5: And away!
3: Фон Берг зло отбрасывает его ненавистную руку. Фон Берг оборачивается к Людюку, который, подняв на него глаза, ласково ему улыбается и отворачивается. Фон Берг идет к двери и, доставая из внутреннего кармана бумажник с документами, входит в кабинет. Оставшись один, Ледюк сидит неподвижно. Наконец он принимает решение. Быстро сует руку в карман, достает складной нож, обнажает лезвие. Поднимается на ноги и направляется в коридор. Выходит фон Берг. У него в руке белый пропуск. Проходя мимо Ледюка, вдруг поворачивается, возвращается, сует пропуск Ледюку в руку.
1: Возьмите, ступайте. Кольцо. Улица Шарло, дом 9.
6: Нет.
1: Идите.
6: Нет.
1: Идите.
6: А что будет с вами?
1: Скорее, скорее. Мирт, скорее.
6: Вы не обязаны делать это ради меня.
1: Я вас не просил.
6: Скорее, идите. Идите, идите.
3: Ледюк быстро поворачивается и идет по коридору.
2: Следующий.
3: Фон Берг смотрит в пустоту.
2: Где ваш пропуск?
7: Бежал! Один бежал!
8: Кто?
7: Бежал!
8: А-а-а! Как это могло произойти?

Хромая выходит майор. Останавливается. Медленно оборачивается к фон Бергу, который все так же неподвижен и смотрит в пустоту. Потом фон Берг поворачивается и поднимает на него глаза. Встает. На лице майора застывает выражение тревоги и ярости. Он сжимает кулаки. Так они и стоят, навеки непостижимые друг для друга. И смотрят друг другу в глаза.

0: как однажды Чебурашка попадал из сказки в сказку. Это что, про новый мультфильм? Нет, просто Чебурашка, с которым ты, дружок, познакомился в фильме «Крокодил Гена», отправился в необыкновенное путешествие по всем киносказкам. Ты, малыш, будешь рад вспомнить фильмы, которые полюбил. Ну а если ты какие не видел, то бери-ка маму за руку и обязательно пойди их посмотри. А теперь слушай. У лучшего Чебурашкиного друга крокодила Гены день рождения.
1: Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: Чебурашка подарил ему чудесный игрушечный вертолет. «Давай его запустим!» Друзья крутанули винт. И неожиданно вертолет с Чебурашкой взмыл в высоту. «Держись!» – крикнул крокодил Гена. Так было в фильме. Ну а теперь начинается новая сказка. Поднялся сильный ветер, и вертолет отбросило на край земли. Там сидел маленький полосатый тигренок, свесив ножки прямо к звездам. Он ждал своего друга ослика. Ослик сделал открытие. Наша земля похожа на блюдечко. И отправился проверить это. А вот и кораблик.
1: Я плыл от дома, а приехал обратно.
0: Правильно, засмеялся тигренок. Ведь земля наша круглая, как яблочко. И добрая, и чудесная, добавил Чебурашка. До свидания, друзья! Высоко в небе Чебурашка увидел молодое весеннее солнышко. Солнышку помогает медвежонок, очищает землю от старых листьев, поднимает цветам головки. Эх, дождиком бы теперь землю напоить, вздохнуло солнышко. Чебурашка, найди дождик. Скоро Чебурашка увидел облако. На нем плыл маленький мальчик в серебристом плаще с крохотной леечкой. Это самый младший дождик.
1: Я знаю, где ты нужен. Летим со мной.
0: Как же обрадовалась девочка, увидев таких помощников. Дождик взял волшебную леечку, и над поляной пошел голубой дождик. Засинели васильки и колокольчики. На прощание дождик бросил над поляной радугу. А вертолет ждал Чебурашку и улетел, ведь он Генин подарок. Пришлось Чебурашке идти пешком. Вдруг мимо промелькнули серые тени. Но Чебурашка не испугался. Он узнал

0: Уходит из джунглей навсегда. Вся стая за мое возвращение к людям. А ты, Чебурашка, иди по этой тропинке. Под высокой сосной Чебурашка увидел девочку. Козочка поила ее молоком, овечка укутывала теплым шарфом. Они рассказали, как ослик счастье искал, как девочка заблудилась, и друзья решили ей помочь найти дом. Спасибо вам всем! Это такое счастье!
1: Счастье? Так вот оно какое счастье! Мы помогли девочке в беде, а помогать друг другу – это счастье!
0: Не успел Чебурашка распрощаться с друзьями, как на него налетел щенок и даже не извинился. Он во все горло распевал: «Не слушать старших, слушать старших не обязательно, и мне не надо, да-да не надо иметь друзей!» Пошел дождь, и опять Чебурашка увидел щенка. Тот шел печально, опустив уши.
2: «Я ничей! Негде спрятаться от дождя. Всех я обидел, утки нагрубил, кошки и крольчихи тоже.
0: Не плачь. Ведь теперь ты все понял, правда? Разве без друзей можно жить? Без этого нельзя». А самому Чебурашке стало грустно-грустно. «Где же ты? Гена!

0: Чебурашка неутомимо шел вперед и вперед. Вдруг он услышал. Винни-Пух шел в гости к кому-нибудь. Винни хотел позавтракать. Вместе с Чебурашкой он подошел к домику Пятачка.
1: А у меня только воздушный шарик.
2: Тогда пойдем с нами. Кролик – это подходящая компания. Это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить.
3: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он хулить не станет, а ведь он хулить не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да!
0: Только когда у бедного кролика не осталось припасов, Пух заторопился, но выйти не смог.
2: Двери узкие,
0: Чебурашка подумал. Просто медвежонок стал пухлым от обжорства, а вслух сказал: когда Винни-Пух идет в гости, Пятачок, напоминай ему о двери. На полянке стоял красивый теремок. Кто-кто в теремочке? Распахнулись все окна и двери. Зайчик-побегайчик отведет тебя на ярмарку. Там много людей. Кто-нибудь слышал о Гене? Сказала лягушка-квакушка. И вот шумит вокруг Чебурашки пестрая ярмарка. Скоморохи забили в барабаны, закричали зазывалы. А ну, не ленись, прокатись, веселая карусель, волшебная карусель! Закружилась, завертелась карусель, пошла разные чудеса показывать, разные небылицы рассказывать. Про рыжего Антошку, которого ребята было задразнили за веснушки, да солнышко вступилось. Про важного и надутого царского генерала Топтыгина, про мужика Капитона, который царя и все его семейство с золотыми лбами высмеял, да так, что царь ночью за дами да огородами за границу сбежал. Вдруг веселье угасло. Появился околоточный. Никогда ни Чебурашка, ни ты, дружок, не видели такого злого человека. Давно их прогнали с нашей земли. Чебурашка вскочил в вазок, да кони испугались генеральской шапки и понесли. Чебурашка выпал на повороте и покатился с обрыва прямо в море. Огромная волна выбросила его на необитаемый остров. Там Чебурашка увидел, как пионер Кирилл смело сражался со страшным пиратом и победил его. Ребята решили помочь Чебурашке. Они отвели малыша к старому моряку. Старый моряк достал маленькую коробочку и начал колдовать над ней. «Алло, вас слышу!» – ответила коробочка. Сигналы чудо-коробочки привели Чебурашку на стадион. На табло крупная надпись: «Привет спортсменам!» Неожиданно буквы запрыгали, и появилось: «Привет волку!» Да вот он и сам поплевывает косточками от вишен и как ударит по пакету. Сорвались бегуны со старта.
1: «Опять волк хулиганит, всем мешает!» пропищал зайчик.
0: Волк услышал и разозлился. «Ну, заяц, ну, погоди!» А белочки засмеялись.
1: «Напрасно волк грозится. Ничего-то он зайцу не сделает. Заяц-то куда смышленнее. Все равно волка в дураках оставит».
0: «Что это? Бумажный змей? Межпланетная ракета?» А Чебурашка сразу догадался. Здесь происходит нечто сказочное. «Правильно», — сказал волшебник. «Петрик должен принести 3 банана. Они достаются только смелостью и добротой. Ты добрый и смелый, и я помогу тебе. Закрой на минуточку глаза». А когда Чебурашка открыл глаза, он увидел своего лучшего друга, крокодила Гену.
1: Наконец-то, Чебурашка! Я так за тебя волновался! Потом друзья строили детскую площадку, помогали собирать металлолом. Вот какой необычный день рождения получился у Гены. Друзей ждал еще один замечательный подарок. Пионеры приняли их в свой отряд. Гордые и счастливые стали Гена и Чебурашка в пионерский строй.

0: Предлагаем вашему вниманию первую передачу по рассказу Александра Грина «Фанданго». Читает Эммануил Виторган.
1: Зимой, когда от холода тускнеет лицо, и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, хорошо думать о лете, потому что летом тепло. Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это июль. Острая ослепительная точка, пойманная блестящей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист. Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед. Эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого, мои одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами. Лишь этим мог я противостоять декабрю и 27 градусам. Эсте поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны Эсте это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, Эсте хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая фанданго. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался. Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что вот хорошо быть веселым, потому что и т.д. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая осенние скрипки. «Пожалей ты меня, дорогая! Чего тебе надо? Ничего не надо!» И тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо назад, в полголоса он говорил оркестру «Фанданго». При этом энергичном коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке. Рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Фанданго — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что оно — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости. Я оделся, вышел. Было 11 утра, холодно и безнадежно светло. По мостовой спешила в комиссариаты длинная вереница служащих. Фанданго звучало глуше, оно ушло в пульс, в дыхание, но был явствен стремительный перелет такта, даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой. Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи, черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, до дыр на игривых щеках, бойко семенила старуха, подстриженная в кружок, в желтых ботинках, с высокими каблуками, куря толстый зефир. Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличный от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в 10 от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину, рынок назначит произвольную цену и носит ее то весной, то осенью на разный покрой, но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане. Сами в себе, те же, как и вчера, гортанные, черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов. Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжил из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед, нос тоже далеко не пылал, а меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся, как мог, скоро, пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон не действен, прошу громко стуч». Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими, эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как дьякон, смотрел из-под лобья поверх очков, склоняя голову на бок, потирал вялые руки. «Я к вам», — сказал я. В квартире были и другие жильцы. «Позвольте, однако, прежде всего согреться». «Что, мороз?» «Да, сильный мороз». На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее, потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную оттаманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки. Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые сквозь свет пламени пальцы, впивал негу тепла. «Я вас слушаю», — сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка. Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. «Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю. «Величайшая вещь! О том особая речь, но что вы взяли бы за нее?»
2: «Что это? Купить?»
1: «Ну-те». Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.
2: «Ра!» — сказал Брок, косясь на меня через плечо. «У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за 200, а и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет».
1: «Найду», — сказал я. «Я потому и пришел, чтобы поторговаться». Вдали на парадной застучали.
2: «Ну, это ко мне. Брок кинулся в дверь, выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул: «Одну минутку, я тотчас вернусь поговорить с вами».
1: Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю фанданго, бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека. На стенах было много картин, частью написанных Броком, но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву фанданго. Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я, тем не менее, пристально приближал эту мысль. И чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки, то есть в сером ее стекле появилась красная проволока, знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять. Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести заключающего нас пространства в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести. В то время, как я сидел, я испытал, может быть, миллионной дробью мгновения, что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещения зрительного центра. Так задумавшись, я, наконец, определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия, вышло за пределы, став скрытым. Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.
2: «Вы заждались», — сказал Брок. «Ничего, грейтесь, курите». Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря: «Купил. Третий раз приходит этот человек, и я купил только, чтобы отвязаться».
1: «А что за картина?»
2: «А, чепуха! Мазня, дурной вкус», — сказал Брок.
1: «Ну что же, Горшков?»
2: «Да как сказал, 200».
1: «Это за Горшкова-то 200?» — сорвалось у меня.
2: «Дорого, Брок». «Хорошо же вы понимаете, цинник».
1: «Зачем браниться?» — сказал я. «Что плохо, то плохо».
2: «Но все равно», — заявил он, хмурясь и смотря в пол, — «200, как было, пусть так и будет, 200».
1: «Не будет 200, 100 будет».
2: «Вот теперь начинаете вы...»
1: «Хорошо, 125». Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкафу и вытащил из-за него картину, которую принес.
2: «Эту я отдам даром», — сказал он, потрясая картиной. «На ваш вкус. Можете получить за 20 рублей».
1: И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное. Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр. Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами. Их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенным полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города. Слова «нечто ошеломительное» могут таким образом показаться причудой изложения, потому что мотив обычный, трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да-да, и тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч, тени прозрачны и сонны, тишина. Это особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой, насыщенной жизни, была передана неощутимой экспрессией. Солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки, ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей. В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников, однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы, так что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вечность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.
2: «Вот именно», — сказал Брок, видя, что я молчу. «Обыкновеннейшая мазня, а вы говорите...»
1: Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел. «Что же», — сказал я, отставляя картину, — «20 рублей я достану, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?»
2: «Не знаю, кто рисовал», — сказал Брок с досадой. «Мало ли таких картин вообще. Ну так вот, Горшков, поговоримте об этом деле».
1: Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен, я стал рассеян и терпелив. «Да, я куплю Горшкова», — сказал я, — «я непременно его куплю». «Так это ваша окончательная цена? 200? Хорошо. Что с вами поделаешь? Как сказал, вечером буду и принесу деньги. 220. А когда вас застать?»
2: «Если, наверное, то в 7 часов буду вас ждать», — сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль и, улыбаясь, потер руки. «Вот так люблю. Раз-два и готово. По-американски».
1: Если бы СТ был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами. Но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, от Брока я направился в дом ученых, или Кубу, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение. Здесь, у ворот Кубу, я испытал второй раз странное чувство мелькнувшего перед глазами пространства. Но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, лишь потер лоб. У самых ворот среди извозчиков и автомобилей явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете, страусовым белым пером, шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест. Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых, рослых молодца в плащах, закинутые через плечо на нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту, но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор, тихий, как перебор струн. «Это тот самый дом, сеньор профессор. Мы прибыли». «Отлично, сеньор Кабалера. Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эфтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки. Немедленно будет исполнено». Уличные зеваки, глашатые непререкаемого и достоверного, а также просто любопытные, содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот под красной вывеской «Дома ученых». Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться. Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии, и так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. Дом ученых время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось. «Видели испанцев?» — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу. «Говорят, привезено много всего, и на следующей неделе будут раздавать нам». «А что будут давать?» «Шоколад, консервы, сахар и макароны». Большой двор Кубу был занят посредине почти до главного внутреннего подъезда длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами, кладовыми, где время от времени выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. На дворе было много народа, преимущественно интеллигентного типа. Народ этот, если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавшей из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто. «Постой, Люси», — говорил он с начинающимся раздражением, — «посмотрим еще. Розовая банная карточка, белая кооперативная, желтая по основному пайку, коричневая по семейному, это талон на сахар, это на недополученный хлеб, а тут что? А, свидетельство домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон мат. «Тушки!» — вскричал он. «Я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!» Так воскликнув горько, потому что уже в пятый раз, листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил: «Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги, я успею, я вернусь, я побегу и буду через час, а ты подожди меня!» Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки к воротам. От резкого движения
2: Лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал: «Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!» Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда, по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу первого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о своем заявлении. Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, старики, художники, актеры, литераторы и ученые, каждый по своему тоскливому делу, была здесь и особая разновидность – пайковые авантюристы. Взрыл, наконец, груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии. «Еще дело ваше не решено», – сказал он. «Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница». Прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой. Ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица. Тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков. На нем было длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща. «С припасом!» — сказал Терпугов. «А я думал, сначала сечка, боялся порезаться». «А, здравствуйте, Терпугов», — ответил я. «Вы что здесь делаете?» «Да вот, один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь». «Куда же вы поступили?» «Как куда?» — сказал Терпугов. «Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу. Приходите завтра в Мадрид. Я снял ресторан. И открываю его. Кухня — мое почтение. Ну, да вы знаете, вы мои растягаи, подвыпившие, на память с собой брали, помните? И говорили: к стенке приколочу, в рамку вставлю. Бывало. Вот еще польские колдуны с маслом. Ну-ну-ну, я ведь вас дразнить не хочу. Дали оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу, а уж так и быть для открытия, сыграем вам испанские танцы».
1: «Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы соображаете, что говорите? Что вам одному, противу всех правил, разрешать такое дело, как Мадрид? Это в 21-м году?» Здесь произошло со мной нечто подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее. И хотя стоял он со мной рядом, против окна, я видел его на фоне окна как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону.
2: «Там, как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу, доработаю под кашу и хрен со сметаной, и уж будете вы довольны. Я думаю, что у вас и дров нет».
1: Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением. «Хотя, говорите вы чепуху, — сказал я с досадой, — леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите!» — повторил я, вручая рыбу. Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот.
2: рыба хороша. Жирна, сказал он, пряча леща за пазуху. Будьте покойны, Терпугов знает свое дело. Все косточки удалю. Пока, до свидания. Так не забудьте, завтра в Мадриде в 8 часов открытие. Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью. Бедняга рехнулся, сказал я, выходя на лестницу к резным дверям розового зала. Я отогрелся, голод так не мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая, лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!
0: Вы слушали первую передачу по рассказу Александра Грина «Фанданго». Читал Эммануил Виторган.

Моя родословная не отличается от родословных миллионов сверстников. Родители – бывшие батраки. Мать – безграмотная женщина из Саратовской губернии с хутора Солянки. Отец – с хутора Кочетки. Едва женился, забрали на германскую войну. Началась его военная жизнь в 1916 году, окончилась в 1921. Дрался отец с уральским

стоять века. Все главное 1954 год. После войны грузчики работали не так, как сейчас. Это был чисто физический труд, без всякой техники, в полном смысле слова адской. И досыта есть почти не приходилось. Если и брал кусок хлеба с собой, то старался принести его назад. Молодой, здоровый организм выдерживал невероятные нагрузки, да еще после смены я подрабатывал. Теперь многие из молодежи стараются избежать тяжелой работы. Ребята-то неплохие, но стремятся устроиться в сфере обслуживания, с молодости сберечь себя и заработать рубль полегче. Дело, которое прежде считалось женским, теперь привлекает мужчин. Как хотелось мне, чтобы семья жила по-людски. Принесу домой виноград. Столько всем радости. Каждая маленькая удача превращалась у нас в событие. Помню коммунальные квартиры. Множество семей сходились вечером на кухне. Шутили, обсуждали насущное, мечтали о будущем. В ту пору человек был плохо одет, но на стене в рамке висела почетная грамота, да еще под стеклом. Простота нравов уживалась с какой-то возвышенностью чувств. И в те, безусловно, тяжелые годы мы были счастливы трудовыми победами. Наша бригада грузчиков побивала всех в соревновании и всегда оказывалась на доске в первой тройке. Поставят в ряд платформы на каждую по бригаде. И начинается соревнование, никем не организованное, нигде не записанное. Каждая бригада старалась разгрузить первой. Казалось бы, такой изнурительный труд может уничтожить в человеке все духовное, и мир вокруг должен померкнуть, а он сам превратится в убогое существо с примитивными желаниями и целями. Но нет, мы не опустились, старались жить полноценно, находили время для чтения, а главное, для того, чтобы разговаривать с интересными людьми, наблюдать жизнь вокруг, осмысливать. Словом, работа ума и души не прекращалась ни на минуту. Я присматривался к бригаде. В ней сошлись случайные люди, которые по разным причинам не смогли лучше устроиться. Люди трудной судьбы. Они не доказывали свою правоту. И я не доказывал. Просто работал. Человек проверялся в бригаде на деле, в труде или в критической ситуации. Словам мало кто верил. Помню, разгружали вчетвером вагон с металлом. На дне оказался огромнейший лист. Надо приподнять и сбросить его через борт. Подняли мы лист. Двое с одной стороны, двое с другой. И вдруг напарник поскользнулся, упал. Я один на своей стороне держал лист, пока парень не поднялся. Чувствовал, что силы кончаются. Сейчас брошу, но не бросил. Ведь человека тогда раздавило бы. От напряжения кровь пошла горлом, я угодил в больницу. Но человек не погиб. Что такое договор по совести, я узнал задолго до бригадного подряда. Сколько было в жизни случаев, когда я мог нарушить этот договор. Но всегда находились люди, за которыми я шел по верному курсу. Много пришлось поменять городов. Ездил с места на место, побывал в Магнитогорске, Уральске, Сталинграде, Бокситогорске, на Целине с самого начала ее освоения. И нигде я с семьей не мог остановиться, не было жилья. В какой уж раз отправил жену с детьми назад в Уральск, остался опять один в Сталинграде, в сарае. Подступила зима, я все надеялся, что-то придумаю. Хотелось закрепиться, остаться. Город-то мой. И вот уже ноябрь. Я все работал на заводе, старался найти выход. Цены на квартиры невероятные, за комнату уходило пол зарплаты. А этот сарай достался дешево, да только жить в нем зимой было невозможно. Как-то ночью ударил мороз. Мы с соседом проснулись от адского холода, как говорится, зуб на зуб не попадает. Пошли на улицу за дровами. Смотрим, столб без проводов. Свалили его и всю ночь пилили, кололи, а под утро, натопив печь, легли спать. Проснулись, пар в сарае, как в бане. Стали отходить примороженные стены. В этом пару мы друг друга почти не видели. Я решил...

говорил, уехать отсюда пока не поздно. Уехал из Сталинграда теперь уже навсегда. Второй раз отправился в Бокситогорск попытать счастье. Приехал на всесоюзную ударную стройку, иду по улице, помахиваю деревянным чемоданчиком, вижу, асфальтируют, да как-то неумело. Ребята, обращаюсь к рабочим, вы не то делаете, асфальт так не кладут. Подошел мастер. А тебе приходилось класть асфальт? Целое лето асфальтировал. Ну, покажи-ка. Я взял правило, главное тут успевать. Все вручную, правилом, катком. Малейшая небрежность, и асфальт получится рыхлым, неровным. Работаю. Мастер говорит, молодец, оставайся у нас. Да мне же оформиться надо. Ты работай пока. Закончилась смена. Мастер предлагает, приходи завтра. А оформляться? Давай документы, я сам оформлю. Вот так я стал первый раз бригадиром. Но работа сезонная и скоро окончилась. На зиму меня направили в строительную бригаду. Шел 1955 год. Человек 17 сидели уже двое суток и ничего не делали. Шумели, возмущались, я слышал возгласы неправильно, нечестно. Работала комиссия, и, как часто у нас бывает, неумело. Наконец разобрались, почему плохие заработки. Много прогулов, простоев. Сидят рабочие, решают немаловажный вопрос, кто будет бригадиром. Прежний отказался, а нового никак не подберут. И тут как раз я пришел, новенький. Посмотрели на меня, спросили, где работал. Я рассказал. Вот ты и будешь у нас бригадиром. Такая история повторялась потом еще не раз в моей жизни. В Мурманске пришел в коллектив, где в течение года сменилось 4 бригадира. Я стал пятым. Долго так называли. Пятый. Говорили, посмотрим, что за птица этот пятый. В этой бригаде я отработал 10 лет. А тогда в Бокситогорске я оказался 6-м или 7-м бригадиром, которому сказали «попробуй». Я предложил, давайте в этом месяце хорошо заработаем. Но только не в расчете на то, что я буду бегать и выбивать какую-то липу, а сделаем настоящую работу. Об этом договоримся сразу. Тогда возьмусь за бригадирство. А если месяц будете филонить, а я потом просить деньги, так не пойдет. Ладно, сказали, будем работать. Трудиться-то они, конечно, умели. Но и мне предстояло показать себя. Принимая бригаду, я не выбирал особо покладистых или чрезвычайно дисциплинированных, классных специалистов. Приходили разные, в том числе и такие, кто вместо паспортов предъявлял справки об освобождении из мест заключения. Все они со временем становились хорошими специалистами, а главное, настоящими людьми. Мы никогда не оглядывались на их прошлое. Зачем тревожить память? Главное, что люди работали и становились лучше, и бригада была хорошим воспитателем. После демобилизации мне, как и многим моим сверстникам, пришлось много постранствовать по родной земле. В это непростое для страны время я был все время в пути. Мне стали близки все пройденные дороги. Широкие просторы, рабочие поселки, железнодорожные станции, городки. Повсюду приходилось работать. Родиной стала не улица, дом или двор. Ею стала Россия. Понятие это вошло в меня с нуждой, которую испытывала тогда страна, с народной верой в лучшее будущее, с тяжкой работой и скромными радостями послевоенных лет. Россия, исхоженная мной, поднималась в который уж раз после военного разорения. Затягивались раны, сглаживались рубцы, просыхали глаза у женщин. Менялся облик Земли. Космос готовился принять первого человека. Произошли перемены и в моей жизни. Оставив ненадолго свой армейский обоз, жену и двоих ребятишек, я отправился захватывать новый плацдарм. На этот раз север. На север из Бокситогорска приехали 17 человек из моей бывшей бригады. У нас кое-что было за плечами, суровый край не пугал. Мы энергично взялись за дело готовить фундамент под деревообделочный цех.
И вдруг невероятное. За день всей бригады мы набили всего ведро грунта. Я взял его, принес в контору, поставил на стол начальнику. «Сколько же вы нам заплатите?» – спросил. Михаил Александрович Родионов спокойно взвесил в руках ведро и сказал: «Получишь рубль». «А на что жить?» «Чтобы жить на севере, надо учиться. У нас все по-другому. Оглянись, посмотри, как здесь работают. Оказывается, надо жечь костры, греть землю». Шел 1957 год. Техники никакой. Единственный на стройке компрессор делили бригады между собой по часам, не более 4 часов в неделю. Холода в ту пору стояли жестокие. Но люди выдерживали. Всю зиму работали в резиновых сапогах, иначе нельзя. Согретая кострами земля отдавала воду. Возвращались домой, разувались. На портянках лед. Надевали валенки. Согревались, шутили. Вообще жили весело. Даже стихи сочиняли. Сложно начинать стройку в диком необжитом месте. 1,5 десятка маленьких бригад, входивших в состав управления, не справлялись с планом. От этого страшная нервотрепка. На нас же посматривали с некоторым удивлением. И опалубку делали сами, арматуру вязали, и бетон укладывали, и кирпичную кладку вели. Но благополучие — это видимое. Однажды я уехал в отпуск, вернулся в бригаде разброд, недовольство, работа идет кое-как. О многом я тогда передумал. Понял, что бригада моя, несмотря на профессиональные достоинства всех ее членов, ненадежный пока коллектив. Мелкие группки копались на десятках объектов будущего комбината и производственной базы, никак не могли довести начатое дело до конца. Люди ходили на стройку только для того, чтобы заработать деньги, и не представляли себе, что здесь могут быть и какие-то иные интересы. Дела в управлении шли все хуже и хуже. Вот сидим мы как-то с Пуховым, новым нашим начальником, размышляем, что же делать. И вдруг я говорю: давайте 6-7 бригад объединим в одну. Почти все управление в одну бригаду. А что? Попробуем. До сих пор не понимаю, почему Пухов согласился. Может, просто из-за безвыходности. Прошло время, и к объединенной бригаде пришла известность, появились статьи в газетах, выбрали совет бригады, создали партийную и профсоюзную группы. Что же сплотило людей? Настоящее большое дело и общественное признание их труда. Вот почему в таком крупном коллективе каждый человек не потерялся, а наоборот, раскрылся как личность. Много лет спустя прочел я у Антона Макаренко: человек, определяющий свое поведение самой близкой перспективой, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вызывает у нас ощущение красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспектива которого является для человека перспективами личности, тем человек красивее и выше. Бригада крепла, и дело нам поручили ответственное – строить Ждановский горнообогатительный комбинат, один из крупнейших в Европе. Рудное месторождение в 50 километров от ближайшего населенного пункта. Нечего было думать о создании нормальных бытовых условий для строителей. Не нашлось даже вагончиков. Достали палатки, обычные, брезентовые. 2 года жили в палатках. Спали в валенках, фуфайках, ватных брюках. Из снега кипятили чай, снегом умывались. Грунт били клиньями и 2-пудовыми кувалдами. Посередине палатки стояла печка-буржуйка, согревавшая нас. На ней же сами готовили обед. Хотя обед слишком громко. Поставишь в котелке суп или щи, в это время куда-то вызвали. Вернешься — вместо супа каша. Так что почти всегда я был голоден. Не все такое могли выдержать, но выдержали. Вдали от семьи, в палатках, в такую жгучую зиму. Долг и дружба победили. Поехали в тундру на месяц, а вернулись домой через 2 года. Особенно памятной была первая зима.
Стужа стояла лютая, да еще пронизывающие до костей ветры. Работали в три смены, иначе было нельзя. Под промерзлой коркой грунта прятался плывун, водонасыщенный слой. Сделаешь перерыв, мороз оденет все в ледяную броню, а ее снизу непрерывно вспучивают, прорывают грунтовые воды, возникает новый слой наледи, а потом еще и еще. Словом, надо выбирать грунт круглосуточно. Так и делали. Нытиков в бригаде не было. Чем труднее работалось, тем настырнее становились ребята. Что еще вспоминается из той первой зимы на студеной речке Але? Полярная ночь, первозданная тишина, ни единого звука вокруг, все как будто вымерло, и только люди. 50 молодых парней противостояли природе. Испытания выдержали на отлично. Пришла пора рассчитываться. Приехал из заполярного представитель Треста, замерил, 2400 кубометров грунта набили за месяц кувалдами. Наряд напишу, сказал, наполовину, больше не могу. Никто мне не поверит. Да еще вдруг ревизия, под суд пойду, объяснил бухгалтер. Но результат налицо. Он даже спорить со мной не стал. Нет, и все. Тогда я поехал с ним в Заполярный. Пошел к секретарю райкома, он выслушал меня молча, потом посадил свою машину, и мы отправились на Алу. Игорь Александрович Никишин, так звали секретаря, как дотошный прораб, все облазил, замерил и убедился, действительно, 2400 кубометров грунта набили кувалдами за месяц. «Как же вы сумели?» – спросил он изумленно. «Да морозы-то какие!» – пошутил я. «Медленно работать нельзя». Секретарь райкома сам подписал наряд. Думаю, это единственный в своем роде документ, который, как и наша палатка, сейчас хранится в Мурманском краеведческом музее. Бывали в нашей трудной жизни и радостные события. Однажды появились люди в огромных тулупах и меховых шапках, писатели. Их привез секретарь обкома партии. Стоят наверху, на кромке котлована, закутанные по самые глаза, а мы внизу без телогреек в резиновых сапогах. С нас пот льет, мы долбим землю пудовыми кувалдами. Пар стоит над котлованом. Когда выбрались наверх поздороваться, увидели на лицах гостей недоумение и восхищение одновременно. Мы повели их в палатку, поставили на печку чайник. Ребята на глазах у писателей переодевались, снимали сапоги, стряхивали с портянок лед. Константин Михайлович Симонов раскурил свою трубку. Так состоялась моя первая встреча с ним. Потом виделись много раз. А в тот приезд нашу беседу Константин Михайлович записал, и она была опубликована в «Правде». Мы продолжали трудиться. Один за другим возводились объекты. На помощь нам прислали других рабочих. Появление новичков всегда тревожный момент. Поставил их копать траншею. Вижу, плохо идет дело. Не стал ничего говорить, собрал своих ребят, сказал, они до обеда начали, а вы приступите после обеда, догоните и перегоните. За 4 часа. Встали наши шестером и догнали шестерых новичков, а потом ушли вперед. Никакой агитации не потребовалось. На другой же день новички работали по-другому. Поняли, куда попали. Мы стремились создать в бригаде атмосферу доброжелательности, доверия. Ведь большинство приходило к нам с благими намерениями. Иные вообще решали начать новую жизнь. Как не помочь? Сама Арктика, долгие полярные ночи как бы диктуют больше тепла, взаимного понимания и уважения друг к другу. И, конечно, честной работы. Итак, в сотни километров от города, вдалеке от строительной базы, практически без инженерной подготовки и помощи, без надежного снабжения, бригада сделала все, что было намечено. Одна в дикой тундре построила почти целый рудник. Мы, сами того не ведая, стояли у истоков бригадного подряда. Тогда и прозвучало впервые в палатке это новое для всех словосочетание «бригадный подряд». Родилось оно в спорах, тогда, когда на смену прежнему начальнику участка приехал Игорь Феодосевич Шупа-Дуброва, первоклассный специалист, личность творческая, беспокойная, простой в общении, умный человек, обладавший практическим опытом,
и, что самое главное, разбиравшийся в экономике. Шупа приехал летом 1962 года тоже в командировку, затянувшуюся на полгода. Он стал новым начальником нашего участка, и в первые же дни его работы мы заговорили о бригадном подряде. Никто и не подозревал, о чем двое слоняющихся на морозе вокруг палатки спорят до хрипоты. Нас выгоняли наружу, чтобы мы не мешали отдыхать, и мы, подпрыгивая и хлопая себя руками, бродили среди дикой тундры, выясняли, как должен оплачиваться труд такой бригады. Понятие «подрядная бригада» возникло в пылу бесконечных споров и впервые появилось в нашей статье в газете «Полярная правда» в последний день 1962 года. Забегая вперед, хочется сказать, что тоже 31 декабря, но несколько лет спустя, мы прочли поздравления Центрального комитета КПСС и весть о правительственных наградах 15 членам нашей бригады за внедрение в практику промышленного бригадного подряда. Такое совпадение. Наступил, наконец, день, когда Алареченский рудник был готов к сдаче в эксплуатацию. Была весна, вернее, начало лета, хотя еще лежал снег, в тех местах он держится до июня. Мы ждали машину, которая навсегда отсюда увезет, и комиссию, которая примет рудник. Что же мы делали всю эту последнюю ночь? Спали? Нет. Нам было не до отдыха. Радость переполняла нас. Победа! Мы устояли. Мы победили природу, все тяготы, лишения и свои маленькие человеческие слабости. Потом пришла машина. Мы побросали в нее вещевые мешки и отправились по домам. От усталости я тут же заснул и проспал всю дорогу. Нам дали путевки в санатории на юг. Стоял август, жара доходила до 36 градусов. Приехал я в Сочи, поселили меня в номере на четверых. Я сразу же разделся и лег спать. Проснулся от хохота. Вижу, трое незнакомцев смотрят на меня и смеются. Ты хоть разденься. Оказывается, я лежал в костюме, в галстуке, в ботинках, а на голову натянул соломенную шляпу. Оделся ночью во сне. Видимо, в открытое окно потянуло ветерком. Долго потом все еще было холодно. Однажды, уже в Заполярном, когда вновь начали работать, мы с Игорем Феодосичем сели и написали все, что думали о рабочем коллективе, о его возможностях и перспективах развития, те заветные мысли, что зародились на берегах Алы. Статья так и называлась «Давайте подумаем, как лучше работать», и была опубликована в областной газете «Полярная правда». В ней мы изложили программу бригадного подряда в промышленном строительстве. Вот некоторые мысли из этой статьи. Работу оплачивать за выполнение графика, а не за вал. Тогда бригада будет заинтересована в быстрой сдаче объекта. Переделок не должно быть, за них не следует платить. Трехсменная работа, 100% использование техники, рационализация, передовой опыт на вооружении. Главное в работе – конечный результат, сдача объекта. Премия за конечный результат и качество. Дисциплина, сознательность, коллективизм, воспитание коммунистического отношения к труду должны стать жизненной нормой каждого члена бригады. В то время это была новая идея, всю глубину которой, честно говоря, мы и сами тогда не осознавали. Пытаюсь беспристрастно разобраться в том, что делал, как жил и работал на севере в те годы, хочу сказать о главном. Я не жалел себя ради дела, и рабочие, видя это, старались следовать моему примеру. Работа была трудная, иногда на пределе человеческих возможностей. Люди жили бедно, недоедали, плохо было с одеждой, с жильем. Чтобы поднять ребят на действительно героический труд, требовалась прежде всего самоотверженность. Причем иногда, казалось бы, в мелочах. У рабочего рвался сапог. Я снимал свой левый, к примеру, отдавал ему, сам же надевал дырявый.
Потом сапог рвался у другого, я ему отдавал правый, а сам уже в двух рваных. Случалось, что у кого-то обувь вообще выходила из строя, и опять я менялся с ним, прикручивая подошву проволокой. На всю жизнь мне запомнился случай, происшедший на Алерике. Как-то в котельной, уже почти готовой к сдаче, видимо, от электросварки, вспыхнули облитые соляркой и маслом леса. Все растерялись. А тут еще вспомнили, что на лесах два баллона с кислородом кинулись из здания в рассыпную. Взорвутся баллоны, разнесет нашу котельную вдребезги. И вдруг в огонь бросился рабочий Гулашвили. Вскоре вынурнул из него с уже разогревшимися баллонами. Пожар был потушен. И мы попросили: «Жора, подними еще раз два баллона». Так он едва один поднял.

Пасмурно иссякал день. С крыш станционных построек журчилась вода. Лужи на путях, покрытые нефтяными блесками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За Пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетке ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились позади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета. Командир бригады на вороном трехвершковом коне в сопровождении командира полка подъехал к казакам. Натянув поводья, оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные глухие слова. «Станишники! Волею народа, царствовавший до ныне император Николай II, низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной Думы. Армия и вы, в том числе, должны спокойно перенести это известие. Дело казаков защищать свою родину от посягательств внешних и, так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты. Предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне. Война и политика для армии несовместимы. В дни таких вот потрясений всех основ мы должны быть тверды, как бригадный, старый, бездарный служака-генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях. На маслянистом лице его в мучительной немоте двигались брови. Сотни терпеливо ждали. Тверды, как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там, косой плывущий жест назад, пусть Государственная Дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам нельзя. Армию мы не можем отдать, в армии не должно быть политики. Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству, ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи, вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение: если свобода, значит конец войне. И с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца. Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать. Казаки не разрешили прицепить к составу паровоз. Но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту. Это что же, братушки, свобода, свобода, а касаемо войны опять, значит, кровь проливать. Старый прижим начинается. На кой же ляд царя-то уволили? Нам что, при нем было хорошо, что и за раз подходящий. Третий год с винтовки не слазишь, шли в вагонах разговоры. На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещания и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинели метались коменданты, престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова. «Станишники,
Нельзя так-то. Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут и сделать. Раз превзошла революция, и всему народу дадена свобода, значит, должны войну прикончить за тем, что народ и мы войны не хотим. Аккуратно я гутарю, по-правильному? Правильно, под хвост кобыли, осточертело всем. Шаровары вон не держатся, какая война? Не желаем! По домам, отчаливай паровоз! Федот, давай-ка! Станишники, погодите, станишники! Братцы! Надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. Погодите! Паровоз не волнуйте, он нам без надобности! А только что обман! Пущай нам их, высокоблагородие, командир полка документ объявит! На самом деле нас требуют на фронт, а ли это по ихней капризности? Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.

0: теплушке ходил сквозной ветер. Лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами. Среди вагона на бугорке мерзлой земли чадили сырые дрова. Едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшие от пота и сырости портянки. Федот Бодосков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком углосклулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому. «Маленьким был. Зимой, бывалче, заберусь на печку, а бабка моя, ей в те годы за 100 перевалила, а с шубкой ищет у меня в голове в шубу тарит. Ягодка мой Максимушка. В старину не так-то народ жил, крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой и будут людей клевать, как грач арбуз клюет. И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца. Останется народу, как от пожара травы». «Что ж», — помолчав, продолжал Максим, «и на самом деле сбылось. Телеграф выдумали, вот тебе и проволока, а железная птица, аэропланы, мало они нашего брата подолбили, и голод будет. Мои вон спротив этих годов половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мало остались, а хлоп не урожай, вот и глад вам. А брат на брата, это как, вроде брехня?» — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь. «Погоди, и этого народ достигнет. Власть не установят и забрухаются», — вмешался Федот Бодосков. «Шо усмирять чертей придется? Ты сначала с германцем расхлебай», — засмеялся Кошевой. «Что ж, повоюем, шо?» «Нет уж, хватит! Хлебнули через край!» — вспыхнул неожиданно Грязнов. «Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают. Да ведь как? Режь, кровь не потекет!»
1: «Ты чего взбугрился?» — насмешливо пожевывая пшеничный ус, спросил Петро. «Известно чего!» — за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчаво-цыганской бороде. «Известно, нудится казак, тоскует. Иной раз пастух выгонит табун на зеленку. Пока до солнца росу подбирает, скотинка ничего, кормится. А как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь. Вот тут...» — Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру. «Тут-то господин вахмистр и нападает на скотину бзык. Ну да ты знаешь, сам быкам хвосты крутил. Обыкновенно какая-нибудь тёлка задерет хвост на спину, мыкнет, да как учешет, а за ней весь табун. Пастух бегет, ай-яй-яй, ай-яй-яй, только где уж там? Мечется табун лавой, не хуже, как мы под Низвиской на немцев лавы ходили. Где ж там, разве удержишь?»
0: «Ты к чему это загинаешь-то?» Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки. «Третий год воюем, так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего, никто не разумеет. К тому и гутарю, что в скорости какой-нибудь Грязнов или Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия. Будя, вон ты куда? Туда самое. Не слепой, вижу, на волоске все держится. То только шумнуть брысь, и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало. Ты полегше, — посоветовал Бодосков, — а то Петро, он эти... вахмистр. Я товарищев кубыть не трогал, — вспыхнул Петро. Не серчай, шутень, — сказал. Бодосков смутился, поворочил узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке. В углу у цыбиков прессованного сена вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин. Остальные 8 разных хуторов и станиц. Спустя немного они запели. Заводил черской казак Алимов.
1: Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простужно рявкнул: «Отставить! Эй вы, сироты, полосьте к огню!» – пригласил кошевой. В костер кинули щепки, остатки разломанного на полустанке забора. При огне веселее подняли песню.

конь боевой с походным вьюком у церкви ржет, кого-то ждет. В ограде бабка плачет с внуком, жена молодка слезы льет. А из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет, жена коня ему подводит, племянник

соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог. Кто-то дурным голосом вякал, голосил. Эх вы, горькие хлопоты, тесны царские хомуты, казаченькам вытрут, не вздохнуть, не воздохнуть. Пугачев по дону кличет, по низовьям голи зычет, атаманы казаки. Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой. Царю верой и правдой служим, по своим жалмеркам тужим. Ой, сыпь, ой, жги, ух, ух. Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал. Эх, дьяволы их разымают! У Меркулова в коричневых крапленых желтые искры в глазах замигали веселые светлячки. Он вскочил на ноги, улавливая такт носком сапога, посыпал мельчайшие просо дроби. И вдруг, топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди, грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса, там уже хрипло и крупно ругались, а тут бились пляски, беспокоили лошадей, и кончили только когда вломавшаяся в раж Аникушка во время одного необычайнейшего по замысловатости колена упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали навехенькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и края припаленной ватной теплушки. «Скинь шаровары-то», — сожалея, советовал Меркулов. «Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?» Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью из подницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечки, откидываясь назад, стоная от хохота, говорил: «Вот! Украл я ее на станции с забора, на портянке блю. Пороть не буду! Бери!» Силком обрежая ругавшуюся Никушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытно. «Чё вы там? Чё зашлись-то?» На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживала Никушка. Белая рубаха со здоровенной, как видно, бабищи, была ему длинна, путалась в ногах. Но рев и хохот поощряли, плясал он до изнеможения.

Мятая за ночь омбука расправляет мучнистый парус. А пощечины бубочника матовая щека приобретает румянец и вспыхивает стеклярус в лавке ростовщика. Мусорщики плывут, как прутьями по ограде. Школьники на бегу, утренние лучи перебирают колонны, аркады, пряди, водоросли, кирпичи. Долго светает голый холодный мрамор, бедер новой Сусанны сопровождаем при погружении под воду с трекотом кинокамер новых старцев. 2-3 грузных голубя, снявшихся с капители, на лету превращается в чай, поков на волк на полет над водой, либо поклеп постели сонной на потолок. Свет разжимает ваш глаз, как раковину, ушную раковину затопляет дребезг лукавов, то придут к водопою глотнуть речную рябь стада купавов. Из распахнутых ставней в ноздри вам бьется горе, крепкий кофе, скомканное тряпье, и макает в горло дракона золотой Егорий, как чернила копье. Сырость сползает в спальню, сводя лопатки спящей красавицы, что ко всему глуха. Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки и ангелы от греха. Чуткую вязь в окне колеблют вдох и выдох. Пена бледного шелка захлестывает легка. Стулья и зеркало, местный стеклянный выход, вещи из тупика. Невесомая масса, взятая в квадрат лазури, оставляя весь мир, всю синеву в тылу, припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре, и сдается стеклу. Кучерявая свора тщится настигнуть вора в разгоревшейся шапке нордост суля. Город выглядит, как толчья фарфора и битого хрусталя. Так выходит из вод, ошеломляя гвардию, кожей в угристый берег с цветком в руке, забывая про платье, предоставляя платью всплескивать вдалеке. Так поощряет схватки, не говоря волны, и спустя 1000 лет рыбы и птиц лепя, так ступает по волнам, так, отражаясь в омых, разглядывает себя. Шпили, моторные лодки, баркасы, барки, как непарная обувь с ноги Творца, ревностно топчут шпили, пилястры, арки, выражение лица, все помножено на 2, кроме судьбы и кроме самой H2O, но как всякое в мире за, в меньшинстве оставляет ее и кровли, разная бирюза. Пишу эти строки, сидя на белом стуле, под открытым небом, зимой, в одном пиджаке, поддав, раздвигая скулы фразами на родном. Стынет кофе, плещет лагуна, сотни мелких бликов, тусклый зрачок казня за стремление запомнить этот пейзаж, способный обойтись без меня.

0: Несомненно, одним из самых лучших качеств мистера Паркера Пайна была способность располагать к себе людей. Он хорошо представлял себе то тяжелое состояние, в котором клиенты переступали порог его офиса. Задача мистера Пайна была в том, чтобы снять с них это состояние и разобраться в тех запутанных делах, с которыми к нему приходили.
1: В это особенное утро у него был новый посетитель. Мистер Реджинальд Уэйт. Высокий, широкоплечий мужчина с бледно-голубыми глазами и загорелым лицом. Мистер Пайн сразу понял, что его клиент относится к тем людям, которым трудно бывает выразить словами свои эмоции –

0: Сидя напротив мистера Пайна, он упорно молчал, иногда подергивая себя за маленькие усики. «Знаете, видел вашу рекламу», — отрывисто произнес он наконец. «Думаю, что я могу последовать. Пайн, мои дела плохи, я не знаю, что мне делать».
1: «Но это именно та область, в которой я разбираюсь, ведь я специалист по всем видам человеческих проблем».
0: «Наверное, приходится тяжеловато».
1: «Ну, конечно, но надо помогать людям. Все проблемы можно разбить на несколько групп. Да, плохое здоровье, скука, жены, у которых трудности с мужьями. Да. Мужья, он промолчал, у которых трудности с женами».
0: «В самом деле вы правы».
1: «Тогда расскажите мне обо всем», — предложил мистер Пайн.
0: «Ну, в общем, здесь не о чем рассказывать.
1: Так.
0: Просто моя жена хочет получить развод, чтобы снова выйти замуж».
1: Так. Ну что ж, вполне обыденно. Я подозреваю, вы избегаете говорить с ней на эту тему».
0: «Я люблю ее», — с неподдельной искренностью ответил мистер Уэйт.
1: Простая, отчасти банальная фраза, но если бы он сказал: «Я обожаю ее, я поклоняюсь земле, по которой она ходит, я готов пожертвовать собой ради нее», даже тогда он вряд ли бы смог сказать более точно, выразить свои чувства.
0: «И все-таки что мне делать?» — продолжал Уэйт. «Знаете, у меня есть 6 месяцев, она согласилась повременить. Если по истечении этого срока она останется при своем решении, тогда я уйду. Сейчас все, что я делаю, раздражает ее.
2: Видите ли, мистер Пайн, я не являюсь тонкой натурой. Я люблю колотить по мячу. Партия в гольф или теннис — вот это по мне. Я ничего не понимаю в музыке, вообще в искусстве и тому подобном. А моя жена — натура в высшей степени утонченная. Она любит живопись, оперу, концерты. Естественно, я надоел ей. А этот малый, гадкий, длинноволосый парень, он разбирается во всем этом. Конечно, я понимаю, умная, красивая женщина, сыта по горло таким ослом, как я».
1: Тут мистер Пайн застонал. «Это ошибка. Ошибка, мой дорогой, ужасная ошибка. Ни в коем случае нельзя ощущать себя неудачником рядом с женщиной. Ну, ведь нас воспринимают по нашей же собственной оценке. Да, вы должны были гордиться вашей спортивной удалью. Вы должны были говорить о музыке и искусстве как о пустяках, которые любит жена. Вы должны были сочувствовать ей по поводу того, что она хуже вас играет в теннис. Покорность, мой дорогой, ведет к неудаче в браке».
0: Мистер Уэйт смотрел недоумевающе. «Да», — произнес он наконец. «И что мне теперь, по-вашему, делать?»
1: «Нужно принять новую тактику. Скажите, у вас были связи с другими женщинами?»
0: «Разумеется, нет».
1: «Ну, возможно, ну хотя бы легкий флирт».
0: «Я никогда не интересовался другими женщинами».
1: «О, это тоже ошибка. Вы должны начать новую жизнь немедленно».
0: Мистер Уэйт встревожился. «Но поймите, это невозможно, я имею в виду...»
1: «Вам незачем беспокоиться по этому поводу. Одна из моих служащих поможет вам. Да-да-да, она расскажет, что от вас потребуется, и все знаки внимания, которые вы ей будете оказывать, она, естественно, будет воспринимать только как свою работу».
0: Мистер Уэйт посмотрел успокоенно. «Это уже лучше. Но вы действительно думаете...»
3: «Ну, мне кажется, что Ирис будет стремиться отделаться от меня навсегда».
1: «Мистер Уэйт, вы не понимаете человеческую природу. И еще меньше вы понимаете природу женщины. В настоящее время, с точки зрения женщины, вы лишь нечто обременяющее ее. Да, никто не интересуется вами, а зачем женщине то, чего никто не хочет? Теперь посмотрите с другой стороны. Представьте, ваша жена узнает, что вы, так же, как она, собираетесь получить обратно свою свободу».
0: «Но она должна только обрадоваться этому».
1: «Она должна, однако она не обрадуется. Более того, она увидит, что вы привлекли внимание очаровательной девушки, и ваши шансы тут же возрастут. Да, ей станет досадно, и это будет раздражать ее».
0: «Ну, вы так думаете?»
1: «Я уверен в этом. Вы больше не будете бедным старым Реджи. Вы будете хитрецом Реджи. Да, она поймет, что только оставив другого мужчину, она сможет вернуть вас. Вы же должны быть благоразумны и на все ее аргументы повторять: ну, нам лучше расстаться, или мы не сошлись характерами. И все это вы представите так, что в то время, как она говорила, что вы не понимали ее, на самом деле она не понимала вас. Однако сейчас не будем в это углубляться. Когда придет время, вы получите подробные инструкции.
2: Мистер Уэйд все еще сомневался. Вы действительно думаете, что этот план пройдет?
1: Я не скажу, что я абсолютно в этом уверен. Если она безумно влюблена в другого, то вы уже ничего не сможете сделать, чтобы вернуть ее. Но это маловероятно. Скорее всего, она втянулась в эту историю из-за скуки. Да-да-да, скуки, родившейся в атмосфере слепой преданности и абсолютной верности, которую вы неблагоразумно окружили ее. И если вы последуете моим советам, 97% в вашу пользу.

0: Солнечный полдень, Лоример Корт был чудесен. Ирис Вейт лежала в шезлонге. Она была одета в восхитительное платье светло-лилового цвета и благодаря умело нанесенной косметике выглядела намного моложе 35 лет. Ирис беседовала со своей подругой миссис Массингтон. Обеим наскучили мужья-спортсмены, не разговаривавшие ни о чем, кроме гольфа. «Скажи, кто эта девушка?» – спросила неожиданно миссис Массингтон.
1: Ирис устало повела плечом. «Не спрашивай меня, это Реджи привел ее. Ой, так забавно, ты знаешь, он ведь никогда не заглядывался на девушек. Он пришел ко мне и мямлил что-то, пока наконец не сказал, что хочет пригласить на уикенд эту мисс де Сару. Ну, я, конечно, рассмеялась в ответ, что я могла еще сделать. Ну, вот она здесь».
0: «А где он с ней познакомился?»
1: «Не знаю, он сказал что-то неопределенное».
0: «Может быть, он уже знал ее раньше?»
1: «О, не думаю. Нет, конечно, я рада, что все так вышло. Надеюсь, это во многом облегчит мою жизнь. Ведь я несчастлива с ним. Бедняга, он, наверное, думает, что я действительно ревную. Какой бред. Конечно, сказала я, ты можешь пригласить свою подругу».
0: «Она чрезвычайно привлекательна, заметила миссис Массингтон. И это весьма опасно. Ты понимаешь, что я имею в виду?»

0: Мадлен де Сара и Рэтче Вейт прогуливались вдоль газонов. Они разговаривали, смеялись и выглядели очень счастливыми. «Восхитительный день!» — воскликнула Мадлен, садясь, наконец, в кресло и поправляя рукой свои чудесные темные волосы.
1: «Видите ли, нервничая, начал Рэджи и неожиданно рассмеялся.
0: Их глаза встретились, что, конечно же, не ускользнуло от бдительной миссис Массингтон. «Почему вы не играете в гольф?» — спросила Мадлен, оборачиваясь к Ирис. «Я не интересуюсь подобными вещами», — холодно ответила та. «Но вы себя просто обкрадываете. Это так замечательно. Заставляет забыть обо всем на свете. Прошлым летом я достигла определенных успехов в теннисе, а вот с гольфом у меня пока что не очень выходит».
1: «Чепуха», — заметила Раджи. «Вам нужно только набить руку. Сегодня вы замечательно отбивали мяч».
0: «О, это потому что вы показали мне, как это делать. Вы прекрасный учитель, у вас настоящий дар».
1: «Ну, глупости, я не хоро... От меня никакой пользы». Реджи был сконфужен.
0: «Вы должны гордиться им», — поворачиваясь к миссис Вейт, сказала Мадлен.
1: Дрогнувшей рукой, не отвечая, миссис Вейт раскрыла книгу. Реджи от смущения пробормотал что-то невнятное и поспешно ушел.
0: «Я думаю, вам не слишком приятно принимать меня», — продолжала Мадлен. «Да, некоторые женщины очень подозрительно относятся к друзьям своих мужей. А, по-моему, ревность — это чепуха, не так ли?» «Я тоже так считаю. Я никогда не думала ревновать Реджи». «О, вы просто прелесть! И почему все привлекательные мужчины теряют свободу уже в молодости? Я очень рада, что вы нашли Реджи привлекательным. Несомненно, когда он в пылу игры становится равнодушным к женщину, о, это особым образом действует на нас. Да? Я предполагаю, что у вас много друзей среди мужчин». «О, да, да, да. Я вообще люблю мужчин больше, чем женщин. Да, женщины недолюбливают меня, а я даже не знаю, почему. Но потому что вы слишком красивы и опасны для их мужей», — усмехнувшись, заметила миссис Массингтон. «Нужно относиться к людям с большим пониманием. Так много красивых мужчин просто замучены. Они устали от своих скучных жен. Знаете, эти артистические натуры и так называемые утонченные женщины. О, я думаю, что в современных идеях о браке и разводе много здравого смысла. Лучше начать сначала с тем, кто еще молод и понимает себя. Не так ли, миссис Вейт?»
2: «Конечно», —

0: «Ну и мерзкие же эти современные девчонки!» — воскликнула миссис Уэйт после того, как Мадлен пошла узнать, скоро ли подадут чай. «В их головках нет ни единой мысли».
1: «Но в этой головке есть одна мысль», — заметила миссис Массингтон. «Эта девушка влюблена в Реджи».
0: «Чепуха».
1: «Да-да, я видела, как она смотрела на него. Ей наплевать, женат он или нет, она хочет завоевать его. По-моему, это отвратительно».
0: Миссис Уэйт помолчала и вдруг рассмеялась. «Ну, в конце концов, какое это имеет значение?»
1: Когда миссис Ирис поднялась наверх, Реджи, что-то напевая, переодевался в своей комнате.
0: «Доволен собой, дорогой?» — спросила она.
1: Да, конечно».
0: «Я рада. Ты знаешь, я хочу, чтобы ты был счастлив».
1: «Да, конечно». Реджи Уэйт испытывал сильное смущение. Он избегал взгляда жены и вздрогнул, когда она заговорила с ним. Чувствуя себя виноватым, он ненавидел весь этот фарс.
0: «Ты давно знаком с ней?» — спросила вдруг миссис Уэйт.
1: «Да, ты с кем?»
0: «С мисс Десарой, конечно».
1: Я не знаю, кто это, я думаю, ну, какое-то время».
0: «Но ты ведь никогда не рассказывал о ней?»
1: «Думаю, я забыл».
0: «Действительно забыл?»
1: И она быстро удалилась.

0: Сквозь ли чая мистер Уэйт показывал мисс Десари сад. Они прогуливались, уверенные, что две пары глаз сверлят им спины. Спрятавшись в тенистых аллеях, мистер Уэйт решил высказать все, что у него накопилось.
1: «Слушайте, я думаю, мы должны оставить это дело. Только что моя жена посмотрела так, как будто она меня ненавидит».
2: «Не беспокойтесь», — возразила Мадлен. «Напротив, все идет как нельзя лучше».
1: «На-на-на-на, вы так думаете? Поймите, я не хочу настраивать ее против себя. Она уже и так мне сказала пару неприятных вещей за чаем».
2: «Все в порядке», — повторила Мадлен. «Вы все делаете превосходно».
1: «Вы так думаете?»
2: «Уверена, посмотрите». «Тихо!» — вдруг зашептала Мадлен. «Ваша жена прогуливается по террасе». «Да-да-да-да, ей хочется видеть, что мы делаем». «Ого! Вы знаете, было бы хорошо, если бы вы меня сейчас поцеловали».
1: «О, заколебался Уэйт, я должен, мне кажется...»
2: «Поцелуйте меня, поцелуйте!» — зашептала Мадлен.
1: Райт же ничего не оставалось, как исполнить ее просьбу.
2: В свою очередь она, чтобы сгладить отсутствие решительности в его движениях, обвела его шею руками.
3: Райт же даже чуть пошатнулся. «О-о-о!» — произнес он, не помня себя.
2: «Тебе было неприятно?» — поинтересовалась Мадлен.
1: «Нет, конечно», — вежливо ответил он. «Это удивило меня». И он добавил задумчиво. «Как ты думаешь, мы уже достаточно долго были в саду?»
2: «Я думаю, да», — ответила Мадлен. «Мы проделали здесь неплохую работу. Когда они вернулись на лужайку, миссис Массингтон сообщила им, что Ирис ушла отдохнуть».

0: Вечером Вейд был в страшном смущении. «Она в истерике», – прошептал он Мадлен.
1: «Отлично».
0: «Но она видела, как мы целовались».
1: «Прекрасно. Мы ведь того и хотели».
0: «Я просто не знал, что ей сказать. Я сказал, что это так случилось».
1: «Превосходно».
0: «Она утверждала, что ты задумала выйти замуж за меня. Замуж за меня. И что она знает, кто ты есть на самом деле. Я ответил, что она не права по отношению к тебе. Боюсь, что когда я говорил это, то был сердит».
1: «Чудесно».
0: «И тогда она выгнала меня. Она не желает больше со мной разговаривать. Она хочет собрать свои вещи и уехать». Закончил он в полном унынии.
1: Мадлен улыбнулась. «Скажи ей, что это ты соберешь вещи и уедешь из города».
0: «Но я не хочу».
1: «Прекрасно. А тебе и не нужно этого делать. Твоей жене будет ненавистна сама мысль о том, что ты развлекаешься где-нибудь в Лондоне».
0: На следующее утро Реджи Вейд обсуждал с Мадлен происшедшие события. «Она сказала, — радостно сообщил он, — что еще подумает, так как это нечестно с ее стороны уезжать в то время, как она пообещала остаться на полгода. Правда, она добавила, что если я привез сюда своих друзей, то ей ничто не мешает сделать то же самое. Она хочет пригласить сюда Синклера Джордана».
1: «Так, это он?»
0: «Да, будь я проклят, если позволю себе встретиться с ним в своем доме».
1: «Нет, нет, нет, ты должен пойти на это, — сказала Мадлен. Не беспокойся, я прослежу за ним. Скажи, что ты не возражаешь, если он приедет, и сообщи ей, что я останусь здесь еще на несколько дней».
0: «Дорогая, — воскликнул Вейд. —
1: Теперь не теряй голову, — сказала Мадлен. — Все идет превосходно. Еще 2 недели, и все твои проблемы будут решены».
0: 2 недели? Ты действительно так думаешь?
1: «Я так думаю. Я уверена в этом». Спустя неделю Мадлен де Сара вошла в офис Паркера Пайна и устало опустилась в кресло.
2: «О, женщина Вамп!» — улыбнулся Паркер Пайн.
1: «Вамп!» — Мадлен устало усмехнулась. «Мне никогда не было так трудно. Мужчина, преследуемый своей женой. О, это ужасно!»
2: Паркер Пайн улыбнулся. «Да, но это очень облегчает задачу. Не каждому мужчину я бы с таким легким сердцем подверг воздействию вашего обаяния».
1: «Если бы вы знали, с каким трудом я заставила его поцеловать себя. Да, и как ему это понравилось».
2: «Ну, надеюсь, для вас это всего лишь романтическое переживание, дорогая. Хорошо вы выполнили свою задачу».
1: «Да, я думаю, все в порядке. Вчера вечером была потрясающая сцена. Позвольте уточнить. Мой последний отчет о том, как идут дела, вы ведь слушали 3 дня назад.
2: «Так, так».
1: «Ну так вот, как я и рассказывала вам, я только раз взглянула на этого жалкого, презренного Синклера Джордана, и он уже был мой. Миссис Вейд была, конечно, в ярости. А вскоре я показала, кому из этих 2 мужчин я отдаю предпочтение. Я потешалась над Синклером Джорданом при всех. Я смеялась над его одеждой, над длиной его волос».
2: «Потрясающая техника», — сказал Паркер Пайн одобрительно.
1: «И вот кризис наступил вчера вечером. Миссис Вейд пошла в открытое наступление. Она обвинила меня в том, что я разрушаю ее дом. Реджи Вейд напомнил о Джордане. Миссис Вейд объяснила, что это было лишь результатом ее заброшенности и одиночества. Она сказала, что они всегда были счастливы, что она обожала его, и он знал это. Я ответила, что поздно. Вейд, в свою очередь, следовал инструкциям превосходно. Он сказал, что ни в чем не осуждает ее, что хочет жениться на мне, а миссис Вейд может владеть Синклером. Теперь ничто не сдерживает начало бракоразводного процесса, и глупо было бы ждать еще 6 месяцев. Тогда миссис Вейд схватилась за сердце и попросила глоток бренди. Да, Реджи не сдавался. Сегодня утром он уехал в город, и у меня нет сомнений, что она уже сейчас в погоне за ним».
2: «Ну, все в порядке», — бодро заметил Пайн. «Все идет превосходно». В этот момент дверь распахнулась. На пороге стоял Реджи Вейд. «Она здесь?» — произнес он, с трудом переводя дыхание. «Где она?» Он увидел Мадлен. «Дорогая, дорогая!» — бросился он к ней. «Ты знаешь, не правда ли, что вчерашний вечер был действительно последним, и что все это я говорил Ирис совершенно серьезно? Я не знаю, почему я так долго был слепцом. Я все понял за последние 3 дня».
1: «Что понял?» — сдавленным голосом произнесла Мадлен.
2: «Что я обожаю тебя, что для меня нет ни одной женщины в мире, кроме тебя. Ирис получит развод, и после этого ты выйдешь за меня, да? Скажи «да», Мадлен! Я обожаю тебя!» И он заключил обомлевшую Мадлен в объятия.
1: В это мгновение дверь снова распахнулась, на этот раз впуская худенькую женщину, неаккуратно одетую во что-то зеленое. «Я так и думала!» — закричала она. «Я выследила тебя! Я знала, что ты идешь к ней!»
2: «Уверяю вас!» — начал было Паркер Пайн, с трудом приходя в себя.
1: Но вошедшая женщина не обращала на него никакого внимания. «О, Реджи! Реджи! Ты не можешь разбить мое сердце! Вернись! Я не буду упрекать тебя! Я научусь играть в гольф! У меня не будет друзей, которые не нравятся тебе! И после этих лет, когда мы были так счастливы вместе!»
2: «Я никогда не был счастлив. Только сейчас я знаю, что это такое», — сказал Вейд, пристально глядя на Мадлен. «Оставь, Ирис. Ты же хотела выйти замуж за этого осла Джордана. Почему ты не уходишь, чтобы это сделать?»
1: Миссис Вейд издала вопль. «Я ненавижу его! Я ненавижу уже только один его вид!» И она повернулась к Мадлен. «Вы испорченная женщина! Вы украли у меня моего мужа!»
3: «Я вовсе не претендую на вашего мужа!» — смущенно ответила Мадлен.
2: «Мадлен!» — у Вейда исказилось лицо.
3: «Пожалуйста, уходите оба», — сказала Мадлен.
2: «Но послушай, я не притворяюсь! Я действительно хочу на тебе жениться!»
3: «Выйди вон!» – истошно закричала Мадлен. «Вон!»
2: Реджи, пошатываясь, направился к двери. «Я вернусь!» – предупредил он. «Ты видишь меня не в последний раз!» Он вышел, хлопнув дверью.
3: «Таких девушек, как вы, нужно публично пороть и позорить!» – воскликнула миссис Вейд. «Реджи был ангелом до тех пор, пока не появились вы. Теперь он так изменился, что я совсем не узнаю его». И с рыданиями она поспешила за мужем.
2: Мадлен и Паркер Пайн переглянулись.
1: «Ну, что мне делать?» — беспомощно сказала Мадлен. «Он прекрасный человек, но я не хочу за него замуж. Я не знаю, что и думать. Если бы вы знали, с каким трудом я заставила его поцеловать меня!»
2: Воскликнул Паркер Пайн. «Как жаль, что все это произошло по моей вине!» Он печально опустил голову и, вытащив чек мистера Вейда, написал поперек него:
3: «Природа грозит нам несчастьями,
2: но человек должен их предвидеть».

Однажды осенним утром 1844 года улицы Вены огласили крики продавцов газет. Штраус против Штрауса, сын против отца, Иоганн Штраус сын против Иоганна Штрауса отца. В газете сообщалось, что в воскресенье 15 октября в казино Домейра состоится первое выступление 19-летнего композитора, скрипача и дирижера Иоганна Штрауса сына. Вена была чрезвычайно взбудоражена этим сообщением. Любители танцевальной музыки, завсегдатые танцевальных вечеров, а их было множество в Вене, хорошо знали Иоганна Штрауса отца. Танцевальные залы, парки, рестораны, где он выступал со своей капеллой, как тогда называли инструментальные ансамбли, неизменно привлекали толпы венцев. Рассказывают, что за одну неделю Масленицы 1832 года в Вене состоялось 774 балла, танцевала половина населения Вены. Успех танцевального вечера зависел от оркестра. Хороший оркестр – приманка для посетителей, а качество оркестра определял дирижер, он же был солистом-скрипачом и сочинителем танцевальной музыки. Среди множества конкурирующих создателей танцевальной музыки выделялись два имени – Иоганн Штраус – отец и Йозеф Ланнер. Особой любовью пользовались их вальсы. В них сочетались ритм хорошо знакомого народного танца Лендлера и популярные напевы Венской улицы.

После смерти Ланнера Иоганн Штраус, отец, не знал конкурентов. И вдруг в качестве соперника собственный сын. В свое время отец противился тому, чтобы его сын занимался музыкой. Он хотел из него сделать коммерсанта. Но мать тайно от отца уговорила одного из оркестрантов учить мальчика игре на скрипке. 6 лет было Иоганну, когда он сочинил свой первый вальс. 10-летний Штраус сын уже свободно играет на скрипке вальсы из репертуара своего отца. Однажды отец услышал, как мальчик, стоя перед зеркалом, подражая эстрадной манере, с увлечением исполнял один из вальсов. Рассерженный отец отобрал скрипку. Тогда мать достала новую скрипку. Благодаря стараниям и энергии матери, Иоганн Штраус сын овладел сложным мастерством скрипача, композитора и дирижера, учась у лучших музыкантов Вены. При помощи одного из своих учителей, Иоганн Штраус-младший, получает официальное разрешение на организацию своей капеллы и право выступать в качестве дирижера, скрипача и композитора на танцевальных площадках Вены. Выступить в Вене, где безраздельно господствовал Иоганн Штраус-старший, было весьма рискованно. Но решение молодого музыканта было подстегнуто еще и тяжелым материальным положением семьи. Штраус-отец оставил свою большую семью и не проявлял о ней никакой заботы. И старшему сыну надо было найти способ помочь матери. В письме к отцу он пишет: «Я решил воспользоваться талантом, развитию которого я обязан своей матери, находящейся в данное время без поддержки и средств к существованию, чтобы отблагодарить ее в меру моих скромных возможностей». Интерес любителей танцевальной музыки к первому выступлению Иоганна Штрауса сына был необычайно велик. Билеты распространялись с молниеносной быстротой. Газета писала: «Легче получить депутатское место в английском парламенте, чем место за столиком в казино, где выступает Иоганн Штраус сын». Успех первого выступления превзошел все ожидания. Буря аплодисментов сопровождала каждый номер программы. Многие произведения бесировались, а заключительный вальс молодого композитора по требованию публики был повторен 19 раз. Поединок с отцом закончился победой сына. На следующий день газеты так аллегорически приветствовали восхождение новой звезды. «Доброй ночи, Ланнер! Добрый вечер, Иоганн Штраус-старший! Доброе утро, Иоганн Штраус-младший!» Безоблачное, радостное утро творческой жизни Иоганна Штрауса-младшего началось. Путь лежал от триумфального успеха первого выступления к мировой славе. Старый венский вальс зажил новой жизнью в творчестве Иоганна Штрауса сына. Это уже не просто музыка, под которую приятно танцевать. Она становится своеобразной музыкальной поэмой, раскрывающей богатейший мир чувств человека. Вальсы Штрауса сына называли патриотическими песнями без слов. Словно гимн родной природе, одухотворенный человеческим чувством, звучит его вальс сказки венского леса. Вступление передает задумчивый покой неотразимого в своей прелести раннего светлого утра. В нем уже живет предчувствие чудного, яркого солнечного дня. Затем следует 5 вальсовых эпизодов. Лирический мечтательный сменяется эпизодом, в котором бьет ключом неуемная радость. Набежавшая мимолетная грусть переходит в ликующее чувство счастья. Свежесть и обаяние народного танца естественно сливается с задорной пикантностью песни Венской улицы. Какой огромный заряд жизненной энергии излучает эта музыка!

По заказу Венского хорового общества Йоганн Штраус написал хоровое произведение на стихи австрийского поэта, которые начинались так: «У голубого, у чудного Дуная». И если вы никогда не видели голубого Дуная, то музыка вальса «Голубой Дунай» рассказывает и без слов о красоте реки, о ее живописных берегах, по которым так часто любил бродить композитор.

Иоганн Штраус прожил долгую, яркую, радостную жизнь, познав при жизни счастье признания. Он проявил редкую творческую неутомимость. Музыка сочинялась им в любых условиях. Пришедшие в голову музыкальные мысли он записывал иногда на подвернувшемся под руку ресторанном меню или манжете собственной рубашки. Сам он, шутя, говорил: «Мелодии текут из меня, как вода из крана». Творческое наследие Иоганна Штрауса неразрывно связано с танцем. Им создано 477 сочинений танцевального жанра, среди которых более трети занимают вальсы. Главные черты его творчества – светлый колорит, ритмическую энергию и напевность – вы услышите и в маршах, и в польках. Вот, например, персидский марш. Обратите внимание, какими яркими оркестровыми красками рассвечена восточная мелодия.

30 годам король вальса, как называли Иоганна Штрауса, достиг всей европейской славы. Он с неизменным успехом гастролирует в Англии, Франции, Германии. В Россию Штраус приезжал трижды. А с 1856 по 1865 годы он был постоянным дирижером летних концертов в Павловске, в окрестности Петербурга. Русская публика с восторгом приняла его музыку. Неизменный громкий успех сопровождал все выступления Иоганна Штрауса. В программы своих концертов Штраус включал и классическую музыку. Специальные концерты были посвящены музыке Глинки. Римский-Корсаков писал, что исполнение Штраусом произведений Глинки доставили ему величайшее наслаждение. Многие сочинения молодых тогда русских композиторов впервые прозвучали в павловских концертах под управлением Штрауса. Так были исполнены отрывки из первой оперы Чайковского «Воевода» и из оперы Серова «Юдифь». С Россией у Штрауса связано много прекрасных впечатлений. Они нашли свое выражение в целом ряде сочинений. Среди них «Прощание с Петербургом», «Полька Нева», «Фантазия в русской деревне» и другие. Вторая половина творческой жизни Штрауса посвящена оперетте. Он сочинил 16 оперетт, из которых особым успехом пользуются две – «Летучая мышь» и «Цыганский барон». Благодаря Штраусу, говорил известный композитор Имре Кальман, оперетта стала жизнерадостной, остроумной, нарядной музыкальной комедией. Танцевальность пронизывает всю музыку оперет Штрауса. Оперетта «Цыганский барон» рассказывает о романтичной любви цыганки Сафи и Баренкая, вернувшегося после долгого изгнания на родину. Послушайте рассказ Баренкая о своих странствиях и злоключениях.

Последние годы жизни Йоганн Штраус работал над созданием балета «Золушка». Но смерть прервала эту работу. Балет остался незаконченным. Творения короля вальса живут. Живет его музыка, принося людям высокое наслаждение, воспевая радость существования, красоту окружающего мира, богатство человеческого чувства. Композитор Шуман однажды сказал: «Две вещи на земле очень трудны. Во-первых, добиться славы, а во-вторых, ее удержать. Только подлинным мастерам это удается, от Бетховена до Штрауса. Каждому в своем роде».

господин защитник и Каиро. Речь господина Утина я разбирать не стану, притом она даже и не талантлива. Ужасно много высокого слога, разных чувств и той условно-либеральной гуманности, к которой прибегает теперь чуть не всякий в речах и в литературе, и даже самая полная иногда бездарность. Так что господину Утину уж совсем бы и не кстати, чтобы придать своему произведению приличный вид, благодаря которому оно могло бы пройти. Эта условно-либеральная гуманность обличает себя у нас чем дальше, тем больше. И всякий теперь знает, что все это лишь подручное пособие. Я так даже бы думал, что теперь уж и мало кому это нравится. Не 10 лет тому назад, а меж тем, глядь, еще столько простодушия в людях. Особенно у нас, в Петербурге. А простодушие-то наше и не любо деятелю. Деятелю некогда, например, заняться делом, вникнуть.

зрении. Все, разумеется, по последней либеральной моде. И затем надолго, на всю жизнь погружается в спокойствие и блаженство. Почти всегда сходит. Повторяю, это определение новейшего деятеля я положительно не отношу к господину Утину. Он талантлив, и чувство у него, вероятнее всего, натуральное. Но трескучих фраз он все-таки напустил не в меру много в свою речь, что и заставляет подозревать не то, чтобы недостаток вкуса, а именно некоторое небрежное и, может быть, даже не совсем гуманное отношение к делу. В настоящем случае надо бы осознаться, что наши адвокаты, чем талантливее они, тем больше заняты, а стало быть, у них нет и времени. Было бы у господина Утина больше времени, то и он бы, по мнению моему, отнесся к делу сердечнее, отнесся бы сердечнее, то оказался бы и обдуманнее, не запел бы дифирамбы, в сущности, крайне пошлой интриги, не напустил бы высокого слога про встрепенувшихся львиц, у которых отнимают детенышей, не напал бы с такой простодушной яростью на жертву преступления госпожу Великанову, не попрекнул бы ее тем, что ее не дорезали почти ведь так, и не изрек бы, наконец, своего неожиданнейшего каламбура на Христовы слова о грешнице из Евангелия. Впрочем, может быть, в натуре все это произошло и не так, и господин Утин произнес свою речь, имея совершенно серьезный вид. Я в суде не был, но по газетным, однако, отчетам выходит, что как будто тут была какая-то, так сказать, распущенность свысока. Одним словом, что-то ужасно незадумывающееся и сверх того много комического. Я с самого начала почти речи стал в тупик и не мог понять, смеется ли господин Утин благодаря прокурору за то, что обвинительная речь его против Каирова, и кроме того, что была блестящей и талантливо, красноречива и гуманна, была сверх того и скорее защитительная, чем обвинительная. Что речь прокурора была красноречива и гуманна, в этом не могло быть сомнения, равно как и в том, что она была и в высшей степени либеральна, и вообще эти господа ужасно хвалят друг друга, а присяжные это слушают. Но похвалив обвинителя, прокурора, за его защитительную речь, господин Утин не захотел только быть оригинальным до конца и вместо защиты приняться обвинять свою клиентку, госпожу Каирову. Это жаль, потому что было бы очень забавно и, может быть, подошло бы к делу. Я думаю даже, что присяжные не очень бы и удивились, потому что наших присяжных удивить трудно. Это невинное замечание мое, конечно, лишь шутка с моей стороны. Господин Утин не обвинял, он защищал. Если были в его речи недостатки, то именно в том, напротив, что уж слишком страстно защищал, так сказать, даже пересолил, что, как я и упомянул выше, я и объясняю лишь некоторую предварительную небрежностью отношения к делу. Отделаюсь, когда придет время, высоким слогом и довольна этой галерея. Вот как, вероятно, теперь думают всего чаще иные из наших более занятых адвокатов. Господин Утин из себя, например, выходит, чтобы представить свою клиентку как можно больше в идеальном, романтическом и фантастическом виде, а это было вовсе не нужно. Без прикрас госпожа Каирова даже понятнее. Но господин защитник бил, конечно, на дурной вкус присяжных. Все-то в ней идеально, всякий-то шаг ее необыкновенен, великодушен, грациозен. А любовь ее — это что-то кипящее, это поэма. Каирова, например, не быв никогда на сцене, вдруг подписывает контракт в актрисы и уезжает на край России в Оренбург. Господин Утин не утверждает и не настаивает на том, что в этом поступке ее сказалось обычное ее благодушие и самопожертвование. Но тут есть, продолжал господин Утин, какая-то идеальность известного рода сумасбродства и, главным образом, самоотречение. Ей нужно было искать место, чтобы помогать матери. И вот она принимает место, которое ей вовсе не свойственно. Бросает петер.

0: и отправляется одна в Оренбург. И так далее, и так далее. Ну и что же такое, казалось бы? Ничего особенного и поражающего тут не произошло вовсе. Мало ли кто куда отправляется, мало ли девушек, бедных, прекрасных, несчастных, талантливых, соглашаются на отъезд и принимают кондиции далеко похуже той, которая досталась госпоже Каировой. Ну, господин защитник, как видите, выходит какая-то жертва самоотречения. А из контракта в актрисы почти подвиг. Ну, и дальше все в таком же роде. Каирова очень скоро сходится с Великановым, антрепренером труппы. Дела его были плохи, она хлопочет за него, выпрашивает субсидию, выхлопатывает освобождение. Ну что ж такое, опять ничего бы особенного. Да и многие женщины, особенно с живым подвижным характером, как у Каировой, начали бы в таком случае хлопотать ради милого человека, если уж завели с ним интрижку. Начались сцены с женой Великанова, и, описав одну из таких сцен, господин Утин замечает, что с этой минуты его клиентка считала Великанова своим, видела в нем свое создание, свое милое дитя. Кстати, это милое дитя, говорят, высокого роста, плотного гренадерского сложения, с вьющимися волосиками на затылке. Господин Утин в своей речи утверждает, что она смотрела на него как на свое дитя, как на свое творение, хотела его возвысить, облагородить. Господин Утин, видимо, отвергает, что госпожа Каирова могла бы привязаться к Великанову без этой именно специальной цели, а между тем это милое дитя, это творение нисколько не благородится, а напротив, чем дальше, тем хуже». Одним словом, у господина Утина везде выходит какой-то слишком уж неподходящий к этим лицам и к этой обстановке высокий настрой, так что подчас становится удивительно. Начинаются похождения. Милое дитя и Каирова переезжают в Петербург. Потом он едет в Москву искать место. Каирова пишет ему задушевные письма. Она полна страсти, чувств. А он решительно не умеет писать письма. И с этой точки зрения ужасно неблагороден. В этих письмах, замечает господин Утин, начинает проглядывать то облачко, которое потом затянуло все небо и произвело грозу. Но господин Утин и не умеет объясняться проще. У него все везде таким слогом. Наконец Великанов опять возвращается, и они опять живут в Петербурге. Как супруги, разумеется. И вот вдруг важнейший эпизод романа. Приезжает жена Великанова, и Каирова встрепенулась, как львица, у которой отнимают детеныша. Тут действительно начинается много красноречия. Если бы не было этого красноречия, то, конечно, было бы жальче эту бедную, сумасбродную женщину, мечущуюся между мужем и женой, не знающую, что предпринять. Великанов оказывается вероломным, попросту слабым человеком. Он то жену обманывает, уверяя ее в любви, то едет с дачи в Петербург к Каировой и успокоивает ее тем, что жена скоро уедет за границу. Господин Утин представляет любовь своей клиентке не только в заманчивом, но даже в назидательном и, так сказать, высоконравственном виде. Она, видите ли, хотела даже обратиться к Великановой с предложением уступить ей мужа вовсе, про которого положительно, стало быть, думала, что имеет почему-то на него полное право. Хотите взять его? Возьмите. Хотите жить с ним? Живите. Но или уезжайте отсюда, или я уеду. Решитесь на что-нибудь. Это она хотела сказать. Не знаю только, сказала ли. Но никто ни на что не решился. А Каирова, вместо того, чтобы самой уехать, если уж так хотелось чем-нибудь кончить, без всяких вопросов, и не дожидаясь никаких невозможных решений, только металась и кипела. Отдать его без борьбы? Да это была бы не женщина, вдруг замечает господин Утин. Ну так для чего же бы и говорить столько о разных хотениях, вопросах, предложениях? Страсть обуревала ее, растолковывает суду господин Утин. Ревность уничтожила, поглотила ее ум и заставила играть страшную игру. И потом ревность искрошила ее рассудок. От него ничего не осталось. Как же могла она управлять собою? Так продолжалось 10 дней. Она томилась, ее бросала в жар и лихорадку. Она не ела, не спала, бежала то в Петербург, то в Ораниенбаум. И когда она таким образом была измучена, наступил злополучный понедельник 7 июля. В этот злополучный понедельник измученная женщина приезжает к себе на дачу, и ей говорят, что жена Великанова тут. Она подходит к спальне и... Разве, господа присяжные заседатели, возможно, чтобы женщина осталась спокойной? Для этого нужно быть камнем. Нужно, чтобы у ней не было сердца. Любимый страстно ею человек в ее спальне, на ее постели, с другой женщиной. Это было свыше ее сил. Ее чувства били бурным потоком, который истребляет все, что ему попадется на пути. Она рвала и метала. Она могла истребить все окружающее. Если мы спросим этот поток, что он делает, зачем причиняет зло, то разве он может нам ответить? Нет, он безмолвствует. Эк ведь фраз-то, эк ведь чувств-то. Было бы горячо, а вкус, верно, какой-нибудь выйдет. Но остановимся, однако же, на этих фразах, они очень нехороши. И тем хуже, что это самое главное место в защите господина Утина. Я слишком согласен с вами, господин защитник, что Каирова не могла оставаться спокойной в сцене, которую вы описали, но лишь потому только, что она Каирова, то есть слабая, может быть, очень добрая, если хотите, женщина, пожалуй, симпатичная, привязчивая. Про эти ее качества я, впрочем, до сих пор знаю лишь из вашей речи. Но в то же время ведь и беспутная же она. Не правда ли? Я не развратную беспутность натуры здесь разумею. Женщина это несчастная, и не стану я ее оскорблять, тем более, что и судить-то в этом пункте совсем не возьмусь. Я разумею лишь беспутность ее ума и сердца, которое для меня бесспорно. Ну вот по этой-то беспутности не могла она в ту роковую минуту решить дело иначе, как она его решила, а не потому, что, решая иначе, нужно быть камнем, нужно, чтобы у нее не было сердца, как определили вы, господин защитник. Подумайте, господин защитник, ведь, утверждая это, вы как будто и исхода другого, более ясного, более благородного и великодушного совсем не допускаете. И если б нашлась женщина, способная в такую минуту бросить бритву и дать делу другой исход, то вы бы, стало быть, обозвали ее камнем, а не женщиной. Женщиной без сердца. Таким образом, вы почти похвалили преступление, как я сказал про вас выше. Это, конечно, было увлечение с вашей стороны, и уж бесспорно благородное, но жаль, что такие необдуманные слова уже раздаются с юных общественных трибун наших. Вы меня извините, господин защитник, что я отношусь к вашим словам столь серьезно, а затем подумайте, есть высшие типы и высшие идеалы женщины. Эти идеалы были же и являлись же на свете, это бесспорно. И что если бы даже сама госпожа Каирова и уже в последнюю минуту с бритвой в руках вдруг взглянула бы ясно в судьбу свою, не беспокойтесь, это очень иногда возможно, и именно в последний момент сознала бы несчастье свое, ибо любить такого человека есть несчастье, сознала бы весь стыд и позор свой, все падение свое, ибо не одно же ведь в самом деле великодушие и самоотвержение в этих грешницах, господин защитник, а и много лжи, стыда, порока и падения. Ощутила бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь, сознавшую при этом, что ведь и она обидчица. Кроме того, что, оставив этого человека, она может еще больше и вернее его облагородить. и почувствовав все это, встала бы и ушла, залившись слезами, до чего, дескать, я сама упала. Ну что же, если бы это случилось даже с самой госпожой Каировой, неужели бы вы не пожалели ее, не нашли бы отзывчивого чувства в добром, бесспорно, сердце вашем, а назвали бы эту вдруг воскресшую духом и сердцем женщину камнем, существом без сердца, и заклеймили бы ее всенародно с нашей юной трибуны, к которой все так жадно еще прислушиваются, вашим презрением? Слышу, однако же, голоса: не требуйте же от всякой, это бесчеловечно. Знаю, я и не требую. Я содрогнулся, читая то место, когда она подслушивала у постели. Я слишком могу понять и представить себе, что она вынесла в этот последний час с своей бритвой в руках. Я очень, очень был рад, когда отпустили госпожу Каирову, и шепчу про себя великое слово: налагают бремена тяжкие и неудобоносимые. Но тот, кто сказал это слово, когда потом прощал преступницу, тот прибавил: иди и не греши. Стало быть, грех все-таки назвал грехом, простил, но не оправдал его. А господин Утин говорит: она была бы не женщина, а камень, существо без сердца. Так что даже не понимает, как можно поступить было иначе. Я только робко осмеливаюсь заметить, что зло надо было все-таки назвать злом, несмотря ни на какую гуманность, а не возносить почти что до подвига. Господин защитник и Великанова. И уж если провозглашать гуманность, то можно бы пожалеть и госпожу Великанову. Кто уж слишком жалеет обидчика, тот, пожалуй, не жалеет обиженного. А между тем господин Утин отнимает у госпожи Великановой даже ее качество жертвы преступления. Мне кажется, я решительно не ошибусь заключением, что господину Утину в продолжении всей его речи поминутно хотелось сказать что-нибудь дурное про госпожу Великанову. Признаюсь, прием этот слишком уж простодушен и кажется самый неловкий. Он слишком первоначален и тороплив, ведь скажет, пожалуй, господин защитник, что вы гуманны лишь для своих клиентов, то есть по должности. Разве это правда? Вот вы подхватили и привели, например, дикую, ужасную сцену, когда Великанова в раздражении сказала вслух, что расцелует ручки, ножки у того, кто избавит ее от такого мужа. И что Каирова, тут бывшая, тотчас же сказала на это: я возьму его. А Великанова ей на то: ну и возьмите. Вы даже заметили, передав этот факт, что вот с этой-то минуты Каирова и стала считать этого господина своим, стала видеть в нем свое создание и свое милое дитя. Все это очень наивно. И, во-первых, что тут дикого и ужасного? Сцена и слова скверные, бесспорно, но ведь если вы допускаете возможность извинить даже бритву в руках Каировой и признать, что Каирова не могла оставаться спокойной, в чем я вам в высшей степени верю, так как же не извинить нетерпеливое, хотя и нелепое восклицание несчастной жены? Ведь сами же вы признаете, что Великанов человек невозможный, и даже до того, что самый факт любви к нему Каировой уже может достаточно засвидетельствовать о ее безумии. Как же вы удивляетесь после того словам Великановой «ручки-ножки»? С невозможным человеком и отношения принимают иногда характер невозможный, и фразы вылетают подчас невозможные, но ведь это только подчас, и всего только фраза. И признаюсь, если бы госпожа Каирова так серьезно поняла, что жена в самом деле отдает ей мужа, и что с этих пор она уж и право имеет считать его своим, то была бы большая шутница. Вероятно, все это произошло как-нибудь иначе. И не надо смотреть на иную фразу иного бедного, удрученного человека так свысока. В этих семействах, да и не в этих только одних, а знаете ли еще, в каких семействах говорят и не такие фразы. В Бывает нужда, жизненная тягота, и отношения семейные под гнетом ее иногда невольно грубеют, так что и допускаются иные словечки, которых бы не сказал, например, лорд Байрон своей леди Байрон, даже в самую минуту их окончательного разрыва, или хоть Арбенин Нине в маскараде Лермонтова. Конечно, этого неряшества извинять нельзя, хотя это всего лишь неряшество, дурной, нетерпеливый тон, а сердце остается, может быть, еще лучше нашего, так что если смотреть попроще, то право будет гуманнее. А если хотите, то выходка госпожи Каировой «я возьму его», по-моему, гораздо мерзче. Тут страшное оскорбление жене, тут истязание, насмешка в глаза торжествующей любовницы, отбившей мужа у жены. У вас, господин защитник, есть чрезвычайно ядовитые слова про эту жену. Сожалея, например, что она не явилась в суд, а прислала медицинское свидетельство о болезни, вы заметили присяжным, что если бы она явилась, то свидетельство это потеряло бы всякое значение, потому что присяжные увидели бы здоровую, сильную, красивую женщину. Но какое вам дело в данном случае до ее красоты, силы и здоровья? Вы говорите далее, господа присяжные, что это за женщина, которая приезжает к мужу, который живет с другою, приходит в дом любовницы своего мужа, зная, что Каирова там живет, решается остаться ночевать и ложиться в ее спальне на постели. Это превышает мое понятие. Пусть превышает, но все-таки вы слишком аристократичны и несправедливы. И знаете ли, господин защитник, что клиентка ваша, может быть, даже много выиграла тем, что госпожа Великанова не явилась в суд? Про Великанову в суде она сказано было много дурного, про ее характер, например. Я не знаю ее характера, но мне почему-то даже нравится, что она не явилась. Она не явилась, может быть, по гордости оскорбленной женщины, может быть, жалея даже мужа. Ведь никто ничего не может сказать, почему она не явилась. Но во всяком случае видно, что она не из тех особ, которые любят рассказывать о своих страстях публично и описывать всенародно свои женские чувства. И кто знает, может быть, если бы она явилась, то ей ничего бы не стоило разъяснить, почему она остановилась в квартире любовницы своего мужа. Чему вы так удивляетесь и что ставите ей в такой особенный стыд? Мне кажется, она остановилась не у Каировой, а у своего раскаявшегося мужа, который призвал ее. И ниоткуда не следует, что госпожа Великанова рассчитывала, что госпожа Каирова будет продолжать платить за эту квартиру. Ей даже, может быть, и трудно было распознать сейчас по приезде, кто тут платит и кто хозяин. Муж звал ее к себе. Значит, муж и квартиру оставил за собой. И весьма вероятно, что он так и сказал ей, ведь он же их тогда обеих обманывал. Точь в точь и ваша тонкость про спальню и про постель. Тут какой-нибудь волосок, какая-нибудь самая ничтожная подробность могла бы, может быть, разъяснить все разом. Вообще, мне кажется, к этой бедной женщине были все несправедливы. И мне сдается, что застань Великанова Каирову в спальне с своим мужем и прирежь ее бритвой, то кроме грязи и каторги она ничего бы не добилась в своем ужасном качестве законной жены. Но возможно ли, например, сказать, как вы сказали, господин защитник, что в этом деле Великанова не потерпела, потому что через несколько дней после происшествия явилась уже на подмостках театра и играла потом всю зиму, тогда как Каирова просидела 10 месяцев в заключении? А бедные клиентки ваши, и мы все жалеем не меньше вас, но согласитесь, что и госпожа Великанова потерпела немало. Не говоря уже о том, сколько она потерпела как жена и как уважающая себя женщина. Последнего я решительно не вправе отнять от нее. Вспомните, господин защитник, вы такой тонкий юрист и так гуманно заявивший себя в своей речи человек. Вспомните, сколько она должна была вынести в ту ужасную ночь. Она вынесла несколько минут, слишком много минут смертного страху. Знаете ли, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это. Она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы, полоснувшей ее по горлу. Увидала яростное лицо над собою. Она отбивалась, а та продолжала ее полосовать. Она уж, конечно, была убеждена в эти первые дикие невозможные минуты, что уже зарезана и смерть неминуема. Да ведь это невыносимо, это горячечный кошмар. Только наяву и, стал быть, во сто раз мучительнее. Это почти все равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию. И когда на привязанного уже надвинут мешок. Помилуйте, господин защитник. И эдкое истязание вы считаете пустяками. И неужели никто из присяжных даже не улыбнулся, это слушая? Ну и что же такое, что Великанова через 2 недели уже играла на сцене? Уменьшает ли это тот ужас, который она 2 недели перед тем вынесла в вину вашей клиентки? Вон, мачеха недавно выбросила из 4-го этажа свою 6-летнюю падчерицу, а ребенок встал на ножки, совсем невредимый. Ну, неужели это сколько-нибудь изменяет жестокость преступления? И неужели эта девочка так-таки ровно ничего не претерпела? Кстати, я уж воображаю себе невольно, как эту мачеху будут защищать адвокаты. И безвыходность положения, и молодая жена у вдовца, выданная за него насильно или вышедшая ошибкой. Тут пойдут картины бедного быта бедных людей, вечная работа, она простодушная, невинная, выходя, думала, как неопытная девочка. При нашем-то воспитании особенно, что замужем одни только радости, а вместо радости стирка запачканного белья, стряпня, обмывание ребенка. Господа присяжные, она, естественно, должна была возненавидеть этого ребенка. Кто знает, ведь, может, найдется и такой защитник, что начнет чернить ребенка и прищет в 6-летней девочке какие-нибудь скверные ненавистные качества. В отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня себя, она схватывает эту девочку и... Господа присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого, кто бы из вас не вышвырнул из окна ребенка. Мои слова, конечно, карикатура, но если взяться сочинить эту речь, то действительно можно сказать что-нибудь довольно похожее именно в этом самом роде, то есть именно в роде этой карикатуры. Вот это-то и возмутительно, что именно в роде этой карикатуры, тогда как действительно поступок этого изверга мачехи слишком уж странен, а может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы, и потому подосадуешь иногда на простодушие и шаблонство приемов, входящих по разным причинам в употребление у наших талантливейших адвокатов. С другой стороны, думаешь, так ведь трибуны наших новых судов — это решительно нравственная школа для нашего общества и народа, ведь народ учится в этой школе правде и нравственности. Как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздается подчас с этих трибун? Впрочем, с них раздаются иногда самые невинные и веселые шутки. Господин защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цитату из Евангелия. Она много любила, ей многое простится. Это, конечно, очень мило. Тем более, что господин защитник отлично хорошо знает, что Христос вовсе не за этакую любовь простил грешницу. Считаю кощунством приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия. Вместо этого не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишнего замечания, очень мелкого, но довольно характерного. Замечание это, разумеется, нисколько не касается господина Утина. Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у многих подростков, у гимназистов иных, у юнкеров побольше, у прежних кадетов всего больше, действительно вкореняется почему-то с самой школы понятие, что Христос именно за эту любовь и простил грешницу, то есть именно за клубничку, или лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалел, так сказать, привлекательную эту немощь. Это убеждение встречается и теперь у чрезвычайно многих. Я помню, что раз-другой я даже задавал себе серьезный вопрос, отчего эти мальчики так наклонны толковать в эту сторону это место Евангелия? Небрежно ли их так учат закону Божию? Но ведь остальные места Евангелия они понимают довольно правильно. Я заключил, наконец, что тут, вероятно, действуют причины более, так сказать, физиологические. При несомненном добродушии русского мальчика тут, вероятно, как-нибудь тоже действует в нем и тот особый избыток юнкерских сил, который вызывается в нем при взгляде на всякую женщину. А, впрочем, чувствую, что это вздор, и не следовало бы приводить вовсе. Повторяю, господин Утин уж, конечно, отлично знает, как надо толковать этот текст. И для меня сомнения нет, что он просто пошутил в заключении речи. Но для чего? Не знаю. Нечто об одном здании. Соответственные мысли. Ложь и фальшь. Вот что со всех сторон, и вот что иногда несносно. И как раз, когда шел в суде процесс госпожи Каировой, я попал в воспитательный дом, в котором никогда не был, куда давно порывался посмотреть. Благодаря знакомому врачу осмотрели все. Впрочем, о подробных впечатлениях моих потом. Я даже ничего не записал и не отметил ни годов, ни цифр. С первого шага стало ясно, что с одного раза нельзя осмотреть и что сюда слишком стоит еще и еще воротиться. Так мы и положили сделать с многоуважаемым моим руководителем врачом. Я даже намерен съездить в деревню к чухонкам, которым розданы на воспитание младенцы. Следовательно, описание мое все в будущем, а теперь мелькают лишь воспоминания, памятник Бецкому, ряд великолепных зал, в которых размещены младенцы, удивительная чистота, которая ничему не мешает, кухни, питомник, где изготовляются телята для оспопрививания, столовые, группы маленьких деток за столом, группы 5-6-летних девочек, играющих в лошадки, группа девочек-подростков, по 16 и 17, может быть, лет, бывших воспитанниц дома, приготовляющихся в нянюшки и старающихся восполнить свое образование. Они уже кое-что знают, читают Тургенева, имеют ясный взгляд и очень мило говорят с вами. Но госпожи надзирательницы мне больше понравились. Они имеют такой ласковый вид, ведь не притворились же они для нашего посещения. Такие спокойные, добрые и разумные лица. Иные, видимо, имеют образование. Очень заинтересовало меня тоже известие, что смертность младенцев, собственно растущих в этом доме, в этом здании, то есть, несравненно меньше, чем смертность младенцев на воле, в семействах, чего, однако, нельзя сказать про младенцев, розданных по деревням. Видел, наконец, и комнату внизу, куда вносят младенцев их матери, чтобы оставить их здесь навеки. Но все это потом. Я помню только, что с особенным и с каким-то странным, должно быть, взглядом приглядывался к этим грудным детям. Как ни абсурдно было это, а они мне показались ужасно дерзкими, так что я помню внутри про себя, улыбнулся даже на мою мысль. В самом деле, вот он где-нибудь там родился, вот его принесли. Посмотрите, как он кричит, орет, заявляет, что у него грудчонка здоровая, что он жить хочет, копошится своими красными ручками и ножками и кричит, кричит, как будто имеет право так вас беспокоить. Ищет груди, как будто имеет право на грудь, на уход. Требует ухода, как будто имеет точь-в-точь такое же право, как и те дети там, в семействах. Так вот все и бросятся, и побегут к нему. Дерзость, дерзость. И право вовсе без юмора, говорю, это право. Оглядишься кругом, нет, нет, а невольно мелькает мысль. А что, а ну как в самом деле он кого-нибудь разобидит? А ну как впрямь кто-нибудь вдруг его возьмет и осадит? Вот тебе пузырь. Что ты княжеский сын, что ли? Да разве не осаживают? Это не мечта. Швыряют даже и закон. А однажды, 10 лет назад, одна тоже, кажется, мачеха, забыл уж я, лучше бы, если бы мачеха, наскучив таскать ребенка, доставшегося от прежней жены и все кричавшего от какой-то боли, подошла к кипящему, клокочущему самовару, подставила прямо под кран ручку досадного ребеночка. отвернула на нее кран. Это было тогда во всех газетах. Вот осадила-то, милая. Не знаю только, как ее осудили, да и судили ли полно. Не правда ли, что достойно всякого снисхождения? Иногда ужасно, ведь эти ребятишки кричат, расстроят нервы. Ну, а там бедность, стирка, не правда ли? Впрочем, иные родные матери так тихо-тихо и осадят крикуна, но гораздо гуманнее заберется интересная симпатичная девица в укромный уголок, и вдруг с ней там обморок, и она ничего далее не помнит. И вдруг, откуда ни возьмись, ребеночек дерзкий, крикса, ну и попадет нечаянно в самую влагу. И захлебнется. Захлебнуться все же легче крана, не правда ли? Эдакую и судить нельзя, бедная, обманутая, симпатичная девочка, ей бы только конфетки кушать. А тут вдруг обморок. И как вспомнишь еще вдобавок Маргариту, Фауста. Из присяжных встречаются иногда чрезвычайно литературные люди. То как судить? Невозможно судить. А даже надо подписку сделать. Так что даже порадуешься за всех этих деток, что попали сюда, в это здание. И, признаюсь, у меня тогда все рождались ужасно праздные мысли и смешные вопросы. Я, например, спрашивал себя мысленно и ужасно хотел проникнуть, когда именно эти дети начинают узнавать, что они всех хуже, то есть, что они не такие дети, как те другие, а гораздо хуже. И живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности. Проникнуть в это нельзя без большого опыта, без большого наблюдения над детками. Но априори я все-таки решил и убежден, что узнают они об этой гуманности чрезвычайно рано. То есть так рано, что, может быть, и нельзя поверить. В самом деле, если бы ребенок развивался только посредством научных пособий и научных игр и узнавал мироведение через утку, то, я думаю, никогда бы не дошел до той ужасающей, невероятной глубины понимания, с которой он вдруг осиливает совсем неизвестно каким способом иные идеи, казалось бы, совершенно ему недоступные. 5-6-летний ребенок знает иногда о бое или о добре и зле такие удивительные вещи, такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что этому младенцу даны природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже на основании педагогики должны бы были почти отвергнуть. О, без сомнения, он не знает фактов о Боге. И если тонкий юрист начнет пробовать 6-летнего насчет зла и добра, то только расхохочется. Но вы только будьте немножко потерпеливее и повнимательнее, ибо это стоит того. Извините ему, например, факты. Допустите иные абсурды и добейтесь лишь сущности понимания. И вы вдруг увидите, что он знает о Боге, может быть, уже столько же, сколько и вы, а о добре и зле, и о том, что стыдно и что похвально, может быть, даже и гораздо более вас, тончайшего адвоката, но увлекающегося иногда, так сказать, торопливостью. К числу таких ужасно трудных идей, столь неожиданно и неизвестно, каким образом усваиваемых ребенком я и отношу у этих здешних детей, как сказал выше, и это первое, но твердое и на всю жизнь незыблемое понятие о том, что они всех хуже. И я уверен, что ни от нянек и мамок узнает ребенок об этом. Мало того, он живет так, что не видит тех других детей и сравнения сделать не может. А между тем вдруг вы присматриваетесь и видите, что он ужасно уже много знает, что он слишком много уже раскусил с самой ненужной поспешностью. Я, конечно, зафилософствовался, но я тогда никак не мог сладить с течением мыслей. Мне, например, вдруг пришел в голову еще такой афоризм: если судьба лишила этих детей семьи и счастья возрастать у родителей, потому что не все же ведь родители вышвыривают детей и закон или обваривают их кипятком, то не вознаградить ли их как-нибудь другим путем, взрастив, например, в этом великолепном здании, дать имя, потом образование, даже самое высшее образование всем, провесть через университеты, а потом приискать им место, поставить на дорогу, одним словом, не оставлять их как можно дальше, и это, так сказать, всем государством, приняв их, так сказать, за общих, за государственных детей. Право. Если уже прощать, то прощать вполне. И тогда же мне подумалось про себя. А ведь иные, пожалуй, скажут, что это значит поощрять разврат, и вознегодуют. Но какая смешная мысль вообразить только, что все эти симпатичные девицы нарочно и усиленно начнут рождать детей, только что услышат, что тех отдадут в университеты. Нет, думал я, простить их и простить совсем, уж коли прощать, так совсем. Правда, многим, очень многим людям завидно станет, самым честным и работящим людям будет завидно. Как я, например, подумает иной, всю жизнь работал как вол, ни одного бесчестного дела не сделал, любил детей и всю жизнь бился, как бы их образовать, как бы их сделать гражданами, и не мог, не мог. Гимназии даже не мог дать вполне. Вот теперь кашляю, одышка, на будущей неделе помру. Прощай, мои детушки милые, все 8 штук. Все-то тотчас перестанут учиться, все тотчас разбредутся по улицам, да на папиросные фабрики, это бы еще, дай бог, а те вышвырки университет доканчивать будут. Место получат, да еще я же свою копейку ежегодно на их содержание косвенно или прямо платил. Этот монолог непременно скажется. И какие в самом деле противоречия? В самом деле, отчего это все так устроилось, что ничего согласить нельзя? Подумайте, ну что, казалось бы, могло быть законнее и справедливее этого монолога, а между тем ведь он в высшей степени незаконен и несправедлив. Стало быть, и законен, и стало быть, и незаконен. Что за путаница? Не могу, однако, не досказать и иного чего, что мне тогда померещилось. Например, если простить им, так простят ли они? Вот это тоже вопрос. Есть иные высшего типа существа, те простят. Другие, может быть, станут мстить за себя. Кому, чему? Никогда они этого не разрешат и не поймут, а мстить будут. Но насчет мщения обществу этих вышвырков... Если таковое происходило, скажу так, я убежден, что это мщение всегда скорее может быть отрицательное, чем прямое и положительное. Прямо и сознательно мстить никто и не станет, да и сам даже не догадается, что мстить хочет. Напротив, дайте только им воспитание. Ужасно многие из вышедших из этого здания выйдут именно с жаждой почтенности, родоначальности, с жаждой семейства. Идеал их будет завести свое гнездо, начать имя, приобрести значение, взвести деток, возлюбить их, а при воспитании их отнюдь не прибегать к зданию или к помощи на казенный счет. И вообще первым правилом будет даже забыть дорогу к этому зданию, имя его. Напротив, этот новый родоначальник будет счастлив, если проведет своих деток через университет на свой собственный счет. Что же эта жажда буржуазного данного порядка, которая будет преследовать его всю жизнь, что это будет? Лакейством или самой высшей независимостью? По-моему, скорее последним, но душа все-таки останется на всю жизнь не совсем независимою. Не совсем господскую. И потому многое будет не совсем приглядно, хотя и в высшей степени честно. Полную независимость духа дает совсем другое. Но об этом потом. Это тоже длинная история. Одна несоответственная идея. Я сказал, однако, сейчас независимость. Но любит ли у нас независимость? Вот вопрос. И что такое у нас независимость? Есть ли два человека, которые бы понимали ее одинаково? Да и не знаю, есть ли у нас хоть одна такая идея, в которую хоть кто-нибудь серьезно верит. Рутина наша и богатая, и бедная, любит ни о чем не думать и просто не задумываясь развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины обособляются в кучке и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат. Есть и особые люди, взявшие за формулу «чем хуже, тем лучше» и разрабатывающие эту формулу. Есть, наконец, и парадоксалисты, иногда очень честные, но большей частью довольно бездарные. Те, особенно если честны, кончают беспрерывными самоубийствами. И право самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уже не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. И сколько в ней, несомненно, честных людей и особенно честных женщин. Женщины у нас поднимаются. И, может быть, многое спасут. Об этом я еще буду говорить. Женщины – наша большая надежда. Может быть, послужат всей России в самую роковую минуту. Но вот в чем беда. Честных-то у нас много, очень много. То есть, видите ли, скорее добрых, чем честных. Но никто из них не знает, в чем честь. Решительно не верит ни в какую формулу чести, даже отрицает самые ясные прежние ее формулы. И это почти везде и у всех. Что за чудо? А так называемая живая сила, живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может, и земля не стоит, решительно Бог знает, куда уходит. И почему это я раздумался об самоубийствах в этом здании, смотря на этот питомник, на этих младенцев? Вот уж несоответственная эта идея. Несоответственных идей у нас много, и они-то и придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить, и придавленный, а другой не согласен и убивает себя. Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы, девицы, приведенное в «Новом времени», длинное письмо. Ей было 25 лет, фамилия Писарева. Была она дочь достаточных когда-то помещиков, но приехала в Петербург и отдала долг прогрессу, поступила в акушерки. Ей удалось, она выдержала экзамен и нашла место земской акушерки. Сама свидетельствует, что не нуждалась вовсе и могла слишком довольно заработать, но она устала. Она очень устала, так устала, что ей захотелось отдохнуть. Где же лучше отдохнешь, как не в могиле? Но устала она действительно ужасно. Все письмо этой бедной дышит усталостью. Письмо даже сварливо, нетерпеливо. Отстаньте только, я устала, устала. Не забудьте велеть стащить с меня новую рубашку и чулки. У меня на столике есть старая рубашка и чулки, и эти пусть наденут на меня. Она не пишет снять, а стащить, и все так. То есть во всем страшное нетерпение. Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпение от усталости. Она даже бронится. Неужели вы верили, что я домой поеду? Ну на кой черт я туда поеду? Или теперь Лепарева, простите вы меня, и пусть простит Петрова, у которой на квартире она отравилась. В особенности Петрова. Я делаю свинство, пакость. Родных своих она, видимо, любит, но пишет: не давайте знать Лизоньке, а то она скажет сестре, и та приедет выть сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли, а родственники все без исключения воют над своими родными. Воют, а не плачут. Все это, видимо, от брюзгливой и нетерпеливой усталости. Поскорей, поскорей бы только, и дайте покой. Брезгливого и цинического неверия в ней страшно, мучительно много. Она и в Лепареву, и в Петрову, которых так любит, не верит. Вот слова, которыми начинается письмо. Не теряйте головы, не ахайте. Сделайте над собой усилие и прочтите до конца. А потом рассудите, как лучше сделать. Петрову не пугайте. Может быть, ничего не выйдет, кроме смеха. Мой вид на жительство в чемоданной крышке. Кроме смеха. Эта мысль, что над нею, над бедным телом ее будут смеяться. И кто же, Лепарева и Петрова? Эта мысль скользнула в ней. В странности занимают ее денежные распоряжения той крошечной суммой, которая после нее осталась. Те-то деньги, чтоб не взяли родные, те-то Петровы, 25 рублей, которые дали мне Чечеткина на дорогу, отвезите им. Эта влажность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни о камнях, обращенных в хлебы. Одним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, то есть были бы все обеспечены, были бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений. Преступлений нет совсем, преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности, от несчастной среды и так далее, и так далее. В этом-то и состоит весь этот маленький, обиходный и ужасно характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такой верою. И, несмотря на то, так скоро все наскучивают и своей верою, и жизнью, которыми они заменяют все. Живую жизнь, связь с землей, веру в правду, все, все. Она устала, очевидно, от скуки жить. И, утратив всякую веру в правду, утратив всякую веру в какой-нибудь долг, одним словом, полная потеря высшего идеала существования. И умерла бедная девушка. Я не вою над тобой, бедная. Но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это. Дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные, все это есть у вас. Куда же это вы уходите? Отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце. Распустились деревья, а вы устали, не живши. Ну как не выть над вами? Матерям вашим, которые вас растили и так любовались на вас, когда еще вы были младенцами. А в младенце столько надежд. Вот я смотрю, вот эти здешние вышвырки, ведь как они хотят жить, как заявляют о своем праве жить. Так и ты была младенцем и хотела жить, и твоя мать это помнит. И как сравнит теперь твое мертвое лицо с тем смехом и радостью, которые видел и помнит на твоем младенческом личике. Так как же ей не взвыть? Как же упрекать их за то, что они воют? Вот мне показали сейчас девочку Дуню. Она родилась с искривленной ножкой, то есть совсем без ноги. Вместо ноги у нее что-то вроде какой-то тесенки. Ей всего только 1.5 года, она здоровенькая и замечательно хороша собой. Ее все ласкают, и она всякому-то кивнет головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то пощелкает языком. Она еще ничего не знает про свою ножку, не знает, что она урод и калека. Но неужели и этой тоже суждено возненавидеть жизнь? Мы ей вставим ножку, дадим костыль и выучим ходить, и не заметит, говорит доктор, лаская ее. Ну и дай бог, чтоб не заметила. Нет, устать, возненавидеть жизнь, возненавидеть значит и всех. О, нет, нет, пройдет это жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся под свалившимися на них камнями, засветит, как солнце, новая, великая мысль, и укрепится шатающийся ум, и скажут все: жизнь хороша, а мы были гадки. Не виню ведь я, говоря, что гадки. Вон, я вижу, эта баба, эта грубая кормилица, это нанятое молоко, вдруг поцеловал ребенка, этого-то ребенка, вышвырка-то. Я и не думал, что здесь кормилицы целуют этих ребят. Да ведь за этим только, чтобы это увидеть, стоило бы сюда съездить. А она поцеловала и не заметила, и не видела, что я смотрел. За деньги, что ли, они их любят, их нанимают, чтоб ребят кормить, и не требуют, чтоб целовали. У чухонок По деревням детям рассказывают хуже, но некоторые из них до того привыкают к своим выкормкам, что передавали мне, сдают их опять в дом, плача. Приходят потом нарочно их повидать издалека, из деревень, приносят гостинцы, воют над ними. Нет, тут не деньги. Родные ведь все воют, как решила Писарева в своей предсмертной записке. Вот и эти приходят выть и целуют, и гостинца своего деревенского бедного тащат. Это не одни только наемные груди, заменившие груди матерей. Это материнство. Это та живая жизнь, от которой так устала Писарева. Да правда ли, что русская земля перестает на себе держать русских людей? Отчего же жизнь рядом тут же бьет таким горячим ключом? И уж, конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя на ступеньках дач и точат бритвы на своих соперниц. Скажу в заключение, эти бритвы в своем роде могут быть очень симпатичны. Но я очень жалел, что попал сюда, в это здание, в то время, когда следил за процессом госпожи Каировой. Я вовсе не знаю жизнеописания госпожи Каировой и решительно не могу и права не имею применить к ней что-нибудь насчет этого здания. Но весь этот роман ее и все это красноречивое изложение ее страстей на суде как-то решительно потеряли для меня всякую силу и убили во мне всякую к себе симпатию, как только я вышел из этого здания. Я прямо сознаюсь в этом, потому что, может быть, оттого-то и написал так бесчувственно о деле госпожи Каировой. А в заключение мне хочется прибавить еще одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления. Возрождение русской женщины в последние 20 лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере, заставил задуматься, невзирая на несколько паразитных неправильностей, обнаружившихся в этом движении. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сделать безбоязненный вывод. Русская женщина целомудренно пренебрегла препятствиями, насмешками. Она твердо объявила свое желание участвовать в общем деле, и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма. Женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее. В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества. Дневник писателя дал мне средство ближе видеть русскую женщину. Я получил несколько замечательных писем. Меня неумелого спрашивают они, что делать. Я ценю эти вопросы и недостаток умения в ответах стараюсь искупить искренностью. Я сожалею, что многого не могу и права не имею здесь сообщить. Вижу, впрочем, и некоторые недостатки современной женщины. И главное из них — чрезвычайную зависимость ее от некоторых собственно мужских идей. Способность принимать их на слово и верить в них без контроля. Говорю далеко не обо всех женщинах, но недостаток этот свидетельствует и о прекрасных чертах сердца. Ценят они более всего свежие чувства, живое слово, но главное и выше всего – искренность. А поверив в искренность, иногда даже фальшивой, увлекаются и мнениями, и вот это иногда слишком. Высшее образование впереди могло бы этому очень помочь. Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые дает оно, Россия еще раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества. Дай Бог тоже русской женщине менее уставать, менее разочаровываться, как устала, например, Писарева. Но скорее пусть, как жена Щапова, она утолит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью. Но и та, и другая одинаково мучительные и незабвенные явления. Одна по своей маловознагражденной высокой женственной энергии, другая как бедная, усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побежденная.
1: Двенадцать лет работал Даниил Гранин над романом о Петре Первом. «Вечера с Петром Великим» – так назвал он свою книгу. Об этой работе писателя, кажется, мало кто знал, так что выход романа

0: в монастырских кельях, на верфях, в коллегиях и ассамблеях. Автор «Патриарх отечественной литературы, наш земляк» Даниил Александрович Гранин был очень доволен, что труд, которому отдано много сил, этот труд окончен. И теперь он может, наконец, ответить на вопрос, почему же он взялся за Петра?
1: Может быть, не всегда, не всем понятно, почему я взялся за этот роман о Петре. Столько в нашей жизни такого жгучего, важного, трепещущего. Почему вдруг ушел к Петру? Ну, вы знаете, тут есть много личного. Я с детства, меня эта фигура привлекала. С детства мы все, питерцы, живем среди Петра. Живем с Петром. Хотя, может быть, Екатерина сделала больше для Петербурга, чем нынешнего. Но мы живем с Петром. Эта фигура во многом таинственная. Недаром о ней идет спор, резкий, непримиримый, и будет идти еще. Я думаю, всегда будет эта фигура спорной. Петр, однажды я его увидел, вот с чего, может быть, началось, однажды я его увидел совершенно по-другому. Не как царя, не как самодержца, не как строителя, там, флота Новой России и так дальше. Я его увидел, как это ни странно, ученым, естествоиспытателем, инженером. Вот эта тайная его страсть, неосуществленная, с которой он жил всегда, она мне показалась незамеченной нашими историками. И когда я с этой точки зрения стал смотреть материал, действительно материал как раз показывал, что у Петра это было. Если бы не обязанность носить царскую корону, может быть, Россия получила бы совершенно иного деятеля и человека. И вот Петр неосуществленный, и Петр осуществленный. Вот это было первое столкновение, которое меня привлекло. Конечно, писать о Петре мучительно трудно. Слишком много материала. О Петре хотел писать и Пушкин, и Лев Николаевич Толстой хотел писать. Хотел писать Мережковский, но писал не Петра, а Алексея. Это все достаточно, понимаете, убийственные конкуренты. Я начинал писать, потом бросал, потом опять возвращался. Никак не мог преодолеть и своей робости перед этой фигурой, и одолеть гения. Вы знаете, ведь в общем для писателя, который берется писать о гениальном человеке, для него всегда возникает вопрос, как смотреть на него. Если будешь смотреть на него снизу вверх, это губительная вещь, губительное обстоятельство. Ну и сверху вниз тоже нельзя смотреть. Надо было увидеть Петра человека, личность. Нисколько, может быть, реформатора, нисколько строителя, флота, там, государства и так дальше. Сколько человека? Это наш материал писательский, человек. Вот это было самое интересное и увлекательное. Эта работа длилась долго, с перерывами, с отступлениями, с поражениями. Я не могу сказать, что она окончилась победой, но во всяком случае... Я счастлив, что она кончилась. Это тоже большое облегчение, должен вам сказать. Ну вот, по дороге у меня были какие-то радости маленьких открытий. Ну, вот я вам скажу, открытия были, например, такие. Вот считалось, что Петр с дубинкой всегда ходил. Я у моряков в морском нашем музее обнаружил трость Петра.

0: которую он действительно ходил, но это трость была. И трость своеобразная, она шестигранная трость, на которой такие есть металлические как бы шпунты с мерками какими-то. Оказалось, что это английские футы, русские аршины, голландская мера, там французская мера и так далее. С этой тростью он приходил в Адмиралтейство и пользовался ей для замеров. Ну и лупил одновременно. Это несколько другая вещь, чем дубинка просто пресловутая. Вот такие были небольшие радости в процессе работы, которые как-то помогали мне в этом огромном материале. Тут было важно просто не захлебнуться в этом материале, потому что о Петре написано сотни и сотни книг, тысячи работ всевозможных. Знаете, презентация книги – это не читательская конференция, не обсуждение книги, а это, в общем, реклама. Значит, все должны говорить хорошо, и автор тоже, для того, чтобы книгу покупали и так далее. Я надеюсь, что у меня, может быть, будут встречи с читателями, на которых пойдет разговор о Петре, и не только о Петре, о том, что он значит сегодня для нас всех. А он что-то значит. Потому что я вам скажу, проблема России сегодня в том, что нам, нашему правительству, нашему президенту, нашим президентам не хватает воли. У Петра была воля. Это воля бесстрашного человека, который мог, вопреки всему, всем традициям, всем обычаям России, всей косности и сложности народа повернуть Россию, добиться своего. Он брил бороды. Его кричали всегда все историки, брил бороды. Но он сбрил, и после этого народ не ходил с бородами. Перестали носить бороды. Он потребовал перейти к европейскому платью. Перешли. Петр ушел из жизни. Не надели опять этих кафтанов. Он знал, чего он хотел. В этом было великое преимущество Петра. Он знал, куда вести Россию. У него была цель, и цели понятные всем. Вывести Россию к морю, повернуть ее к Европе. Он знал, какого он человека хочет иметь в России, просвещенного европейца. И вот это знание того, что он хочет, оно, конечно, во многом обеспечивало успех Петра. Вы знаете, у нас говорят про Пушкина. Пушкин – это наше все. То же самое можно сказать и про Петра. Петр – это наше все. Я был потрясен вообще и до сих пор не могу объяснить за себя, как можно было столько дать стране за то время, что он царствовал. Начиная от картофеля до бильярда. От флота до нового шрифта, которым пользуются, и так далее. Вот эта универсальность Петра, его энциклопедичность, человека, не имеющего образования никакого, это, конечно, поразительное и для меня необъяснимое свойство.
1: В одно зарево сливались огни, и небо ночью было розовым. Автомобили кричали, предостерегая, как судьба. Улицы были непостижимо длинными, и нельзя было ни остановиться, ни задуматься. Древнего города, о котором на севере еще пели песни, не было и в помине. Москва была одной гигантской стройкой. Леса, шахты, канавы, бетон, мусор и острая, как весенний дух, и звездка. Москвы еще не было. Она делалась на каждом шагу. Ее заново придумывали коммунисты, архитекторы, каменщики, поэты. Значит, и Геня будет делать Москву. Стоит ли тогда огорчаться, если в общежитии тесно, если ребята подтрунивают над его говором, если в сутках слишком мало часов, а математические формулы сбиваются на номера трамваев? Геня работал исступленно. Он поступил на завод. Вечером он ходил на лекции. От обработки металлов он кидался к радио, от комсомольских собраний к рампетеатру. Ночью, когда он сидел над книгами, внизу еще пели запоздавшие трамваи. Шли месяцы, выпадал снег, его подбирали и увозили за город, верещали станки, шелестели страницы книг, а Геня все с тем же восторженным изумлением глядел на город, который ему предстояло завоевать. Как-то Геня подумал: вот я и добился своего. Никто меня не замечает. Только стоило ли ради этого ехать в Москву? Он понял. Спасение одно. Как-нибудь выделиться. Он прочитал в немецком журнале статью о канатных мостах, и что-то озарило его. Он проработал 4 месяца, потом он послал проект в научно-исследовательский институт. Он долго ждал ответа. Наконец, его позвал к себе профессор Щеглов. Геня стоял и злобно мял свою шапку. «Да вы садитесь, разговор у нас длинный». Щеглова заинтересовал этот человек. Он расспрашивал, где Геня изучал математику и механику. «Способности у вас недюжинные. Нельзя только так разбрасываться. Вот посмотрите, с детерминантами». В проекте были ошибки. Щеглов их объяснил. Геня не стал спорить. Он стоял, опустив голову и тяжело дыша. Тогда Щеглову стало его жалко. Он сказал: «У нас вообще это неосуществимо. Таких канатов не производят. Практического значения это, следовательно, не имеет. А вам теперь необходимо заняться математикой. Вот тогда вы...» Геня прервал Щеглова. «Почему же вы мне раньше не сказали, что канатов нет? Тогда и разговаривать не о чем». В тот вечер Гене было особенно сиротливо. Он не знал, куда ему деться. Хотел было пойти к знакомым девчатам, но раздумал, с такой мордой в гости не ходят. Всю ночь он сидел на койке и, глупо шевеля губами, писал стихи. Хотя больше других поэтов он любил Маяковского, у него стихи получались гладкие, с рифмами «печаль» и «сталь», «станок» и «одинок». Утром он увидел исписанные листки и покраснел от стыда. Так нельзя жить. Надо работать. Он шел на завод, стараясь подобрать под свои шаги новые бодрые мысли. На душе у него было смутно. Он, может быть, покорился, но никак не успокоился. На первомайской демонстрации Геня шел с товарищами по заводу. Они несли огромный громкоговоритель, разукрашенный бумажными гирляндами. Проходя мимо трибуны, Геня подумал: если бы поглядеть так, чтоб они заметили. Вдруг кто-нибудь его сейчас заметит, позовет и скажет: «Ну, Синицын, выбирай!» Он зло рассмеялся. А чем он лучше других? Никто его не затирает. Щеглов с ним 2 часа проговорил. Если он не выдвинулся, это его вина. В Архангельске он еще мог выкарабкаться. Там все люди наперечет. А здесь таких денег 100 000. Все идут, все поют и поворачивают головы к трибуне. Потом снова пошли будни. Геня знал, для него нет выхода. Прежде он думал, что можно научиться в год или в 2. Учение ему казалось опасной атакой. Теперь он увидел, что учение – это окопы. Сиди и не двигайся. По партийной линии ему тоже не выдвинуться. Это долгий и трудный путь. Он не умеет измерять движение, глядеть, куда он ставит ногу, рассчитывать дыхание. Взбежать сразу наверх и свалиться. Тогда работай, как все. Вечером гуляй с девчатами или ходи в кино. Можно и жениться. Будут дети. Потом устроят празднество. 25-летие трудовой деятельности товарища Синицына. Как все это мелко, тупо и страшно. Он не ходил теперь на вечерки. Лениво бродил он по улицам или перелистывал роман, не следя даже за интригой. Огромное любопытство к жизни сменилось безразличием. Трудно было его вывести из оцепенения. Но писателю Кроткову это удалось. Кротков выступил в клубе с докладом о литературе. Он кокетливо улыбался и, откидывая назад голову, обрамленную поэтическими кудрями, пел. Индивидуальность особенно ярко расцвела в условиях второй пятилетки. Геня не выдержал и послал докладчику записку. «Зачем врать? Конечно, вашему брату хорошо, но, между прочим, не все на свете писатели. Я вот прежде так жизнь любил, что во рту пересыхало, а теперь я со скуки дохну. Может быть, вы объясните подобное явление?» На следующий день Геня сказал Вере Горловой, которую он теперь частенько захаживал. «Я вчера против одного писателя выступил. Пошляк. Ударение на личности. А что за этим, кроме Маши у самовара и румбы? Нельзя жить без пафоса. Пока человек чувствует опасность, мускулы напряжены, он и на канате удержится. Но стоит отвлечься, бац! А мы не эквилибристы. Сетки под нами не держат. Ты почему на меня так смотришь? Не согласна?» Вера тихо ответила. «Не знаю. Я об этом не думала. Просто гляжу. Ты за последнее время очень изнервничался». Слова Веры показались Гене обидными. Она его жалеет. Может быть, она чувствует, что он неудачник? Этого Геня боялся пуще всего. Он болезненно следил за глазами Веры, за оттенками ее голоса, за малейшими движениями. Вначале это было вспышкой, казалось бы, отгоревшего честолюбия. Он решил проверить на Вере, может ли он еще кого-нибудь увлечь. Он не спрашивал себя, нравится ли ему Вера. Он учел, что среди вузовок она выделяется умом, способностями, знаниями. Он стал ходить к ней, рассказывал ей о своей работе, спорил о книгах. Работа в его рассказах менялась, а говорить приходилось о книгах, которых Геня никогда не читал. Часто он спрашивал себя, верит ли мне Вера? Наверное, верит, а то не звала бы. Вот сегодня она сказала, завтра придешь. Он думал, что Вера разговаривает с ним только потому, что он изобретатель, общественник, словом, человек, о котором завтра будут писать в газетах. Он не мог рассказать ей ни о своем одиночестве, ни об обидах, ни о той непонятной болезни, которая разъедала его душу. Он обдумывал каждое слово, каждое движение. Иногда ему казалось, что он влюблен в Веру. Играл, играл и доигрался. Но тотчас же он отгонял эти мысли. Он решил, что если Вера заподозрит его в каких-нибудь чувствах, он от нее ничего не добьется, кроме жалости и презрения. В мартовский вечер Геня, как всегда, шел к Вере. Он шел по бульварам, хлюпал умирающий снег, капал из деревьев. Все кругом было черное, мокрое и взволнованное. Это был один из первых вечеров ранней весны, когда в сыром и теплом тумане расплываются зрачки людей и газовые фонари. Он скажет сегодня Вере, меня посылают в ответственную командировку. Он будет внимательно следить за ней, и она сорвется. Дрогнет голос, или с нарочитым равнодушием она скажет, когда же ты едешь, а руки при этом забьются, как рыбы, выхваченные из воды. Нет, он войдет и сразу скажет, завтра еду. А вдруг ее нет дома? Вчера она говорила, может, Муся достанет билет на три сестры. Неужели ее нет? Геня больше не думает, влюблен он или не влюблен. Он ускорил шаг. Он почти бежит. Он видит глаза Веры, серые, с темными ресницами. Губы чуть приоткрыты. Трудно не подойти и не поцеловать. Странно, что Вера москвичка. Она как весна на севере. Серая, розовая и туманная. Ей бы жить где-нибудь на Онеге. Там тоже мало говорят. Молчат или поют. А чувствовать там чувствуют куда больше, чем здесь. Только без слов. Вот и шоколадный, весь облезший дом. Неужели ее нет? Ему кажется, что звонок кричит за него. Он прислушался. Тихо. Вера ушла в театр. Он один на лестнице. Ему незачем прикидываться счастливым. На его лице мучительная гримаса. Он стоит, не зная, что ему делать. Тогда раздаются шаги. Кто-то поднимается по лестнице. Он нехотя глядит. Это Вера. Мокрый меховой воротник, глаза светятся. Она говорит, в лаборатории задержали. Но Геня ее не слушает. Они тихонько идут по длинному коридору, кричит ребенок. Геня на что-то натолкнулся. Вера взяла его за руку, вспыхивает свет. И вот снова глаза Веры. Геня отходит в угол. Он должен сейчас сказать, меня посылают в командировку. Но он ничего не говорит. Они стоят молча в разных концах комнаты. Потом, не помня себя, Геня подбегает к Вере. Он целует ее грустно и поспешно. Он что-то при этом говорит, но не понимает своих слов. Потом Вера, высвободившись, смотрит на него. Он стоит, вытянув по швам руки, опустив голову. Он ждет, сейчас она скажет «Уходи». Но она ничего не говорит. Она его целует. Пошел дождь, все течет, тает, каплет с крыш. Весна торопится. Сколько еще дел у людей? Сколько надо домов построить? И сколько надо сказать ласковых слов? Геня не смотрит на Веру. Он боится, что, увидав ее глаза, снова собьется с толку. Он небрежно листает книжку и говорит, в первый раз это кажется катастрофой. В сотый это просто замечательная история. Вот мне 25 лет, а я уже потерял остроту восприятия. Я читал где-то, что Пушкин составил список. Все женщины по именам. У нас, конечно, другие заботы. Но сегодня я шел к тебе и думал. Была у меня одна история с девчиной в поезде. А я даже не помню, как ее звали. Ты не удивляйся, это вполне естественно. Он не находит слов. Старается пренебрежительно усмехнуться. Вера говорит, это неправда. Я же знаю, что это неправда. Я только не понимаю, зачем ты это говоришь. Не надо. Она целует Геню. Он стоит и чувствует, что не в силах ни ответить, ни уйти. А она продолжает. Не надо. Ты себя мучаешь. Да и меня. А я и без слов понимаю. Когда Вера сказала это и еще раз поцеловала Геню, случилось нечто непонятное. Из глаз Гени побежали слезы. Он был настолько измучен, настолько всем потрясен, что не понимал даже, что плачет. Дотронувшись рукой до щеки, он вскрикнул. Никогда в жизни он не плакал. Какой позор! Теперь Вера все поймет. И, вытерев лицо рукавом, Геня выбежал из комнаты. Он очнулся на улице среди дождя. Поднял воротник, холодная вода затекала за шиворот, его знобило, но он не пошел домой. Он все ходил по пустым улицам, не смея ни подумать о том, что произошло, ни позвать на помощь серые глаза, которые остались где-то в другом мире. Он не приходил к Вере 4 дня. Уговаривал себя, что может разделаться с чувством. Когда он, наконец, снова позвонил у ее двери, он был настолько измучен, что Вера увидала больного, осунувшегося человека. Она не стала его расспрашивать. Она положилась на время. И действительно, с каждым днем Геня становился спокойней. Любовь к Вере захватывала его все больше и больше. Он забывал о своих мыслях. Минутами ему казалось, что он счастлив. Но одного он так и не понимал. Верит ли ему Вера? Спросить нельзя, она сразу догадается. Он уговаривал себя, конечно, верит. Прошло почти 2 месяца с того времени, когда Геня неожиданно заплакал. Он был спокоен, даже весел. Но в глубине души он терзался по-прежнему. Он не говорил с Верой о себе. Выходило, что его жизнь сразу остановилась. Он изобретал, писал статьи, выступал на собраниях, и вдруг ничего. Так настал вечер, когда он решился наконец-то заговорить. Он завел разговор об изобретениях, давно он не говорил с Верой об этом. Вера сказала: «Слушай, Генька, почему тебе не заняться серьезной математикой? Я давно тебя хотела об этом спросить. Помнишь, когда мы говорили о моей работе, ты спросил, что такое векторное исчисление? А сколько ты бился, чтобы рассчитать систему линейных уравнений? Без алгебраических навыков тебе нельзя. Вот ты ругаешь Щеглова, а Щеглов говорил мне, что ты исключительно способен. Если в твоем проекте и были...» Генька встал и, глядя на Веру, быстро проговорил: «Стой! Значит, насчет моста знаешь? А что ты еще знаешь?» Вера ничего не ответила, только голова ее чуть наклонилась, а глаза стали такими грустными, что Геня понял все без слов. «Почему в таком случае ты со мной оставалась?» Тоска, гордость, обида, все, что было в Вере, все, что она должна была так долго скрывать от Гени, все прорвалось в одной фразе, гневной и горестной. «Если ты сам не понимаешь, нам и говорить не о чем». Любовь ушла вглубь. Она едва значилась в сером тумане зрачков. Геня мог подойти к ней и сказать: «Понимаю», еще не все было досказано, слово оставалось за ним. Но Вера не дождалась этого слова. Геня вышел молча, ничего не ответив Вере, даже не попрощавшись. Его уход походил на бегство. Он позабыл на столе свою записную книжку, которую вынул, чтобы показать Вере проект моста. О чем думал Геня? Как он заполнял свои вечера? Говорил ли он с Верой в долгие бессонные ночи? Этого никто не знал. Он по-прежнему работал на заводе, но на лекции он больше не ходил. Вечером он сидел дома. Иногда товарищи его спрашивали: «Ты что, болен?» Он говорил: «Нет». На улице была весна, мальчишки продавали сирень, парни вечером играли на гармошке и обнимали девушек. Потом наступили жаркие дни, вечером и то было душно. Геня выходил на улицу, но тотчас же возвращался назад. Ему казалось, что все его отвлекает, а он должен теперь много думать. Он писал: «Дорогая моя Вера, если смогу тебе написать, как чувствую, ты поймешь, что пишет тебе другой человек, не тот Генька, которого ты знала. Общего у него со старым Генькой одно, и Генька тот тебя любил, и этот любит. Видишь, говорю, не стесняясь. Хотя, конечно, о чувствах глупо говорить, это надо на деле доказать, а я как раз с тобой доказал обратное. Логически выходит, что я тебя и не любил, но это не так. И, может быть, ты поймешь это. Ты ведь столько книг читала. Наверное, где-нибудь такие случаи описаны. Понимаешь, я был с вывихом. Я не понимаю, как со мной люди-то разговаривали, не говоря уже о тебе. Таких надо на цепь сажать. Вот что. Я много позднее понял, почему ты меня не прогнала. Я так думаю: каков человек, такова у него любовь. Дело не в силе, но в человеческом достоинстве. Если ты страдала со мной, все-таки это не зря. Счастье ты не получила, а одного человека выручила. Слушай, Вера, я тебе никогда не рассказывал о моем детстве. Да и никому я об этом не говорил. Отец у меня был метранпажем. Он в Архангельске работал, он сам с Онеги. Он мне говорил, что надо вперед пробиваться. Я, конечно, не особенно его слушался, но все-таки западало. В школе я на стенку лез, только чтобы быть первым. Был у нас мальчонок, Соловьев, тихий такой, но здорово учился. Так я страницы из его тетрадки выдирал, книжки его раз на помойку закинул. Вот до чего доходило. И ни с кем я не водился, только все о себе. Так и потом. Мне говорили, ты способный, а я думал, зачем хвалите? Я вас скоро всех забью. В пионерский отряд пошел не просто, а сразу прикинул, я там первым буду. Долго колебался, учиться или не учиться, что выгодней, спецам или по партийной линии. Решил сразу на все фронты. Но никогда я по-настоящему не учился. Я раз хотел тебе написать, это после того, как разревелся у тебя, и думаю, нельзя ей писать. Она увидит, сколько у меня ошибок. А комсомолец я был никакой. Коммунист должен товарищей любить. Это уже самая простая вещь. Без этого мы никакого социализма не построим. Я прочитал, что после смерти Ленина Крупская сказала, он народ любил. Я раньше не понимал этих слов. А теперь, как вспомню, дух захватывает. Понимаешь, до чего это просто и трудно? Так трудно, не знаешь даже, как подступиться. Разве я когда-нибудь над чужой жизнью задумывался? В голову мне это не приходило. Я так себе представлял. Все чувствуют, как я. Все хотят друг дружку перегнать. Значит, при. Вроде как в трамвай. Я пишу тебе сейчас совсем спокойно. Каждое слово взвешиваю. Достаточно я об этом думал. Трудно употреблять такие большие слова. Как-то не подходит это к нам. Но я все-таки скажу, что я тебя полюбил совсем. Понимаешь? Больше такого не может быть в жизни. Никакое сердце не выдержит. И вот я говорю это, расставаясь с тобой навсегда. Суду судить меня не за что, но я-то про себя все знаю. Я ищу не наказание, а выхода. Поэтому я и придумал, что уеду туда, где людей мало, и постараюсь перестроиться. Там в газетах пишут о таких, как я. Они каналы роют. Ну, а я другое буду делать. И не по приговору, это, собственно говоря, не важно. Людей кругом будет мало, и я постараюсь подойти к ним, забыть о себе, стать настоящим честным коммунистом. Просижу год зимовщиком, чтобы нельзя было раньше вернуться, и чтобы писем не получать. Может быть, удастся вернуться другим человеком. Когда вернусь, может быть, зайду к тебе, чтобы показать, что не зря ты со мной мучилась. Но не подумай, что если я встречу другого, то буду ревновать или расстроюсь. Я к этому уже себя подготовил. И прощаюсь я с тобой всерьез. Через 4 дня я уезжаю в Архангельск, а оттуда дальше, на остров Вайгач, в управлении Северного морского пути. Меня взяли помощником радиста. Радист я плохой, зато механик, а там это пригодится. Значит, другая жизнь начинается. После этого не знаю, что и сказать. Только обнять тебя хочется, Вера. И спасибо тебе за все, за все. Твой Генька. Вера прочитала это письмо 2 раза подряд. Она долго плакала над листочками, вырванными из тетрадки, и ей казалось, что она никогда не перестанет плакать. Ее слезы были горестными и в то же время легкими, как тот внезапный ливень, который сваливается на город в душную июльскую ночь.
2: Весной 1956 года собрался 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Исторические решения съезда были восприняты советскими людьми с волнением и энтузиазмом. Новый духовный подъем в жизни нашего народа отразили и новые песни, созданные во второй половине 50-х годов композиторами и поэтами. В ту весну Константин Ван Шенкин, ушедший на Великую Отечественную юношей и вернувшийся в мирную жизнь сложившимся зрелым поэтом, опубликовал в «Комсомольской правде» стихи «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Стихи эти открывали и сборник поэта, изданный в 1957 году. В этот сборник Ван Шенкина вошло и стихотворение «Поет Марк Бернес». Поэт подарил свою книгу замечательному артисту. Константин Ван Шенкин вспоминал, прочитав «Я люблю тебя, жизнь», Бернес с воодушевлением сказал: «Вот это то, что мне нужно. Я это давно ищу. Вот это будет песней». «Какая же это песня?» – усомнился я. «Из этого песни не получится». Он только отмахнулся. «Ах, ты ничего не понимаешь». И начал ходить по комнате, громко читая стихи, вставляя время от времени. «Это то, что мне нужно. Только надо сократить. Оставить максимум 8 строф. Максимально. И то много. Нужно 6». В стихотворении было 12 четверостиший. Я запротестовал. Выбросить половину невозможно. Сокращение, перестановка некоторых оставшихся строф и замена двух непесенных, по мнению Бернеса, строчек – все это заняло не меньше месяца. Наконец, стихи приняли вид, удовлетворяющий артиста. Назвал он их «Баллада о жизни». Так песня даже именовалась на первых пластинках, и лишь спустя время, как бы уже сама собой, получила название по первой строке. Бернес стал заказывать музыку. Он заказывал ее поочередно нескольким композиторам. Однажды Бернес позвонил мне и пригласил меня прослушать еще одного композитора. Я приехал. Вошел незнакомый человек, чуть старше меня, назвал незнакомую фамилию – Колмановской. Сел к инструменту и сыграл нечто элегическое, медлительное. «Нет», – сказал Бернес с привычным уже вздохом, – «не то, не годится». А недели через две он позвонил и возбужденно закричал в трубку. «Написал! Грандиозно! То, что нужно!» «Кто написал?» «Колмановской! Тот самый!»
3: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин.

Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь ты знаешь.

0: есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и верши в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: С именем Марка Бернеса связано создание и другой замечательной песни второй половины 50-х годов «Если бы парни всей земли». «Если парни всего мира» – так назывался популярный в те годы французский фильм, снятый по роману Жака Реми. Премьера этого фильма состоялась в один и тот же день в Москве, Берлине, Париже, Риме, Осло. Фильм рассказывал о том, как благодаря усилиям и взаимопомощи людей разных стран были спасены потерпевшие бедствие шведские рыбаки. Спас их советский военный самолет. Фильм Бернесу очень нравился. Одно удручало его. В картине не было песни. И он начал звонить по телефону Евгению Долматовскому, настаивая, чтобы тот написал текст для песни, как бы, по выражению Долматовского, вдогонку уже вышедшему фильму. Евгений Долматовский рассказывал: «У меня наступили тяжелые времена. Я поднимался рано утром по телефонному звонку Бернеса. В течение дня он непременно раза то и два наведывался ко мне собственной персоной. Поздней ночью я не мог заснуть, знал, скоро будет звонить заказчик-мучитель. Мне хотелось сделать песню предельно лаконичной, а это труднее всего. 45-й вариант песни показался мне более или менее удачным. Получилось немногословно, припев плавно и легко вытекал из запева. Мы решили вдвоем поехать в Ленинград к Василию Павловичу Соловьеву-Седому. Но он как раз объявился в Москве. Он только что закончил работу над музыкой к двум фильмам и собирался отдыхать. Но Бернес взялся из-за него. Он не давал бедному композитору выйти из номера гостиницы, тянул к пианино. Композитор написал два варианта и увез их в Ленинград. Но Бернес поехал в Ленинград, спел оба варианта, выбрал один и буквально вырвал его у композитора, еще не выяснившего для себя, какой вариант более удачен. На Московском всемирном фестивале молодежи и студентов в день открытия на новом стадионе в Лужниках первой исполненной по радио песней были парни. Потом песню подхватили молодежные хоры, и она ушла от Бернеса.

Борьба за мир оставалась одной из главных тем новых советских песен. Слишком жива была еще память о минувшей войне, о наших неисчислимых потерях, о тягчайших преступлениях фашизма. В 1956 году композитор Вано Мурадели приехал в Польшу. И там его привезли в бывший фашистский лагерь уничтожения Освенцим, превращенный в мемориал. Мурадели писал: «Здесь я увидел изощренное орудие пыток и умерщвления миллионов людей. Здесь перед моими глазами проплывали страшные картины фашистских злодеяний. Вот мрачные печи, крематория. На камнях этих печей зияют глубокие трещины. Даже они, эти крепкие камни, не смогли выдержать смертельного огня, пожирающего живых узников Освенцима. Вот огромное складское помещение. Здесь в беспорядке навалены груды обуви. Вот огромная комната, заполненная волосами людей. Рядом с седыми волосами стариков, как живые солнечные лучики, блестят золотые локоны детей. В одном из бараков, кажется, в 11-м, меня ввели в полутемную камеру. На полу заплесневелый дырявый матрац. Рядом какое-то сооружение, не то перевернутый ящик, не то тумбочка. На ней желтая оберточная бумага и огрызок карандаша. Безвестный композитор, узник Освенцима, на пороге смерти писал на этой грубой бумаге симфоническую поэму о жизни, о свободе. Сколько же было в этом человеке неугасимой веры в победу справедливости? «Подавленный я спросил польских друзей», – писал далее Вано Ильич Мурадели, – «о судьбе этого композитора. Его увели. Он больше не вернулся к своей незаконченной поэме. Недопетая песня композитора сгорела в огне крематория. Мне захотелось подхватить как эстафету совести эту недопетую песню павшего смертью храбрых композитора-антифашиста. Возвратившись в Москву, я стал искать стихи для песни и, наконец, нашел их. Это были стихи офицера советской армии, участника Великой Отечественной войны Александра Соболева «Бухенвальдский набат». Этой песней мне хотелось еще и еще раз напомнить всем честным людям нашей планеты об их священном долге неустанно бороться за мир против угрозы новой войны.

Да, память о войне еще кровоточила. Но мир, счастливая мирная жизнь брали свое. И особенно свежо и радостно это ощущали молодые композиторы. В конце 50-х годов становится широко известным имя Александры Пахмутовой. С нею в советскую песню пришли и новые молодые герои 50-х, геологи, строители новых дорог и городов. В песнях Пахмутовой вновь ярко засияла романтическая звезда комсомольцев 20-х годов. В 1958 году снимался фильм «Тревожная молодость» по роману Виктора Кина о первых героях-комсомольцах. Стихи для песни писал маститый Лев Ашанин, а музыку поручили комсомольскому композитору Александре Пахмутовой. Лев Ашанин вспоминал: «Я написал слова. Пахмутова честно написала на них музыку. Начинаем играть и петь – все мимо. Все неинтересно, песни нет. Несколько попыток написать музыку на мои стихи оказались неудачными». Потом она говорит: «Может быть, вот это?» И играет чудесную музыку, по мысли совершенно такую, которая нужна, а по ритму совершенно другую, чем мои стихи. «Это отлично», — говорю я. «А у вас слова другие», — говорит она. «Ну что ж делать? Я написал заново слова». Если вы знаете эту песню, вы помните, что в ее словах нет ни приказательных интонаций, ни назойливого повторения прописных истин. В ней раздумье о родине и романтический рассказ о человеческой судьбе и порывах человеческого сердца. Видимо, мы с Пахмутовой не ошиблись. Песню подхватили, запели ее и в Братске, и в Дивногорске, на Целине, в армии, в школах. С тех пор звучит эта песня и на всех съездах ленинского комсомола.

Конец 50-х годов был отмечен новым стремительным движением нашей страны вперед, в грядущее. И это ускорение развития Родины нашло свое отражение в самых разных песнях. Марш Высотников, Щедрина, Котова, комсомольцы-добровольцы, Фраткина-Долматовского, мы, коммунисты, Туликова-Градова. Но, пожалуй, одной из самых ярких массовых песен того времени стал «Марш коммунистических бригад» Анатолия Новикова на стихи Владимира Харитонова. В 1958 году зародилось новое массовое движение за звание ударников и бригад коммунистического труда. Его инициаторы, труженики депо «Москва-сортировочная», пригласили к себе авторов будущей песни Анатолия Новикова и Владимира Харитонова. Потом Новиков рассказывал: «Познакомились мы с молодыми рабочими, побеседовали и загорелись этой темой движения за коммунистический труд. Хорошо бы начать песню такими словами: „Будет людям счастье, счастье на века“, — предложил Харитонов. А я продолжил: „У советской власти сила велика“. Так за роялем мы в тот день всю песню куплет за куплетом и сочинили. Впервые она прозвучала там, где родился замысел этой песни,

0: Так с новыми мажорными, жизнерадостными песнями и маршами вошла наша страна в 60-е годы.
1: Эхо. У людей с годами чуть ли не у всех не только стаж, появляются причуды или хобби, то есть блажь. Вот и я достоин смеха, езжу за город в леса. Для чего? А так, для эха собираю голоса. Крикну раз и жду ответа. Получу ответ и рад, и назад счастливый еду в лес сомнений и утрат. Наскучаешься ночами и потянет вдруг туда, где, как зеркало звучанье, эхо в прорези куста. Бросишь слово, и ответит, и вздохнет, не тратя слов, то ли юность, то ли ветер, то ли первая любовь.
2: Об антифашистской борьбе подпольной организации «Молодая гвардия» рассказывает ее участник Валерия Борц.
3: 20 июня 1942 года город Краснодон был временно оккупирован немцами. Начались массовые расстрелы. Это немцы утверждали свой так называемый новый порядок. В сердцах молодежи закипала ненависть к врагам. В эти тяжелые дни и возникла подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». Вступая в ряды «Молодой гвардии», каждый из нас давал клятву беспощадно мстить за сожженные, разоренные города и села, за горе и слезы советских людей. Мы поддерживали связь с коммунистическим подпольем города Краснодона. Коммунисты поддерживали нас советами и помощью. Мы учились у них, как надо сражаться с врагом, как надо...

0: умирать. Командиром нашего отряда был Ваня Туркенич, комиссаром Олег Кошевой. По примеру подпольной организации коммунистов, молодая гвардия была разбита на пятерки. Во главе каждой пятерки были самые энергичные и активные ребята. В октябре-ноябре 1942 года наша организация уже насчитывала около 100 человек. Многим из нас в то время не было еще и 16 лет. Но это не мешало нам вести борьбу с врагом. Свою деятельность мы начали с агитационной работы, так как фашисты много говорили о разгроме советской армии и скорой своей победе. У нас было 4 радиоприемника, мы слушали Москву и знали хорошо положение на фронте. Мы решили сделать печатный станок. Из затопленной типографии достали шрифт, и 7 ноября Сергей Левашов, Осьмухин и Третьякевич напечатали листовки о битве под Сталинградом. За время оккупации было выпущено около 30 листовок, тиражом более 5000 экземпляров. Начальник дирекциона, немец Швейда, делал все, чтобы быстрее восстановить шахты, так как оккупантам был нужен уголь для железных дорог. Молодогвардейцы же мешали ему, где это только было возможно. Скромный и тихий Юра Вициновский работал слесарем шахты номер 1 Сорокина. Он помешал пустить ее в ход, подпилив стальной трос подъемника. И эта шахта не была восстановлена до освобождения города Краснодона. Партизаны сжигали хлеб, предназначенный для отправки в Германию, разгоняли скот, отобранный у советских людей, выводили из строя боевые машины. 7 ноября 1942 года на всех самых высоких зданиях города были вывешены красные флаги. Туркенич, Фомин, Земнухов освободили из госпиталя 20 военнопленных. Группа молодогвардейцев под руководством Машкова освободила из лагеря для военнопленных более 70 человек. Под руководством Сергея Левашова молодогвардейцы ликвидировали колонну автомашин на дороге Краснодон-Свердловка. 5 декабря 1942 года была сожжена биржа труда, и около 2000 юношей и девушек спасены от угона в Германию. По решению штаба была создана подпольная комсомольская организация, были напечатаны временные комсомольские билеты и начался прием в комсомол. Все члены нашей организации были коммунистами или комсомольцами. У нас было 2 склада, где мы хранили оружие и боеприпасы. В конце декабря Сергею Тюленину и мне было поручено снять фашистское знамя в клубе имени Ленина. Задание было выполнено, а знамя мы спрятали в складе в районе сожженной бани. Начались повальные обыски в городе, но немцы тогда еще не напали на след нашей организации. В конце декабря мы с Сергеем Тюлениным обнаружили на улице 2 немецких грузовика с подарками для фронтовиков. Мы доложили об этом штабу. Было принято решение разгрузить эти подарки. Нам нужны были деньги, так как половина организации должна была отправиться в лес, и штаб принял решение продать сигареты на рынке. Сигареты продавал мальчишка Пузырев. Немцы арестовали его, и после пыток он сознался, что сигареты ему дали Машков и Третьякевич. Они были арестованы. Третьим попал в полицию Ваня Земнухов. Он пришел в полицию, думая при помощи выкупа спасти своих товарищей, но из полиции его уже не выпустили. Как только начались аресты, был дан приказ штаба по пятеркам уходить через линию фронта. Немцам помогли в раскрытии подпольной организации Почепцов, Вырикова и Ляцкая. Почепцов дал список ряда молодогвардейцев своему отчиму, а тот передал этот список в полицию. Вырикова выдала группу поселка Краснодон. Аляцкая сидела в камере с девушками, и тогда, когда ее якобы вызывали на допросы, выдавала немцам за тряпки и шоколад все подслушанные в камере разговоры. Всех арестованных жестоко пытали, били, топтали ногами, подвешивали к потолку за шею и ноги, загоняли иголки под ногти, жгли раскаленным железом. Никакие пытки и нечеловеческие муки не смогли сломить мужество моих товарищей. В дневнике Ули Громовой была цитата Николая Островского из романа «Как закалялась сталь». «Самое дорогое у человека – жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое». И когда пришло время, Уля, носившая в сердце эти слова, притворила их в жизнь. Она смеялась в лицо палачам, и они не смогли сломить стойкости такой хрупкой на вид девушки. Олег Кошевой перед смертью сказал: «Жить на коленях мы не привыкли, лучше умрем стоя». Люба Шевцова, очень храбрая и беззаветная девушка, приняла пулю в лицо. Сергей Тюленин молчал, когда его били. Молчал и тогда, когда на его глазах избивали его мать. И только когда Финбонг вонзил штык в его раненую руку, он заскрипел зубами. Земнухов, шатая, стоял перед Брюкнером. Кровь бежала по его лицу. Голова склонилась на бок. Он все время пытался ее поднять и, наконец, добился этого. Впервые, после четырехнедельного молчания, он сказал: «Что, не можете? Не можете? Завоевали столько стран, отвергли честь, совесть, и не можете». Части советской армии приближались к городу, и немцы решили расправиться с моими товарищами. Многие молодогвардейцы не могли ходить. Виктора Петрова с выколотыми глазами вели под руки Рогозин и Женя Шепелев. Володе Осьмухину отрезали правую руку, но он шел сам. Толя Орлов и Виктор Лукьянченко тащили Ваню Земнухова. За ними, шатаясь на каждом шагу, шел Сергей Тюленин. Девушек погрузили на одну машину, а юноши на другую. Уля Громова, Саша Бондарева и Лиля Иванихина начали петь песню «Вы жертвой упали в борьбе роковой». Ее подхватили юноши. Грузовики направлялись к шахте номер 5. Несколькими группами молодогвардейцев подвели к шурфу шахты и сбросили их в шур живыми. Немцы, опасаясь, что не все погибнут, сбросили сверху 2 вагонетки. Но даже через несколько дней из шурфа доносились стоны. Олег Кошевой был расстрелян в конце января 1943 года в городе Ровеньки. Любу Шевцову немцы пытали до 7 февраля, пытаясь заставить ее заговорить. Они требовали от нее шифр и радиостанцию. Перед расстрелом ей удалось послать весточку своей матери. «До свидания, мама. Твоя дочь Люба уходит в сырую землю». 14 февраля 1943 года город Краснодон был освобожден. Сразу же стали извлекать из шахты тела моих друзей. Это была страшная, незабываемая картина. Стон стоял над шурфом. Родственники и близкие узнавали своих сыновей и дочерей по одежде, заплаткам на носках. Останки молодогвардейцев были извлечены из шурфа 1 марта 1943 года. Они были похоронены в братской могиле в парке города Краснодон. Сейчас этот парк носит имя молодой гвардии. Командир нашего отряда Ваня Туркенич погиб в Польше. После оккупации в живых осталось всего 8 человек. Родина высоко оценила заслуги молодогвардейцев. 5 членам молодой гвардии было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Остальные молодогвардейцы были награждены орденами и медалями. Память о них будет вечной.
1: О Герое Советского Союза разведчике Николае Кузнецове рассказывает его боевой друг Николай Струтинский.
2: Мы наметили одну операцию по уничтожению генерала Даргеля. Даргель – это заместитель гауляйтера на Украине генерала Коха. Это первый его заместитель по политической линии. На легковой машине «Опель Кадет» я был за рулем. В обедний перерыв мы прибыли на перекресток. Остановили машину примерно в 10-15 метрах от самого перекрестка и с нетерпением ожидали появления генерала Даргеля. По нашим данным, генерал Даргель в обедний перерыв часто ходил пешком домой на обед. Вместе с ним шел его адъютант, который нес под рукой коричневую папку. Так как это было почти в центре города, нас могли заподозрить, что мы стоим здесь, кого-то ждем. Поэтому я приоткрыл капот и там стучал, вроде ремонтировал машину, как будто бы она остановилась здесь. И вдруг на перекрестке появляется генерал со своим адъютантом с коричневой папкой под рукой. Все точно, как было описано. Кузнецов, обращаясь ко мне, сказал: «Заводи, Коля, машину». Ну, а в это время я быстро сложил ключи, они были у меня подготовлены, положил машину за руль. На стартер машина не работает. Второй раз не работает. Я стал нервничать. Но Николай говорит: «Я, Коля, пойду, а ты следуй за мной, когда заведешь». Он сошел с машины и скрылся за углом, туда, куда и Даргель. После этого у меня как-то машина сразу завелась. И выскакиваю на перекресток, вдруг у меня перед машиной останавливается человек, я на тормоза, и перед моей машиной стоит генерал, который пересекал перекресток, и его адъютант. А рядом с ними стоит Николай Иванович Кузнецов в форме немецкого обер-лейтенанта. И вот решительный момент. Возьмут меня или нет? Как будет действовать Кузнецов? Кузнецов подошел ко мне и начал меня ругать по-немецки. Вот тут он использовал свой немецкий язык как следует. Я перед ним вытянулся на вытяжку, как это делали немецкие солдаты. И когда все разошлись и генерал удалился немного, Кузнецов мне говорит: «Коля, я их догоняю. Когда я буду уже рядом с ними, ты подгоняй машину». Видите, какая сила воли у этого человека. Ведь же можно было, по моему мнению, отложить операции. Он жил принципом таким: что можно сделать сегодня против врага, не оставляй на завтра. Кузнецов догнал генерала и его адъютанта. Я на газ, и когда машина поравнялась с ними, Кузнецов выхватывает пистолет и в упор расстреливает генерала и адъютанта. Садится в машину, и машина уходит. На ходу Кузнецов спрашивает: «Ну как, Коля, уничтожены они?» «Безусловно», — отвечаю я ему. «Но мы перепутали генерал Гель и генерал Даргель. Похожи один на другого. В обеденный перерыв часто ходили пешком в одном и том же направлении. Вместе с ними ходили адъютанты и несли под рукой коричневую папку. И вот вместо Даргеля был уничтожен нами генерал Гель. Вместе с Николаем Ивановичем Кузнецовым в городе Ровно нами ликвидированы министр финансов Украины генерал Гель и его помощник Винтер, один из заместителей Эриха Коха Герман Кнут. Он был нами ликвидирован около железнодорожной станции Ровенской. Был взят живьем командующий особыми войсками на Украине, он же начальник контрразведки при штабе Кицингера, генерал-майор Ильген. Нами был взят живьем в одной операции военный советник фронта граф Гаан. Он нами был допрошен, получили очень ценные сведения. Он даже не верил, когда Кузнецов его допрашивал, что имеет дело с советским разведчиком. Он говорил, что вы немецкий офицер, только не признаетесь. Так чисто Николай Иванович Кузнецов владел немецким языком. Дальше нами был взят живьем начальник отдела райскомиссариата на Украине Мартин. Мы наметили уничтожить начальника штаба при командующем войсками на Украине. Был такой генерал-лейтенант авиации Мельцер. Это была последняя моя операция с Николаем Кузнецовым.
1: Суровый 1941 год. Колыбель Октябрьской революции, Ленинград в огненном кольце блокады. Враг уже предвкушал скорую победу. Гитлеровское радио хвастливо и нагло трубило на весь мир.
3: Фюрер в своей речи 8 ноября сказал: «Сейчас город в наших железных тисках, и ничто не сможет его освободить. Ленинград падет прямо в наши руки».
1: Однако ни голод, ни холод, ни воздушные налеты и артиллерийские обстрелы Ничто не могло сломить мужество и стойкости защитников города Ленина. Вы слышите рабочего Ивана Солодова.
4: То вы не посрамите наши землерусы, то я уверен, мы с вами вместе, рука об руку взявши, отгоним стервятника от Ленинграда и загоним его за Берлин.
1: Говорит летчик Петр Харитонов, дважды таранивший в ленинградском небе фашистские самолеты.
5: Гитлеровский обер-драгун Геббельс заявил по радио, что таран – это выдумка большевиков, что тарана, как рассчитанного, продуманного метода воздушного боя, не существует. Что же можно ответить Геббельсу? Рожденный ползать летать не может. Но если бы ужу Геббельсу и удалось подняться в небо, он бы узнал, что такое советский таран, как это успели на своей шкуре узнать сотни фашистских летчиков.
6: Граждане Москвы, товарищи, братья по судьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам.
7: Это говорит писатель-балтиец, пламенный гражданин Ленинграда Всеволод Вишневский.
6: У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонада. Ленинград, верный своей традиции, гордый город, город Октября, сказал «Ни шагу назад!» И фронт понял это. Понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились. Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей. А есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
1: О своей непреклонной воле к победе заявляют воины Ленинградского фронта.
8: Похороним фашизм на подступах к Ленинграду! Ура!
1: И вот наступил долгожданный день. 12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление. Начался прорыв блокады Ленинграда.
9: Заговорили, закрохотали орудия всех калибров. Дымом заволокло горизонт. Гул-гул, вот такой сплошной гул стоял нескончаемо несколько дней над Ленинградом. Орудия накаливались, пузырилась краска. На 30-градусном морозе бойцы обливались потом, сбрасывали ватники с себя. Действия наземных сил дружно поддерживала авиация. Бомбардировщики и штурмовики конвейером ныряли, пикировали на вражеские позиции. Ничто не могло остановить огромного наступательного броска наших доблестных войск.
1: Говорит Ленинградское радио. Говорит Ленинградское радио.
10: Ленинградцы, милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни, блокада прорвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вздохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Говорит Ленинград, блокада прорвана!

0: воинам, отличившимся в боях при прорыве блокады Ленинграда, вручаются гвардейские знамена. Митинг на площади павших борцов.
1: Принимаю священное гвардейское знамя! Клянемся! До последнего дыхания, до последней капли крови быть верным матери Родине, и пусть знает Бог и враг, где наступает гвардия, и что не устоит, где обороняется гвардия, никто не пройдет. Клянемся!
0: О мужестве танкистов, проявленном при разгроме одного из опорных пунктов гитлеровцев на территории Новгородской области, рассказывает герой Советского Союза Владимир Васильевич Плотицын.
2: 22 января 44 года нас по тревоге подняли с выжидательной позиции и ввели в бой. Дело в том, что по дороге от Новгорода в районе деревни Кшентицы занял оборону 28-й гренадерский полк и мешал наступлению наших войск. И вот тогда был отдан приказ уничтожить противника в Кшентицах. Первым начал наступление 2-й батальон. Но на опушке леса противник сосредоточил большое количество противотанковых орудий и встретил ураганным огнем наши танки. Атака по существу захлебнулась. Тогда я предложил начать наступление в другом месте, через небольшую речку Змейка, с условием, что 2-й батальон будет ложно демонстрировать наступление. Первым начал переправу танк лейтенанта Николая Томашевича. Вторым переправился мой танк. А дальше рота капитана Владимира Литвинова, затем рота капитана Григория Телегина и приданные самоходные установки специального полка. Нам без труда удалось разогнать по лесу противника и быстро стали продвигаться к Шентицам. Мне хорошо через бинокль было видно, что противник не замечает нас. Дымились кухни, вокруг кухон толпились солдаты, а по дороге двигались трактора и автомашины. Противник не успел сообщить о переправе наших танков и о выходе их к Шентицам с другой стороны. Когда рота Литвинова развернулась для атаки, а затем рота Телегина пошла в южном направлении, чтобы атаковать к Шентицы слева, я подал команду начать атаку. Когда танки с ревом начали набирать скорость и сходу открыли огонь, противник, не ожидавший атаки, вначале растерялся. Но потом заговорили противотанковые пушки. Навстречу танкам стало лететь огромное количество трассирующих снарядов. Словно град сыпался на наш строй. Но танки шли вперед. Примерно через полчаса боя стало ясно, что противник стал слабеть. Сопротивление его значительно спало. Многие гренадеры бросились бежать по льду через речку Веронда. Танк Томашевича на большой скорости перескочил речку Веронду по льду и стал преследовать убегавших гренадеров. Наконец, одной из противотанковых пушек удалось подбить танк лейтенанта Томашевича. Машина загорелась, угрожая взрывом. Тяжело раненый Сергеев, чтобы спасти экипаж и боевую машину, развернул ее и погрузил в воду. Погрузил полностью корпус, сбил пламя и скончался. Томашевич, сидя в ледяной воде, вместе с башенным стрелком продолжал бой из танка, который выглядывал буквально на полметра из воды. Бой часа через два осложнился тем, что из района деревни Сутыки и Богданова противник перебросил дивизион противотанковых пушек. 10 тягачей поспешно тащили эти орудия к шентицам. И вот тогда капитан Телегин, заметив опасность, направил свой танк на колонну этих тягачей. Немцы развернули тягачи, поставили на позиции орудия, но было уже поздно. Танк Телегина один уничтожил 10 противотанковых пушек. В это время со стороны другой деревни, от Григорова, подошли еще силы противника. Я на время вывел из Видогощи роту Телегина, и таким образом целиком весь батальон стал вести бой в Кшентицах. Всюду горели автомашины, тягачи, многие дома, горели и танки. Было светло, обстановка напоминала какое-то пожарище. Противник еще оказывал сопротивление. С помощью второго батальона противник окончательно был подавлен, а уцелевшие сдались в плен. Их было около 200 человек. Я дал команду по радио танкам идти на сборный пункт. Танки стали заправляться боеприпасами и горючим. Подошли специальные машины, стали устранять повреждения, полученные в бою. На следующий день батальон пошел дальше на запад.

Это произошло со мной в юности на маленькой станции Серега. Родители мои умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Мне тогда было 14 лет от роду. И я осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где мой отец работал составителем поездов. После того, как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, я вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что мне делать дальше и как теперь жить. Вечером я легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. На утро я встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить», — так часто говорила моя мать. Я, девочка-сирота, думала и поступала подобно матери, и мне от этого было легче жить одной. Когда я делала вместо матери все дела по хозяйству, когда я повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на кухне, я воображала себе, что мать еще жива во мне. Я чувствовала ее вместе с собою. Я до темна ожидала кого-нибудь, кто бы пришел ко мне. Но никто не вспомнил обо мне. Ни бабушка-соседка, ни другие люди. Потому что у них были своя боль и своя забота. Тогда я легла в кровать родителей и уснула одна.

Я пожила дома еще 2 дня. Переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко в губернском городе на Волге жила моя тетя. Она приезжала 2 года тому назад гостить к матери и была в воображении моем богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом. И я хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если мне суждено жить, то поезжала бы к тетке, чтобы не оставаться одной на свете. Сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь я вспомнила мать и послушалась ее. На вокзале было пустынно. Война с буржуями отошла в южную сторону. Я просидела там до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы. Я направилась к красноармейскому поезду.

0: можно я с вами поеду? Можно я поеду с вами? Мне родная тетка ждет. Татьяна Васильевна Благих. А где?
1: Она где отсюда проживает? Далече.
0: В городе. На Волге.
2: Ну, Волг далече. Пешком не дойдешь. А с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда. Братва, а? Вот тут девочка доехать до тетки просится. Надо бы взять ее.
1: Да нет, чего, надо, пускай. Пускай едет. Ой, в невесты она не годится, мала. А в сестры как раз.
2: Ну, давай.

Поезд тронулся. Красноармейцы уложили меня на верхнее поместье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли двумя шинелями, чтобы я не продрогла от ночной или утренней прохлады.

0: Поздно утром красноармейцы разбудили меня. Поезд стоял на большой станции. Незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где я жила.
1: Ну, тут твоя тетка живет. Ступай к ней. Учись, вырастай большая. А в твое время хорошо будет жить.
2: А я не знаю, где тетка живет.
3: Сыщешь. Люди укажут. Ну, иди. Иди помаленьку.
2: А вы вот сказали, мне хорошо будет. А когда?
1: Потерпи, потерпи. Нам сейчас заботы много. Белых надо покончить.
2: Я потерплю. А теперь до свидания. Ну. Я к тетке пошла.

Тетку я отыскала лишь к самому вечеру. Я спрашивала всех встречных, у кого лица были добрее, но никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Я вошла в один двор, попросила напиться. Пожилая женщина вынесла мне кружку воды и сказала, что больше подать нечего. «А я и не побираюсь, я к тетке приехала», — сказала я. Я подробно назвала свою тетку. Тогда женщина почему-то вздохнула и указала мне, куда надо идти. Направо за угол, там будет третий дом по левой стороне с некрашенными ставнями. Там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету. У этих людей дети рожаться не любят. Я нашла небольшой деревянный дом с некрашенными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травой, и постучала в запертые сени.

0: Так, Ольга, ты что сюда явилась?
1: Мне мать велела. Она ведь теперь умерла. Вместе с отцом.
2: Ой.
1: А я одна живу.
2: Ой.
1: Тёть, их больше нету.
2: Ой. Ой, наша родня, вся недолговечная. Ой. Я ведь тоже, только так, на вид здорова. А сама не жалеется. Нет, нет, не жалеется. Ой, вот так вот живешь, и погоревать некогда. Ну, ты ступай покуда, посиди на улице, а то я сейчас полы вымыла, уборку сделала, пустить-то тебя некуда.
1: А я на дворе побуду, тут у вас трава растет.
0: А нечего на дворе тут делать, тебе нечего. Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя. Ступай, ступай по тропинке за ворота.
3: Я вышла на улицу. Посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы. Я села на эти рельсы. Они находились как раз напротив окон того дома, где жила тетка, и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки. И тогда меня позовут и накормят. Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в своей деревне, и ломовые извозчики, возившие пшено со станции, перестали ездить. Наступил вечер, и стало темно. У меня озябли голые ноги. Я их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, я увидела, что в окнах тетки теперь горел свет. А на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Я побежала скорее к тетке. Калитка была закрыта. Тогда я постучала в освещенное окно.
0: Ты что стучишь? А мы уж думали, ты давно ушла.
1: Я уморилась ждать, когда вы позовете. Я боюсь одна на улице.
0: Ну, иди уж. Вот тебе, Аркаша, племянница моя. Она теперь круглая сирота. Пои, корми ее, одевай, обувай. От своих детей Бог избавил. Так вот, нам их родня подсылает. Изволь радоваться.
4: Ну, дай ей поесть. И пускай она сегодня переночует. А то отвечать еще за нее придется.
0: А чего я ей поселю-то? У нас ведь нет ничего. Лишнего-то ничего нет. Ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой.
1: Я так буду спать. На жестком. Я накроюсь своим платьем.
4: Ну, пусть ночует. А ты нынче не зверствуй. А то тебе советская власть покажет.
0: А чем же это она мне покажет-то? Советская это власть. Она думает, что люди это ангелы, товарищи. А они возьмут, нарожают детей, а сами помрут. Вот пусть она их и кормит. Власть-то советская.
4: Прокормит.
0: Прокормит. Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться советской власти. Уж я-то ей сочувствую.
1: Мне кормить не надо. Я спать хочу.
4: Садись. Доедай. Тут осталось немного.
1: Спасибо.
0: Ну вот, говорила, что тебя кормить не надо.
1: Ой, я поем немного и больше не буду.
0: Ну, наелась?
1: Нет. Расхотелось.
0: Ну, ложись теперь спать. Отдыхай. А то мы свет сейчас потушим. Чего зря керосину угореть?
3: улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у меня не было тогда другого места на свете.

0: Утром дядя и тетка проснулись рано. Дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Я тоже проснулась рано. Тетка собрала мужу сытные харчи в дорогу, и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.
1: Ой, так как же нам теперь жить-то?
2: А что?
1: А что? Да видишь, вон лежит наше новое сокровище-то.
2: Она твоя родня. Делай сама с ней что хочешь. А мне, чтоб покой дома был. Все, я пошел.
1: Пошел. Ой, приехал, развалилась. У дяди с тетей ведь добра много. Накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут. Принимайте, дескать, меня в подарок. Вот я босая, в одной юбчонке голодная, немытая, сирота несчастная. Может, Бог даст, вы скоро подохнете, дядя с тетей, так я тут хозяйкой и останусь. Что вы горбом да трудом добыли, я в раз в оборот пущу. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя с собой заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю, и куском моим ты подавишься. Ой, мужик целый день на работе, на ветру, на холоде. Я с утра до ночи не присяду, а тут на тебе. Приехала на все готовое. Любите меня, питайте меня.
3: Ой. Ольга, чего ты все спишь-то? Ишь, уморилась, подумаешь. Вставать давно пора, мне из-за тебя ни за что приниматься нельзя. Ишь ты, разнежилась как! А что же ты лежишь тогда? Мне ведь горницу убирать пора.
4: Я вас слушала.
3: Ты еще путем не выросла, а уж видать, что ехидна. Ну ладно, пойди умойся, а я самовар поставлю. Небось, кушать хочешь? Тебя теперь и не прокормишь. Уйдешь из дома, а ты начнешь по шкафам крошки собирать, да по горшкам лазить. А мне вот сейчас как раз на базар надо идти. Как я тебя одну во всем доме оставлю?
4: Я сейчас пойду. Я у вас не останусь.
3: Что ж, иди. Значит, тебе есть куда идти. А когда соскучишься, будешь в гости приходить к нам. Так-то будет лучше.
4: Когда соскучусь, тогда приду.
3: Иди, иди.

0: Я пошла мимо домов по чужому большому городу, но смотрела я на все незнакомые места и предметы без желания, потому что я чувствовала горе от своей тетки. И это горе во мне превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие. Вся жизнь передо мной вдруг омертвела. Я двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми, и что видела вокруг, тотчас забывала. На одном доме висели объявления и плакаты. Люди стояли и читали их. Я тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие. Затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. В канцелярии университета никого не было. Все ушли в столовую. Но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда моченые кусочки хлеба.
1: Дедушка, я хочу учиться в университете.
2: Тебя по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут. Поучись сначала добру в низшей школе.
1: Я уже 4 зимы ходила в школу, когда жила при родителях. Я хочу жить в общежитии.
2: А чего хорошего? Живи с родными, там тебе милее будет.
1: Дедушка, дай мне тюрю доесть. У тебя еще немножечко осталось. Ты все равно не наешься. А хлеб ты уже весь повытащил.
2: Ну, похлебай. Ты еще маленькая, тебе хватит, может. Может, наешься. А ты чья сама-то будешь?
1: Я? Ничья. Я сама по себе, своя.
2: Эх ты, сама себе своя какая. А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром. Жила бы в чистом поле.
1: Доедай сам. Тут еще осталось. Меня в люди не принимают.
0: Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли во мне участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить всем необходимым для жизни. Несколько дней я привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что мне здесь хорошо. Тревога и грусть перед жизнью, вызванные во мне смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без меня, и я никому не нужна, теперь во мне прекратились. Я понимала, что я теперь дорога и любима, потому что мне давали одежду, деньги и пропитание. Точно родители мои воскресли, и я опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся советская власть считают меня необходимой для себя, и без меня им будет хуже. И я училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце. Лишь иногда оно томилось во мне неутешимым воспоминанием об отце и матери. В классе я сидела рядом с Лизой, которая была наполовину сиротой. Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой. Это было не то что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу. Я вначале не понимала, за что меня кормят и позволяют жить в чистоте и тепле. Почему здесь не нужно вдобавок к учению работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармонии, и читать книги, описывающие всю жизнь. Я боялась, что меня прогонят из школы и общежития, потому что меня пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить добро бедного народа. Мне уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным тихим сердцем. Я хотела им чувствовать все, что раньше было незнакомо.

0: вечере в честь годовщины Октябрьской революции я впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда. И я заплакала от того, что это было хорошо. Я спросила у Лизы, которая была рядом со мною на стуле.
1: Лиза, что? А нас не прогонят отсюда домой?
2: Тихо, тихо.
1: У меня ведь дома больше нет. Кто же это все делает для нас?
2: Это Ленин. Он нас никогда не тронет.
1: А почему?
2: Почему? Почему? А потому что он нас тоже любит. Мы будущие люди. Мы будем коммунизмом.

0: последний. А мы вдруг помрем от болезни. И ничего не сделаем. Даже его никогда не увидим.
1: Тише, не помрешь. Слушай же концерт.

0: Так прошло несколько месяцев. И вдруг к весне нашей столовой вообще перестали выдавать продукты, и всем учащимся курсантам задержали уплату стипендий. После оказалось, что в этом деле повинны были белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу. А тогда Лиза, не поев всего 2 дня, на 3-й день заплакала. Я же не стала плакать. Я пошла на 3-й этаж дома, где жили всякие вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству. Уроки в тот день я пропустила. Вернувшись в общежитие, я подождала, когда Лиза придет с уроков, и разделила с ней хлеб и сахар, полученные за работу.
1: Скажи, Лиза, какие сегодня были уроки?
2: Да сегодня были неинтересные уроки.
1: Ты учись, теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут. А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать. А по вечерам стану их готовить.
2: А что ты будешь делать?
1: Полы пойду, у людей помою. За детьми посмотрю. Делов везде много, а ты учись. Я тебя одна прокормлю.
2: Я есть хочу. Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.
1: Хорошо. Я тебе сейчас еще хлеба принесу.

0: «Я тебе сейчас еще хлеба принесу», — сказала я Лизе и отправилась к тетке. Но побоялась подойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте. Я сидела долго и видела, что тетка глядела на меня в окно. Наконец, она вышла.
1: Тетя, это я вот пришла.
2: Иди уж, чего стоишь? Потрескай моего кулешу.
1: Спасибо, тетя.
2: Мужа-то моего дома нет. А ты ешь скорее, потому что мне надо уходить.
1: Я скоро, тетя.
2: Да ладно уж, посиди еще. Мне рано уходить. Ой, дела-то у нас такие. Муж теперь как сменится, умоется, прямо от паровоза идет в столовую, где спознался на старости лет с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой. Вот мне и надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену.
1: Тетя, дайте мне кусочек хлеба побольше.
2: Ну, да уж, бери. Все одно жить мне теперь не судьба. Гибель от всей своей жизни. Горькая моя головушка. Вот моей и жизни конец. Кого мне теперь кормить? Кого поить? Что? Кого в доме ожидать?
1: Что вы, тетя? Ну?
2: Приходи хоть ты ко мне. Уж ты видишь, какая я стала. Совсем на человека не похожа.
1: Хорошо.

0: От тетки я пошла в общежитие. Лиза уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Я отдала ей хлеб и велела есть, а сама стала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать.
1: В классе мы сегодня проходили периодическое число.
2: А что это такое периодическое число?
1: Да я плохо поняла.
2: Надо стараться. Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь, о чем думаешь? Ах ты, горькая твоя головушка.
1: Да тебе какое дело? Чего мы завтра будем есть?
2: Чего сегодня, то и завтра. Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься, а периодического числа не запомнила. Это прошедшие. Буржуазные люди были такие, вздыхали и боялись. А сами жили по 40-50 лет. Нам надо остаться целыми. Нас Ленин любит.
1: Но я больше не буду.
2: Да ладно.
1: Ну, давай уроки вместе делать. Меня в животе щипало. Есть хотелось.

На утро я снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу. А Лиза должна учиться пока одна за нас обеих. Мне пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену. Ребенку было всего 1,5 года. Звали его Юшкой. И я должна была находиться с ним в комнате по 9 и 10 часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода. За эту работу я должна была получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников нарпита. Я полюбила Юшку. Это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате. Он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Когда я кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если я тоже ела с ним. Одну ложку себе в рот, а другую ему. И так по очереди. Иначе ребенок есть не хотел. Ровно месяц прожила я в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли. А потом нужда в работе миновала. Курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но я уже не могла оставить Юшку одного без помощи. Почти ежедневно я видела его, навещая в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий. И всегда он тянулся ко мне. Отец Юшки, 30-летний механик-дизелист, молча глядел на меня, когда я нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль». И, отвернувшись от меня, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

0: А через 3 года это все и случилось. По окончании курсов меня и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Было мне в ту пору 17 лет, а Лизе 18. Перед отъездом я попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть меня мамой. Он обнял меня и долго не отпускал. Нас отправили как подруг вместе, чтобы мы не скучали и лучше работали. Практику мы проходили на маленькой станции «Серьга», невдалеке от Волги. Здесь мы должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом. С практики на станционном паровозе мы решили начать. Машинист Иван Подметко стал учить нас своим способом, как не надо работать на паровозе.
1: Видишь, паровоз у меня сейчас не строится с места, а пар я открою. От чего это происходит?
2: Отсечка мала, поверни реверс.
1: Ну, верно. А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, то что у меня тогда получится?
2: Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь, либо поршневой шток согнешь, либо дышло покалечишь.
1: Всякой дурочке понятно. А котел вы можете сжечь? Я вас научу. Но это после. А сейчас ступайте, всю машину ботрите, чтоб блестело. И сами потом умойтесь. Что вы, чумазы, как чумички, сидите на паровозе? Грязь ведь это лишняя трение и смерть. Смотрите на меня и думайте.
0: А поздней осенью наши практические занятия закончились, и мы должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на постоянную, обыкновенную службу. По вечерам мы часто сидели в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая нас ожидает впереди. Незадолго до отъезда навсегда со станции «Серьга» я однажды проснулась на утренней заре.

0: Лиза крепко спала рядом. В теплушке было тепло и тихо. И вот наше тихое жилище начал заполнять далекий тревожный гудок паровоза. Тогда я сообразила, от чего я проснулась. Паровоз, наверное, кричал еще раньше, во время моего сна. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. И я поняла, что у него оборван состав, и он несется под уклон к Волге. Я выпрыгнула из вагона и побежала к станции. Лизу я не стала будить, пусть она спит одна на заре. На третьем пути стоял одинокий паровоз. Из паровоза глядел в направлении приближающегося поезда машинист Иван Подметко. На платформе вслушивался в сигналы поезда, идущего затяжного уклона, начальник станции.
1: Вы слышите? У него состав оборван.
2: Я слышу. Но отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покой не полагать?
1: Паровоз сигналит в сквозном проходе.
2: Ай-яй-яй, ведь это же воинский состав оборван. Надо скорее принимать какое-либо решение.
1: Командуйте, ну,
2: Сейчас, мысль ко мне придет, сейчас.
1: Да долго. Не надо, я сама знаю. Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход.
0: Я вбежала на тихо сипящий мирный паровоз. Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.
1: Сифон! Что же вы тут сидите, смотрите, Подметко? Поедете со мной, кидайте уголь.
3: Мне можно. Давай. Я бездетный.

0: На платформу вокзала вышел начальник станции. Он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг. Осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе. Сначала промчался паровоз. За ним с воем и скрежетом, с лихою игрой рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза?» — подумала я. «Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев. Они силой молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов. И лошади вышибали копытами доски из стен вагонов. Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный из паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку. Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку мне. Оборвано 20-30 вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик Благих. Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Я взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед. Пар стал бить в трубу в ускоренной задыхающейся отсечке. Паровоз, который вела я, сильно раскачала от скорости, но я не убавляла открытие пара и отсечки. Иван Подметка беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться. Оборванный хвост поезда нас быстро нагонял.
1: Ну что, еще укалькуй?
2: Давай, Иван, давай!
1: Догоняем! Не удержим состава, расшибемся! Придется погибать!
2: Прыгай!
1: А ты?
2: Я стану за дна! Это теткин муж, сволочи плохих! Это он оборвал состав!
1: Я буду тоже с тобой, справимся!
2: Иван, ты завалил углем! Пламя, что же ты со мной делаешь?
1: Сейчас, сейчас!
2: Иван, слышишь, красноармейцы-то поют! Не знают, что они оторваны от паровоза!
1: Догоняют!
2: Уходи! Нас расшибет сейчас!
1: Надо воду выпить, шибче поедем!
2: Иван, куда же ты прыгаешь, боже ты мой? Боже ты мой! Ну же, бедная! Пусть песни поют без меня, пусть! Песни поют без меня, пусть песни поют без меня.
0: Как потом я узнала, маневровый паровоз даже не сошел с рельсов. Весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала я во сне или в смерти. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили меня из машины и опустили оттуда на руки красноармейцев. Я слышу и сейчас, как во сне.
3: Четверо остаются здесь. Остальные бегом назад к станции. Первые четверо несут раненую. Затем передают ее с рук на руки новым четверым людям. А те следующим. Все.
0: Через полчаса я была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серегу. Со мной прибыл командир эшелона, не оставлявший меня в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие. Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения. Автомобиль пойдет по шоссе напрямую, и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз. Помню только, как командир склонился ко мне, лежавший на диване в телеграфной комнате.
4: Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей.
2: Юшку, а больше никого не надо. Пусть за меня все люди на свете живут.
4: Хорошо. Хорошо. А это кто, Юшка?
2: Ребенок.

Я долго и терпеливо болела, но умереть не могла. Я выздоровела, стала жить и живу до сих пор. Вот и все, что произошло со мной в юности на маленькой станции «Серега».

Этому парку больше 200 лет. И, кажется, уже навсегда за ним закрепились два названия. Уманское чудо по имени города Умань, что в 3 часах езды от Киева, и Софиевка, в честь необычной женщины Софии, ради которой он и был создан. Когда-то богатейший польский магнат Станислав Щенсный Потоцкий, неудавшийся генерал и некоронованный король, потерявший отечество, решил сделать, наконец, хоть кого-то счастливым и подарил этот парк своей жене Софии. Женщине, которая, по слухам, побывала до него в покоях едва ли не всех европейских королей, свела с ума самого светлейшего князя Потемкина и даже мечтала стать царицей новой, несостоявшейся, правда, Византии. Что слух, что правда, разобрать почти невозможно. Мы лишь попробуем пройти теми извилистыми путями, которые привели этих двух очень разных людей, Станислава и Софию Потоцких, к своему рукотворному раю.

0: Наша история начинается здесь, в Стамбуле, в 70-е годы 18 века. Где-то в предместьях этого огромного города, по одним данным в Паре, по другим в Фанаре, жила гречанка Мария Глявона. У нее было две дочери, одну из которых звали София. Ходил ли Мария в православную святыню замаливать грехи, мы не знаем. Скорее, да. Ведь здесь, в Константинополе, на перекрестке мира, где веками перемешивались вера, нравы, обычаи, целые народы, и куртизанка вполне могла быть набожной. А Мария была куртизанкой. Ведь после смерти мужа Константина, бедного греческого торговца скотом, зарабатывать на жизнь ей было больше нечем. Да и это занятие не приносило, видимо, достатка в дом. Возможно, и поэтому Мария решается на шаг, хоть отчаянный, но вполне в духе своего времени, и однажды обеих девочек отводят на базар. И продает богатому европейцу, которым оказался польский посол в Турции, Кароль Баскамп Лесопольский.
1: Конечно, гречанкам из христианского Фанара в собственном мусульманском городе заниматься куртизанством было совершенно бессмысленно. Там почти у всех есть свой садик, да, значит, зачем им цветы с улиц. Есть же и крупный европейский район, Галата, где находится вся дипломатическая миссия. И вообще практически все европейцы, живущие в Стамбуле, они живут в Галате в основном. Вот это большой, крупный район, это не маленькое местечко вокруг Галатской башни, которую мы сейчас себе представляем. Это очень большой, крупный район, заселенный нашими дипломатами и просто людьми, служащими европейцами, служащими в Турции. И вот это как раз место, где женщина из Фанара может найти себе куртизанка клиентов. Понимаете, вот эта вот версия о том, что она на улицу вышла, да вдруг встретила посла Лесопольского, немножко так вот она диссонирует. Она вышла на улицу, встретила сначала одного, потом второго, а потом познакомилась с послом.
0: Польский посол Баскамп Лесопольский, говорят, коллекционировал хорошеньких девушек. Но не для себя, а для своего короля Августа Понятовского. Но, кажется, последний король Польши к женщинам был, ну, мягко говоря, прохладен.
1: Польское посольство и польские дипломаты покупали красивых, хорошеньких девочек и часто привозили их просто из Польши для того, чтобы делать в Турции дипломатические подарки. Вот, понимаете, в европейских странах это были бы там какие-то красивые вещи, или там меха, или там золото. В Турции к такому подарку всегда прилагалась очаровательная маленькая рабыня. И Софи могла попасть в число вот такого рода подарков. Такой подарок мог быть сделан отнюдь не обязательно в самом Стамбуле. Когда Лесопольский пересекает, значит, Средиземное море и приезжает уже сюда, в Крым, он здесь ведь двух девочек по одной версии продает, по другой как-то отдает, непонятно, вероятно, все-таки дарит. Обе девочки попадают, одна старшая в Хатин, в гарем губернатора Хатина, а вторая уже на польской стороне в руки сына губернатора Каменец-Подольска. То есть, в сущности, это продолжение тех же самых дипломатических подарков.
0: Для коменданта Каменец-Подольской крепости этот подарочек обернулся пренеприятнейшим сюрпризом. Его единственный сын, 39-летний майор Юзеф Давид, воспылал к маленькой рабыне такой неуемной страстью, что готов был на все, лишь бы безраздельно владеть этим свежим греческим цветком. И 14 июня 1779 года в костеле деревни Зиньковцы совершается тайное спешное венчание, на котором, возможно, присутствовал и православный священник. А может быть, его и не было. Ведь София, наверное, готова была закрыть глаза на эти формальные мелочи, лишь бы вырваться из уготованного ей рабства. Не очень-то волновали религиозные тонкости и разгневанного коменданта. Куда важнее было срочно сочинить легенду об аристократическом происхождении вчерашней рабыни. Выход подсказала сама родина Софии – Византия. И вскоре оказалось, что София – наследница двух древних, отважных и, конечно же, воинственных родов – греческого и итальянского. Потомок Панталиса Маврокордата. В обществе она могла теперь представляться изящно и просто. София де Челичи Скарлатас, Маврокордата, Глявона де Вит. И началось покорение Европы. Юзеф де Вит везет свою юную красавицу-жену по всем столицам. Берлин, Гамбург, Рим, Венеция, Неаполь, Париж, Вена и, наконец, Варшава. Только здесь, в Европе, де Вит начинает понимать истинную цену этому подарку, посланному ему судьбой. София открывает балы с венценосными особами, с королем Польши Августом Понятовским. А дальше был Фридрих II, Пруссия, знаменитые парки и салоны. Увидев Софию, 72-летний Фридрих II воскликнет: «О, если в такой далекой стране много таких красивых женщин, что ж, стоит туда отправиться в путешествие». И был еще Иосиф II, будущий император австрийский, сын Марии Терезии, который в восторге от Софии будет просить свою сестру, королеву Франции Марию Антуанетту, принять ее достойно в Париже. И Людовик XVI не устоит перед чарами греческой красавицы. Правда, другая молва утверждала, что Людовик был полным импотентом и не мог не только разделить, но и понять забав своих подданных. Королева Франции Мария Антуанетта, кажется, даже приняла Софию в масонскую ложу. Австрийский монарх Иосиф II пишет о том, что София не следует модам Парижа. Она выгодно отличается в толпе кокеток тем, что не носит корсета. Впрочем, могла ли София лишь подобными пикантными мелочами очаровывать монархов? Иосиф II обращается к божественному Моцарту с просьбой написать что-нибудь на тему гарема, и тот создает оперу «Похищение из Сераля».
2: Браво, мадам!
0: Похоже, под волшебную музыку Моцарта София сшибла с ног едва ли не всех европейских королей.
1: Она сшибала, конечно, с ног, но не королей. Это потрясающая женщина, но королей там не было. Вот, это красивая история, но до королей там не дотягивала. Просто королей не попадала она в поле зрения королей. Но кто такой маленький де Вит? Сын коменданта маленькой крепости. Приграничный, находящийся бог знает где. Ни о каком приеме, Софи, ни при каком дворе даже речи быть не может. Понимаете? Они побывали в Европе, они увидели Париж. Максимум, куда они могли попасть, это в парижский, в тот или иной парижский салон. И то постоять у двери.
0: Так значит, не было Версаля, Сан-Сюси, Туманного Альбиона, Лондона, впрочем, не было точно. Но как же высочайшие балы, венценосные особы, восторги и зависть придворной знати? Так или иначе, наверняка мы знаем только одно – была Европа, был дух ее обжитой красоты, были чудесные сады и парки. И не здесь ли у Софии впервые появилась мечта о подобном, но неповторимом и исключительно своем райском уголке? Однако нужно было возвращаться к семейному очагу, где после европейских вояжей София снова чувствовала себя уже едва ли не пленницей. Но тут, как на удачу, начинается вторая русско-турецкая кампания, и русские войска осаждают турецкую крепость Хатин, где по-прежнему в гареме у хатинского паши в качестве одолиски, любимейшей из жен, находится ее родная сестра.
1: Командовал непосредственно осадой Хатина генерал Салтыков, а общее руководство осуществлял фельдмаршал Румянцев, который командовал в этот момент так называемой украинской армией. В это время Софи посчитала, видимо, что ей самое оно приехать под Хатин. Ей удалось переговорить с Румянцевым, ей удалось переговорить впоследствии с Салтыковым для того, чтобы они позволили ей вступить в переписку с осажденной в крепости ее сестрой. Вероятнее всего, София сумела уговорить сестру, уговорить своего мужа-коменданта сдать город. Крепость сдалась, и немалую заслугу в этом, вероятно, принадлежит такой закулисной дипломатии, представителем которой выступила, в данном случае, Софья Константиновна. Есть сведения, что еще до ее, естественно, приезда в русский лагерь под Хотином, она уже была так или иначе завербована светлейшим князем Потемкиным. Конечно, просто так госпожа де Вит приехать в русский лагерь не могла. Для этого должно было существовать приказание светлейшего князя о том, чтобы девушку допустили, и, вернее, даму и даме разрешили поговорить с сестрой. Вероятнее всего, так оно и было. Во всяком случае, это был крупный успех для Софьи Константиновны, ее серьезный такой вот дебют агента.
0: Светлейший князь Григорий Потемкин Таврический. О нем сложены и легенды, и анекдоты. Кутилый сердцеед и достойный продолжатель дела Петра. Отлученный фаворит и фактический соправитель России наравне с Екатериной Великой на протяжении 17 лет. Человек, перекроивший карту Европы. Вместе с Суворовым и Ушаковым он завоевывает Крым, строит флот, берет Очаков и Измаил и с юга прорубает для России окно в Европу. Что там короли польские и прусские? Куда там Фридрихом и Иосифом? И именно этот веселый и смелый гений приближает к себе Софию. Но для чего? Для любовных утех? Анекдот гласит, что София сдалась не сразу, и Потемкин после взятия этой крепости велел палить из всех пушек. А может быть, светлейший влюбился в Софию?
1: Там вокруг Потемкина был такой хоровод красавиц, что как бы просто сказать «влюблен» – это не сказать ничего. София значила значительно больше, она была настоящий агент. Фиксируется в документах ситуация, что когда София приезжает, она много времени проводит в беседах со светлейшим князем и имеет право доступа в любое время дня и ночи. Это человек, который приводит первостепенного значения сведения. Она интересна была не только как женщина, она интересна была как интеллектуальная единица. Она была достаточно умна. И светлейший князь это оценил, он спокойно относился к умным женщинам. Опять же, красивая ситуация. И вот она сшибла с ног. Да не сшибла она с ног. Вот умный мужчина, вокруг у которого на алмазных эполетах висят гроздья красавицы, оценил, что вот эта красавица из всех красавиц может оказаться очень полезной. Очень полезный. Вероятнее всего, конечно, роман у них был, но там какая-то связь была, естественно.
0: Работая рука об руку с Потемкиным, София могла чувствовать себя и нужной, и полезной, и защищенной. Но поздней осенью 1791 года по дороге в Николаев Потемкин внезапно умирает.
1: Его смерть была ужасным событием. Это удар, в первую очередь, конечно, по Екатерине. Она пишет, теперь все, правление на мне, помолитесь обо мне. Князь Потемкин сыграл своей смертью мне очень злую шутку. Что касается Софии, то, конечно, она оказывается без покровителя. И причем более того, она оказывается без покровителя во враждебном окружении. Вот она вчера была агент, ее кто-то прикрывал, а сегодня она оказывается вот в этом польском окружении совершенно одна. И то, что она кидается на шею Щенсны Потоцкому, конечно, показатель того, что она ищет нового покровителя. Но ей до этого на Щенсны Потоцкого указали.
0: Так значит, не случайным было знакомство Софии и Потоцкого осенью 1791 года на балу в Ясах. Кем или чем был все-таки Щенсны Потоцкий для тайного дипломатического агента России Софии де Вит? Главным мужчиной всей жизни или политической мишенью? Оставь здесь память о несчастье, прими счастье вещи. Но если ты счастлив, счастлив будешь еще больше. Эту надпись оставил Потоцкий в Львином гроте, неподалеку от символической могилы своей первой жены.

на 1770 год. В родовом имении Потоцких в селе Сушное, близ Крестинополя, 18-летний граф, возвращаясь с охоты, встретил свою первую любовь – Гертруду Комаровскую. Девушка так поразила пылкое юное сердце Станислава, что, не побоявшись гнева отца, он тайно венчается. Гертруда была знатна, род ее графский, но разорился отец, Якуб Комаровский. Беден стал род. Конечно же, не ровня Потоцким, у которых 2 миллиона гектар земли. Узнав обо всем на семейном совете, отец и мать Станислава решили упрятать беременную невестку в Львовский монастырь, где, как известно, ждала ее лишь молитва, труд да скудная пища.

0: морозную ночь на 13 февраля 71 года под видом разбойников казаки Потоцкого отца ворвались в имение Гертруды. Бедную девушку усадили в карету, босую в ночной рубашке, и повезли во Львов. По дороге она кричала, молила о помощи, и дабы крик ее не выдал похитителей, казаки накрыли ее подушками. Под ним Гертруда задохнулась. Чтобы скрыть следы, тело девушки бросили в прорубь реки Рата. И только ранней весной родители опознают тело дочери и будут судиться с Потоцкими.
1: Опять же, вот это трагичнейшая история. Вот знаете, чем Польша еще характерна? Тоже. Вот этой волной самых разнообразных слухов и вот этих вот рассказов, которые фиксируются буквально. Была ли девочка? Была ли прорубь? Реально. Никто на самом деле реально не знает. Но поведение, кстати, отца очень характерно. Если мы его опрокинем на поведение отца Девита в кабинете Подольске, то мы заметим, что при желании отец мог девочку посадить в карету и, значит, отправить бог знает куда, задушить подушками. С Софией тоже могло произойти. Но ее трудно было задушить.
0: Так все это было или не так? Но только молодой граф Станислав Потоцкий сначала попытался залить горе вином, а потом старый слуга едва успел вытащить его из петли. И отец тут же отправил сына от греха подальше в Европу. Не очень-то счастливо началась взрослая жизнь Щенсного, хотя Щенсный по-польски значит «счастливый». А через 2 года после гибели Гертруды, опять же по воле родителя, Станислав женится на дочери Каштеляна Кракова, Жозефине Амалии Мнишек. Конечно, это была не любовь. Похоже, браки по любви в ту пору заключались лишь тайно, длились недолго, если не заканчивались петлей или прорубью, то накрепко связывали руки. Этот брак был обычным, по расчету. После смерти родителей Станислав оказался единовластным хозяином земель в 2 миллиона гектар и владельцем 130 тысяч крепостных, которые приносили ему 3 миллиона польских злотых ежегодно. Молодожены переезжают в новую резиденцию Потоцких Тульчин. Здесь у них появляется первенец и любимец Юрий, или Ежи, который сыграет еще свою роковую роль в нашей истории. По натуре хозяйственника домосед, Потоцкий никогда не стремился к той увеселительной жизни, в которой вечно кружилась его ветреная и нелюбимая жена. Она проводила зиму в Санкт-Петербурге, весну в Берлине, в Вене, в Варшаве. Впрочем, рассказ наш не о ней. В 1791 году Речь Посполитая принимает новую конституцию, против которой выступает вся верхушка польской шляхты, в том числе и Потоцкий. Конституция значительно урезает власть и права землевладельцев.
1: И в результате этого возникло, в Польше всегда возникали такие оппозиционной конфедерации, вот тому, что происходило в Варшаве. Вот возникла Торговицкая конфедерация из несогласных магнатов. И здесь уже Россия могла играть вот в этой темной воде. Конечно, в этих условиях агент был нужен. Крупный, хороший агент. Таких агентов было много, на самом деле. И одним из вот таких агентов становится наша Софья Константиновна. Она должна была влиять на представителей противоположной России партии, среди которых оказался Феликс Станислав Честный Потоцкий. Сам по себе метод подставить красивую женщину тому или иному политическому деятелю, чтобы она склонила его к тому-то, тому-то, тому-то, метод отработанный, старый, и ничего в этом дурного та же Екатерина и не заметила бы. И Софья Константиновна, оставив своего мужа в кабинете Подольске, отправляется в Варшаву, и здесь ее целью был, естественно, Честный Потоцкий, который легко пошел на сближение, она его быстро очаровала. Сумела в общем и целом вовлечь в поддержку так называемой Торговицкой конфедерации в пользу России. А вместе с ним примкнули его сторонники, его деньги, его военные силы. В этот момент в Польше каждый крупный магнат имеет свое небольшое войско. Так что, в общем и целом, Софи сыграла на руку своим петербургским покровителям. Здесь нужно было иметь не только блистательную красоту, но и, в общем, ловкость, ум, уверенность в себе и волю. Но Софи была действительно очень хороша. В Польше было масса анекдотов о том, как она кого соблазнила из этих представителей оппозиции. Нужно было соблазнить кардинала, кардинал был соблазнен. Были даже случаи, когда говорили, что там такой-то и такой-то представитель польской элиты импотент, и она ни при каких условиях его не склонит на свою сторону. Софи склонила, даже не вопрос. Софи, она все-таки, она русская миледи. Ну, как бы не русская, она кричала, но она миледи на русской службе. Поэтому, значит, вполне себе темпераментный, щенственный Потоцкий, конечно, повелся и купился очень легко.
0: В 1794 году в Варшаве вспыхивает восстание Тадеуша Костюшки, которое быстро охватывает всю Польшу. Начинается массовое истребление конфедератов. Станислав Потоцкий в это время находится в Гамбурге и только поэтому избегает виселицы. А польские патриоты вешают рядом с Баскам Плесопольским чучело Щенсного. Но вскоре в страну вторгаются и австрийские, и русские войска, которые жестоко подавляют всякое сопротивление. Потоцкий видит, что и Австрия, и Пруссия, и Россия разорвали его голубку Речь Посполитую на три части. Он чувствует себя виновным в этой катастрофе и понимает, что ему с Софией возвращаться уже некуда. Невенчанные недавно уже живут вместе в изгнании в Гамбурге и мечтают обрести наконец свой дом. Но где он теперь, их дом? Тульчин, Крестинополь и прочие родовые земли Потоцких отошли России. И Потоцкий пишет письмо фавориту Екатерины Зубову, зная, что содержание его дойдет до императрицы. Сцены жестокости в Польше убедили меня в том, что у меня не может быть другого отечества, кроме вашего императорского величества. Если ваша императорская милость признает уместным позволить мне носить российский военный мундир, то этим жестом сделает меня даже очень гордым и очень счастливым. Екатерина пригласила Щенсного в Санкт-Петербург, решила все его дела, жаловала генеральский чин и вернула все, что принадлежало графу бывшей Речи Посполитой. Вернула она ему все, но родины у него больше не будет.
1: Знаете, такие люди, как Щенсный Потоцкий, живя не во Франции или там, Германии или еще что-то, или даже, собственно, в Российской империи, у них не было бы ни малейшего, не только соблазна принять участие в политической жизни, но и по самому психотипу своему им совершенно было туда не надо. Эта личность была впечатлительная, очень тонкая, где-то нервная и совершенно не склонная к тому, чтобы нести некое большое бремя государственного дела. Однако посредством разнообразных созданий вот этих конфедераций, оппозиций, на Щенсного постоянно укладывали это бремя. В принципе, ему нужна была женщина-стена, защита вот от этого всего. Он по жизни искал, наверное, женщину сильную, которая была бы способна его защитить от вот этого мира. Ему не нужна была мягкая, тихая, спокойная жена. Вот он нашел Софию, она идеал красоты, ну, вы видели ее юный портрет. Она и к старости не подурнела, только несколько изменилась. И он, видимо, нашел в ней тот характер, который помогал ему самому. Вот он мягкий был человек, действительно, которого можно было гнуть направо и налево. Трагедии, естественно, он очень внутренне плохо себя чувствовал после всех, после того, как с его родиной, с его помощью произошло все то, что произошло. Ну, а Софи была тем стержнем, который мог ему помочь выстоять.
0: Возвращаясь на земли Потоцкого по дороге из Гамбурга, Софи заезжает во Львов, где начинает с Девитом, с которым давно уже не живет, бракоразводный процесс. Он затянется на целых 5 лет. А поскольку родовое гнездо Потоцких в Тульчине занято, там хозяйничает пока его законная супруга Жозефина, Станислав и София со своими детьми Константином и Николаем отправляются в Умань. Тихое место. Здесь, среди пустынных камней реки Каменка, Станиславу впервые пришло желание заложить невиданный доселе парк, наполнить его древнегреческой мифологией. И вот в 1796 году началось строительство. Тысячи крепостных крестьян трудились здесь изо дня в день на протяжении нескольких лет. Не покладая рук, трудились и сам граф, и его верный помощник Людвиг Метцель, талантливый инженер, который спроектировал и создал здесь уникальную водную систему с фонтанами, водопадами, каскадами и гротами. Подобно древнеримскому императору Диоклетиану, который добровольно отрекся от власти и нашел свое счастье на огородных грядках, Станислав наконец-то занят не войнами и политикой, а тем, что было возможно его главным призванием – садом. Но не просто сад видится ему в этом живописном ландшафте, а сад райский, в котором, правда, находится место и подземной реке Стикс, что вытекает из мертвого озера.

0: А между тем во Львове на заседании суда София оговаривает Девита в том, что он 17 лет назад насильно повел ее под венец под угрозой в случае несогласия отдать ее в гарем хатинскому паше. Обвинение было серьезным, и суд немедленно удовлетворил требования Софии о разводе. Нам остается лишь гадать, был ли это коварный шаг со стороны Софии в духе Миледи или что-то другое. Возможно, сам Девит предпочел быть оболганным, лишь бы поскорее получить свои 2 миллиона злотых отступных, которые выложил ему за это Потоцкий. Так или иначе, София оказалась для Девита не просто подарком, но подарком драгоценным. Несвободным оставался теперь только Станислав. Жозефина ни за что не хотела терять своего положения. Помог в этом сын Потоцкого и Жозефины Ежин. Известный кутила и гуляка, он просаживал отцовское состояние в картежных играх. Бесконечные долги, увольнение со службы. Между сыном и отцом возник серьезный конфликт. Но София их примирила. Как говорится, услуга за услугу. И Ежи уговаривает мать, но, конечно же, все-таки не даром. Согласиться на развод. И тут приходит великий день. 17 апреля 1798 года.
1: Венчается раб Божий Станислав, рабе Божий Софии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
0: А уже в мае у новобрачных рождается сын Александр, первый законорожденный наследник. Затем будут Мечислав, София, Ольга и Болеслав. Парк же Софиевка стал свадебным подарком Станислава Софии. Казалось бы, вот он, обретенный наконец-то рай. Благодать и покой, отвоеванное и выстраданное счастье с тихими и шумными водами, с фонтанами и водопадами, со всем тем, что напоминало бы Софии блестящую Европу и древнюю Византию. С цветами, с райскими птицами, со своими укромными уголками. И с уголками мистическими, и, конечно же, с ней, ради которой все это создано. Но вскоре после их венчания от холеры умирают первые трое детей Станислава и Софии. И в парке появляется каскад «Три слезы». А через несколько лет гром прогремит и вовсе с ясного неба. Все тот же Ежи, красавчик и весельчак, был разжалован государем Павлом I и выслан из Петербурга за разгульный образ жизни. Отдохнуть от столичной суеты Ежи решает в родовом поместье отца и поселяется в Тульчине. Очень скоро он становится близким и кажется искренним другом Софии. Но однажды Станислав застал жену в объятиях Ежи. И это был удар, от которого несчастный Щенсный уже не оправился. В марте 1805 года, в возрасте 53 лет, Станислав умер в Тульчине.
2: Нельзя сказать, была ли эта связь с Юрием. Ну вот точно нельзя сказать. Но дыма без огня быть не могло все-таки. Во всяком случае, от хорошей, спокойной жизни ударов не получают. Он мог получить, скажем, удар вот так драматично, как это сейчас экскурсоводы рассказывают, застав жену и сына в объятиях. А мог получить удар просто от сплетен о том, что между его женой и сыном есть некая связь. Перенервничать, услышав такое, и тоже получить удар. Это же тоже возможно. Потому что действительно для такого человека, который все поставил ради этой женщины на карту, все проиграл. Но это был страшнейший удар.

0: Настоящая громкая слава к парку Софиевка пришла в 815-м. Вместе с поэмой Станислава Трембецкого, в которой воспеваются не только сам парк и его красоты, но и наши герои. Воспеваются в романтическом духе и от действительности очень далеком. Слава, однако, быстро разнеслась по Европе, и в веке 19-м уже не София к королям, а короли к Софиевке. По крайней мере, все русские государи, начиная с Александра I, считали своим долгом посетить этот райский уголок. Не мог объехать его стороной Сан-Сергеич, направляясь или в Крым, или в Одессу, и, зная порывистый характер нашего веселого гения, мы легко можем представить себе, как прыгал он в восторге, возможно, вот по этим камням, читал стихи, признавался в любви полупольской, полугреческой красавице Софии, Софии Станиславне Потоцкой.
1: Пушкин действительно был влюблен в Софию, но, к сожалению, есть такая проблема текстов Пушкина и его стихов. По поводу одних и тех же стихотворений исследователи постоянно спорят, кому они посвящены. Просто по той причине, что в одно и то же время он мог быть бурно влюблен в самых разных женщин. Вот когда у него возникает бурное чувство к Софии, дочери нашей героини, к Софье Станиславовне, он в это же самое время столь же бурно любит Каролину Собанскую. В это же самое время он бурно влюблен в Елизавету Ксаверину Воронцову. Это страстный совершенно роман, который вот жить не может без Елизаветы Ксаверины. Только вот, ну вот если Собанская там немножко поможет, и Софья Константиновна рядом пробежит. Вот так вот, так переживется. Но то, что Софья оказала огромное влияние на лирику Пушкина, это вопрос, ну, как бы, не подлежит ни малейшему сомнению. Бахчисарайский фонтан все-таки это ее, как бы, такой вклад в русскую литературу. Она рассказала эту легенду. Ну, а впоследствии Пушкин называл ее и толстой Мессалиной, между прочим, называл, и кошка Киселева. То есть вот бывали и такие отзывы у Александра Сергеевича. То есть в стихах-то одно, а по жизни-то и другое.
0: И все-таки в тех многочисленных женских профилях, пальчиках, ножках, в милых пушкинскому сердцу образах, что оставил он на полях своих рукописей, нет-нет, да и мелькнет что-то греческое, знакомое, неповторимое, что-то похожее на образ той необычной гречанки Софии с удивительной судьбой, чье имя польский магнат, щенсный Потоцкий, увековечил в созданном для нее парке. И тем, возможно, все-таки сделал ее счастливой.
1: Над какими-то, мне кажется, местами витает дух их создателей, которые их вот закрывают и оставляют для нас. Вот. И в данном случае... Я не знаю, я не могу сказать, по документам ничего ясного нет, кому принадлежала идея. Мы знаем, что Потоцкий подарил это супруге. Но важно то, что они вот это подарили дальше. Они подарили, создали этот парк и подарили его тем, кто вот сейчас это может наблюдать. Этот парк заключал собой их мироздание, которое для человека, например, которого выкинут был своей родиной, уже никуда, собственно, появиться не мог. Вот этот рай, который его замкнул.

0: мало этого. Я понимаю, что эта потребность может сделать меня несчастной. Наверное, сделает и тебя таким. Ну, смотри, мы прожили с тобой 1,5 года, как вполне порядочные буржуа. Детей у нас нет. Ты меня любишь. Мне скучно. Мы обеспечены. Это тоже скучно, мой друг. И вот я смотрю в будущее. Там тоже скучно. Ты так легко исчерпаем. Ты ничего ведь не дашь мне нового. Ну вот, вот, вот. Разве вот теперь станешь бояться и ненавидеть меня за то, что я была с тобой искренной?
1: Это все твои открытия?
0: Да, это все мои открытия. Я резюмирую их. Скучно жить даже и тогда, когда любишь. Непременно нужно еще что-то. Что? Если бы я знала, я так бы и сказала тебе. Нам нужно вот что. Я не знаю, ничего не знаю. Я только чувствую, что все и твоя любовь мне недорого. Я сочла нужным сказать тебе все это, потому что ведь это предисловие к семейной драме, не так ли?
1: Я не понимаю тебя. Это творится что-то странное. Я слишком уважаю тебя, чтобы тебе не верить, и боюсь поверить, что ты говоришь именно о том, что чувствуешь. Это твое желание сорвать со стола скатерть и вылить на меня суп? Я думал над ним. Мне кажется, оно всего ближе к истине твоего настроения. Но почему? Почему, Аня?
0: Пусти. Грубо. Это непорядочно. Грубо, слышишь?
1: Извини. Я не хотел. Мне ведь тоже больно.
0: Бедный. Я тоже не хотела бы этого. Ну, вот что... Ты не думай много. Я еще не все сказала. Я только дала тебе понять, что у меня народилось новое настроение. И что оно вот какое. Я думаю, что я хочу новой, иной жизни. Жизни с каким-нибудь смыслом. Тебе надо остаться одному и подумать. Я... ухожу.
1: Что же теперь будет?
2: Что же теперь будет? Этот вопрос неумолкаемо звучал в голове и в сердце Михаила Ивановича всю ночь после его разговора с женой, и весь следующий день, и вот снова наступил вечер, а впереди его снова была бессонная ночь, полное предположение о том, что может быть между ним и женой? Скоро ли это будет? И как? В какой форме произойдет оно?
1: Собственно говоря, что случилось? Женщина заявила мне, что у нее родилось настроение, чего-то требующее от жизни нового. Настроение, отодвигающее меня, первую величину ее жизни, куда-то вдали от ее чувств и ее внимания ко мне, куда-то вглубь. Заявила об этом предисловии к измене долгу жены и спокойно, с чистой совестью уехала на дачу на целый день, оставив меня с самим собой и с этим проклятым предчувствием близкого разрыва с ней –

моей женой, которую я люблю теперь больше и глубже, чем любил 3-4 дня тому назад.

какой это стати? Теперь, именно теперь, когда она вдруг, без всякой вины моей, незаслуженно, несправедливо нанесла мне этот удар, дала мне столько тоски и боли, она стала дороже, ближе мне, необходимее.

0: Где-то близко, должно быть, у соседей, играли на скрипке с аккомпанементом рояля. Тоскливые рыдания терции носились в тишине вечера, о чем-то прося, на что-то жалуясь. И струны рояля вторили им глухими звуками, задумчивыми и полными чего-то тяжелого, неотвратимого.
1: Как это глупо! Как это лживо! Как опасна и ядовита эта красивая музыка, трогающая душу, смягчающее сердце.

Он водит смычком по струнам, она бьет пальцами по клавишам, звуки гасят их умы. И вот они тоже, как я когда-то, полюбят, будут говорить друг с другом о новом счастье, о новой жизни. О всех этих сентиментальных чувствах и женятся потом. И потом она подстережет его, когда он будет безоружен, когда он поверит в нее, в ее любовь, в возможность дружбы и новой жизни, и во все это. И вдруг удар. И я чувствую, что хочу не тебя, нет, а чего-то другого. Дай мне иную жизнь. Как это благородно сказать прямо в глаза человеку через полтора года после первого поцелуя, что любви нет уже, и что нужно что-то другое. Иную жизнь. Новую жизнь. Быть может, вы, сударыня, хотите просто-напросто новых губ, которые целовали бы вас. Новых объятий, да? Вы, может быть, нового мужа хотите, а думаете, что вам нужно новой жизни? О!

0: а скрипка все пела. И так много было чарующей ласки в ее мечтательной мелодии, что казалось, за окном именно потому и тихо так все, что все, и сад, и небо, и улица слушают эту ласковую музыку, обещающую так много чего-то хорошего, светлого, одухотворяющего. Михаил Иванович лег на диван, закинул руки за голову и без дум несколько минут слушал скрипку. Под окном стояли деревья, не шелестя листвой. На окне цветы, и сквозь них просвечивало далекое, спокойное небо с огоньками звезд на нем, разгорающихся все ярче. Где-то вдали глухо задребезжали колеса пролетки по камням мостовой.
1: Она? Едут? Все ближе? Это она? Не надо показывать ей, как мне больно. Я и вчера не должен был бы. Она? Идет.
2: Ты здесь, Миша? Что ж ты молчишь?
1: Так, замечтался.
2: Что ты делал сегодня днем? И почему ты не велишь зажечь огонь? Здесь так мрачно.
1: Не надо огня. Я ничего не делал, а так вот лежал все и думал. Я несколько нездоров, должно быть. Чувствую какую-то апатию ко всему. В голове как-то тяжело и туманно.
2: А я очень весело провела время.
1: Кто там был?
2: Много. Приехал к Марье Ивановне из Томска какой-то кузен. Суровый инженер. Громадный, лохматый, великолепный экземпляр сибиряка. Говорил низким басом что-то о переселенцах, с высоким пафосом о задачах интеллигентного общества в деле помощи переселенцам. Это, конечно, было скучно, но сам он интересен. Что это? Что с тобой?
1: Ничего. Продолжай не обращать на меня внимания.
2: Нет, Мишель, что с тобой? Миша, ты должен сказать мне, что с тобой?
1: Не лги. За что? Чем? Скажи, чем я вызвал все это? Разве я...
2: Успокойся. Ты торопишься. Ты слишком быстро пошел навстречу событиям, которые могут не иметь места в нашей жизни. Нельзя же, мой друг, с намека создавать драму, из слов делать факты. Ну, это наше женское дело, как говорят мужчины, а не дело мужчин. Мне очень грустно видеть тебя так мало мужчиной и так мало способным отстаивать свое «я». Ну, с чего ты так? Взвинтил себя на драматический лад. Ну, право, Миша, у тебя нет оснований для этого. Ну, что сделала я такого, что могла бы дать тебе право показывать мне такие страшные гримасы? Ну, подумай. Странные вы стали. Вы чересчур нищи духом. Боитесь драмы, сами создаете их этой боязнью. Мы сильнее вас. Как ты думаешь?
1: Скажи мне, чего ты хочешь? Что такое это новое, которое там зародилось у тебя? Что это? И откуда эта скука? Ну, скажи мне, кратко, определенно, чего мне ждать от твоего открытия?
2: Тебе очень больно. Бедненький мальчик. А ты очень любишь меня?
1: Уйди. Это жестоко. И низко, да. Мучишь меня ты. Уйди.
2: Миша, успокойся. Ну, успокойся. Послушай, что я скажу тебе.
1: Еще?
2: Но это тебя излечит, поверь мне.
1: Все равно, говори что-нибудь. Скажи, что это будет еще не скоро, что у тебя еще нет. Тебе еще некем заместить меня, что пока я.
2: Вот послушай. И подумай, каким путем додумалась я до того, что скажу тебе. И мог ли быть легок этот путь? Я опять буду говорить об открытии, сделанном мною. Но не бойся. Я в прошлый раз ничего не открыла тебе. Я не о нем говорила, видишь ли. Или, вернее, я не говорила о нем, а применила его к жизни, желая видеть, насколько оно, ну, как это сказать? Нет, это совсем не надо говорить. Видишь ли что? Ты спрашиваешь, зачем я тебе сказала это, да?
1: Говори.
2: Ну, представь себе, что я сделала это не потому, что хотела быть искренной с тобой, а потому, что хотела узнать, как сильно ты меня любишь. Предположи, что у меня нет никакого нового настроения и никаких запросов в жизни. Ничего, кроме любви и интереса к тебе. Ты слишком привык ко мне, слишком мало уделял мне внимания в последнее время. Я уже стала обычной вещью твоего жизненного обихода, и от этого мне стало скучно. Вы, мужья, изучив манеру ваших жен мешать ложечкой в чашке чая, думаете, что уже совершенно постигли, поняли, уразумели и исчерпали все существо подруг вашей жизни? Что же, если все жесты и вкусы их вам известны, вы знаете все то, что творится в глубине души женщины? Мы, однако, живые существа, воспринимаем впечатления, как все люди, с каждым днем становимся сложнее. Вы забываете об этом. И ты забыл, что я живая. Ты в последнее время уже довольно часто бывал не только непростительно невнимателен ко мне, а прямо-таки чужд мне. Ты начинал прятаться от меня в самого себя, решив, что со мной можно только целоваться и что говорить уже, пожалуй, не стоит. Я показала себя близкой, хорошо знакомой, исчерпанной, пустой для тебя.
1: Неправда.
2: Быть может. Но мне показалось, что это так. Иногда я думала, что напрасно мы, женщины, позволяем себе сразу открываться перед вами. Нужно всегда стараться поддерживать интерес к себе. Нужно оставаться всегда загадкой для мужа и поражать его неожиданностями. И именно в то время, когда он теряет интерес к жене. Видишь, как я открываю перед тобой мои карты? Я не должна бы делать этого, знаю. Но мне так жалко тебя.
1: Жалко.
2: Не бойся. В любви женщины всегда есть много жалости. Особенно в настоящее время, когда вас не полюбишь, не пожалев сначала. Уж очень все вы бесцветны. Почти настолько же, насколько корректны. Внешне, конечно. Ну, так я продолжаю. Я сказала сама себе... Нужно подогреть его, твой интерес ко мне. Именно в этом было мое открытие. Понимаешь? В этом. А новое настроение я выдумала. Ведь ничем не разожжешь вас так, как ревностью, как боязнью потерять жену. И вот я вселила в тебя эту боязнь, чтобы посмотреть, каков-то ты будешь. А ты, оказывается, даже пересаливаешь. Я увидала это. И вот видишь, мой дрянной мальчишка, мне стало жаль тебя. И я открыла тебе мои карты. все открыла, совершенно искренно. Ты извинишь мне этот маленький опыт, да? Конечно, ведь ты же любишь меня. Один неприятный день, и я спокойна. Я знаю, что ты любишь меня, что я еще дорога тебе, что мы можем славно жить с тобой. Ну, знай, чуть только ты начнешь очень привыкать ко мне, я снова устрою тебе один такой день. Понял ты меня, да?
1: Понял.
2: Ну и нужно забыть это все. Забыть и не неглижировать своей женой, которая любит.
1: Подожди. Скажи мне, когда ты лгала? Вчера или сегодня? Сейчас?
2: Бедный мой, как я напугала его.
1: Скажи.
2: Боишься, да? Милый, как я давно не видала тебя таким.
1: Когда она лгала? Вчера или сегодня?

Когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селянина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыханья близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы.

тускнеют угли. В полумраке прозрачный вьется огонек. Так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек. Видений пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят. Встает ласкательно и дружно былое счастье и печаль, и лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко жаль. Кому венец, богинель красоты или в зеркале ее изображенью? Поэт смущен, когда дивишься ты богатому его воображенью. Не я, мой друг, а Божий мир богат. В пылинке он лелеет жизнь и множит, и что один твой выражает взгляд, того поэт пересказать не может.

Приветствую тебя, мой добрый старый сад. Цветущих лет цветущее наследство. С улыбкой горькою я пью твой аромат, которым некогда мое дышало детство. Густые липы теж, но заросли слова, которые в тени я вырезал искусно. Хватает за ноги заглохшая трава, и чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. Как будто с трепетом здесь каждого листа моя пробудится и затрепещет совесть, и станут лепетать знакомые места давно забытую, оплаканную повесть. И скажут: помним мы, как ты играл и рос, мы помним, как потом, в последний час разлуки, венком из молодых и благовонных роз тебя здесь нежные благословляли руки. Скажи, где розы те, которые такой веселой радостью и свежестью дышали? Одни я раздарил с безумством и тоской, другие растерял, и все они увяли. А вы молоды и пышны до конца. Я рад и радости вполне вкусить не смею. Стою, как блудный сын перед лицом отца, и плакать бы хотел, и плакать не умею. Жди ясного на завтра дня. Стрижи мелькают и звенят пурпурной полосой огня, прозрачный озарен закат. В заливе дремлют корабли, едва трепещут вымпела. Далеко небеса ушли, и к ним морская даль ушла. Так робко набегает тень, так тайно свет уходит прочь, что ты не скажешь: минул день, не говоришь: настала ночь.

На стоге сена ночью южной, лицом ко тверди я лежал, и хор светил живой и дружный, кругом раскинувшись, дрожал. Земля, как смутный сон немая, безвестно уносилась прочь, и я, как первый житель рая, один в лицо увидел ночь. Яль несся к бездне полуночной, иль сон мы звезд ко мне неслись, казалось, будто в длани мощной над этой бездной я повис. И с замиранием, и смятеньем я взором мерил глубину, в которой с каждым я мгновеньем все невозвратнее тону.

Солнце нижет лучами в отвес, и дрожат испарений струи у окраины ярких небес. Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес, чтоб в лицо и в горячую грудь хлынул вздох твой студеной волной, чтоб и мне было сладко вздохнуть. Дай устами и взором прильнуть у корней мне к воде ключевой, чтоб и я в этом море исчез, потонул в той душистой тени, что раскинул твой пышный навес. Распахни мне объятья твои, густолистый, развесистый лес.

Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальный, иль дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцанье свеч. О, как ничем не укротимо уносит к юности былой вблизи порхающее мимо круженье пары молодой. Чего хочу? Или, может, статься бывалой жизнью дыша, в чужой восторг переселяться, заранее учится душа.

теплым ветром потянуло, смолк далекий гул, поле тусклое уснуло, гуртовщик уснул. В загородке улеглися и жуют валы, звезды частые зажглися по навесу мглы. Только выше все всплывает месяц золотой, только стадо обегает пес сторожевой. Редко-редко кочевая тучка бросит тень, неподвижная, немая, ночь светла, как день. Дух всюду сущий и единый. Державин. Я потрясен, когда кругом гудят леса, грохочет гром, и в блеск огней гляжу я снизу, когда испугом обуян на скалы мечет океан твою серебряную ризу. Но просветленный и немой, овеян властью неземной, стою не в этот миг тяжелый, а в час, когда как бы во сне твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы. Я загораюсь и горю, я порываюсь и парю в томленьях крайнего усилья и верю сердцем, что растут и тотчас в небо унесут меня раскинутые крылья.

природы праздный соглядатый, люблю, забывши все кругом, следить за ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом. Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихией чуждой не схватила молниеносного крыла. И снова то же дерзновенье, и та же темная струя. Не таково ли вдохновенье и человеческого «я»? Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной, стремясь хоть каплю зачерпнуть?

смерти. Я в жизни обмирал, и чувство это знаю, где мукам всем конец, и сладок томный хмель. Вот почему я вас без страха ожидаю, ночь безрассветная и вечная постель. Пусть головы моей рука твоя коснется, и ты сотрешь меня со списка бытия, но пред моим судом, покуда сердце бьется, мы силы равные, и торжествую я.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская. Сегодня мы отправляемся в Ашланд, небольшой город у подножия гор Каскейд и Сискью на юге штата Орегон. Первое, что бросается в глаза при въезде в этот чистенький, уютный городок с выстроившимися вдоль центральной улицы бесконечными магазинчиками и кафе, это вывески. Постоялый двор Анны Бойл, ПАК, булочная кондитерская, отель Марк Антония, гостиница Барт. Поневоле можно подумать, что это бутафория, и в городе обосновалась какая-то студия, снимающая фильм, посвященный жизни великого барда. Но мысль эта тут же улетучивается, как только замечаешь развивающиеся на флагштоках полотнище с надписями «Орегонский шекспировский фестиваль». Эти полотнища и приведут нас к первой открытой эстраде, у которой толпится народ, привлеченный зазывалами в красочных костюмах, поющими старинные английские песни и лихо отплясывающими под нехитрую мелодию. Еще несколько шагов, и взору откроется парк Листея. Здесь находятся два театра, в которых дают, как говорили в старые времена, Шекспира – театр Элизабетан и Ангус Баумер. Театр – это страсть Ашланда, и, бога ради, не подумайте, что страсть эта кончается на Шекспире, она с него начинается. Все началось в 19 столетии с передвижного театрального представления «Четако», благодаря которому отдаленные глухие горные районы приобщались к культуре. В конце 19 столетия жители Ашланда решили построить для труппы «Четако» театр, и вскоре он стал излюбленным местом выступления многих здешних знаменитостей. Оркестра Джона Филиппа Саусы, мадам Эрнестин Шуман Хайнг, оратора Уильяма Дженнингса Брайана. Где-то в начале 20-х годов, уже прошлого столетия, концертные сезоны Четако сошли на нет, и лишь в 30-е годы в стены местного театра вернулась жизнь. По предложению одного из ашландских старожилов, Ангуса Баумера, заметившего архитектурное сходство между театром Четако и шекспировским театром Глоб, было решено на базе театра организовать шекспировский фестиваль. В 1935 году состоялось первое шекспировское представление «12-й ночи», положившее начало Орегонскому шекспировскому фестивалю. В середине 60-х реставрированный и достроенный театр, теперь он называется «Элизабетан», то есть «Елизаветинский», работал на полную мощность, и его зал на 1200 мест всегда был забит до отказа. Но так как театр этот был под открытым небом, это, естественно, ограничивало продолжительность сезона. И в 70-м году в Ашланде выстроили еще один закрытый театр на 600 мест, назвав его в честь Ангуса Баумера. Вслед за ним через 7 лет в городе появилась еще одна театральная площадка – «Black Swan», уже вне пределов парка на улице Пионеров. Репертуар последнего – ультрасовременный, цены очень умеренные. Впрочем, и в Елизаветинском театре можно получить стоячие места всего за $5, дешевле, чем сходить в кино. Но если вы думаете, что на этом список ашландских театров заканчивается, think again, подумайте еще раз, как говорят американцы. Actors Worship Theater – нечто вроде актерской лаборатории на Мейн-стрит, то есть центральной улице города. Oregon Cabaret Theater – театр кабаре в здании восстановленной розового цвета церкви на углу First и Хаггардин. И, наконец, Playwright Theater – театр драматургии на Уотер-стрит. Эффектнее и выигрышнее всех, разумеется, расположены самые старые театры – Елизаветинские и Баумера. Разумеется, потому что и парк Лития, и величественные и живописные горы Каскейд и Сискью, опоясывающие его с двух сторон, служат хорошую службу постановщикам Шекспира. В Елизаветинском они становятся частью декораций, а посетители Баумера настраивают на высокий лад. Разумеется, Шекспир по-прежнему главный гвоздь здешних театральных сезонов. Что до современных драматургов, то они, как правило, представлены в репертуаре здешних театров на редкость разнообразно, благо дело в

То, что Ашланд – театральный город, люди приезжие осознают не только до и во время спектаклей. Здешние постановки неоднократно удостаивались премии Тони и Ассоциации губернаторов штатов, но и после. В отличие от большинства городов нашей страны, после 11 открыто множество кафе, ресторанов и даже пиццерий. Предупредив вас, что ниже следующее заявление отражает мой личный вкус и может не совпадать с точки зрения и вкусом остальных граждан страны, я обращаю ваше внимание на Пино Нуар, выращиваемое и производимое на местных виноградниках Форис. Кстати, местное орегонское пиво отличается отменным вкусом и крепостью. Обратите внимание на одну довольно странную подробность, связанную с гостиничными номерами. Номер в очень хорошем отеле в Ашланде обойдется вам куда дешевле, чем комната в B&B, приватном доме с завтраком, который стоит не меньше $150. И если же ваш бюджет ограничен, или если вы предпочитаете, сэкономив на гостинице, отдать дань не только театрам, но и местным кафе и ресторанчикам, то вам сам Бог велел остановиться во вполне благоустроенном Youth Hostel. Те, кто побывал в Ашланде не однажды, наверняка будут давать вам разноречивые советы относительно того, какое время для посещения этого городка самое подходящее. Одни будут настаивать на том, что лето – это пик сезона, и в смысле красот природы, и в смысле разнообразия репертуара. Зимой не все театры работают. Но тут вступает в силу соображения вашей вместимости в смысле впечатлений. В конечном счете, сколько спектаклей вы можете вобрать в себя, не испытав информационно-художественного шока. Следующее соображение. Зимой гостиничные цены идут резко вниз. Места в театрах вы получаете по принципу, что вам нравится, а не что вам достанется. И, наконец, у вас остается время на то, чтобы просто побездельничать, побродить по улочкам, пропитанным крепким сосновым запахом, заглянуть в один-другой книжный магазинчик. Почти все они на редкость уютные и колоритные. И почти во всех вам в дополнение к книжным диковинкам предложат чашечку душистого кофе. И, наконец, насладиться гастрономическим репертуаром местных ресторанчиков и кафе. Впрочем, сказанное отнюдь не отменяет прелести сезона летнего. Так что, каковы бы ни были ваши пристрастия и предпочтения, Ашланд вас не разочарует при одном условии. К театру вы должны относиться так же, как и его жители. Итак, условия игры определены, слово за вами. А нам, вашему радиогиду Жанне Владимирской и звукорежиссеру наших эфирных путешествий с Дэнки Фишер, остается только напомнить вам, не забудьте настроиться на волну путешествий через неделю, а пока будьте здоровы и благополучны. До встречи!

0: Исполнять ее смешные бытовые сценки любят большие мастера этого жанра Мария Миронова и Владимир Минакер. Послушайте одну из этих сценок, друзья.
1: Это было летом, летом.

0: Ну что ты так сидишь?
1: Как сижу?
0: Ну такой скучный. Ну ты же слышал по радио, как люди чувствуют. Как это лирично, как это поэтично. Правда?
1: Угу.
0: Что угу? Меня поражает, ну неужели ты ничего не почувствовал? Ну неужели ты не вспомнил, например, ну как объяснялся мне в любви? Между прочим, в вечной любви.
1: Угу.
0: Опять угу. Раньше в моем обществе ты не читал газет.
1: Слушай, с тех пор, как мы поженились, я постоянно в твоем обществе. А ведь когда-то надо прочитать газету.
0: А, тебе что же, тебе не нравится, что мы поженились, да? Раньше ты меня уверял, что это счастье.
1: Ну, слушай, ну, помилуй, я и не говорил, что мне не нравится. Что ты хочешь?
0: Раньше ты бы меня не обвинял во лжи.
1: Так я же тебя не обвиняю. Ну, что тебе от меня надо?
0: Ничего не надо. Ну? Ничего не надо. Я только хочу, чтобы ты относился ко мне так, как раньше.
1: Хорошо, хорошо, я постараюсь.
0: А, постараешься. Почему-то раньше тебе не нужно было стараться.
1: Слушай, миленькая, оставь меня в покое.
0: Я тебя оставлю. Я тебя оставлю. Мне только интересно, сказал ли бы ты это мне раньше? Ты даже не желаешь отвечать мне. Ну, конечно. А раньше каждый разговор со мной доставлял тебе удовольствие. Может быть, скажешь нет, да? Ну скажи, нет, да?
1: Да.
0: Наконец-то ты признался.
1: В чем признался?
0: Как в чем? В том, что ты стал иначе ко мне относиться.
1: Слушай, ну о чем ты говоришь?
0: А к счастью, ты сам во всем признался. Да только почему? Ну скажи мне откровенно, почему ты стал другим, чем раньше?
1: Слушай, во-первых, перестань ко мне придираться. А во-вторых, чего ты от меня хочешь?
0: Только того, чтобы ты был таким, как раньше. Ну ясно. Значит, ты уже не можешь быть для меня таким, как раньше. Ну хорошо. Только смотри, не говори потом, что это я. Ты сам этого хотел.
1: Ну, чего я хотел? Ну, что ты болтаешь?
0: Ну, ты же сам минуту тому назад сказал, что больше меня не любишь.
1: Да ничего я не говорил.
0: Ну, я сказал, и я очень рада, что ты сам начал этот разговор. По крайней мере, теперь я все знаю. И я уже не стану себя обманывать, что когда-нибудь ты снова будешь таким, как раньше.
1: Послушай, ты несешь такую чепуху, что меня всего трясет. Во-первых, перестань молоть вздор, и черт подери, дай мне прочесть газету.
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Это просто не мысль.
0: Ну, хорошо, тихо. Это меня еще любишь? Ну скажи, ну так как раньше, да? И ты опять для меня тот же, что и раньше, да? И ты попросишь у меня прощения за все, что сказал мне, не подумав. Бедняжечка, тебе же стыдно, что ты довел меня до того, что мне показалось, будто бы ты не такой, как раньше.
1: Слушай, я тебе еще раз говорю.
0: Хорошо. Тихо. Я же уже не сижу. Ну что ты так сидишь?
1: Опять? Ну что, опять все сначала, да?
0: Что все сначала?
1: Сказка про белого бычка.
0: А почему же это сказка? Это совсем не сказка, это быль.
1: Она написала эту маленькую сценку польская писательница Стефания Градзенская.
2: Something horrible is going to happen. I am going to speak English. To tell you the truth, I know English worse than I know French. As for French, La Française, I don't know French at all.
3: Не узнаете? А ведь это ваш старый знакомый, хотя и говорит он по-английски. Ну тогда послушайте еще немного, как раз он сейчас представляется публике.
2: Тарапунька. Тарапунька. Одним словом, Тарапунька. Тарапунька.
3: Теперь знали? Ну, конечно, это Тарапунька, он же Юрий Тимошенко. А с ним его неизменный друг Штепсель, он же этим Березин. Но вот почему они перешли на английский язык, и вместо привычного «здоровеньки булы» Тарапунька теперь говорит «how do you do» или там «good evening», это нужно объяснить. Вы, вероятно, помните, что сравнительно недавно, во время декады украинской литературы и искусства в Москве, Тарапунька и Штепсель во главе большой группы украинских артистов с успехом показали веселый спектакль «Везли эстраду на декаду». А после Москвы?
2: После Москвы нас запросили до Ленинграда. В Ленинграде мы гастролювали месяц. И после Ленинграда нас снова запросили до Москвы.
4: Ну, следует вам еще рассказать, что мы должны поехать в Англию.
3: А, вот теперь все понятно. И Штепсель тут же демонстрирует свои познания в английском языке.
5: Meine Damen und Herren, jetzt wird etwas Schreckliches passieren. Ich werde Englisch reden.
3: Но он, кажется, говорит по-немецки.
2: Stop. Now I have to let you into the secret before leaving for England. Штепсель too decided to learn the language. But instead of learning
3: Так и есть. Вот эта рапунька не без злорадства объясняет, что, готовясь к поездке в Англию, Штепсель по ошибке выучил немецкий язык, о чем сам, видимо, не подозревает. Бедный Штепсель его не понимает, и Тарапунька выступает переводчиком, впрочем, довольно своеобразным. Штепсель, например, говорит:
5: «Дорогие друзья, мы очень рады нашей встрече, и хоть мы несколько волнуемся перед нашим концертом, это только того, что нам хочется, чтобы вы получили как можно больше удовольствия от нашего скромного искусства». Переводи.
2: Штепсель said good evening.
3: А Тарапунька переводит весьма кратко. Штепсель сказал «добрый вечер». Зато потом единственную фразу Штепселя он переводит очень длинно и, надо сказать, не очень точно.
5: Мы приветствуем вас на нашем концерте.
2: And now Штепсель says that when he was preparing for his trip to...
3: Штепсель сказал, лихо утверждает переводчик, что, собираясь в Англию, он с помощью Тарапуньки глубоко изучил английскую классическую литературу, познакомился с ее выдающимися представителями и так далее, и так далее. Тут же Тарапунька просит Штепселя рассказать о любимых авторах.
5: Больше всего я люблю детективы Агаты Кристи. О, ну и, конечно, мсье Пуэро. Агата Кристи и мсье Пуэро. Таинственное убийство, ночное исчезновение. Агата Кристи так закрутила интригу, что сам мсье Пуэро разобраться не может. Убийцу преследует. Пум! Агата Кристи и мсье Пуэро.
2: Штепсель says that his favorite English classical author are Shakespeare, Byron, Charles Dickens and Charles Darwin.
3: И хотя Штепсель явно увлекается самыми низкопробными детективными романами, и англичане это поймут уже по именам авторов, Тарапунька хладнокровно переводит. Штепсель говорит, что его любимые английские писатели классики это Шекспир, Байрон, Диккенс и так далее. Ну, а затем выясняется, что Штепсель все-таки прекрасно знает английский язык, и что по-английски он уже не Штепсель, а мистер Свитчер, потому что англичане так называют электрический штепсель, и оба друга ведут программу большого концерта советских артистов, пересыпая ее веселыми шутками и сценками. А нам остается пожелать веселым друзьям такого же успеха в Англии, каким они неизменно пользуются у себя на родине.
6: А сейчас... В награду за то, что вы так хорошо слушаете, Кира Смирнова.
7: В древности считали люди, что мир держится на трех китах. Искусство пародии держится на четырех китах. Это известные, очень популярные в народе песни. «Чижик-пыжик, где ты был?» Жил-был у бабушки серенький козлик, в лесу родилась елочка, и у папа была собака. Речь идет о несчастном животном, которое жестокий поп убил за кусок мяса. Пародия создается таким образом. Берется один из китов, скажем, чижик или козлик, или вышеупомянутая собака. Затем из большой массы эстрадных артистов выбирается несколько наиболее известных, любимых и популярных. Все это перемешивается, и получается пародия. После этого пародируемый артист перестает здороваться с пародистом. Перехожу к иллюстративной части моей коротенькой лекции. Здесь мне поможет концертмейстер Григорий Фатилевич. Итак. Иллюстрация первая. Фамилии артистов называть не буду.

Мы с тобой не поделили, разорвав любви живую нить. Наивный поп наивных лет, забытых дней.

0: одна зарисовка.
1: Было собака.

0: Я хочу рассказать вам о театре Ираклия Андронникова. И, как сказал бы он сам, задача эта неслыханной сложности. Один из его знаменитых устных рассказов начинается так. «Кто не знал в Ленинграде Ивана Ивановича Салертинского, музыковеда, литературоведа, искусствоведа, балетоведа и многих искусств и наук веда?» Позволю себе подражать Андронникову и здесь, и, коль скоро нашей передаче надобно все-таки начало, скажу. «Кто ж не знает в Москве, да и разве только в одной Москве, Ираклия Луарсабовича Андронникова, лермонтоведа, литературоведа, искусствоведа, писателя, знатока архивного дела, неутомимого добытчика редкостных документов, блестящего пропагандиста великой классической русской культуры и культуры других народов нашей Родины, литературного критика, рассказчика, теоретика телевидения и неповторимого практика его? Кто не знает этого человека, соединившего в себе разнообразные таланты и превосходящий всякое воображение энергии? Действительно, кто же его не знает? Но сегодня я хочу не только рассказать вам об Андронникове, но и совершить экскурсию по театру, именуемому Андронниковым. Я хочу показать вам этот театр, и радио, я убежден, в этом позволяет это сделать. Не только слышать, но и видеть. Мы попытаемся понять, как устроен этот удивительный театр одного человека, и кое-что объяснить в нем. Хотя, мне кажется, к Андронникову весьма относятся слова Пушкина. Всякий талант необъясним. Его первая любовь – Лермонтов. И мы начнем нашу экскурсию с классического в творчестве Андронникова рассказа «Загадка НФИ». Потому что здесь, в этом рассказе, слилось воедино и выступило уже в совершенно новом качестве множество его умений и талантов. Это была первая повесть Андронникова, где литературоведческое исследование, научный поиск выступили в невиданном дотоле жанре. Казалось бы, кабинетные занятия ученых-филологов приобрели вдруг широкий общественный интерес. Андронников ищет разгадку трем буквам, которые зашифровали юношескую любовь Лермонтова и вызвали к жизни большой цикл его прекрасных лирических стихотворений. Андронников приезжает в Москву и отправляется к известному всему ученому миру своей феноменальной осведомленностью Николаю Петровичу Чулкову.
1: А был тут в Москве такой чудесный старичок Николай Петрович Чулков. О, великий специалист по русским архивам 18-19 веков, кудесник по части родственных связей великих и невеликих русских людей. Никто лучше него не мог вам сказать, кто, где, когда, от кого родился, где чей дом стоял, когда был заложен и за сколько, кто в каких чинах служил, кто какими орденами был награжден, потому что лучше Николая Петровича этого никто никогда не знал. И я, хотя не был знаком с ним, понимал, что он охотно поможет и мне, незнакомому. Пришел в литературный музей, попросил вызвать Николая Петровича Чулкова. И вот выходит ко мне старичок крохотный, с несколькими серыми волосиками вот тут во впадинке над губой. Такой милый, такой предупредительный, такой внимательный, что даже все время глазками перемаргивает, как кроличек дергает носом из боязни пропустить какое-нибудь ваше слово, какое-нибудь выражение вашего лица. Когда я стал ему рассказывать, вот чем я занимаюсь, вот про Иванова, Наталью Федоровну, он все волновался, потирал кулачки, покашлял то в один кулачок, то в другой. Был чрезвычайно, так сказать, сосредоточен, как будто он таких удивительных вещей даже никогда и не слышал. А когда я закончил свой небольшой доклад, то тут уже пришла моя очередь и кашлять, и удивляться, и потирать кулаки, потому что Николай Петрович сказал: «Вы совершенно правы. Наталья Федоровна Иванова была дочь московского драматурга Федора Федоровича Иванова. Да, правильно вы установили и то, что она вышла замуж за Брестского. Вот. А теперь запишите. В свою очередь от этого брака
2: была дочь Наталья Николаевна Обрезкова. В свою очередь Наталья Николаевна вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. Вот. В свою очередь от этого брака были дети, все дочери. Александра, Наталья и Христина Сергеевны Голицыны. В свою очередь Александра вышла замуж за Спичинского, Наталья за Маклакова, а Христина Сергеевна за Арсеньева. Теперь вам, может быть, будет интересно знать, что дочь Натальи Федоровны Ивановой я знал лично, бывал у нее в гостях. Она умерла совсем недавно. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталья Николаевна скончалась всего лишь в 1924 году. Теперь дальше. Из внучек Натальи Федоровны Ивановой я лично знаю Христину Сергеевну. Она жила неподалеку вот от литературного музея отсюда, возле храма Христа Спасителя. Но дело в том, что храм около домика, и самый домик подверглись реконструкции и не находится в настоящее время на своем месте.
0: Я хотел бы обратить ваше внимание на прием, каким пользуется Андронников в устном рассказе. Его слово обретает пластичность, становится осязаемым. Вслушайтесь, он как бы словами поглаживает старичка по головке. Он словно в лупу видит эти три седеньких волоска вместо усов и таким образом, не тратя лишних слов, дает нам представление о низком росте и обо всем облике Чулкова. А нарисовав его внешний портрет, он переходит к внутреннему образу дотошного, точнейшего, обязательнейшего архивариуса. И посмотрите, пожалуйста, как много возможностей дала рассказчику привязчивая фраза старичка «в свою очередь». Вы слышали, как упивается этим «в свою очередь» Николай Петрович Чулков? И как за спокойным перечислением встает вековечное течение жизни, смена поколений и их связь. И еще одну особенность я хочу здесь назвать. Все время присутствует рассказчик. Андронников, добиваясь, казалось бы, полного перевоплощения, тем не менее, не сливается здесь с образом того, кого он в данный момент показывает, изображает. Он смотрит на него как бы со стороны. Он оценивает его и свою оценку сообщает нам.
3: Поиски загадочной NFE приводит его к переводчику с французского языка Николаю Владимировичу Голицыну. Но ничего толком не добившись от Голицына, Андронников настойчиво продолжает поиски. И в результате их встречается уже с внучкой самой Энофи.
4: Открывает мне дверь женщина, пожилая, совершенно седая, высокая очень, с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице.
0: Я прошу прощения, но мне захотелось здесь прервать рассказчика. И вот зачем. Послушайте, как это начало звучит в книге Андронникова. Читаю. Открывает дверь женщина, немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице. Слышали? А в устном рассказе звучала, казалось бы, совсем неуклюжая фраза «с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице». А разница-то от того, что в одном случае Андронников фразу произнес, а в другом написал. Вот этим-то и отличается устный рассказ от письменного. То, что можно сказать вслух и интонацией оправдать, написать нельзя. В одном случае Андронников рассказчик, в другом писатель. И эти два его качества обогащают друг друга, но разницу между ними он тонко и точно чувствует. А теперь послушаем сначала его встречу с внучкой таинственной NFE.
4: Открывает мне дверь женщина, пожилая, совершенно седая, высокая очень, с несколько преувеличенным уважением к самой себе на лице, и говорит: «Вам кого?»
1: Я говорю, мне надо было бы видеть, если можно, Наталью Сергеевну Маклакову.
4: Да, это я. А что бы вы хотели?
1: Я говорю, здравствуйте, Наталья Сергеевна. Вы знаете, я занимаюсь Лермонтовым. Вот я через адресный стол узнал ваш адрес. И мне надо было бы кое о чем с вами поговорить и кое о чем посоветоваться.
4: Я вдруг сказала, голубчик вы мой, вы же напрасно искали меня, потому что все стихи, которые Лермонтов посвятил моей бабушке, Наталье Федоровне, и все письма, которые хранились в одной шкатулке со стихами, их давно уже нет. Их уничтожил еще мой дед Николай Михайлович Обрезков из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось.
1: Я говорю, Наталья Сергеевна, да вы, кажется, не представляете себе, что вы сказали.
4: А что я сказала? Я ничего не сказала. И больше ничего и не смогу вам сказать, потому что я больше ничего и не знаю. Вот знаю только стихи, которые напечатаны в сочинениях Лермонтова. Ну, так вы знаете их тоже не хуже меня. Вот эти, я недостоин, может быть, твоей любви. Не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты. И я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. А больше-то я ничего и не знаю. Я говорю, Наталья Сергеевна, если вам это все известно, почему же ни вы, ни кто из вашей семьи в течение 100 лет не открыл этого? Почему вы об этом никогда не сказали в печати? Наоборот, когда эти стихи Лермонтова были впервые напечатаны, то кто-то постарался их еще покрепче зашифровать, потому что буквы НФИ были заменены другими буквами. Она сказала, а зачем надо было это сообщать для печати? Чем мы могли похвастаться? Тем, что бабушка предпочла дедушку.
0: И вот, наконец, финал этой истории.
1: И вот однажды Наталья Сергеевна говорит мне, вы не могли бы мне помочь достать машинку? Я говорю, какую машинку? То есть как, какую? Автомобиль. Я вот не помню, говорила ли я вам, что сестра Христина скончалась ведь не в Москве, а в дачной местности около Перхушкова. И после нее остались вещи такие громоздкие, знаете, что в багаж не берут. И мы оставили эти вещи на сохранение соседям, но вот уже столько лет прошло. Я все беспокоюсь, не подумали бы соседи, что и мы все перемерли. А последние дни вспоминаю, нет ли там для вас чего-нибудь интересного. Как я только об этом услышал, машина появилась как из театрального люка, кто-то из родственников Маклаковой поехал в дачную местность, а я с утра пришел и стал расхаживать вдоль забора по Зубовскому бульвару, потому что все-таки неловко войти в семейный дом без приглашения и сидеть целый день. А с другой стороны, боюсь опоздать к прибытию сундука. И вот, наконец, машина пришла, отвалили заднюю стенку, поперли такой огромный, скованными наугольниками сундук. Я подлезал под сундук, принимал на себя наибольшую тяжесть, ревновал каждому прикосновению, говорил, не надо, я сам. Ставил без всякой надобности этот сундук на попа. Наконец, волокли его в комнату, развязали его, разомкнули его, открыли его. И пошли из этого сундука такие вещи, каких я даже вовсе никогда и не видывал. Прежде всего пошли пустые флакончики из-под духов. Потом пустые коробочки из-под флакончиков из-под духов. Потом какие-то лайковые перчатки, словно мышами грызанные. Какие-то страусовые перья, которыми словно мели комнаты. Потом какой-то шушун. Потом корсет, краги. Керосинка с прогорелым слюдяным окошечком. Колун пошел. А для меня ничего нет.
4: И когда надо, кажется, взять сундук за ручки, потрясти до мусора в угол, Маклакова нагнулась, с самого дна вынимает какую-то такую квадратную желто-коричневую кожаную рамку, смотрит на нее, любуется, говорит, вот и для вас нашлось. А мне не втерпешь дождаться, пока она наглядится. Я так присел под эту рамку, а на обороте старинным почерком написано: Наталья Феодоровна Обрезкова, рожденная Иванова. Отдала мне старуха рамку, и увидел я, наконец, лицо той, которую Лермонтов так любил, и из-за которой я так страдал. Вы знаете, лицо ее действительно было прелестно. Такие удлиненные томные глаза, необычайно правильной формы, очень красивый носик, губы пухлые, с такими завитушечками в уголках, где как будто спрятана любезная улыбка, очень высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи. И вот, когда вспомнились лермонтовские стихи, обращенные к ней: когда я буду прах, мои мечты хоть не поймет их удивленный свет, благословит. И ты, мой ангел, ты со мною не умрешь. Моя любовь тебя отдаст бессмертной жизни вновь. С моим названием станут повторять твое. На что им мертвых разлучать?
0: Загадка NFE, сочетание устного рассказа с изложением хода научного исследования, приведшее к любопытному соединению образов людей, давно умерших, с образами живых людей. Такое соединение, как принцип нового жанра, совершенствовалось и развивалось в творчестве Андронникова. Это была его основная линия как устного рассказчика и привело, на мой взгляд, наконец, к его лучшему достижению, к рассказу «Тагильская находка». Но о нем наша речь еще впереди. А сейчас я хотел бы познакомить вас с фрагментом другого рассказа, тоже старого рассказа Андронникова, «В гостях у дяди». В этом рассказе иная грань его таланта, его устного творчества. Действуют уже не исторические лица и не знаменитые наши современники, а простые люди, казалось бы, ничем не замечательные. Но истинный художник и проницательный психолог, рассказчик открывает в этих людях множество прекрасных качеств, и первые из них – редкостную доброту. И обратите еще внимание, это уже из области мастерства Андронникова, как резко и внезапно совершается тут переход от рассказа автора к образам изображаемых им людей. Причем здесь Андронников перевоплощается уже полностью, исключая тот самый авторский взгляд несколько со стороны, который присутствовал у него в «Загадке NFE». Ему это надо здесь, чтобы создать законченную и замкнутую жанровую картинку грузинского дома. И так «В гостях у дяди».
5: Тбилиси дядю имею. Дядя роста высокого, пудов на 7 весом и лет 70 от роду. Основной особенностью его могучего от природы организма является чрезвычайно громкий голос, усилившийся еще вследствие того, что дядя в течение многих лет кряду живет в одном домике с народной артисткой Республики Грузии Марией Михайловной, фамилию Рек, раньше, как говорят, совершенно замечательной драматической актрисой, а в последние годы совершенно глухой старушкой. И вот день, когда племянники в гости пришли.
6: Мау, они говорят, что есть хотят. Предложи им чай, отрежь кусок арбуза. Махо!
7: Что ты говоришь, Лико? Не слышу я. Ой, не кричит, кричит, бум-бум, бум-бум. Ущам больно, и ничего я не могу понять. Ну, скажи ясно, что ты хочешь? Что ты хочешь? Произнеси.
6: Чай, чай. Я, к сожалению, лишен возможности
5: более популярно объяснить ей это слово. Чай, чай.
7: О, чай, ты бы давно так сказал. Сироночь, чайник принеси. Согрей воду и чай давай на стол. Сирануш.
5: Она так долго зовет Сирануш, что та уже успела погреть воду. Я тебя прошу, Маху.
7: Я тебя прошу, чтобы ты так не кричал. Что с тобой, я не понимаю. Что о тебе дети подумают? Не слушают его дети. Он у нас всегда такой. Кричит без толку. А нельзя же ничего понять, потому что у него дикции правильные нет. У него каша во рту, красиво, как говорить, не знает. И вот ваш отец, он придет, сядет рядом и совсем тихо скажет: «Мария Михайловна, я хочу вам одну вещь сказать». И так долго конец говорит, что я уже начало забыл. Он думает, что я глупая, а я немного глухая. А вот Дата Чхейдзе, актер, имеет правильную дикцию, знает, как красиво сказать, чтобы совсем тихо и весь театр его услышал. Придет и скажет: сегодня хорошая погода, и много народу на проспекте гуляет. Я уже все поняла. А это что такое? Крикун.
5: Я всегда так громко говорю, что меня просят. Уйди вон, ты своим криком дискредитируешь советское учреждение. Серго Джапаридзе жалуется, говорит, у меня ежедневно головная боль от его голоса. Она меня не понимает. Их отец, профессор, каждый его может Белись и понять, кроме тебя. Кроме тебя его все понимают. Дата Чхейдзе, только потому, что он актер и выучен театральной дикции, придет, скажет какую-то отъявленную глупость, и уже все она поняла. Это у тебя просто, Махо, и слушай, это просто у тебя пристрастное отношение к театру. Уверяю тебя, просто пристрастное отношение к тебе. Чистое пристрастие. Не разубеждай, я все равно не поверю. Все равно никогда я не поверю в другое.
7: Опять закричал. Ты бы лучше окно на улицу закрыл, а то от людей стыдно. Как ты кричишь?
5: На Цилканской улице живем. Один день идет ишак с молоком, а на другой день к вечеру иногда ишака с углями погонит. Нету на нашей улице людей. Где она взяла? Где она? Нету. К сожалению, я лишен возможности предоставить тебе особняк на центральной улице. Хотя очень желаю. А у нас здесь люди не ходят по нашему широкому проспекту. Не ходят.
7: Уйми. Как они на отца похожи. Ну, вылитый портрет, вылитый. Ну, совершенный отец, особенно вот этот. Который из вас старше, дети? А? Ты старше, а ты, значит, маленький. Сколько лет ты имеешь старше? А? Нет, не поняла. Сколько? Если тебе 25, скажи так, 25. А если 20, скажи 20. Нет, не поняла.
5: Не надо. Она не может, к сожалению, понимать цифры. Надо ей уже написать. Ну хорошо, мне все равно тебе. Согласись, но не все. Оставь его, слушай, он кушать хочет. Ты мешаешь ему выпить чай. Оставь, 20 лет, ну ладно, 20, ну хорошо, 20 лет. 20 лет имеет, ты смотри, сколько я показываю. 20, нет, ты гляди еще, вот,
6: 20, я два раза показываю. Нет, это не считается. Вот 20 лет, 20, оци, 20. Еще смотри, 20.
7: Ты столько показал, сколько тебе самому нету. Ну, не стыдно тебе. Уф, что они подумают про тебя? Что с ним такое? Я не узнаю тебя, Инико.
0: Для того, чтобы вот так показать нам этих славных людей, Андронников добивается исключительной, даже в его устном творчестве, пластичности слова, стереофоничности, то есть объемности звука. Андронников в своих устных рассказах изображает известных людей, знаменитых деятелей литературы, искусства, науки. Он обладает уникальным даром имитации, таким даром, что если вначале слышишь Андронникова, а потом через некоторое время впервые встречаясь с человеком, которого он изображал, то не можешь отделаться от ощущения, что этот человек подражает Андронникову в показе самого себя. Некоторые спрашивают, ну а имеют ли ценность такие рассказы для тех слушателей, которые никогда не видели людей, изображаемых рассказчиком, и никогда не увидят? Ведь у них же отсутствует возможность сравнения оригинала с копией. Увы, нельзя уже увидеть живого Алексея Толстого, Качалова, того же Ивана Ивановича Салертинского. Да, нельзя. Но, тем не менее, устные рассказы Андронникова о выдающихся людях культуры имеют ценность огромную по той простой причине, что это не копии, а образы. Добиваясь точнейшего сходства, Андронников, тем не менее, в ходе устного рассказа отбирает, обобщает, очищает от ненужного и случайного, заостряет характерное, то есть действует как писатель, как художник. И поэтому эти его рассказы имеют тем большую ценность. Он сохраняет для нас образы неповторимых людей, так обогативших нашу культуру. Всем известен его рассказ «Горло Шаляпина». Его многие знают, слышали неоднократно, но я наблюдал на концертах Андронникова, как оживляется зал, когда он объявляет «Горло Шаляпина». В этом рассказе образ великого русского трагического актера Александра Алексеевича Остужева, которого еще мне посчастливилось увидеть на сцене в ролях Отелло и Уриэля Акоста, и характерный выговор которого забыть невозможно. Здесь и образ гениального Шаляпина, о котором рассказывает Остужев, и многие другие образы, и врача-ларинголога, и праздной публики, что мешает Шаляпину гримироваться, и, разумеется, образ самого Андронникова, который в этом рассказе играет весьма существенную роль. Сравнивая с театром, я бы назвал его здесь не только актером, но и режиссером. Он намечает время вступления на сцену действующих лиц и время их ухода. Он расставляет их по сцене. Он и ведущий этого своеобразного спектакля. Он комментатор и чтец от автора. В этом рассказе передается голос Шаляпина. Хотя, конечно, Андронников не обладает и тенью этого голоса. Но точно передавая музыкальную фразировку, ритмику Шаляпина, он создает иллюзию его голоса. Андронников вообще очень музыкален. Это проявляется в симфоническом построении его рассказов, в их музыкальной гармонии. А уж если в рассказе действует музыкант, то музыкальность Андронникова особенно хороша. В рассказе «Трижды обиженный» он показывает известного немецкого дирижера Штидри. Вот послушайте.
8: И когда погасли последние лампы в филармонии, то почти все бывшие в ней слушатели подвое и потрое перекочевали через улицу. И когда я в обществе двух художников появился в номере, занимаемом Штидри, там было уже полным-полно народу. Там были и композиторы, и дирижеры, и скрипачи, и пианисты. Музыкальная критика была представлена довольно широко. В мягких креслах около овального стола, уставленного тарелками с тортинками и пивными бутылками, уже уселся Иван Иванович Салертинский. Был даже один знаменитый режиссер. Сам Штидри, не в силах прийти в себя после вдохновенного исполнения симфонии Малера, сменив фрак на халат, перепоясанный снуром с большими кистями, расхаживал по комнате и, не обращая никакого внимания на присутствовавших здесь гостей, напевал только что отзвучавшую симфонию. Жена так застенчиво улыбаясь гостям, обращалась к ним и говорила: «Фрицхен!» Он говорил: «Апфуль!» Тут подали ему макароны, а надо заметить, что Штидри питался всегда отдельно от гостей из-за мучившего его гастрита. И не переставая дирижировать, Штидри схватил в руки два ножа и принялся поглощать эти макароны.

0: Тут уронил он кусочек хлеба. И я, почти подобострастно относясь к этому замечательному музыканту, нагнулся, чтобы поднять с ковра этот кусочек булки и положить его в пепельницу. Но Штидри уже находился в таком состоянии вдохновения и транса, что вырвал у меня из рук этот кусочек булки, рассмотрел его внимательно и с лету отправил в рот. Наконец он успокоился и обратился к гостям. Поговорив с каждым и каждому воздав должное, Штидри вспомнил и обо мне. Я никогда не мог понять, почему Штидри, в ту пору весьма дурно понимавший по-русски, так часто заставлял меня рассказывать в присутствии своих знакомых. Но так или иначе, он походил по комнате, потом подошел ко мне, положил мне руку на плечо и, подбирая слова, сказал: «Теперь, verstehen Sie, теперь будет unser, наш, теперь будет наш Хераклес очень похож. Браво, просим». Надо вам сказать, что в ту пору я не выступал перед публикой, и гости, собравшиеся в комнате Штидри, это была самая большая аудитория в моей жизни. Страшно волнуясь, я не посмел отказаться от просьбы Штидри, поставил перед собой столик и рассказал несколько историй так, как вот и сейчас вам рассказываю. Когда положенная мне часть программы была исчерпана, то Иван Иванович, уже обследовавший содержание тарелок, стоявших на овальном столе, сказал вдруг: «Интересно было бы посмотреть в изображении нашего дорогого друга Ираклия, гостеприимного хозяина этого дома, Фрица Филипповича Штидри. Это роскошнейший номер Иракля, может быть, наиболее интересный по остроте характеристики и по краткости и выразительности, с которой это сделано. Главным образом, это, так сказать, мимический номер, который, мне кажется, наиболее удачным. Слушай, Иракли, покажи Штидри. Право, покажи. Не может же... слушай, не можешь же Штидри обидеться на то, что ты представляешь его мимику и его жесты, когда, в сущности говоря, он за это и получает деньги. Покажи. Ах, вот как, ты еще и трус к тому же. Поздравляю, трус, превосходное качество, так сказать, тебя вполне украшающее, да. Трус, ну будем знать. И все-таки покажи, показывай в мою голову. Покажи, очень я прошу, просим, давайте поддержим эту просьбу, просим. Надо вам сознаться, что я и прежде показывал Штидри в присутствии самого Штидри. Но только, боясь испортить с ним отношения, я, честно говоря, делал это, ну, скажем, недобросовестно. И когда Штидри садился за инструмент, я очень робко обращался к нему, говоря: «Фриц Филиппович, пожалуйста, сейчас третью симфонию Бетховена. Вот вы так дирижируете. Можно? Вот, пожалуйста, значит, третью симфонию Бетховена. Так, можно? Рам! Рам! Та-ти-та-та-та-ти-та-ра-ра». Я показывал самыми примитивными и самыми обыкновенными средствами, как дирижировать Штидри, причем это было похоже на Штидри нисколько не более, чем на какого-либо другого дирижера. Но здесь, когда в комнате собралось столько народу, я уже не мог схалтурить. И когда ничего не подозревавший Штидри уселся за инструмент, я не только напустил волосы, чтобы быть на него похожим, но даже пальцами приподнял кончик носа, чтобы вполне напоминать выставленный на Невском портрет Штидри, решил и сказать, и взмахнуть, как Штидри. И совершенно удивленному дирижеру я сказал:
1: Nun, jetzt deret es im Fanny von Bethal. Na, na!
0: Штидри выпучил глаза, меня это уже не касалось, и я, оглядев воображаемый оркестр, окинув его дерзким, властным и зорким взглядом напуганной птицы, чтобы быть более похожим на Штидри, решил взмахнуть, взмахнул, подпрыгнул. Никакого звука не последовало. Штидри встал из-за инструмента, закрыл крышку и сказал:
1: «Niemals, никогда, там стеной спит сосед бедный, очень болит. Это что? Отвратительно, мало, очень плохо, похож, сволочь!»
2: Сколько не слушай этот рассказ, все время смеюсь. Наверное, нет ни одного слушателя, который не смеется. Я говорил о большом общественном значении тех рассказов Андронникова, где сохранены для нас образы выдающихся мастеров искусства, больших писателей, музыкантов. И что слушателю за дело, что он никогда не видел и не слышал, скажем, Алексея Толстого. Алексей Толстой, которого показывает нам Андронников, живой, интересный, сочный человек, хлебосол, этакий фламандец, живописный, широкий, чувствующий любое проявление жизни в красках, в плоти, в весе, с его поразительным по образности языком, этот Алексей Толстой нам дорог и интересен. Мы будем слушать сейчас один из наиболее замечательных, полифоничных, многообразных и многотемных рассказов Андронникова, записанный на пленку еще при жизни Качалова, рассказ о том, как на дачу к Алексею Толстому в детское село под Ленинградом, теперь город Пушкин, приезжает великий русский артист Василий Иванович Качалов. Вот отворилась дверь, и он вошел, и восторженный хозяин кинулся ему навстречу.
3: «Туся! Туся! Вася Качалов приехал! Честное слово, иди сюда. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Василий, ну почему ж ты так поздно? Тебя же ждали к 3 часам, а сейчас 7 час. Это недобросовестно с твоей стороны. Люди сидят за столом на закуске. Я не велел до твоего приезда подавать супа. Здравствуй, Вася. Здравствуй, милый. Ну, здравствуй. Раздевайся и иди. Василий, почему ж ты молчишь?
4: Постой, постой, постой, Алёша. Я не молчу, а вот как я только разденусь, как разберусь и обогреюсь немного с мороза. Мы поговорим по душам и души друг другу откроем.
3: Куда идти-то? Да не туда пошел. Там кухня, направо. Вот дверь.
2: Насладившись встречей с другом, Алексей Толстой ведет Качалова к гостям, в столовую, обедать. А в середине обеда он уже не выдерживает и просит Качалова читать, в нетерпении, предвкушая наслаждение этим чтением.
3: Слушай, Вася, мил, ты отдохнул? Работать давай. Что ж так сидеть? На палубу. Работать! Ну, Вася, почитай нам. Сейчас Вася Качанов прочтет нам отрывок из «Воскресенья» Толстого. Льва, ну, Господи. «Воскресенье» — роман Льва Толстого. Я должен сказать, что когда я слушаю этот отрывок в исполнении Васи, серьезно, я каждый раз изумляюсь, какая глубокая и художественная правда в этом произведении, и какой замечательный Лев Толстой и неповторимый мастер русской прозы. И прочти мне, и прочти, я умоляю. Значит, это, Федин, ты же небось не помнишь, в чем там дело-то. И значит, герой романа Нехлюдов, офицер, гостил у теток, у старух. Две старушонки маленькие такие. И, значит, обрюхатил Катюшку, воспитанницу, и бросил. И вот, значит, проезжает он в поезде мимо станции. И поезд не останавливается. И Качалов читает, говорит, бежала за поездом, и никакого действия в этом отрывке другого нет. Только бежит за поездом. И это невозможно слушать без затаенных слез и глубокого внутреннего волнения. Я тебя умоляю, Вася, ну, будь другом, прочти. Это же грандиозное искусство. И кроме тебя это никто не может сделать. Я тебя очень прошу.
4: Это какое же место, Алеша? Это там, где Катюша Маслова. Ну, хорошо, попробуем, не знаю. Я бы скорее другое почитал вам, друзья мои.

0: из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Тетушки ждали Нехлюдова, просили его приехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Как только Катюша узнала про это, она решила пойти на станцию, чтобы повидать его.
1: Между прочим, старейший суфлер художественного театра Воденицкой, по его собственным словам, полвека проведший у ног великих артистов, писал Андронникову: «Я не один раз сидел у ног Василия Ивановича Качалова и обязан был знать все его нюансы, а их было множество. Но Василий Иванович артист, а вы писатель. Очень внимательно слушая передачу, я не мог ни одному из вас отдать предпочтение. И вы, и Василий Иванович друг друга достойны». Это свидетельство суфлера весьма красноречиво. Но вернемся снова за стол к Алексею Толстому. Наступает вечер, и Качалову пора уезжать.
2: Продолжай, Василий, я тебя прошу.
0: Нет, не буду читать.
2: Честное слово, это недобросовестно. Нужно, ты плохо работаешь сегодня.
0: Нет, Алеша, поздно уже, ехать пора.
2: Куда ехать? Да что ты? Да никуда ты не поедешь.
0: Как не поеду?
2: Да вот так.
0: Да нет, нельзя же то, что ты говоришь, да? Ведь у меня же спектакль завтра. Нельзя, надо ехать.
2: Нет, я не хочу, чтобы ты уезжал. Мы без тебя помрем. Я не отпущу. Ты должен у нас пожить несколько дней. Мы завтра поедем на охоту, если хочешь.
0: При чем тут охота? Никакой охоты, какая не охота. У меня спектакль. Мы ведь сейчас где? Мы у тебя в доме. В детском селе. Ну да. Ведь это еще же нужно в Ленинград попасть. Потом переехать на другой вокзал, потом в Москву в проезд художественного театра, только Камергерский так теперь называется. И потом я не могу, нет.
2: Нет, это пустяки. Знаешь что, я тебе достану записку от госиздата, что ты был болен.
0: Да мне такая записка не поможет, ведь если опоздаешь на спектакль, пойдут взбутетенивание, нареканье, все то, чем почует начальник своих подчиненных. Помнишь, это у Гоголя так говорится, Алеша?
2: Я-то помню. Да ты-то откуда это знаешь? Я ж никак не пойму. А ты ведь в гоголевских спектаклях не участвовал. Видали, как я его осадил? Извините.
0: Нет, ехать пора. У нас завтра и репетиция, и спектакль. Вот сколько лет я в театре, а ни разу не опоздал, разве только что болезнь. Да, мне завтра надо играть Никиту Вершинина в пьесе «Бронепоезд». Знаешь, такую пьесу написал этот Всеволод Иванов. И там такое место, реплика у меня есть, очень трудная внутренняя. Уж больно сурово встретил ты нас, Илья Харасимович. Это нужно, это сыграть все завтра, да. Так что я поехал.
2: Нет, это не выходит. Нельзя, нет. Знаешь что, пошлем телеграмму в Москву для смеха, что ты помер. Ты можешь себе представить, сполошаться? Ха! Безумно, а потом ты приезжаешь. Вот это будет мировое явление. Я же все буду целовать после этого. Никто же не будет на тебя сердиться. Честное слово, ну, Вася, я не могу даже представить мысль, что ты уедешь. Мы останемся одни. Нет, я тебя умоляю.
0: Нет, ехать пора.
2: Да ты посмотри, какими глазами смотрят на тебя. В этих глазах восторг, поклонение божеству и жадность людей, голодающих по замечательному искусству. Не уезжай.
0: Нет. Ну, вот, голубушка Наталья Васильевна, за ваше здоровье этот бокал и в вашем лице.

0: все женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час. Да чуть-чуть не забыл эти слова. Вот сколько времени уже нужно ехать. Прости, Алёша, старый и испытанный друг. Прости, не нужно никаких знаков внимания. Я сам найду дорогу. Не провожай меня, не провожай, сиди.
1: Да нет, я провожу тебя.
0: Нет, не провожай, сиди. Ты нужен им, гостям своим, более еще, чем мне. А я как-нибудь и сам разберусь. Я исчезну, не прощаясь, по-английски. Земной московский поклон, друзья мои. Будьте здоровы, друзья, будьте здоровы.
1: Ну вот, я тебя провожу, иди. Нет, вот, идем в переднюю. Слушай, надо ему шубу.
0: Вот шуба у меня была, и нету что-то.
1: Да будет у тебя шуба, да тут сейчас.
0: Ох, сколько шуб понавешано, какие-то медвежьи, беличьи шубки, а моей шубы нет. Мои юные, мои нежные друзья, они несут мне шубу, и шляпу несут, и палку. Это какие все это славные, какие замечательные юноши. Это что же, все твои дети, Алеша?
1: Я не знаю, о ком ты говоришь. Здесь 17 человек гостей, и среди них Вячеслав Шишков с громадной рыжей бородой. Я думаю, тебе не стоит ехать.
0: Нет, я поехал непременно.
1: Ну, тогда одевайся. Я вот не люблю. Либо ты едешь, либо ты остаешься. А, понимаешь, как неврастенник, интеллигент, ты выходишь в передний, начинаешь мучить себя и людей. Что я еду, нет, я остаюсь. Нет, ты же скажи, никуда ты не поедешь, никуда не надо тебе ехать. Это совершенно неразумно.
0: Нет, я еду. Ну вот, кажись, я готов. Вот мой кафтанишка. Рукавицы на мне, новый кнут под мышкой. Помнишь, мы всегда с тобой в гимназии учили наизусть это стихотворение Ивана Савича Никитина и никогда не мог понять, при чем тут новый кнут?
1: Я не знаю, я с тобой в гимназии вместе не учился, и вообще ты много старше меня.
0: Да вот, ну надо ехать.
1: Да нет, ну, Василий, чего же вы тогда встали здесь? Пострелы. Чего же вы выпучились на него? Что вы качало никогда не видали, что ли? Что вы стоите-то? Извозчика ведите. Он же не успеет пешком на вокзал. Да и не пойдет 7 верст киселя месить. Грязища какая на дворе. Давай иди. Иди ты тоже. Ты тоже иди. Там у водопачки извозчик стоит. Пьяным пьяно. Пьян морд стоит такой извозчик. В дымин пьяный. Ха! Идите его приведите, если только он не упал с козел. Иди тоже иди, Иракли. Сержа. Ну, Василий, мне очень жалко, честное слово. Тебе следует остаться.
0: Нет, я поехал. Прости, Алёша, прости. Ну, встретимся еще.
2: И Качалов уехал. Мы видим стоящего на пороге Алексея Толстого, слышим шум деревьев, вглядываемся в тьму, и мороз этой ночи пронизывает нас. Уже нет и Алексея Толстого, и Качалова, но вот они только что были с нами, стояли рядом, дышали одним воздухом, и все это благодаря Ираклию Андронникову. С годами творчество его совершает известную эволюцию, совершенствуется образное начало его рассказов, строже становится средство выразительности. Он теперь более философ и более поэт. Одна из работ его последних лет – замечательная публикация, найденного в Нижнем Тагиле архива семейства Карамзиных, их переписка. Это теперь широко известная тагильская находка новым светом документальных и интимных свидетельств осветила трагедию Пушкина в последний год его жизни. Андронников прочитал эту публикацию по радио, а потом, во время юбилея Пушкина, и по телевидению. Причем на следующий вечер по просьбе телезрителей повторил свое выступление. Оно произвело необыкновенное впечатление. Перед нами развернулся как бы документальный фильм о гибели поэта, прокомментированный очевидцем. Здесь, в этой своей повести, Андроников как нигде почувствовал драму документа, почувствовал и передал трагическую силу документа. Тагильская находка примечательна тем, что ее образы возникают из времен давно минувших и только из свидетельств людей, давно ушедших. Здесь совсем иные приемы в создании образа, чем, скажем, в рассказе об Алексее Толстом и Качалове. Здесь от Андроникова потребовался величайший такт, целомудрие, чувство стиля. Здесь нельзя было изображать и показывать. Здесь надо было проникать в сущность характеров и событий и оценивать их умом и сердцем нашего современника. Век нынешний и век минувший слились в этой повести, образовав неразрывную связь эпох и судеб. Слушайте эпизод из «Тагильской находки». Наступают последние дни Пушкина. О них пишет светская барышня Софья Николаевна Карамзина, дочь историка. И обратите особое внимание, как читает Андронников один из наиболее потрясающих документов в истории нашей литературы, письмо вдовы Карамзина Екатерины Андреевны о прощании с Пушкиным.
0: Вот письмо от 29 декабря 1836 года. Пушкину осталось жить ровно месяц. Софья Николаевна передает брату свои впечатления. Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо. Выражение лица у него как у тигра. Он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя ее сестру после замужества. А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь, воспаление в боку. Третьего дня он появился, наконец, похудевший, бледный, очень интересный. И тут же она пишет о Пушкине. Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин изредка прерывал свое угрюмое, и стеснительное для всех молчание, только отрывистыми ироническими замечаниями и время от времени демоническим хохотом. Ах, смею уверить тебя, он был просто смешон. Какое безнадежное одиночество должен был испытывать Пушкин, если это пишут его друзья. Нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных муках. И снова идут сообщения о бракосочетании Дантеса, о свадебном обеде, о комфортабельной обстановке, которую приобрел для Дантеса его приемный отец, о бале у Фикельмонов, где собралось 500 человек. А вот письмо матери Екатерины Андреевны Карамзиной от 30 января 1837 года. По-русски. Французский текст не передал бы так значительности его содержания. Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина. Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил 2 дни, а вчерась в пятницу отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также. А потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом. Он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавший еще раз его руку, я уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке.
3: Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать. Отчего и почему это великое несчастье случилось. Они мне противны. Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя. Я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит. Потеря для России, но еще особенно наша. Он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет.
2: Тагильская находка, переданная по радио и по телевидению, вызвала сотни и сотни восторженных и благодарных отзывов. Нет слов, чтобы выразить мою великую гордость и восхищение. За 45 лет я так не восхищался, пишет герой Советского Союза Петр Дмитриевич Худов из города Яхромы. Не знаю, как выразить свою благодарность, ведь это очень нужно для нас, для молодого поколения, для любителей литературы, ощутить веяние времени, неразрывную связь поколений, пишет нам старшеклассница Вера Сумкина из Владимира. Таких писем можно прочитать вам множество. Но характерно, что в своих письмах телезрители и радиослушатели пишут не только и не столько об отдельных передачах, сколько о всей деятельности Андронникова. Его передачи, как писал сотрудник Дворца культуры Зила Симакин, позволяют понять и перенять величайшие и благороднейшие традиции гуманистической русской культуры. Патриотизм рождается из благоговейнейшего преклонения перед всем тем, что наследуем мы. И хорошо сказал об Андронникове 65-летний пенсионер из Москвы Гришпун. Формально он доктор филологических наук, но фактически он доктор культуры. А я бы добавил, что Андронников не только пропагандирует великую и сложную и тонкую культуру России, он никогда при этом не опускается до примитивного популяризаторства, никогда и ничего не упрощает. Он воспитывает в своих слушателях и зрителях потребность в культуре и величайшее уважение к ней.
4: О, русская земля! Слово о полку Игореве.

Вечером принесли повестку. Вот и мое время пришло, сказал он. Ему вдруг вспомнилась последняя мирная ночь под воскресенье 22 июня. Вся огромная, молодая, рабочая и колхозная Россия пела и играла на баянах, в городских садах, на танцевальных площадках, на сельских улицах, в рощах, в перелесках, на лугах у родных речек. И вдруг стало тихо. Не доиграли баяны. Вот уж год стоит над советской землей суровая, без улыбки тишина. Ночью он при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем дрова. «Хватит», — сказала ему жена. «На всю войну все равно не напасешь». Он оглянулся на гору нарубленных дров. «Ладно, придем с сыном с войны, еще дров тебе наколем». Они зашли в дом. Тепло дохнуло в лицо. Слышалось дыхание спавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме, это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. И лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из нее. Он спросил, «Собрала мне, что говорил?» Жена положила на стол мешок. «Так, Марья, давай я вам напоследок воды наношу». Он взял ведра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхивая об осклизлые стенки сруба, шло вниз. Он наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и черный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти. Входя в сени, он увидел жену, сидевшую на лавке. Она подняла голову и сказала, «Посиди, отдохни, поешь». «Ничего, успею». Уже светало. Он сел за стол. На столе лежала в миске картошка, белел засахарившийся мед на блюдце. Лежал нарезанный хлеб, стояла кружка молока. Он ел неторопливо. Потом встал, обтер рот и сказал. «Ну?» И стал собираться. Они обнялись. «Петр!» Медленно проговорила она, как бы убеждая его опомниться, одуматься. «Надо», — сказал он. Движения его были медленны, но он старался не смотреть в сторону жены. «Надо детей разбудить». «Чего будить? Я с вечера с ними простился», — сказал он и прислушался к сонному дыханию ребят. Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену. Она вместе с ним обвела глазами стены. Но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге. Она заранее знала, что все ее одиночество увидят эти стены. И они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле. Он шел по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед. «Петр, Петя», — шептала она. Он не оглянулся, не остановился. Все шел навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли.
а холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья.

Вот солдаты идут по степи опаленные, тихо песню поют про березки да клёны, про отвагу в бою и про смерть ради жизни, и про верность свою нашей славной отчизне.

0: Оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении. Бесшумно снялись и бездорожно, лесом, начали отходить к Дону. Остатки роты вел старшина. Тяжело раненого лейтенанта несли на плащ-палатки бойцы, сменяясь по очереди. В теплом воздухе неподвижно висел смешанный прогорклый запах горелого железа, выгоревшего смазочного масла. Но и этот смердящий запах не в силах был заглушить нежнейшего, первозданного аромата преждевременно вянущей листвы, недоспелых плодов. Даже будучи мертвым, сад все еще источал в свою последнюю ночь пленительное и сладостное дыхание жизни. Переругиваясь в полголоса, спустились с песчаного холма, увидели в просветах между кустами тускло блеснувшую свинцово-серую полосу Дона, причаленные к берегу темные плоты и большую группу людей на песчаной косе. Старшина подошел к группе бойцов и сказал дрогнувшим голосом: «Не донесли. Умер лейтенант». На поляне, возле дикой яблони, с поникшими листьями, осыпанными слезинками дождя, вырыли могилу. До конца работы не обмолвились ни одним словом. Старшина хрипло и тихо заговорил:
1: «Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты, мы хороним нашего лейтенанта. Он был хороший командир, товарищ. Вы сами знаете. И не об этом я хочу сейчас сказать. Я хочу сказать, возле этой дорогой могилы мы, сынки, отступали, но бились, как полагается. Вон сколько нас осталось, раз-два, и обчелся. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно. Только и радости, что не стыдно. Но и нелегко. А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта. Чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери, его жене. Нас потрепали. Тут уж ничего не скажешь, потрепали таки добре. Но я старый среди вас человек. И солдат старый. Слава Богу, четвертую войну ломаю. И знаю, что живая кость мясом всегда простает. Обрастем и мы. Пополнится наш полк людями. И в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем. Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется. Может, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку. Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины.

0: Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Два бойца, раздевшись, выстирали гимнастерки и портянки. Один из них сел на песок, обнял руками колени. Другой прилег рядом.
1: Микола. Микола. Что-то ты мрачного сегодня.
2: А чему же радоваться? Не вижу оснований.
1: Оснований? Какие еще основания? Живой, ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка. Смотри, вон кувшинки-то плавает. Красота, да и только.
2: Угу, красота.
1: Знаешь, я удивляюсь тебе. Ну, ей-богу, старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких вот переживаний у тебя, как у допризывника. Да что ж ты думаешь, если дали нам духу, так уже все? Что, конец света или в войне, может, конец?
2: Да при чем тут конец войне?
1: Ну, а что ты?
2: Да вовсе я этого не думаю. Но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. Немцы вон висят на хвосте. Только вчера оторвались от них, и все топаем и топаем. Когда упремся, неизвестно. А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно.
1: Ну, а я не вижу оснований, чтоб мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Топаем, то. Ну что, бьют нас? Значит, по делам бьют.
2: Угу.
1: Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы от ярости пена на губах кипела. Тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, так шипеть слюна будет. Потому и бодрый я. Потому вот и хвост держу трубой, что злой ужасно. А то ах, прорвались немцы. Ах, да прах его возьми-то, этого проклятого немца. Прорваться-то он прорвался. А вот кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами, да как вот отдадим? Ну, знаешь что, ты давай как упайся, а то я тебя утоплю.
2: Подожди, сейчас. Ну,
1: давай,
2: ну, тебе перестань.
1: Красота-то какая.
2: Как думаешь, на переформировку теперь нас погонят?
3: Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться. Может, где поблизости наши окажутся?
1: Я в тыл не пойду. Мы вон с Николаем так порешили. Мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтоб в тылу отираться. Он куда нас допятил, немец. Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын. Слушай, Некрасов, а как ты по старой дружбе? Не составишь нам компании, а? Ты гляди, один старый боец останется, другой, третий. Ведь это же сила. По капле река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте. Верно?
3: Нет. Не останусь.
1: Чего ж ты так?
3: Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали. Пущай они и горюшко лаптям похлебают. А я не против того, чтобы в тыл сходить. Пока полк переформируют, пока то да сё, а я отдохну за мое почтение, хотя тосплюсь за все эти каторжные дни.
1: Ты не хорошо, оказывается, чудак.
3: Чудак не я, а баран. Он до покрова матку сосет, а глаза у него круглые. Какой же я чудак? Нет, это ты по ошибке.
1: Ну, тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже.
3: Ну, останемся мы с тобой. Фронт удержим? Как бы не так. Я с первых дней войны эту серую беду трепаю. Имею я право на отдых или нет?
1: Сейчас нет.
3: Ага, сейчас нет. До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года мои, учти, не молоденькие. Вот вам, какие молодые, при здоровье можно воевать без роздуху. А мне невозможно. Годы мои не те, да и дома желательно побывать. У меня ведь четверть детишек. И вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя. Ну, позабыл, то есть, какие они обличием. Глаза их не смутно так представляю, а все остальное, ну, как сквозь туман. Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь. Хочу ясно их вспомнить. Нет, не получается. Даже потом меня прошибает, а все равно не могу их точно вообразить, да и шабаш. Главное, старшенькую Машутку, и ту толком не вспомню. А ведь ей 15-й годок, смышленая такая, первой отличницей в школе училась. Эх, а про жену уж и не говорю. Это дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь.
4: Ты откуда родом сам-то? Курский?
3: Был Курской, из-под Лебедяни.
4: Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец. Что и говорить, любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, а ему желательно прохлаждаться. Видал, нашел самое время, самое подходящее время нашел. Да ты, ты знаешь, ты морду давай не вороти, ты слушай. Говоришь, дома желательно побывать. А как ты думаешь побывать там? На ногах войдешь? По чести, по совести, как солдат? Или, может быть, на пузе к немцу в плен? К своему порогу приползешь, хвостом повиляешь, вот семью обрадуешь. Вот, мол, уморился воевать ваш герой. Так, что ли? Ух ты! Думал я, что ты русский человек, а ты так, оказывается, жабья слизь. Ты не доводи меня до греха, слышишь? Да черт с тобой. Ну, а ты, Микола, как? Остаешься?
2: Вот еще вопрос. Даже странно слышать. Что же мы с тобой наше ружье-то пополам переломим, что ли? Ты остаешься, и я остаюсь.
4: Вот это правильно. Вот это, Микола, по-товарищески.
3: Порешил. Так что и я. Порешил остаться с вами. Экое дело, опамятовался.
4: Опамятовался.
3: Да. С устатку да со зла чего только не придумаешь. С дурма ума чего не наговоришь. А ты, Петр, не всяко лыком строку. Вместе сколько протопали, не чужой же я в самом деле. Ну, серчать тут особо нечего, Петя. Ну, слышишь?
4: Да ну тебя.
3: Ну что ж, ну давай, закурим.
4: Тебя бы дуру, знаешь, прикладом бы угостить надо. Плетет черт знает что, а ты его тут уговаривай, умасливай. Да последние несчастные нервы с ним трепи. Дура. На, закуривай. Да не забывай, что из чужого табаку надо крутить-то потоньше.
3: Клянусь, не умею делать тонких из чужого.
4: Ну ладно, давай там закурим. Ну что, хлопцы, надо доложиться начальству, что остаемся. Не крадучи же делать такое дело, а? Ну пошли, айда к старшине.
3: Пошли.
5: И что это за герои пошли? Ни устава не хотят признавать, ни дисциплины. Об военной службе и понятия не имеют. Действуют, как детишки на ярмарке. Ты в армию нападенную работу нанимался, что ли? И какое я имею право отпустить тебя в другую часть? Ну, какое? Нынче ты уйдешь, зав другой и так далее. А потом, что ж получается, спрашивают тебя? Четвертый за утро приходит. И все с одной и той же песни. Четвертый. Не желают они в тыл идти. Желают тут оставаться. Да я, может, сам нисколько не желаю в тыл идти, а приказ выполнять должен. Вот только что видел майора. Он приказал немедленно отправляться в хутор Таловский, там штаб нашей дивизии. Осмелился у него спросить. Как же с нами будет? Он говорит, не беспокойся, старик, Раз сохранили боевую святыню знамя, значит, полк не расформируют. А быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут и опять двинем на фронт, на самый важный участок. На самый важный. Это понятно вам? Майор сказал. А тут приходят разные байстрюки. Голову мне своим детским геройством морочат. О. А вы, сынки, чего явились?
2: Ну, говори, Петро.
4: Да ладно.
6: Пришли узнать, когда выступать будем. Командуй, сбор, старшина.
5: О, вот это да.

Командир дивизии, раненый в предплечье и голову, от потери крови и бессонных ночей все эти дни чувствовал непроходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье, в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба. «Ты не спишь?» — спросил он. «Прибыл 38-й. 27 бойцов. Привел старшина. Знамя полка сохранено. Люди ждут в строю. Вась, ты не вставай, приму я». «Не вставай же, чудак, тебе худо, ты белый, как стенка. Ну, разве можно так?» «Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны 8 лет. Я сам к ним выйду. Поди, скажи, рапорта не надо, знамя расчехлить». С крыльца командир сходил, медленно и осторожно ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила. И когда грузно ступил на землю, в строю глухо и согласно щелкнули 27 пар стоптанных солдатских каблуков. Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю подошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника. Остановившись, он оглядел лица бойцов одним незабинтованным и сверкающим, как кусок антрацита, черным глазом, неожиданно звучным голосом сказал: «Солдаты, Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка, знамя». Полковник волновался и не мог скрыть волнение. Правую щеку подергивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, полковник поднял над головой сжатую в кулак смуглую руку. Голос его, исполненный страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натянутая струна. «Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами. Вы принесете ваше знамя в Германию, и горе будет проклятой стране, породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернут алые знамена нашей великой армии-освободительницы. Спасибо вам, солдаты!» Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшем над древком тяжелыми литыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, преклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело оперся пальцами правой руки о влажный песок, но мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни. Сжав челюсти, Петр стоял, не шевелясь, и лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, сдавленный всхлип, слегка повернул голову. У старшины, у боевого служаки вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие светлые слезы. Но покорной воле устава он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову.

Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма, вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию боя. Боец прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему показалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке. И он, охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к дрожавшей от разрыва земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что родная земля непременно укроет и оборонит от смерти.

0: Сейчас в штыки, подумал боец, ощупывая потной рукой гранату. От волнения ему не хватало дыхания, и он раздувал ноздри и втягивал горячий, пахнущий дымом воздух с сапом, словно загнанная непосильной скачкой лошадь. Он кинул по сторонам беглый взгляд. Из окопов уже выскакивали товарищи, его родные товарищи, побратимы на жизнь и на смерть. Их было немного, но жидкое «Ура!» их звучало так же накаленно и грозно, как и в былые добрые времена. Одним махом боец выбросил из окопа свое большое, ставшее вдруг удивительно легким, почти невесомым тело, перехватил винтовку, молча побежал вперед, стиснув оскальные зубы, не спуская из-под лобного взгляда с ближайшего немца, чувствуя, как вся тяжесть винтовки сразу переместилась на кончик штыка. Он успел отбежать от окопа всего лишь несколько метров. Позади молнии сверкнуло пламя, оглушительно громыхнуло, и он упал вниз лицом в клубящуюся темноту, которая мгновенно разверзлась перед его широко раскрывшимися, обезумевшими от страшной боли глазами. Он очнулся, ощутив на лице прикосновение шероховатой маленькой руки. Влажной марлей ему осторожно прочистили рот и глаза. И он на миг увидел маленькую женскую руку и голубую пульсирующую жилку у белого запястья. Затем к губам его приставили теплое, металлическое, пресное на вкус горлышко алюминиевой фляжки. Обжигая небо и гортань, тоненькой струйкой потекла водка. Он глотал ее мелкими, судорожно укороченными глотками, и уже после того, как фляжку мягко отняли от его губ, он еще раза три глотнул впустую, как теленок, которого оттолкнули от вымени, облизал пересохшие губы, открыл глаза. Над ним склонилось бледное, даже под густым загаром, веснушчатое лицо незнакомой девушки в выленившей пилотке, прикрывавшей спутанную копну огненно-рыжих кудрей.
1: Сестрица, родная моя, откуда же ты взялась? Сестренка, ты бы мне еще водочки немножко.
2: Какая там водочка? Ну, нельзя не... тебе больше, никак нельзя, миленький.
1: Глоточек я...
2: Нельзя. Пришел в себя и хорошо. Ой, огонь-то никакой, ведут ужас. Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до медсанроты.
1: Слушай, сестренка, куда меня поранила?
2: А всего тебя, всему досталось.
1: Ноги, ты мне скажи, их ноги хоть целые или нет?
2: Целые, целые, целые, милые, целые. Продырявлены, правда, немного, но целые. Ух. Ты не беспокойся, не разговаривай. Вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует, лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. И все будет в порядочке. Война любит порядочек.
1: Ты мне глоточек бы еще.
2: Миленький, потерпи, потерпи, пожалуйста, потерпи. Вот так. Сейчас двинемся дальше, тут уж недалеко осталось. Ой, Господи, ну зачем это берут таких обломов в армию? Ну зачем, спрашивается, ну разве я тебя дотащу такого мерина? Ведь в тебе, наверное, пудов 6, а?
1: 93.
2: Что 93?
1: Да это килограммов, столько во мне было довольно, а сейчас, наверное, поменьше-то. Господи. Ведь дитё же совсем, совсем дитё. Ей бы дома с книжками в 10-й класс бегать, всякую там алгебру учить. А она тут под невыносимым огнем страсть терпит, таская нашего брата. Доченька, стой, погоди, ну, стойте, говорят, ну, ты вот что, дочка, Ты давай бросай меня, ты не мучайся. Я сам, вот я полежу малость и сам попробую. Руки у меня целые, я долезу как-нибудь, слышишь?
2: Это еще глупости какие!
1: Да чего я?
2: И к чему вы, мужчины, всякую ерунду говорите? Куда ты годен? Это я так, устала немного, а как только отдохну, снова тронемся. Я еще и не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен. У меня всякие случаи бывали, даже похлеще этого. Ты не смотри, что я с виду маленькая. Я сильная.
3: Пришел в себя он уже много часов спустя на левой стороне Дона в медсанбате. Первое, что почувствовал, острый запах лекарств, спирта, а затем увидел низкий зеленый купол просторной палатки, людей в белых халатах, мягко двигающихся по застланному брезентом земляному полу. Потом он услышал голос доктора. Этот должен не только жить, но и воевать. Черт знает, до чего здоров, даже завидно.

граница. На переправе снова поставили полосатый столб и строили разноцветную будку поста. Граница.

бомбу со своего самолета, думал ли ты тогда, что придет час твоей гибели, что солдаты в зеленых бессмертных гимнастерках появятся на берегах этой реки и переплывут ее? Судьба, сказал бы ты. Да, судьба справедливых армий всегда прекрасна. И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места –

Десанты в лодки. Команду подали шепотом. А впечатление было такое, что она прозвучала, как гром. Наконец! Весь левый берег, который еще за минуту перед тем казался безлюдным, теперь ожил, зашевелился. Темнота наполнилась почти невидимым, но отчетливо слышным движением множества людей. Десанты! В лодки! Грозными роями взвились ракеты, пущенные с противоположного берега. Осветилась широкая морщинистая лента реки, покрытая плотами, лодками, лодочками, пересекавшими ее с востока на запад. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки. Навстречу десантам, казалось, хлынули ослепительные струи расплавленного металла. Вокруг часто зацокало, волны закипели. Сквозь гул можно было различить, как размеренно, с беспощадной неутомимостью работающих станков били немецкие самоходки. Казалось, они действовали сами, без людей, автоматически разряжаясь и снова заряжаясь из неисчерпаемых запасов. Казалось, это комбинированная пытка металлом, громом, газом, свистом никогда не кончится, не уляжется, не утихнет, пока не доведет до безумия. Раненые звали на помощь. Стоя среди раненых и едва сдерживая волнение, майор внезапно крикнул: «Никуда мы не снимаемся! Никогда не бросим! Сниматься будем только вперед! Я уже послал связного за знаменем! Знамя несут!» Неожиданно раздались голоса: «Знамя! Знамя!» Казалось, целительный ток прошел по усталым лицам. Раненые приподнялись, встали на колени. Все смотрели на лес. Оттуда в самом деле выходили, направляясь прямиком через поле, полковые знаменосцы. Знаменосцы пересекали поле. Бойцы смотрели на знамя сияющими, восторженными глазами. Знамя все приближалось. Привыкнув видеть святыню полка в голове колонны, они надеялись и на этот раз увидеть за знаменосцами ряды подкрепления. И странно было, что эта колонна не вынырнула, не потянулась из леса вслед за знаменем. И все же она была. Отцы и матери, сестры и одноклассники, пионеры и учительницы – все они, казалось, шли за знаменем, двигались на помощь бойцам.

Полк двигался колонной, подминая под себя автостраду, которая как на крыльях то опускалась, то поднималась между невысокими холмами и широкими долинами. Едва заметно, как шест антенны, древко знамени покачивалось над головами бойцов. Знамя, как всегда на марше, было в чехле. Внезапно рядом со знаменосцами появился бледный, взволнованный командир полка и на всем скаку скомандовал: «Знамя из чехла!» Один из знаменосцев принял команду, проворным движением сорвал загрубевший, как солдатская ладонь, чехол, и шелковое багряное пламя вырвалось из-под них, упруго захлопав по ветру. «Победа, товарищи!» – закричал полковник. «Победа!» Полк выпрямился, замер. Стало слышно, как звенит мошкара, столбами рея над головами бойцов. Мошки облепляли напряженные лица, но среди сотен людей никто не пошевельнулся. Ни одна жилка не дрогнула на солдатском лице. «Слушай! Война окончена! Полная победа, товарищи!» Полк ответил на это всеобщим салютом. Вся колонна весело палила в небо из карабинов и автоматов, палила из чего попало в радостном неудержимом экстазе. Взлетали к солнцу солдатские пилотки, все стреляли, плакали, смеялись, не слыша ни себя, ни окружающих. Бойцы в восторге обнимались. «Победа, товарищи, победа, победа!» Все поздравляли друг друга с этим великим и не совсем еще привычным словом. Каким безопасным, надежным, просторным сразу стал мир. Смерть уже не угрожает на каждом шагу. Ты уже заворожен от ран и увечий. Перед тобой уже открылись ворота в светлое будущее. Такое великое солнце никогда еще не светило тебе. Такое васильково-синее небо никогда еще не высилось над тобою. Переполненный до краев счастьем, полк спускался по автостраде в зеленую, налитую до краев утренним солнцем долину. Бойцы вдохновенно стреляли в небо, не целясь, не имея в виду кого-нибудь убить. Развернутое знамя горело прекрасным пламенем. Полк был тот и не тот, чем-то прежний и чем-то уже будущий. Обновленный, торжественный, праздничный, рядовой и обычный, похожий на тысячи других полков. Монолитной, сомкнутой колонной, под развернутым знаменем, лицом к солнцу, прошедший все испытания, готовый ко всему.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок, старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове. Обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, была единственной данью наступившему мирному времени. Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Но в нем не чувствовалось никакой растерянности. Военная привычка к перемене мест выбила из него следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Так он вышел на площадь. Здесь остановился и внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел мавзолей Ленина и тогда понял, где находится.

0: Ровесники.
1: Передача для старшеклассников.
0: Ну что, готово?
2: Ничего, ну страшно, ужасно.
0: Ничего, все будет хорошо, нормально. Начинаем.
2: Ну ладно, давай начинать.
0: Здравствуйте, товарищи.
2: Добрый день. Сегодняшний выпуск «Ровесников» не совсем обычный. Дело в том, что по давней традиции в начале мая в эфир выходит передача, которая приготовлена из материалов юнкоров, членов нашего юношеского совета.
0: Ну, мы тоже в свое время участвовали в таких передачах, и вот теперь этот выпуск целиком приготовили сами.
2: Да, но мы, правда, забыли сказать, кто это мы.
0: Ну, это Лена Терешина, знакомая вам как ведущая наших передач.
2: И Юра Яковлев. Он у микрофона «Ровесников» уже 4 года. И вот только что успешно сдал экзамен за третий курс факультета журналистики МГУ.
0: Раз уж ты так подробно обо мне говоришь, я тоже поясню нашим слушателям, что Лена Терешина закончила первый курс нашего факультета, и сейчас мы вместе с ней проходим практику в редакции «Ровесников». Так что этот выпуск для нас, ну что ли, как проба пера.
2: Да, давай, Юр, сразу расскажем, что будет в нашей передаче.
0: Ну, первый материал – это тот, который сделала ты о поездке в Ригу.
2: А твой материал об ансамбле политической песни «Плакат» мы поставим в конец передачи. Пусть это будет наша музыкальная страничка.
0: И еще мы познакомим сегодня вас с работой выпускницы этого года факультета журналистики МГУ тоже, Верой Леньковой.
2: В нашей передаче будут и песни. И еще мы выполним просьбу одной из наших слушательниц.
0: Ну вот, кажется, официальная часть окончена. Я выхожу из студии. Здесь на время теперь только ты хозяйка.
2: Ой, ну ладно, иди. Еще прошлой весной я сидела за школьной партой. Мечтала об институте, о студенческом времени. И вот я уже студентка. И какой милой и чудесной кажется мне теперь моя школьная жизнь. Мы часто собираемся вместе с моими бывшими одноклассниками и с удовольствием вспоминаем наших учителей, наши неудачи, успехи. Но, знаете, больше всего радости приносят фильмы, которые мы снимали во время поездок по стране. Где мы только не были с нашим классом. В Ленинграде, в Киеве и Львове, в Таллине и в Севастополе. Конечно, мы понимаем, что после нашего ухода жизнь в школе не остановилась. И как иногда заманчиво бывает появиться в школьном коридоре во время перемены и снова почувствовать себя ученицей, сесть за парту, за которой сидела столько лет, и оглянуться на весь класс. А еще лучше бывает махнуть рукой на вечные заботы и присоединиться к путешественникам. Ведь все так же в школе перед очередными каникулами начинается беготня. Одни покупают билеты, другие созваниваются со школой, приславшей приглашение, третьи уговаривают заупрямившихся родителей. Но вот сборы позади, и веселая компания, оставив вместе с дневником в портфеле все школьные хлопоты, в последний раз заверив родителей, что ничего ужасного не произойдет, дружно поет под стук вагонных колес. Кто же на сей раз и куда? Новые подопечные нашей классной руководительницы, 8-й класс Б, и я вместе с ними. Наш путь лежит в Ригу. Об узких улочках этого старинного города и черепице причудливых крыш каждый из нас слышал еще с детства.

0: пошли тихонько.
1: В Риге нас встречают наши ровесники из 30-й школы. И вы знаете, как часто реальность оказывается лучше мечты, так и Рига превзошла все наши ожидания. Старый город встретил нас стуком каблуков по мостовой, сильным ветром на башне собора Святого Петра и вдруг ожившими кадрами из знаменитого телефильма «17 мгновений весны». Помните кривую березу на Цветочной улице в Берне? Мы обнаружили ее тут, в Старой Риге. А новые районы – Межцеймс, Пурвцеймс, Кингаракс, только что отстроенный небоскреб гостиницы «Латвия», Закю, Заячий остров, где начинается строительство комплекса латышского радио и телецентра, и, конечно же, гостеприимные рижане.
2: Вы коренная рижанка?
3: Да, я родилась в Риге.
2: Скажите, пожалуйста, что вы больше всего любите рассказывать о своем родном городе?
3: Город имеет очень большую историю. Здесь так много интересного, что, в общем-то, я люблю во всем рассказывать. Рига, как и вообще все средневековые города, это город-крепость. В течение столетия она была закована в скорлупу крепостных укреплений и могла развиваться лишь за счет уплотнения своей внутренней застройки. Поэтому дома расширялись за счет улиц. Улицы стали в городе настолько узкими, что магистрат вынужден был издать специальный указ, согласно которому ширина улиц должна была быть не менее 2 метров.
1: А потом были экскурсии, музей истории и медицины, театр русской драмы, оперный. Глаза разбегались. А как здорово было вдруг сесть в электричку и махнуть в Юрмалу или Сигулду, послушать зимнее Северное море, потанцевать на берегу и помечтать под шум сосен.
4: Ну, что меня здесь поразило, прежде всего, это море, что оно такое очень спокойное.
5: Какое же оно спокойное?
4: Конечно, спокойно. Ты что, не видишь? Вот эти вот сосны. Рядом сосны и море. Вот, по-моему, прекрасно.
6: А вдалеке песок. Причем около моря лед, а вдалеке песок.
1: А в один из дней мы поехали в Саласпилс. Мемориал на месте самого большого из 23 концлагерей, которые находились во время войны в Латвии. За этими воротами стонет земля. Перевели нам надпись на бетонной стене, возвышающейся над входом в мемориал. За этой стеной погибло более 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.
7: Я напомню, на скульптуру там изображена мать и трое детей. Маленький ребенок стоит впереди. У этого ребенка совершенно не детское лицо, уже старческое. Столько он страдал, столько он видел ужасного. А сзади стоит девочка, спряталась за мать от пули, наверное.
1: У одного барака лежали конфеты, совсем мокрые под дождем. В этом бараке жили дети. Мы тоже принесли конфеты и положили их вместе с цветами. Много самых разных впечатлений осталось у нас. История города, его герои, сегодняшний день столицы Латвии. Обо всем этом мы узнали от наших хозяев, рижских школьников.

0: Через 3 дня все мы будем праздновать 35-летие победы над фашистской Германией.
1: Это один из самых торжественных, радостных и в то же время грустных наших праздников. В этот день мы особенно благодарим тех, кто защищал нашу сегодняшнюю жизнь. Среди них было немало наших ровесников, а многие так навсегда и остались ими.
0: Мы передаем микрофон выпускнице этого года факультета журналистики МГУ Вере Леньковой.
2: Они знакомились просто. Аня, Зоя, Вера ждали грузовик и угощали друг друга разноцветными леденцами. Нет, они не придавали значения тому, что с последним леденцом в газетном кулечке кончается их детство. Так же, как и не придавали значения каждому имени. Под моросящий осенний дождь они просто радовались. Радовались тому, что в Киевском райкоме комсомола им позволили идти в партизаны. Позволили, несмотря на возраст. И что, несмотря на слезы, родители их все-таки отпустили из дома. А Аннушке Лаптевой о родительских слезах вспоминать не приходилось. Просто потому, что родителей у нее уже 2 года как не было. Машина неслась по Можайскому шоссе, храня в своем кузове молчание и сосредоточенность вчерашних школьников. Еще несколько месяцев тому назад по такому же шоссе такой же грузовик увозил их на Можайские картофельные поля. Увозил их песни, смех и беззаботную уверенность в мирное доброе завтра. А завтра принесло с собой фашистские самолеты и разрывы снарядов над картофельными полями. И снова грузовик. Но теперь уже он уносит их в Одинцово, в штаб партизанских отрядов. Уносит, чтобы мстить за эти пораненные поля Подмосковья. Тогда они не знали, что не пройдет и месяца, как сидящая в этом грузовике Зоя Космодемьянская совершит подвиг. И что ее подруга Вера Волошина тоже совершит подвиг и будет повешена на придорожной иве. Аня Лаптева будет мстить за них и донесет до нас светлую память о тех, кому в 41-м было 17. И вот Аня Лаптева, теперь уже Анна Алексеевна, экономист ремонтно-строительного управления в городе Зеленограде, делится с нами воспоминаниями о Зое Космодемьянской. О той Зое, которая еще только училась обращаться с оружием, взрывать гранаты, минировать, ходить по компасу.
3: Она выделялась своей серьезностью. Я сама вот не из веселых очень, но уж она была очень как-то серьезная. Иногда вспоминали и школьные дни, у кого что-то там интересное случалось. Все ведь школа — это самые лучшие годы. А Зоя не принимала в этом участия. Она всегда еще на нас ворчала. «Девчонки, тише, что вы, мол, вспоминаете? Вы забудьте, мы теперь с вами уже солдаты». Однажды вечером мы не все еще уснули, слышим, кто-то ползает на полу. Включили свет, Зоя под своей койкой. «Ты что делаешь?» И она говорит: «Знаете что, девчонки, я решила сделать? Я решила в темноте разобрать пистолет. А вдруг мы ночью окажемся в лесу и откажет оружие? Как его исправить? Не ждать же утра». И вот когда я разбирала, у них какая-то часть упала, она: «Давай ее искать». На второе и последнее свое задание Зоя часть пути ехала с нами. Машина их уехала вперед, Зоя что-то отстала. Было ясное морозное утро, машины же открытые. Но все равно мы не унывали, песня всегда как-то согревает. Помахали все друг другу руками с машин, пожелали ни пуха, ни пера. Счастливого возвращения, но Зоя с этого задания не вернулась.
2: В марте 42-го года ту часть, из которой первыми ушли на подвиг Зоя Космодемьянская и Вера Волошина, была переброшена в Брянские леса, Дядьковский район. Партизаны объявили фашистам настоящую рельсовую войну. Задача была не допустить фашистские эшелоны с фронта и к фронту на дороге Брянск-Краславль. Каждую ночь группы уходили на задания.
3: Группы были небольшие, по 5-6 человек. Идти было недалеко, леса были свои. Немцев уже в лесу мы не боялись, спокойно шли. Подходили к дороге, выбирали место такое, чтобы где было полотно повыше, поворот, чтобы был дороги, чтобы после взрыва больше было урона, чтобы больше вагонов было разрушено. Подорвали мы эшелон, он оказался с какой-то техникой новой. Когда командование сообщили в Москву, что вот такой эшелон взорвали, оттуда пришел приказ, чтобы всю группу наградить. Вручили мне медаль за отвагу, мне еще не исполнилось тогда 18 лет. И командир бригады, вручая, сказал: «Ну что, теперь уже можно тебя звать Анна Алексеевна. Скоро тебе будет 18».
2: Сколько потом было еще боев? Сколько времени прошло? Сколько горя перевидели ее глаза? но жестокость военных лет их не изменила. Они, наверное, такие же, как в юности, веселые, живые. Но всегда, когда вглядывается Анна Алексеевна в листок фотогазеты, который вышел в ноябре 41-го, она плачет. На листке фотографии Зои, сделанные одним из фашистских палачей во время казни.
3: Эта славная девушка Зоя очень мало была среди нас. Знал бы, что так рано она погибнет, больше бы присматривался к ней, каждой ее черточке запоминал бы все. И можно было больше бы вам рассказать о ней. Но все равно она нам запомнилась всем своей стойкостью, мужеством.
4: Вещмешок, винтовка, полушубок ватный, эшелон, дорога, 41-й год. В сапогах тяжелых шли на фронт ребята, плечи худенькие, лица без бород. В сапогах тяжелых шли на фронт ребята, худенькие плечи, лица без бород. Артобстрелом вражьим бруствер перекопан, миной

Были Сталинграды, были Перекопы, и свои каховки были у ребят. Если же подуют снова злые ветры и закроет солнце черная гроза, вновь пойдут ребята защищать рассветы и родного неба синие глаза. Вновь пойдут ребята защищать рассветы и родного неба.

0: Когда мы готовились к передаче и просматривали ваши письма, то увидели, что очень многие хотят услышать в ровесниках известных людей, ученых, писателей, артистов, людей, чья жизнь наполнена интересными событиями и встречами.
1: Ну и надо сказать, что такие люди, в общем-то, у нас в гостях бывают нередко. А вот это письмо пришло к нам из Орла и послужило поводом для новой такой вот встречи. Прочитай его, пожалуйста. Тем более, что оно, кстати, от девочки, которую тоже зовут Лена.
0: Здравствуйте, ровесники. Думаю, что многие мои сверстники любят популярного актера цирка и кино, народного артиста СССР Юрия Никулина. Мы знаем его по многим фильмам, в которых он создал образы самые разные по характеру, по глубине. Из записок Лопатина, «Когда деревья были большими», «Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники», «Ко мне Мухтар». Мы часто слышим выступления Юрия Никулина по радио, по телевидению, где он рассказывает о своей работе, о трудностях профессии. Но мне хотелось бы поближе познакомиться с этим человеком, узнать больше о его юности, о тех годах, когда он был таким же, как мы.
1: Мы встретились с Юрием Владимировичем Никулиным как раз в тот момент, когда он садился в машину, чтобы ехать на съемки нового фильма. И хотя он человек очень занятой, но все-таки согласился уделить нам несколько свободных минут, которые заняла дорога. И прямо в машине мы сделали вот эту запись.
2: У меня какие-то вещи интересные, мысли, планы рождаются, когда я в машине. Но это, конечно, сугубо индивидуально. Я вот оглядываюсь назад и думаю, а чего я не сделал тогда, когда я был еще совсем молодой. И вот у меня все время такое ощущение, что я не любил учиться. Сейчас я уже переоценил это, понимал. Как это было интересно, конечно. И история, и физика. И каких-то я вещей в то время даже не допонял. Как-то я не вникал в это дело. Так вот, как я проводил время. Я могу сказать, ведь было совершенно другое время. Я родился, такую жизнь прошел, что на моих глазах, ну, не буду говорить о событиях, о войнах. Мне пришлось две войны пройти. Я был свидетелем первого звукового фильма. Мы шли, не верили, что там будут говорить. Знаете, я был мальчишкой, мне казалось, что там за экраном сидят здоровые люди с громкими голосами, и там говорят. Это было открытием о телевидении. Это я считал, что какая-то фантастика. Это даже почище, чем Уэллс. Увидел самые первые самолеты. Я видел знаменитый Максим Горький самолет, 12-моторный, который летел над Москвой, и там сидел оркестр в 100 человек и играл. И с земли было слышно, как играл оркестр на этом самолете. Все удивляло, все потрясало. Ну, а может быть, мы по-другому все чувствовали. Может, глубже чувствовали. Может, у нас другие были, так сказать, развиты какие-то черты характера, другие взгляды были. Но, во всяком случае, если говорить об отношении к нашей молодежи, я очень люблю нашу молодежь. И ей принадлежит все будущее нашей страны. Они будут строить и их дети, новую жизнь. И я считаю, наша молодежь, как бы некоторые старики не говорили, а вот там мы были там лучше. Да не лучше были, просто было другое время. А современное развитие техники, искусства, литературы, другие, так сказать, веяния, взгляды, они по-другому формируют людей.
3: Красный свет.
2: Я вижу, вижу уже. Я, когда начал работать клоуном, когда мне пришлось самому домысливать то, что не могли мне дать режиссеры, где-то приходилось то искать темы, трюки. Сколько мне помогло того, что я видел, что я читал. То есть все накопленное мною. Вот поэтому я считаю, что молодежь, пока, будем грубо говорить, мозги свежие, клетки не заняты еще, есть ячейки, чтобы брать себя, как можно больше впитывать знания. Различных совершенно, независимо, будешь ты врач, будешь ты летчик. Чем больше ты будешь знать, тем больше ты, так сказать, это поможет тебе в работе. И поэтому я еще раз говорю, читать, смотреть, пока есть возможность, пока молодой, это все легко входит. Начиная с изучения языка, начиная, так сказать, с просто познания жизни, мира. Да все интересно, жизнь, она интересна в любой области. Я часто встречаюсь с разными людьми. И со столеварами, и с продавцами, и с космонавтами, и с преподавателями. Сколько интересного, неожиданного, сколько романтики в каждой профессии. И я понимаю, что профессию нужно любить. Да, она будет романтичной, да, она будет интересной. Ну вот, собственно, и все. Время мое истекло, мы приехали. Так что вот все, что я мог за это короткое время сказать. Ну, всего доброго, ребят. Будьте здоровы.
1: До свидания.
3: До свидания.

Как устроен мир, что тоскуем мы по родимой стороне. Белый свет не мил, где бы ты ни жил, даже в сказочной стране. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь сторона.

Там сейчас в лугах тучные стада, а в ручьях вода, как лед, и над той землей летом и зимой воздух сладкий, словно мед. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь старая

0: Так устроен мир, что тоскуем мы по родимой стороне. Хлеб, как лебеда, и горчит вода, даже в сказочной стране. Вот и мне всю ночь снится вновь и вновь сторона моя. Снится мне та земля, где родился я, где родился я.
1: Песню, которая сейчас прозвучала, исполнил Юрий Владимирович Никулин. А аккомпанировал ему уже знакомый слушателям ровесников ансамбль политической песни факультета журналистики МГУ «Плакат». О нем наша следующая страничка. Ведут ее Юра Яковлев и Максим Покровский.
2: Как раз ровно год прошел с того времени, как мы познакомили вас с ансамблем «Плакат». Ровно год. И так как мы с Максимом являемся его участниками, то попытаемся рассказать, что же произошло за этот год, что изменилось, что появилось нового за это время в нашем ансамбле. Ну и, может быть, начнем наш рассказ о совместной работе со студентами филологического факультета МГУ?
3: Да, дело в том, что на филфаке МГУ существует давняя традиция. Уже много лет там действует так называемый английский театр, то есть это студенческий театр на английском языке. Ребята там сами разучивают какую-нибудь пьесу, сами делают декорации, костюмы, у них свой собственный режиссер, свои осветители, рабочие сцены, то есть, ну, все как в настоящем театре. И вот они попросили нас им помочь написать музыку, песни для одного из их спектаклей.
2: В этом спектакле есть такие три, что ли, небольшие сказки. Вот одна из них рассказывает о двух королях, которые жили не так уж дружно, и все время попадали, хотя и в забавные, но, в общем-то, довольно затруднительные обстоятельства.

0: После работы с ребятами с филологического факультета, мы, наш коллектив «Плакат», коллектив политической песни, мы дали очень много концертов за этот год перед рабочими, перед студентами. Мы приняли участие в двух фестивалях, это в Ереване и в Тольятти. Потом выступили с отчетным концертом перед рабочими ЗИЛа. Завязали крепкую дружбу с молодежью города Зеленограда.
1: Прости, я тебя перебью, но ведь за это время мы встретились и, в общем-то, с целым рядом трудностей. Дело в том, что закончили университет и уехали работать в разные города двое наших певцов, Нина Булычева и Ефим Беренштейн. И перед нами встал такой гамлетовский, что ли, вопрос, быть или не быть. Но потом все-таки решили, что надо быть, и стали искать достойную замену, как в хоккее. Стали искать какие-то оптимальные варианты. И сейчас вроде бы постепенно входим в такой обычный ритм, репетиции, концерты, записались на телевидении.
0: Юра, ты знаешь, мне кажется, ты уже достаточно рассказал об ансамбле, но лучше всего дать послушать какую-нибудь песню.
1: Ну, сейчас прозвучит песня, которая дорога нам, дорога нашему ансамблю, потому что она одна из первых. Написал ее тоже наш поэт Ефим Беренштейн, о котором мы как раз говорили, и сейчас как раз она и прозвучит. «Красные песни».

песни, красные песни. И с твердостью стали каленой та песня прошла сквозь пожары, и с мужеством непокоренным забилась на струнах гитары.

0: Ну что ж, время передачи заканчивается.
1: Интересно, что напишут о нашей передаче слушатели?
0: Да, нам было бы полезно узнать, насколько удалась нам, начинающим журналистам, эта первая самостоятельная работа. Поэтому ждем ваших писем по адресу Москва, 113-326, радио «Ровесники». До свидания.
1: До новых встреч!

в департаменте. Но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитей всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно в суе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые 10 страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучший департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что же делать? Виноват петербургский климат. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкина. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже Шурин, все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакьевич. Может быть, оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени. И это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакьевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница, матушка, чиновница и очень хорошая женщина расположилась как следует окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в Сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она захочет выбрать. Мокки, Сосси или назвать ребенка во имя мученика Хаздазата. Нет, подумала покойница. Имена-то все-таки. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени. Трифилий, Дула и Варахаси. Вот это наказание. Какие все имена. Я, право, никогда не слыхивал таких. Пусть бы еще Вородат или Варух, а то Трифилий и Варахаси. Еще перевратили страницу. Вышли Повсекахи и Вахтиси. Ну уж я вижу, что видна его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Таким образом и произошел Акакий Акакьевич.
Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник. Мы привели потому это, чтобы видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него. Как будто через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник стал начальником. Прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите». Или вот интересная хорошенькая дельца. Что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных словах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. Рассказывали тут же перед ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху. Говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову им бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный. И с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой!» И закрывал себя рукой бедный молодой человек. И много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет. Он служил с любовью. Там, в этом переписывании,
ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советы, но выслужил он, как выражались остряки его товарищи, тряшку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье. Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький. Так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинной, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь-то прилипало к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь. И оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу какому-нибудь новому или важному лицу. Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно больше даже, чем нужно, неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время. Кто по бочи несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга, кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней, кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоивших многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний. Словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей, поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакьевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне, что-то Бог пошлет переписывать завтра.
Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалованью умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9 часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные колючие щелчки, без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от мороза лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие по дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакич некоторое время начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо. Несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство.

ибо служил на подтачивание других частей. Подтачивание не показывало искусство портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничек и всяких других панталон и фраков, ну, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом без разбору по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирской женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово два. Но, к сожалению, о ней немного было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок. Но красотой, как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с ней одни только гвардейские солдаты заглядывали под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которой, надо бы отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, взбираясь по лестнице, Акакий Акакич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже самых тараканов. Акакий Акакич прошел через кухню, незамеченный даже самой хозяйкой, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работой, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный, как я качу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в иглиное ухо, не попадал, и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку. «Не лезет, варварка! Уела ты меня, шельма эдакая!» А как я как было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, осадился сивухой одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плача, что мужди был пьяный, потому дешево взялся, но гривенник бывало один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. А как я так смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато.

0: Здравствуй, Петрович.
1: Здравствовать желаю, сударь.
0: А я вот к тебе, Петрович, того. Нужно знать, что Акакий Акакьевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы. Так что весьма часто начавший речь словами «это право

0: совершенно того, а потом уже ничего не было. И сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде в других местах совсем крепкое. Оно немножко запылилось и кажется, как будто старое. Оно новое. Вот только в одном месте немного того. На спине, да еще вот на плече одном немножко попротерлось. Да вот на этом плече немножко. Видишь? Вот и все. И работы немного. Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головой и полез рукой на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала. Какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света, и опять покачал головой. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащившую в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал: «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб».
1: «А чего ж нельзя, Петрович? Ведь только всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки?»
0: «Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся. Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое. Тронешь иглой, вот что, оно ползет».
1: «Пусть ползет. А ты точишь за платочку».
0: «За платочки-то не на чем положить. Укрепиться-то ей не за что. Поддержка больно велика. Только слава, что сукно. А подуй ветер, так разлетится».
1: «Ну да уж прикрепи. Как же это к праву того?»
0: «Нет, ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать».
1: Петрович любил при случае кольнуть немца.
0: «А шинель уж, видно, вам придется новую делать».
1: При слове «новую» у Акакия Акакьевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенной бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую? Ведь у меня и денег на это нет».
0: «Да, новую».
1: «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?»
0: «То есть, что будет стоить?»
1: «Да».
0: «Да 3,5 сотни слишком надо будет приложить». Петрович очень любил сильные эффекты. Любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченность сделает рожу после таких слов.
1: 1,5 рубля за шинель?
0: Да-с. Да еще какова шинель, если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелку и подкладки, таки в 200 войдет.
1: Петрович, пожалуйста, как-нибудь поправь, чтоб хоть сколько-нибудь еще послужил.
0: «Да нет, это выйдет. И работу убивать, и деньги попусту тратить».
1: И Акакий Акакьевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы, не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал. Вышед на улицу, Акакий Акакьевич был как во сне. Эдко-то дело, эдко. Я, право, и не думал, чтобы оно вышло того. Так вот как, наконец,
2: Вот что вышло. А я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было это. Так это кто? Вот какой уж точно. Никак неожиданно. Да. Это бы никак. Редкое-то обстоятельство. Ну нет. Теперь с Петровичем нельзя толковать. Он теперь того. Жена, видно, как-нибудь поколотила его.
1: А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канунишной субботы будет косить глазом, заспавшись. Так ему нужно будет опохмелиться. А жена денег не даст. А в это время ему гривенчики того в руку. Он и будет сговорчив. И шинель тогда и того.
0: Так рассудил сам с собой Акакий Акакич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петрович куда-то выходила из дому, он прямо к нему.
3: Петрович точно после субботы сильно косил глазом. Голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. Нельзя! Извольте заказать новую.
1: А как я хочу, что ты всунул ему гривенчик?
3: Благодарствую, сударь. Подкреплюсь маленечко за ваше здоровье. А уж об шинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу. Уж на этом постоим. Уж новую я вам сошью беспременно. В этом, извольте положиться, старанне приложим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застегиваться на серебряные лапки под оплите.
1: Тут ты увидела, как я Акакий, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле? На что? На какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику. Но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее 3 рубахи, да штуки 2 того белья, которое неприлично называть в печатном слоге. Словом, все деньги совершенно должны были разойтись. И если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы 45 или 50, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водила за блажь, заломив вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмет работать, тут разнесла его нелегко, и запросить такую цену, какой сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Еще половину можно бы найти, половина бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше. Но где взять другую половину? Но прежде должен узнать, где взялась первая половина. А как я как имел обыкновение со всякого истраченного рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанной в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор. И таким образом в продолжении нескольких лет оказалась накопившаяся сумма более чем на 40 рублей. И так половина была в руках. Но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года. изгнать употребление чая по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату хозяйки и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подмет. Как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надо сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям. Но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее. Как будто бы он женился. Как будто какой-то другой человек присутствовал с ним. Как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износа. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собой сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся неопределенные черты. Огонь порой показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положить ли точно куницу на воротник? Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Против всякого чаяния директор назначил Акакию Акакьевичу не 40 или 45, а целых 60 рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакьевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него через это очутилось лишних 20 рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь 2-3 месяца небольшого голодания – и у Акакия Акакьевича набралось точно около 80 рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего. И не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде, и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид козистее и глинцевитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке. Кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего 2 недели, потому что много было стягания, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак нельзя было. Все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было трудно сказать, который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакьевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилить. Петрович явился с шинелью как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакьевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют.